0: Целый день поет песни чудные, вся светится, как невеста на свадьбе. А что петь-то, чему радоваться? Одна одинешенька ведь. Вот и теперь, как услышала трактор, выскочила на крылечко, только шаль накинула на плечи. Рукой благодарно помахала, сама улыбается, непритворно, по-хорошему. Да и откуда знать Захарычу, что у бабы Клавы сегодня на радость особое право имеется, такую радость, что в груди не умещается. Едет к ней сегодня молодежь христианская из города, из родной церкви на посещение. Оттого-то она первая в деревне и проснулась. Ночной буран обеспокоил ее, как доберутся, не подведет ли Захарыч. Успокоилась только тогда, когда услышала тарахтение трактора. Оттого и выскочила, когда бульдозер загудел и залязгал гусеницами возле дома. Захарыч сидел в обледенелой кабинке. Значит, все в порядке. Не придется теперь ребяткам сугробы валенками раздвигать от станции до самой деревни. Мороз и солнце, ослепительно сияющий снег, голубые тени, заиндевевшие ели все в снегу, и среди заснеженных старых крон дорога, вглубь леса змейкой убегающая к станции. Кто хотя бы раз бывал в заснеженном, освещенном солнцем лесу, тот может понять весь восторг двух юношей, которые теперь шагали по лесной дороге, так заботливо расчищенной с утра Захарычем. И путь показался им не таким уж и длинным. Когда подошли к деревне, низкое солнце уже перебралось на запад. Соседи провожали чужаков любопытными взглядами. Один из двух, маленький и большеголовый, был чуть постарше. Второй, высокий и худой, шагал размашисто, иногда умеряя шаг, чтобы приноровиться к семенящим шажкам друга. Еще от середины деревни друзья увидели бабу Клаву. Та стояла на крылечке и прикладывала ладонь козырьком к глазам, щурясь против низкого солнца. Хорошо в деревне в снежную зиму, в наступающих сумерках сидеть у пылающей печки и слушать, как поет в трубе ветер. Видеть, как темень медленно заполняет углы, как красные блики пламени и стопки начинают бегать по стене, отзываясь всполохами на каждый треск смолистого полена в печке. В такие минуты уста смолкают перед чем-то древним и до глубины души дорогим. На протяжении столетий в генах сибирской души образ горящего домашнего очага слился в подсознании воедино с такими символами, как семья, защищенность, уверенность в завтрашнем дне. В такие моменты многое всплывает из глубины подсознания человека. Эти неясные чувствования отражаются в памяти всполохами, часто и неясно сменяясь, как эти красные блики на стене. Обоняние тоже не спит. Оно улавливает запах дымка от перегретой бересты, дух высохшего на морозе и только что внесенного в дом белья, а с ним и запах морозного снега, пихтовой хвои и еще чего-то необъяснимого, но до боли знакомого, того, что проходит прямо через сердце. И эти запахи дополняют картину, переполняя душу. И человек сидит такие минуты перед очагом в благоговении, боясь спугнуть неясные видения, нарушить миг неловким словом или движением. Трое друзей уже обо всем наговорились, рассказали все новости, помолились о нуждах друг друга, спели после деревенского сытного ужина несчетное количество псалмов и теперь сидели тихие и умиленные вокруг печки. Каждый наслаждался этим молчаливым взаимопониманием и родственностью душ. Много было сказано о христианской любви и служении друг другу. Много примеров рассказала баба Клава из своей жизни, как и где можно послужить людям. Она была просто удивительно изобретательна на добрые дела. Она рассказывала и верилась, что, сделав добро кому-нибудь из односельчан, она и сама становилась счастливой. Не про себя только думала, не свои только думки близко к сердцу принимала. Теперь она сидела, наклонив седую головку на бок. Старый кот примостился у ее на коленях, как завороженный, не моргая, смотрел на пламя и тихонько мурлыкал. Наконец баба Клава осторожно, как бы извиняясь, вздохнула, сняла с колен кота, опустила его на стул, с которого только что поднялась, и повернула выключатель. На улице уже совсем стемнело, и снова они пили чай, и снова тихая беседа за чаем текла до глубокой ночи. Договорились обо всем. Домой они поедут завтра после обеда. Выйдут загодя, чтобы успеть на вечернюю электричку. Только за полночь стали располагаться на ночлег. Так как хозяйка была очень маленькой старушкой, то и единственная ее кровать была подростковой. Кроватка удачно вписывалась в простенок между дверью и окном, занимая не так много места в ее однокомнатной избушке. Сегодня бабушка устроилась на печке. Маленького брата определила на кроватку, а высокому постелила на пол несколько бараньих шкур, взбила мягкую перину и подушку в пол перины размером. Холщовые простыни и безбрежное стеганое одеяло завершили постельный набор. Тут младшенькому показалось, что старшего брата уложат на подростковой кроватке у дверей, и он решительно отстоял свое право спать у порога. Кот пригрелся у теплого бока печки и задремал первым. После сердечной молитвы все обитатели дома разошлись на покой. На улице хозяйничал мороз. Снова светила полная луна. Звонко трещали на морозе деревья, лопаясь от сибирского холода. А в теплой избушке все спали крепким сном. Утомившись от долгой ходьбы, от приятных впечатлений и чудесного общения. Впрочем, спали все, кроме высокого гостя на полудетской кровати. Вначале он уютно свернулся калачиком, ему показалось это очень даже удобным, и он сразу же стал засыпать. Ноги онемели, и ему захотелось вытянуться. Больно ударился головой о прутья спинки кровати. Очнулся и, сообразив в свете яркой луны, где он находится, перевернулся на другой бок и снова задремал. Через 3 минуты онемение стало невыносимым, а через 2 минуты он уже снова лежал на другом боку. Большие часы-ходики на бревенчатой стене безразлично отстукивали минуты. Светящиеся фосфором стрелки примагничивали взгляд. Прошла уже целая вечность, а минутная стрелка совершила только один оборот. Счастливчики в доме спали. Только легкое дыхание да тяжелый скрип подростковой кровати каждые 5 минут нарушал тишину. Наконец, юный гость, не просыпаясь окончательно, перевернулся на спину и, просунув длинные ноги через железные прутья спинки кровати, с наслаждением вытянулся. Ах, какое блаженство! Правда, немного на икры давит, но он же так измучился за ночь, что мгновенно уснул, как убитый. Иногда передавленные икры немели, тогда он, не просыпаясь, снова вытягивал ноги. Через минуту они безвольно опускались, а юноша продолжал блаженно спать. Если бы кто видел эту картину, но все обитатели избушки мирно спали. Только старый кот с удивлением наблюдал, как при лунном свете ноги высокого юноши вдруг резко подлетали вверх, а потом медленно-медленно опускались на свое место, полусвисая за спинкой кровати. Глубоко за полночь коту вдруг понадобилось прогуляться во двор. Подошел к двери, уселся и чуть слышно подал голос. В ответ тишина. Кот обиженно повернулся к печке, корябнул коготком дверь и мяукнул настойчивей. Баба Клава проснулась. Бесшумно соскользнула с лежанки. Чтобы открыть дверь, нужно было бесшумно откинуть дверной засов. Кот умолк и приготовился на выход. В этот самый момент измученный брат во сне опять поднял ноги и тем самым преградил путь к засову. Кот потоптался на месте нетерпеливо. Баба Клава, боясь разбудить дорогого гостя, попыталась встать на четвереньки и дотянуться до засова снизу. В этот момент гость, устав от напряжения, опять расслабил ноги, и они уютно опустились прямо на согбенную спину старушки. Пребывая в таком положении, боясь нарушить сон гостя, она медленно отодвинула засов, приоткрыла дверь, и кот выскользнул на улицу. Морозный воздух, стелясь по полу, достиг ложа второго гостя и пробудил его ото сна. И тут он с удивлением увидел, как ноги его друга мирно покоятся на спине маленькой старушки, а она очень медленно и осторожно освобождается из плена. Наш юный друг так и не проснулся. Баба Клава, довольная, снова укладывалась на лежанке, веря, что никто так и не увидел, в какое смешное и конфузное положение она попала. Такое с ней случилось первый раз в жизни. На рассвете старший брат проснулся бодрым и отдохнувшим. Баба Клава передвигалась по избушке легкая и бесшумная, как тень. В духовке дозревал пирог с грибами. Печка уже хорошо прокалилась и излучала благодатное тепло. Небо уже побелело на востоке. Денек обещал быть солнечным и морозным. Далеко вокруг раздается скрип и повизгивание снега под ногами. Пока молодой брат забрался на уютное ложе на полу и отсыпался, нагоняя упущенное за ночь, старший с удовольствием двигал огромной лопатой снег. Очистил двор, дорожку на улицу, к поленнице. Потом они вдвоем, два брата, натаскали в дом пахнущих смолой дров. Потом опять пили чай с пирогом, пели духовные песни и радовались простоте и искренности общения. Только иногда баба Клава поглядывала на высокого юношу, вспоминая что-то свое, и глаза ее начинали смеяться. Старший брат перехватывал ее этот взгляд и тоже улыбался. И ему совсем не хотелось думать о том, что эта зимняя сказка так быстро оборвется, и что им придется очень быстро идти через вечерний лес, чтобы успеть на станцию к последней электричке. Николай Клеенкин.
1: Открытый конверт. От редакции. Дорогие читатели, строчки из ваших писем в рубрике «Открытый конверт» сегодня снова комментирует главный редактор газеты Галина Вольф.
2: «Я никогда не пишу в газеты. Наверное, не способна на это. Но прошу молиться и за мою семью. А деньги перевожу для тех, кто нуждается. Мы не можем им сказать о Боге. Так пусть газета им расскажет. С любовью к вам, ЗК».
1: Дорогая сестра, думаю, что многие помолятся и о вашей семье, и о тех, для кого вы выписываете газету. Пусть через алтарь говорит с этими душами сам Господь, а мы с вами будем идти тем путем, на который Он в милости своей нас поставил.
2: Мы хотели продлить подписку для себя на газету, но совсем запутались с вашими адресами. Я никак не разберусь, куда посылать копию платежки. Зачем вы печатаете так много адресов?
1: Простите нас. Я сейчас посмотрела вашими глазами на информационную страничку по подписке и вижу, что без особого образования тут нашим читателям не разобраться. Постараемся исправиться. А адресов у нас всего два. В Германии и в Америке. Просто то, что принимается некоторыми за еще один адрес, это данные банка. Ведь не все наши читатели имеют под рукой платежное поручение, присланное и заполненное уже нами. Поэтому при оплате они могут списать данные банка с этой информационной странички. Впредь адресов меньше не станет, но вот ясности уже с январского номера в эту страничку постараемся добавить. Спасибо, что подсказали.
2: В позапрошлом году мне на день рождения выписала вашу газету «Моя сноха». Газета мне понравилась. и в 2010 году я уже сама ее выписала. И думаю, что пока буду жива,

0: стены университета. Но попадая за решетку в невыносимые порой условия, иногда человек перестает слышать плоть и начинает слушать свою душу. И тогда сам Господь выходит ему навстречу. И в ответ на искреннее покаяние такой души Бог приносит бесценный дар – прощение, свободу во Христе и небесное усыновление. И тогда появляются стихи, как вы пишете замечательные стихи.
1: А почему вы не распространяете вашу духовную литературу в Беларуси? Ведь и белорусы нуждаются в спасении и погибают во грехах. Им тоже нужна духовная литература. Но я вижу, что вам до барабана, что погибают белорусы во грехах. Я вижу, что вы обходите стороной Беларусь. Америку, Западную Европу и Украину вы снабжаете духовной литературой. А Беларусь вам не нужна. Я понимаю ваши трудности. Я буду поддерживать вас молитвенно. Большое спасибо, что подписали меня на журнал «Сестра» и «Шаболовская Беларусь».
0: Дорогая сестра Ирина Игнатьевна, мы понимаем вашу боль за свою страну. И поверьте, у нас и мыслей нет таких, чтобы обделить Беларусь. У нас много читателей и в вашей стране, тех, кому кто-то из Германии, Америки или других стран выписал алтарь или сестру. Среди них и вы. Правда, был небольшой перерыв, но это связано не с тем, что мы разлюбили Беларусь или вас. Просто не всегда на нашей благотворительной карточке номер 13750 есть деньги от читателей. Ведь и в Германии, как и в Беларуси, не все живут богато и не все могут послать пожертвования для нуждающихся в подписке.
1: Очень печалит, когда в газете пишется источник и дается адрес самого грязного в мире источника – интернетовский адрес. Галина, сестра дорогая, умоляю, измените эту рубрику, и тем более источник и ссылки. Не по нашим полям мы ходим, а то мы осуждаем иногда тех, кто смотрит только новости по телевизору, а сами бродим по христианской паутине. Неужели мы не понимаем, что и там только ложь или то, что хотят нам навязать? Александр Макаренко.
0: Дорогой брат, сердечно благодарю вас за то, что болеете вы за алтарь и в письме называете его тепло и сердечно «Наша газета». Интернет и для нас дело непростое. Берем мы из него только новости на христианскую тематику. Вы призываете отказаться от таких новостей? Но как же мы тогда будем знать, как и чем живут христиане в разных странах, где происходят гонения и нужны наши молитвы о конкретных людях? На каких новых языках появляется в мире Библия? Какие новые законы, касающиеся вероисповедания, принимаются в нехристианских странах? Что интересного находят археологи, используя сведения из Библии? Да, всего и не перечесть. Хочу спросить, у вас есть другие источники для получения информации о том, что сегодня происходит в христианском мире? В таком случае мы с удовольствием поручили бы вам вести эту рубрику «Христианский телетайп».
1: 5 месяцев назад мы переехали на юг Германии. Почте мы заплатили деньги, чтобы она пересылала нам нашу корреспонденцию на новый адрес. Но газету «Забытый алтарь» мы почему-то перестали получать. Что случилось? Мы по алтарю уже сильно соскучились. Арнольд und Лили Фелькер.
0: Дорогие друзья, газету мы вам отправляли регулярно, но она регулярно выбрасывалась на вашей почте. А нам присылали извещение, что вы переехали, и все.

0: в том, что вы оплатили доставку писем и других почтовых отправлений, а наша газета идет как пакет. И на пакеты нужно отдельно писать заявление и отдельно оплачивать додоставку. Поэтому лучше всего, если вы вовремя сообщите в редакцию о вашем переезде, и мы все поправим в вашей читательской карточке. Ведь иногда мы не имеем возможности дослать вам недостающие выброшенные почтой экземпляры газет. Желаем вам Божьих благословений на новом месте жительства.
1: Газета служит многим в назидание. Слава за это Богу! Прошу, подпишите на мои деньги алтарь для женщин из психоневрологического интерната на Украине. Как писала М. Першель в газете в статье под заголовком «Оставленные». К. Клостер.
0: Спасибо вам, что не проходите мимо чужой беды и нужды. Надеемся, что алтарь согреет и эти замерзшие в этом мире сердца. Ведь для того он и призван Богом к жизни. А вы помогите нам молитвами и об этих страдающих душах.
1: Я лишь с недавнего времени являюсь подписчиком «Забытого алтаря» и журнала «Сестра». Мне очень полюбились оба издания. А недавно получила диск с песнями на стихи Галины Вольф. Слушая некоторые из них, плакала. Стихи берут за душу. Выпущен ли сборник стихов Галины Вольф? С радостью приобрела бы его. Я рассказываю стихи в церкви и с удовольствием прибавила бы Галину к двум моим любимым поэтам – Вере Кушнир и Любови Васениной. Меня тронула просьба Галины помочь редакции, послав пожертвование за диск. Надеюсь, эта незначительная сумма хоть немного поможет вам. Надежда Береца, штат Орегона, США.
0: Дорогая Надежда, спасибо за добрые слова. Мой сборник стихов «Разрешите войти» вам отправляю. Новый сборник вот уже несколько лет находится в работе. Вернее, почти готов, но все не хватает то времени, то средств, чтобы доделать это почти. В новой книжке будут не только стихи, но и моя христианская публицистика «Слово редактора» за многие годы работы в газете и в «Сестре». Выйдет ли этот сборник, знает только Господь. Мы молимся. Если Бог расположит ваше сердце, помолитесь и вы об этом.
1: Я живу в России, в Хабаровском крае. Помогите мне выписать газету «Забытый алтарь». Я верующая много лет, и мне очень понравилась газета. В Хабаровске обращалась в Госбанк, но там требуют ваши банковские данные. Людмила Залевская, Россия.
0: Любой желающий из стран бывшего СНГ, Прибалтики, Израиля, Австралии, Европы, Африки может подписаться на наши издания, оформив денежный перевод через банк в своей стране и указав следующие данные нашего счета: IBAN DE 64265501050001225895. SWIFT BIC NO LADE 22XXX Vergessener Altar GmbH Sparkasse Osnabrück UST ID DE 11764650.
2: Внимание! Это банковские данные только из-за границы и прямо в редакцию «Забытого алтаря». Просим, пожалуйста, не путать с нами, которые мы только озвучиваем. У нас другие банковские даты.
1: Вы, может, не подозреваете, что читателем алтаря является католический священник из Казахстана Михаил Д. По его просьбе продлеваем ему подписку в очередной раз. Приятно осознавать, что круг детей Божьих не ограничен определенной конфессией. Михаила мы знаем как человека, искренно любящего Господа. Андреас и Наталья Мас.
0: Алтарь должен светить всем и согревать души всех, кто к нему приближается. Это концепт нашей газеты. И это никакая не экумения. Просто находясь на твердом основании нашей веры в живого Бога, мы говорим о нем любому и каждому. И от души рады, что в далеком селе католический священник разворачивает страницы алтаря, чтобы пообщаться с нашей многоликой семьей читателей-неписателей. Потому что Господь умирал за каждого и с любовью и терпением ждет нашего покаяния. Ждет нас в своих небесных обителях. Каждого ждет.
1: Вопросов по поводу ваших изданий у меня нет. Читать будем дальше наш забытый алтарь. И если что осенит мою старую голову, то постараюсь что-нибудь изобразить. За качество могу ручаться. От души вам, дорогая редакция, сочувствую. Я вас вполне понимаю, что вам тяжело. Очень много просящих, а дающие все больше выбывают. Ольгения Бордина.
0: Дорогая наша сестра-старица, мы очень дорожим вашими письмами. Простые, с добрым юмором, они привносят в палитру алтаря еще один оттенок. Живите долго, не болейте. Вы прошли такой тяжелый жизненный путь и остались оптимисткой. Верим, что эти силы вам дает сам Господь, которому вы доверяете свою жизнь. Через ответ вам я обращаюсь ко всем нашим пожилым читателям-неписателям. Не забывайте нас в молитвах, не оставляйте нас своим вниманием. Пишите нам письма, пусть дрожит рука, пусть почерк не совсем разборчивый, пусть не хватает вам грамотности. Мы разберем ваш почерк, исправим грамматические ошибки. Главное знать, что в своей жизни вы не сделали самую тяжелую ошибку, не ушли из-под Божьей руки, не нарушили Его волю. Это главное. А остальное все можем и мы, редакция, подправить и отредактировать. Ждем ваших писем и очень просим не болеть.
1: Мир вам, дорогие братья и сестры! Не могу сообщить свое имя, но прошу подписать на год одного брата. Высылаю 30 евро с молитвенной поддержкой, ваша сестра.
0: Принимаем ваше письмо с миром, дорогая не назвавшаяся душа. И подписку оформим, не беспокойтесь. А вам большое спасибо за доброе сердце, за искреннюю любовь к ближним. Когда встречаем мы в редакционной почте такое письмо, еще и еще раз понимаем, что Божий алтарь продолжает гореть, и его теплом греются замерзшие в этом мире, не знающие еще Бога души. Галина Вольф.
1: Ты приходишь первым. Любовь бледных, Володенко. Россия. Окончание. Скажу, чем удивила меня Германия больше всего. Это отношением к своим старикам и инвалидам. А мы привыкли, что их нет на российских улицах, будто их вовсе нет. Мы привыкли к луне и морю, мы привыкли к чужому горю. Мы привыкли и к благодати, и к земле, что лежит в разврате. Мы привыкли, и нет печали, если души горят свечами. Не живя, а желая смерти, в безысходных тисках столетия. Мы привыкли в ответе неба, если где-то не хватит хлеба, коль друг в друга стреляют братья, и над миром висит проклятие. Мы привыкли к сиротству духа, к атрофии зрения и слуха, и к сердцам, что боятся стуж, и к убогости наших душ. Стихотворение это написано очень давно. Оно о равнодушии. В период всеобщей борьбы за выживание вступают в права волчьи нравы. Но разве 50 лет назад люди были материально обеспеченнее? Нет, я помню дровяную печь, приготовление еды на керосинке. Но помню, что отношения людей друг к другу были человечнее. Что происходит со всеми нами, познавшими благо цивилизации? Мы привыкаем. Привыкаем к тому, что эти блага есть всегда. Но будут ли, что они все для нас? Мы привыкли и забываем благодарить Бога за солнце, за новый день, за радость каждого вздоха. Разве можно привыкнуть к Божьим подаркам? Привыкаем. Начинаем унывать и теряем дни для благодарения в тоске и печали. Привыкаем к собственной черствости, защищаемся ею от жизни инвалидов, бездомных, одиноких людей. Откуда это? Откуда это? Мы сужаем мир лишь до уюта собственных квартир. В здоровом мире нездоровый дух, и говорить об этом страшно вслух. Убогих телом прячем, легче жить, не видя их, не видя, не тужить. Но запредельно нам порой понять, что может Бог места нам поменять, что через боль живущий инвалид порой так жалок только лишь на вид, и в оболочке, что нехороша, светлейших нитей тонкая душа, и сильный дух, и чистый здравый ум, и что среди них нет редкость уникум. Ведь в нездоровье их порой видней, что мир богаче их и здоровей. И я вспомнила впечатления, которые переживала в Германии. Меня поразили не ухоженные улицы, не огромные магазины и изобилие в них, а отношение к инвалидам, их возможности жить, учиться, работать. Инвалид с металлическим стержнем в позвоночнике, ноги которого совсем не ходят, показывал мне условия, которые созданы для его жизни, с гордостью рассказывая, что это забота государства и друзей. Он ввез меня из Бремена в Штайнхаген 10 часов, а я не знала, что он не умеет стоять на ногах. Еще из города в город меня возил на своем автомобиле другой инвалид, у которого совсем нет ног и одной руки. Он сказал мне, что в России тоже жил неплохо, забираясь ползком на третий этаж. Сказал искренне, а я ужаснулась пропасти, которую мы выкопали, прячась от своих инвалидов. Мой знакомый из Германии ездил в Америку и был на Ниагарском водопаде, но не может приехать на родину своего отца в Майкоп. Нет условий для инвалидов. «Мы строили, а они построили», — сказала я, когда видела множество инвалидных колясок в Лувре в Париже. В Германии все магазины, госучреждения имеют специальные въезды, пандусы. В общественном транспорте все продумано для инвалидов. В России не стали утруждать себя, тут их просто попрятали. Недавно умерла моя знакомая, которая стала инвалидом после тяжелых родов. Она так и не смогла спуститься жить ниже четвертого этажа. Хочется крикнуть: «Господи, помоги нам всем быть другими! Каждый из нас может что-то сделать для других, пусть для одного человека, помогая ему встать. Может, тогда и в Россию приведут те, кто имеет здесь корни, но не имеет возможности погостить. Ведь потому, как живет эта категория людей, можно сказать об уровне жизни страны». Человечность. Человек звучит совсем не гордо. Человечность – вот звучание, да? Человек – отленная природа, здесь преобразилась навсегда. Словно в ней божественность сияет, словно все под силу, все в свой срок, словно бы она лишь тайну знает, о которой ей поведал Бог. Больно и грустно на это смотреть, хотя в последнее время что-то меняется к лучшему. Но что роптать? Пусть даст Господь сил прибавить здесь, в России, хоть капельку света. И если мои стихи когда-то ей пригодятся в этом, я буду несказанно рада. Пусть это мое желание снова хранится у Господа, как и то, что мои дети и внуки будут с Ним. Чем платим мы за постижение? Что привлекает нас? К чему? К вершинам святости движения или падение в грязь и тьму? Что нас влечет и смысл жизни наш составляет день за днем? Страстей земных ничтожный мизер или вера с пламенным огнем? Что жизнь, когда в ней нет свечения? Нет правды, радости, высот, нет к Вседержителю влечения и неземных его красот. Себя творением осознанье, чтоб стать в Творце самим собой и заплатить за это знанье, не жаль ни жизнью, ни судьбой. Поиск. С такой же просьбой. С большим удовольствием читаю «Забытый алтарь». У вас есть рубрика «Поиск», где публикуются письма читателей с просьбами о помощи в розыске родных, близких, друзей. С такой же просьбой обращаюсь к вам и я. Разыскиваю своего друга детства, Кранкервартера Бориса Ефимовича, 1973 года рождения. В 1990 году он взял фамилию Барабанов. До 1995 года проживал в городе Хабаровске, а в 1995 году переехал на ПМЖ в Израиль. В начале 2000-х годов было от него одно письмо, отправленное нашим общим знакомым. К сожалению, не помню, из какого города. Алексей Башкин, тюрьма, Ямало-Ненецкий автономный круг, Россия. Помню до сих пор. Мне однажды тетрадку со стихами и рассказами подарила сестра по вере, Лиля Завадских. Это фамилия ее мужа. Я некоторые стихи из этой тетради помню до сих пор, через много лет. Жаль, что отдала ее почитать и так утеряла. Лиля жила до замужества в нашем селе Александровка, в семье Водски Ильмы. Слышала, что она переехала в Германию. Может быть, кто-нибудь ее знает? Я была бы очень рада общению с ней по телефону, так как ограничена в передвижении из-за болезни. Лена Вайс. Хотели бы наладить связь. Я родилась и выросла в городе Прокопьевске в марте 1979 года. Вышла замуж за Демичева Вячеслава Павловича, рожденного тоже в Прокопьевске, 30 мая 1958 года. У нас родились дети Таня и Алёша. 15 августа 1990 года мой муж погиб на шахте «Северный Маганак». В октябре того же года умер его отец, через несколько лет и мать. У моего мужа были старшие брат Николай и сестра Людмила. Людмила была замужем за Таракановым Александром. Отчество его я не помню. В конце 1995 года я с детьми уехала в Германию. Связи с родственниками мужа не было уже до отъезда. В 2003 году я была в Прокопьевске и узнала, что Людмила с сыном Сергеем переехали в Березовую рощу. У Люды был еще старший сын Женя. Мои дети тоже уже имеют свои семьи. У меня 3 внука. Все мы очень хотели бы наладить связь с нашими родственниками. Дети хотят общения с дядей и тетей. Шлю наше фото. Это наша последняя общая фотография еще при жизни мужа. Если кто откликнется, то сообщите нам по адресу, который есть в редакции. Ольга Егер. И не получила ответ. Хочу попытаться разыскать моих добрых знакомых, дядю Ваню и тетю Иду, брат Майер, из города Билефельд в Германии. Мы с ними познакомились в 1998 году и 10 лет общались, поддерживали друг друга в молитвах. Еще в 2009 году я написала им письмо и получила ответ, но потом ответов больше не было. Я знаю, что они старцы и на здоровье уже в переписке жаловались. У них есть 2 сына – Валера и Юра. На то время они были неверующие, и, конечно, адресов их у меня нет. Мне очень бы хотелось узнать, живы ли дядя Ваня и тетя Ида, и как сложилась их жизнь. Может быть, кто-нибудь из их христианской общины сообщит мне хоть какую-нибудь информацию о них. Наташа Поперечная, Украина. Прошу. Очень прошу, помогите мне найти церковь евангельских христиан-баптистов около города Ванлинген ам Неккар. Мария Хохнадл. Сын пропал без вести. Прошу помочь моей родственнице Лине Мас. Дело в том, что 10-12 лет назад, когда она еще жила в Казахстане, у нее сын пропал без вести. Зовут его Владимир Мас. Родился 15 декабря 1961 года. Теперь у нее появились сведения, что он сидит в тюрьме в Беларуси. Забытый алтарь читает в тюрьмах. Может быть, и Владимир откликнется. Лина сейчас находится в доме престарелых и просит Бога о том, чтобы он помог узнать что-нибудь о сыне. Элизабет Морланд. Мы с мамой всегда ждем вашу газету и очень любим. Особенно спасибо за CD. Очень приятно было прочитать, что можно копировать, хотя я не буду. Мы слушаем диск по очереди. Но звучало это разрешение копировать сердечно, не по-бизнесменски. Ольга Янович. Мы, Дорофеевы, Анатолий и Нина, ваши подписчики журнала «Сестра» и газеты «Забытый алтарь». У нас 5 детей, 4 сына и дочь, а теперь 10 детей и 18 внуков. Слава Богу! Все любят Бога. Дети и внуки любят христианские книги. Очень благодарны вам за ваш труд, который вы делаете во славу Господа, а народу – благословение. Особо благодарим за чудесный CD, диск. Это вода живая, хлеб для души, аромат Христа Спасителя. Слушали со слезами. Дорофеев Нина, Сакраменто, USA.
3: Заструился ручеек стиха. Хочу влиться маленьким ручейком в этот мощный поток. стремнина которого выбрасывала бы одного или другого утопающего грешника на берег спасения. Когда я собирался написать письмо, то подумал, какая это благоприятная возможность прославить Господа через алтарь, и тут же заструился ручеек стиха. «Я хочу положить на забытый алтарь моей скромной души драгоценный янтарь, принести ему в дар позолоченный сноп, чтобы полный амбар накопить в жизни смог, и отдать все Христу, концу жизни моей, как когда-то к кресту приносили елей. Пусть идет с алтаря фимиам до небес, была жертва не зря, и не зря он воскрес. Он воскрес для меня и для грешников всех, кто его не любя поднимали на смех. Так он нас возлюбил всех любовью святой и грехи нам простил, в нас вселил свой покой». Родился я в Южном Казахстане в 1951 году. С горем пополам закончил 7 классов. К учебе не было никакого стремления. Когда вырос, появилось желание учиться, но годы ушли. В Германию приехал осенью 1992 года с семьей, с женой Анной, с дочкой и 3 сыновьями. В 1994 году родился у нас 4 сын. В 1997 году врач сказал нам: «Приходите как-нибудь всей семьей, я возьму у вас кровь для обследования». Мы сделали это и были шокированы. У Анны обнаружили белокровие. Сколько она, бедная, плакала, но врач ее успокаивал. «Это только начальная стадия, и вы доживете до старости. Вырастите ваших деток». Младшим было тогда 5 и 3 года. Медицина взялась за свою работу, и дело пошло на поправку. Мы надеялись, что с болезнью врачи справятся, но болезнь прогрессировала. Скоро и таблетки уже не помогали, перешли на химию. Вливали кровь. В 2002 году даже спросили: «Фрау Бец, куда девается ваша кровь?» Она ответила: «Не знаю». Тогда они еще раз обследовали ее и установили, что селезенка увеличена в 7 раз. Сказали, что срочно нужно удалить селезенку. Когда Анна лежала на операционном столе, то увидела под потолком 2 ангелов и подумала, что они пришли за ней. Об этом она мне рассказывала. После операции она снова была, как говорится, в форме. С ней и 2 младшими сыновьями мы поехали в Житомир, к бывшей соседке по Казахстану. Мне даже и в голову не могло прийти, что через год Анны не станет. Прошло еще несколько месяцев, и началось. Анна то в больнице, то дома. Дошло до того, что она целый месяц была под капельницей. В это время я покаялся, и Аня очень обрадовалась этому. Видя, что она постоянно под капельницей, я не решался попросить врачей хоть на время взять ее домой. У нас на балконе и в округе все цвело и зеленело, а ведь умирающим так хочется в родной дом. И в слезах я взывал к Господу каждый день: «Господи, хотя бы на один день отпусти Аню домой». Как-то я, как обычно, был у жены в больнице. Зашла врач и говорит: «Фрау Бец, мы отпускаем вас на один день». Приехав домой, мы вышли с Аней на балкон и там плакали. Иногда жизнь так больно бьет. Помню, как-то во сне я воззвал: «Господи, ну почему так?» И тут же получил ответ: «Чтобы тебе на небе было лучше, чем другим». Хочется спросить: «Господи, а чем я лучше других?» Приближался Анин юбилей, 50 лет, и я написал ей стих, но дал ей почитать заранее. Она прочитала, стих ей понравился, а на следующий день Господь забрал ее. Во время болезни Ани я стал ходить на собрания, а потом на подготовку к святому водному крещению, которое принял в июне 2005 года. Андрей Бец. «Исполнилось ныне тебе 50, взрастила детей ты, уж нянчишь внучат. За них ты Иисусу так часто молилась, с годами и прядь седины появилась. И приняли дети Иисуса, как ты. Твои то желанные были мечты. Теперь и они Бога вечного славят, и этой дороги уже не оставят. А жить на земле не дано нам так много, зато в небесах будем вечно мы с Богом. Нам нужно лишь тверже стоять на пути и крест до намеченной цели нести. Тебе я желаю, моя дорогая, исполниться духом, Отца призывая, и верной остаться Ему до конца, чтоб вечности славить Святого Творца. Он может продлить на земле тебе время, чтоб дальше ты сеяла доброе семя и меньших детишек к Нему привела, и так завершила земные дела. С любовью Он встретит тебя в небесах, рассеет сомнения, прогонит твой страх и нежно протянет тебе свои руки, и ты позабудешь страдания и муки. Андрей Бец, июль 2004-го. Неделю, как верил. Моя фамилия Недокус Николай. Около 9 лет назад я вместе с братьями из Падеборна имел честь быть в редакции «Забытый алтарь» и помочь с упаковкой газет. Я тогда только-только уверовал, может быть, 2 или 3 недели до этого. Через короткое время после меня покаялись моя жена, мама и 2 сестры. Представляете, какая благодать! Наша домашняя церковь учетверилась. Вот именно поэтому я и обращаюсь к вам с просьбой. Дело в том, что моей старшей сестре Елене Забаревой 9 декабря будет 40 лет, и мы бы очень хотели поздравить ее. А как это сделать, не знаем. Я написал небольшой стих, и если есть возможность его опубликовать, то мы были бы очень благодарны. Я переживаю, что, может быть, уже поздно, но кто знает, на всякий случай высылаю свой стих. Божьих вам благословений. Николай Недокус. Ты – Божие дитя, я знаю. Бог 40 лет хранил тебя, и сына своего на крест давая, Он помнил о тебе, тебя любя. Грех оставил отпечаток в жизни, много страха, плача и невзгод, но душа, не соглашаясь с этим, мучилась из года в год. Для чего живу на этом свете? Откройте, люди, смысл бытия. За что, скажите, я в ответе, и перед кем виновна я? Хороший муж, 2 дочери в семье, но все ж чего-то не хватает. А счастье мне, скажите, где, как будто в предрассветной дымке тает. Однажды ты услышала о Боге, кто грех прощает и спасение дает. Душа твоя прижалась к Иисусу, она теперь ликует и поет. Ведь только с Иисусом счастье, Он истина и смысл бытия. Мы рады за тебя и поздравляем с любовью вся твоя семья. От редакции. Рады за вас и ваших близких, дорогой брат Николай. Верим, что и читатели помолятся о вашей домашней церкви. Мы помним, как на нескольких машинах приезжали ребята из реабилитационного центра к нам на помощь, как наши авторы, такие как брат Иоганн Паульс, засучив рукава, вставали к упаковочному столу. И, конечно, наш бессмертный помощник, сестра Луиза Тесин, поэт Виктор Янсен. Сердечно благодарим всех, кто помогал нам все эти годы.
4: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
5: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие, послание к Колоссянам, 3 глава, 5 и 6 стихи мы читаем. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Наш текст говорит об умерщвлении земных членов в нашей жизни. Священное Писание переполнено подобными увещаниями для верующих. Умертвить означает победить грех в нашей жизни, чтобы вести обновленный образ жизни во Христе Иисусе. Слово это к тем, кто во Христе, но не имеет победы над грехом в своей христианской жизни. Увещание апостола относится здесь к истинно верующим людям. «Умертвите земные члены ваши». Повеление апостола, которое относится и к тем, и к нам. Мысль эта заметна с самого начала главы. Павел говорит к тем, которые воскресли со Христом и сокрыты в Боге. Эти выражения определяют истину возрожденных верующих. Из вышеупомянутого увещания мы делаем два вывода. Во-первых, для того, чтобы человек мог соблюдать закон и волю Божию, он должен быть рожденным свыше. Все моральные увещания в Новом Завете относятся к верующим людям. Неверующий человек не имеет в себе самом силы для борьбы с грехом. В этом состоит слабость всех проповедников морали или победы над грехом своими добрыми качествами. Бесполезно призывать неверующих людей любить Бога и своего ближнего. Человеческая натура испорчена, и никто лучше этого не знает, как сам человек, который является рабом своих страстей. Священное Писание говорит нам, что до нашего возрождения мы мертвы по грехам и преступлениям нашим. Увещать необращенного все равно, что давать инструкции плавания утопающему человеку. Утопающий нуждается в помощи, а не в уроке плавания. Это не означает, что Слово Божие не относится к невозрожденным людям. Таковым оно говорит очень многое, но в другом направлении. К невозрожденным Господь говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Призыв этот содержит надежду и поощрение. Евангелие обещает помощь всем во Христе Иисусе. Христос сказал, и это мы читаем из 11 главы Евангелия от Матфея: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Если вы в борьбе с грехом терпели лишь поражение, во Христе Иисусе через веру вы можете одержать полную победу над вашими грехами и пороками. Если вы не пережили возрождение свыше, тогда мы напоминаем вам слова Спасителя, который сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие, исповедуйте ваши грехи Богу Единому и примите спасение Божие верою, которая во Христе Иисусе». Вторым доказательством того, что поучение апостольское относится к верующим, есть тот факт, что верующие люди при своем обращении не становятся совершенными, при рождении свыше, наша натура обновляется, но побуждение ко греху остается в нашем теле. Поэтому выражение апостола Павла «умертвите земные члены ваши» означает победить те оставшиеся позывы ко греху, которые еще живут в нашем теле. Процесс такого изменения апостол Павел иллюстрирует в послании к Ефесянам, старым и новым человеком. Мы читаем в 4 главе этого послания эти слова: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Говоря о своих личных опытах и переживаниях, апостол Павел определяет тот факт, что во плоти человека не живет ничего доброго. И даже человек не всегда способен делать то доброе, которое хочет делать. Но кроме закона плоти и ее побуждений, апостол Павел учит о законе Духа, который побеждает плоть и ведет человека к полной победе над грехом в тесном общении со Христом. При дальнейшем исследовании этой борьбы со грехом в жизни верующего человека мы видим, что апостол Павел не боялся этих видимых противоречий. Он говорит, что мы умерли для греха и сокрыты во Христе и в Боге. В некотором смысле мы уже победили грех через смерть для греха. Во Христе Иисусе мы новая тварь. Мы имеем новую жизнь и новую победу над грехом. Эту истину мы наглядно видим через прививку веточки с хорошего фруктового дерева к черенку дикого дерева. И хотя корень и черенок дерева дикого происхождения, все же дерево, возмужав, приносит добрые плоды. Таким образом, мы видим борьбу и победу, которые происходят в жизни верующего человека. Христос дает нам силу побеждать грех новой натурой, которую мы получили от Него. Теперь рассмотрим, как происходит эта победа в жизни верующего человека над грехом и умерщвлением греха. Прежде всего, в нашем сердце должно быть определенное и серьезное желание победить грех. Наш разум и воля должна быть едины в этом намерении. В чем бы ни состоял наш особенный или личный грех и искушение, как ни велика была бы борьба, мы должны приступить к этой борьбе с единым желанием победить. Мы никогда не одобрим этой борьбы с грехом, если мы не согласимся в нашем сердце и мыслях на эту борьбу. Таким грехам, о которых упоминается в нашем тексте, блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание, идолослужение и другим, мы должны воспротивиться. Умертвить не означает только мысленно восстать против них. И если мы сделаем этот первый шаг в борьбе с грехом, тогда Господь своей благодатью поможет нам получить полную победу. Вторым средством борьбы с грехом должно быть наше стремление избегать искушений и поводов, ведущих ко греху. Это умерщвляет грех. Вы знаете ваши слабости, поэтому уклоняйтесь от всяких дел, обществ и случаев, ведущих к повторению старого греха. В противовес этому укрепляйте ваш разум и сердце в борьбе с грехом чтением Слова Божия и молитвой. Просите у Бога помощи и доверяйте Божьим обетованиям, и Он поможет вам. Гнев Божий пребывает на всех согрешающих. Возмездие за грех – смерть. Душа согрешающая умрет. Единое средство нашего избавления от греха – это крест Христа, где Сын Божий был распят за грехи наши. Там, у креста, через веру, мы получаем прощение наших грехов и становимся новой тварью во Христе Иисусе. Без святости никто не увидит Господа. Без победы над грехом мы не можем жить праведной и угодной Богу христианской жизнью. Христианская жизнь – позитивная жизнь во всех ее проявлениях. К этой святой и победной жизни, свободной от греха, мы призываем вас, дорогой слушатель. Грех победить желаешь ли ты? Есть сила в крови, сила в крови. Жизнью устами Иисуса хвалить, есть сила в Его крови. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели. Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии? Сегодня, друзья дорогие, к нам пришло письмо из города Чита, письмо электронной почты, и пишет его Павел Николаевич. Он говорит так. «Александр, слушал вас недавно, и мне кажется, что, слушая вас, появляется во мне какая-то вера и надежда. Мне уже скоро 40 лет, а я еще холостяк. Офицер пограничных войск. Честно говоря, в этой глуши не вижу никакого выхода для будущей жизни. Чувствую себя тонущим во грехе. Как-то я слышал из ваших радиопрограмм о прокаженном. Вы читали о нем из Нового Завета. И мне кажется, что моя душа и вся моя жизнь, как та болезнь прокаженного, вся во грехах, вся в пятнах проказы греха. Честно говоря, мне так не хочется жить. Что же делать? Пишет Павел Николаевич. Сам себя я изменить не могу. Что же говорить о том, чтобы кому-то помочь? У нас таких, как я, полным-полно. Я не один, но это меня, конечно, не радует. Я хочу помочь, особенно молодым ребятам, солдатам и офицерам, но им я чем могу помочь? Я самый несчастный человек. Я сам себе не могу помочь». Вот так пишет офицер пограничных войск из города Чита, дорогие слушатели, Павел Николаевич. Дорогой Павел Николаевич, я благодарю вас за ваше очень важное, интересное письмо и очень важная тема, которую вы затронули, которая в вашей душе. Это жизнь прокаженного, жизнь во грехах. Вы знаете, есть одна замечательная христианская песня именно на эту тему, на тему прокаженного и на тему о том, что есть кто-то, кто может исцелить человека навсегда. Исцелить из этой страшной проказы, греха. Нет более страшной болезни, чем

Да, друзья дорогие, грех – это страшная проказа, как я сказал уже в начале нашей беседы, в начале нашей радиопрограммы. И сегодня я хотел бы именно поговорить об этом, что именно из-за этого греха, из-за, так сказать, этой проказы, которая вошла в человека, стала прерванной наша коммуникация с Богом живым, Богом Отцом Небесным. И человек потерял именно вот эту коммуникацию. Вы знаете, в нашу эпоху, когда хорошо развиты высокие технологии, есть слова, которые человеку не нравятся. Так, например, слово «грех». Это слово не хотят употреблять, особенно правители стран, в своих выступлениях, не хотят употреблять и в прессе, и в радиопередачах. Все меньше и меньше мы слышим об этом. Мало встретите это слово и в телевизионных, и в киносъемочных постановках. И чтобы не ранить тонкий слух прихожан, в некоторых церквях вообще не хотят употреблять это слово, а

заменяет его полностью и просто-напросто словом «вина». Но то, что мир этот старается скрыть, уже нельзя скрыть, слушатели дорогие. Грех живет среди нас, как страшное привидение. Его мы видим, чувствуем и вдыхаем ежедневно, даже в таких местах, где мы никогда раньше его и не ожидали видеть. Весь мир находится во грехе, и как бы человек ни старался его упрятать, он находится везде. Грех все больше и больше портит человека, расстраивает общество и разрушает целые нации. Сегодня грех царствует во всех слоях человеческой жизни. Его хотят скрыть, преображают, смешивают в таких концепциях мышления, что трудно понять то, о чем в самом деле идет речь. Сегодня о нем говорят как о новости дня и называют реальностью, грубостью, жестокостью, хитростью и тому подобное. Эти уловки не помогут, потому что для Бога все, что не по вере, все, что Его не прославляет, все, что стоит против Его слова, что разрушает Божье указание, это грех. Все, что против Божьего послушания, все, что против Бога, это грех. Господь грех называет его именем – грех. Но самое страшное – это то, что грех отделяет Бога от человека точно так, как во время Христа отделяли прокаженных от общества, так и человек отделен от Бога именно из-за греха. Почему? Потому что Бог свят. Бог, написано, трижды свят. И Он ненавидит грех. Он не может быть вместе со грехом. Когда умирал знаменитый вождь Израиля Иисус Навин, мы читаем об этом в книге Иисуса Навина в 24 главе 19 стих, то Он говорил, Он, то есть Бог, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Да, друзья, Бог не потерпит беззакония, и Бог не потерпит никакого греха. Какие же бывают последствия греха, слушатель дорогой? Нужно в самом деле сказать, что все последствия греха начинаются с того момента, когда человек отошел от Бога, когда слава Божья отошла от человека. Написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Да, все согрешили и лишены славы Божьей. Потеряв славу Божью, человек стал жить своей жизнью, жизнью просто животного. Первое. Живя под властью греха, человек потерял ту прекрасную троичную связь, которую имел, во-первых, с Богом Отцом, во-вторых, с ближним и, в-третьих, с самим собой. Во-вторых, человек отделился от Бога до такой степени, что теперь не может у него ничего просить, кроме прощения грехов. В-третьих, Бог не может употребить такого человека. В-четвертых, человек теряет время, думая, что он сам способен что-то сделать, чтобы улучшить свою ситуацию и связь с Богом. Но Бог ожидает, чтобы человек возвратился к точке падения, склонился перед Богом и преклонился перед Ним. В-пятых, грех в согрешившем верующем человеке, например, доводит его до такой обстановки, что тот теряет радость в своей жизни. В-шестых, грех делает человека игрушкой в руках дьявола. В-седьмых, через грех человек теряет авторитет. В-восьмых, такой человек играет со своим умственным и физическим здоровьем. В-девятых, грех приводит человека к еще более тяжелым формам греха. В-десятых, грех заставляет Бога принимать меры и в конце концов приводит человека к самым тяжелым последствиям. Как только грех раскрывает связь с Богом, тогда теряется контакт с Ним и правильное отношение к человеку и к самому себе.
Наверное, вы помните библейскую историю о жизни царя Давида. Прочитайте ее. Он был изуродован грехом и понес самые страшные последствия в своей жизни, моральные и духовные. Об этом можете подробнее прочитать во второй книге царств, в 11 и 12 главах особенно. Пока согрешивший человек не вернется с покаянием к Богу, он остается сухим духовно, как пустыня. Давид, будучи глубоко верным Богу, согрешил, и пока он не покаялся, его жизнь была как сухая пустыня. Об этом Давид хорошо говорит в Псалме 31, а также в 51. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Да, он говорил: «Это мой грех, это мой грех, который ненавидим Господом». Пока человек не придет с покаянием грехов к своему Спасителю, такой человек будет духовно, как тот прокаженный. Потому что, слушатели, сама болезнь проказы является символом греха, и человек нуждается в полном исцелении и нуждается в полном прощении, чтобы стать снова плодоносным. Однажды Давид вышел на балкон, чтобы прогуляться. Нечаянно его взгляд упал на дом вблизи, где на террасе купалась женщина. Он ее пожелал и решил позвать ее к себе. После того, как Давид с ней побыл и переспал, он отправил ее обратно к себе домой, будто ничего такого не случилось. Он занялся делами своей страны. Но Бог так не думал. Скоро Давид узнает, что от него родится ребенок. И здесь грех приобретает страшные последствия, как мельничное колесо. Он начинает сокрушать много прекрасного в жизни Давида. Давид, узнав, что будет отцом, решает призвать из рядов своей армии хорошего воина, то есть мужа той женщины, с которой он переспал, Урию. Урия же не соглашается идти в дом жены даже тогда, когда его нарочно напоили. Тогда Давид решает послать его на первую линию фронта, чтобы отделаться от него, и именно там Урия и погибает, будучи всегда преданным солдатом Давида. Вот такие последствия одного греха. Давид никогда не думал, что дойдет до таких страшных последствий, когда пожелал ту женщину. Но Господь, хотя пока и молчал, он все же смотрел внутрь Давида. Что же произойдет в нем? И вот среди этого греха появляется пророк Божий и приводит пример с ягненком. Давид понял, что пророк не шутит, а прямо указывает на его грех, и тогда Давид в самом деле кается. Пока Давид молчал и не каялся, он был в тяжелом положении. Его душа не находила покоя. Он днем и ночью искал успокоения своей души и нигде не находил, пока не пал пред Богом и не покаялся. Много лет позже Зигмунд Фрейд, знаменитый всем психоаналист, говорил об этом как о катарсисе, то есть о том, что человек должен излить свою вину, признаться перед кем-то, лишь бы признаться. Но, друзья дорогие, разница в том, что никто не сможет простить грех человека, как только Господь Спаситель и Святой Бог, который в самом деле может раз и навсегда простить наш грех. Дело не только в том, что мы признаемся. Есть грешники, которые признаются в своих грехах, но они не прощены. Господь их не простил, потому что они не пришли с покаянием в своей душе к Нему. Конечно, для этого процесса нужно человеку преклониться пред Творцом, сознаться в бессилии своем. Только тогда человек сможет обрести полную свободу души
и духа, дорогие друзья. Пока человек не покается и не наладит свою связь с Богом, он будет находиться связанным грехом и будет находиться, как в пустыне, постоянно желая пить, и будет думать о свободе, будет как прокаженный в болезни. Грех не только разрушает жизнь человека, он также уродует общество и постепенно даже разрушает целые империи, как, например, это случилось с Римской империей, где грех царствовал во всех областях общества и дошел до такой степени, что люди только заботились о материальных благах, о роскоши и о распутной жизни». История для нас, друзья, является хорошим учителем, и мы должны учиться на фактах. Пока человек и общество, и целые нации не вернутся на правильный путь, пока не оставят грех, страна, общество и такой человек идут к разрушению. Божье правило к человечеству записано на страницах Его же Слова. Бог ясно ставит условия. Читайте вторую книгу Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «Пока человечество не смирится перед Ним, святым и всесильным Богом, не будет иметь, конечно, благословения. Бог может возобновить связь с любым человеком, если тот придет в смирении к Нему, точно так, как поступил с Давидом, когда пришел к Богу в покаяние». Иначе, как мы читаем в Евангелии Луки в 13 главе 5 стих, «Если не покаетесь, все также погибнете». Бог является царем, царем над жизнью, и Он решает нашу жизнь. Если мы смиренно приходим к Нему, Он прощает, Он поднимает нас, хотя мы были полностью разрушены. Делает в нас полную реставрацию и возобновляет нас, и мы, становясь Его детьми, можем только благодарить и прославлять Господа. Благословен тот, кто со смирением приходит к Нему.

Да, дорогие слушатели, Христос всегда с нами, со мной, с вами. Христос всегда слышит мои и ваши нужды. Христос всегда тронут моей и вашей нуждой. Если в самом деле, если мы приходим искренно в покаяние к Нему. Я думаю, слушатели, что нет такого греха, нет такого греха, который Он бы не простил. Конечно, кроме хулы на Духа Святого, как говорит нам Священное Писание. Поэтому можно прийти к Богу, пока мы еще живы, пока мы еще дышим. И хотя, может быть, как писал слушатель, военнослужащий из пограничных войск, из города Читы, как писал Павел Николаевич из города Читы, и хотя у нас в душе мы слышим и чувствуем эту проказу, проказу греха, есть прощение, пока есть жизнь, и пока в самом деле Господь держит открытой эту дверь, дверь прощения, дверь благословения, дверь любви. Он принимает каждого приходящего к Нему. Поэтому Он и пришел в этот мир, потому что Он так возлюбил мир, что отдал свою жизнь за нас, дорогие друзья. Друзья, стоит задуматься. Мессия стоит у ваших дверей, вашего сердца и стучит. Все зависит от вас. Откроете ли вы дверь Ему?

Друзья, дорогие, наше время подошло к концу. У микрофона с вами был Александр Захарья. Если вы решите писать нам, пишите на адрес радиостанции или же лично мне, Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Бог приготовляет себе народ. Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Послание к Титу, 2 глава, 11 и 15 стихи. С таким народом Бог желает трудиться своим словом, которое и действует в вас, верующих. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Он освобождает от давящих и запинающих грехов, чтобы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2, 24. Надлежит нам исполнить всякую правду. Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих. Иисус это заявил, входя в воду для крещения от Иоанна Крестителя. И ангел, в свою очередь, заявил: «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Иоанна 1, 31. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне». 33 стих. Через некоторое время Иисус начал крестить. Хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 2 стих. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, Иоанна 3, 23. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, вот он крестит, и все идут к нему». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 26 стих. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его. Иоанн крестил сам, но вот Иоанну отсекли голову и преподнесли знаменитости, хорошо исполнивший танец. Далее видим, что Иисус умер на кресте за грех всего мира. Ага! Вот теперь вопрос крещения больше не будет беспокоить мир. Все окончено. Теперь можно внедрять в мире науку о разбойнике. И креститься для прощения грехов не будут. Ура! Проповедники крещения оба умерли. Все узнают. Слышали, что Иисус, умирая, сказал рядом висевшему на кресте разбойнику: «Сегодня будешь со мною в раю». Хотя ученики его будут что-то делать, но крестить для прощения грехов не будут, а сошлются на разбойника. Беседа же Иисуса с Никодимом забудется, и о воде будут умалчивать. Неважно, вода, воду можно перескочить. Когда читаешь: «Кто не родится от, вздохни и скажи духа, а потом скажи, как тот разбойник, будешь в царстве». Такие толки ведутся в мире, и многие так верят, так живут и так учат других. Дорогие слушатели, Иисус воскрес! Деятельность и цель крещения продолжается. Воскресший Господь Мессия повелел крестить. Послушайте, 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши Его, поклонились, а иные усомнились, посторонние. И, приближившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, 28 глава, 16 и 20 стих. Наконец, явился самим 11 водлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевши его, не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Марк 16, 14, 16. Они пошли и проповедовали везде. 20 стих. Аминь. Иван Григорьевич Кострыкин, ты можешь сказать вместе со мною «Аминь» на повеление Господа? «Иисус, Мессия, умер за грехи мои и твои. Если мы послушны, как Он был послушен. Сам Иисус был послушный до смерти и смерти крестной, послание к Филиппийцам 2:8, и сделался для послушных Ему виновником спасения вечного, Евреям 5 глава 9 стих. И, наконец, послушание лучше жертвы. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3:21. Иисус повелел проповедовать народам, научить, чтобы они стали последователями и научились от Него. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Начиная свое служение, Иисус пошел на Иордан, как все желающие повиноваться Богу. Иоанн крестил Его, Он вышел из воды и потом через некоторое время Сам начал крестить, хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, Иоанна 4:2. Он, Господне, требует большего послушания от Своих учеников и от тех, кто уверует от учеников. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 20 стих. Проповедуя первый раз большому скоплению народа, возвысив голос, Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние 2 глава, 38 стих. Из огромного числа присутствующих тогда в Иерусалиме уверовали душ около 3000. Собравшихся тогда было 50-60 тысяч душ. Что стало с большинством? Люди набожные из всякого народа под небесами. Кроме стущих, боящихся Бога, там было много римского войска, готового на случай возникновения беспорядков. Вероятно, там присутствовали ученые, философы, историковеды, духовенство, нищие и просто любопытные. Люди же по-прежнему стекаются туда на праздники. Люди благочестивые и боящиеся Бога. Они там бывают некоторые по нескольку раз, тратят много денег и дорогого времени. Они, эти люди, возвращаются домой такими, какими приходят, приезжают и прилетают туда, в Иерусалим. Они осматривают места исторических событий. Многие, удостоверившись, верят, но не хотят послушаться тем простым повелением: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Обратите внимание на Савла из Тарса. Саул знал о рождении Мессии, его крещении в Иордане, его миссионерской деятельности. Он не раз стоял на берегу и смотрел, как ученики Иисуса крестили людей. Саул хорошо был в курсе всех событий. Он удостоверился о чудесах, творимых Иисусом. Знал о аресте Иисуса, видел, как Он умер, знал, что Иисус воскрес, и фарисеи дали довольно денег военному подразделению, сторожившему тело Иисуса. Саул слышал, что Он вознесся на небо. Он, Саул, хорошо знал о событии в день Пятидесятницы. Он знал, что на призыв Петра в тот день крестилось душ около 3000 душ. Наконец, в его присутствии убили Стефана. Он подавал голос на убийство, истерег одежды побивающих. Он слышал свидетельство Стефана, что тот видит Господа на небе. Но вот ему встретился Христос необыкновенным образом на пути в Дамаск. Саул знал Иисуса. Из описанного при встрече видно, что он уверовал, покаялся, потому 3 дня провел в молитве, не принимая пищи. Да, он обратился. Саул больше не дышал угрозами и убийством религиозного человека. Письма, выпрошенные им на право вязать мужчин и женщин и вести их в Иерусалим на истязание духовенству, потеряли ценность. Он покаялся, готов делать все для Иисуса, но его еще тяготили грехи. Саулу надлежало исполнить правду, которую он, Иисус, исполнил сам, крестившись в Иордане от Иоанна Предтечи. Сам же Иисус не крестил, но ученики его и для крещения Савла, о котором очень мало сказано, но ясно вполне, что ученик Ананий не был расположен крестить такого изверга Савла с документами от первосвященника на право экзекуции последователей Христа. Но Господь сказал ему: «Иди». Деяния 9 стих, 15 глава. Стих 18. «Саул стал крестился и принял пищи, укрепился, и был Саул несколько дней в Дамаске с учениками». 19 стих. Стих 20. «И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Люди, которые не крестились для прощения грехов, не спасены. Единственный способ – облектись во Христа крещение. «Иисус умер за грехи мои и ваши». Если вы верите в Иисуса и хотите освободиться от грехов, то только через смерть. Только умерший перестает грешить. Все другие манеры и способы, выдуманные религиями, и насильственное крещение беспомощных младенцев, или изворотливость не употреблять воду, а только пользоваться словом Духа, не делает человека святым, неспособным грешить. Все уверовавшие по учению Нового Завета крестились немедленно, дорожа каждой минутой. Филипп проповедовал евнуху, сидя в телеге. И как только подъехали к воде, сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Деяния 8 глава, 38 стих. Тюремный страж крестился в тот час ночи. Деяния 16 глава, 33 стих. Уверовавшие в Господа на заре христианства, все крестились для прощения грехов немедленно, как только они уверовали. «Я и моя жена крестились тот час, как уверовали». Так учит Слово Божие. Церковь Христова, о которой читаем в Новом Завете, такая же и в настоящее время. Она состоит из людей, слышавших Слово Божие, уверовавших, которые в послушании Господу крестились для прощения грехов, и Господь Сам приложил их к церкви. Итак, что ты медлишь? «Встань, крестись, я мой грехи твои», призвал имя Господа Иисуса. Деяния 22 глава, 16 стих.
2: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церковь Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз, «Церковь Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К. Почтовый код 73083, США. До свидания.

0: грешник не...
1: 7 часов вечера в Сиэтле.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты? Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
3: Для детей, подростков и родителей. Можно ли скрыться от Бога? Сегодня Марина попросила дедушку встретить ее из школы. Николай Николаевич догадывался, что у внучки есть серьезный разговор, о котором, по всей видимости, никто не должен знать. Был прекрасный осенний день. Безоблачное небо, яркое и теплое солнце, нежный ветерок – все располагало к безмятежной прогулке. Однако Марина словно не замечала всей этой красоты.
4: «Дедушка, мне кажется, что Сережа...»
3: Марина на секунду остановилась. Она, видимо, подбирала слова.
4: «Без разрешения берет у меня деньги».
3: Дедушка внимательно слушал рассказ внучки. Она не была точно уверена, но ей казалось, что это произошло уже 2 или 3 раза. Марина боялась, что если ошибается и расскажет родителям, то может сильно обидеть Сережу. А с другой стороны, если ее опасения верны, ей не хотелось, чтобы у младшего брата появилась такая плохая привычка. В семье Марины советоваться с дедушкой любили все, и папа, и мама, и даже Сережа. Николай Николаевич иногда давал очень необычные советы. Но, сколько Марина помнит, дедушка всегда говорил или поступал так, что все видели добрый результат. После непродолжительного молчания Николай Николаевич улыбнулся и сказал: «Мариночка, мне кажется, что ты правильно поступила. Я с тобой полностью согласен. Здесь и торопиться нельзя, но и медлить не стоит. Я думаю, что ты уже молилась об этом деле, правда?» Внучка утвердительно кивнула головой. «Мы доверим Богу это дело. Помнишь, как в Евангелии написано, что Господь все хорошо делает?» Николай Николаевич часто уделял много времени Сереже. Так было и в этот день. Дедушка и внук что-то мастерили, иногда о чем-то шептались и смеялись.
4: «Дедушка», — выглянув из своей комнаты, сказала Марина, — «ты сегодня у нас останешься ночевать?»
3: «Очень сожалею, моя дорогая, сегодня не могу», — сказал Николай Николаевич.
4: «И мне очень жаль», — ответила Марина и попросила. «Может быть, ты нам сейчас расскажешь какую-нибудь историю?»
5: «Про Колю!» – подхватил Сережа. «Пожалуйста, про Колю!»
3: «Хорошо», – сказал Николай Николаевич, взглянув на часы, и продолжил. «Но вы знаете наш обычай? Уделим внимание Священному Писанию».
4: Дедушка нашел нужную страницу и прочитал.
3: «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? Говорит Господь. Не наполняю ли я небо и землю? Говорит Господь». Эти слова записаны в книге пророка Иеремии. «Сережа, как бы ты ответил на этот вопрос?»
4: «Какой вопрос?» — растерялся внук.
3: «Который мы только что прочитали. Послушай, пожалуйста, еще раз. Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Можно ли скрыться от Бога, если он наполняет небо и землю?
4: Никто и никогда не может скрыться от Господа», — пришла на помощь Сереже Марина. Дедушка положил на стол Библию, обнял внуков и начал свой рассказ. Когда Коля был еще совсем маленький и ходил в детский сад, он уже тогда понял, как хорошо иметь личные деньги. Захотел – купил мороженое или газировку. И все друзья на тебя с завистью смотрят. Но в то время не принято было баловать маленьких детей деньгами, и раздобыть их получалось нечасто. И тогда Коля стал придумывать способы, как получить желаемое. Например, он подходил на улице к незнакомому человеку и жалобным голосом говорил: «Тетенька, дайте, пожалуйста, 2 копейки, мне очень надо маме на работу позвонить». Тогда почти на каждой улице стояли телефонные автоматы, и звонок стоил 2 копейки. И так Коля продолжал делать, пока не набирал нужную ему сумму.
5: «Дедушка, он обманывал? Он же не собирался никуда звонить?» – спросил Сережа.
4: «Да», – ответил дедушка. К сожалению, Коля настолько сильно хотел иметь деньги, что он легко обманывал и нисколько не переживал об этом. Ему казалось, что он поступает очень мудро. К тому же никто не говорил ему, что это плохо. Коля был уверен, что только он знает, каким путем он достигает своей цели. Тут вступила в разговор Марина.
0: «Дедушка, ты часто рассказывал, что Бог много раз вмешивался в жизнь Коли, что он удерживал его от плохих дел и даже много раз спасал. А вот в этот раз Бог показал Коле, что он поступает плохо?»
4: «Потерпи немножко», — ответил дедушка. «Ведь наша история еще не закончилась». Он обнял внучку и продолжил рассказ. И вот однажды, когда Коля пришел в детский сад, он заметил, что у Андрея, который был с ним в одной группе, с собой много денег. Коля смотрел, как его друг играет монетками, и насчитал 45 копеек.
0: «Дедушка, а это были большие деньги?» – спросила Марина.
4: «Ну, может быть, для взрослого человека небольшие, а для ребенка немалые. Стакан газированной воды стоил 3 копейки, а мороженое можно было купить меньше, чем за 10 копеек». «Итак», – продолжил дедушка, – Коля внимательно наблюдал за другом, и в голове его созрел очень нехороший план. Он был уверен, что Андрей где-то положит деньги, и тогда можно будет сколько-то взять. Коля знал, что Андрей даже не умеет считать, и потому думал, зачем ему деньги. Он их даже сосчитать не может. Коле удалось подсмотреть, где Андрей положил деньги. Сначала он хотел взять только часть, ведь так будет незаметнее. Но искушение оказалось слишком велико. Когда воришка увидел монетки, он не смог удержаться и забрал все. Когда чужие деньги оказались у Коли, он почувствовал себя очень тревожно. Сердце беспокойно колотилось, теперь их надо было надежно спрятать. Стараясь не выдать волнений, Коля пробрался в раздевалку, открыл свой ящик для одежды, вынул мешок с обувью и положил монетки под стельку. Коля надеялся, что скоро все пойдут домой, и он благополучно вынесет деньги. Но Андрей обнаружил пропажу и сказал Ольге Николаевне, воспитательнице. Ольгу Николаевну все любили, она была добра и хорошо находила общий язык с детьми. Коля ее очень уважал. Однажды так получилось, что кто-то случайно сильно толкнул дверь, а там оказалась рука воспитательницы. Ей очень сильно прищемило пальцы. Коля увидел, что идет кровь. Ольга Николаевна даже согнулась от боли, но не заплакала. Так вот, Андрей рассказал воспитательнице о пропаже. Ольга Николаевна была очень встревожена. Она стала спрашивать у Андрея, сколько было денег. Андрей стал описывать, сколько было монеток и какого они были цвета. Сердце Коли сильно колотилось, но он пытался сделать вид, что совершенно ни при чем, и даже стал изображать, что хочет помочь.
0: «Там было 45 копеек», — сказал он.
3: Между тем Коля чувствовал, что Ольга Николаевна так это дело не оставит. Ему стало очень страшно. Как он жалел, что взял эти несчастные 45 копеек. О, если бы можно было вернуться всего на полчаса назад. Но теперь он медленно лишь твердил и твердил: хоть бы не нашли, хоть бы не нашли. Коля старался выглядеть спокойным и делал вид, что, как обычно, играет. Но неожиданно его позвала Ольга Николаевна. Она повела его в раздевалку. Коля был в отчаянии. Во рту стало сухо и неприятно. В голове все стучало и стучало. Хоть бы не нашли, хоть бы не нашли. Ольга Николаевна открыла Колин шкафчик, взяла курточку и встряхнула. Потом взяла мешочек с обувью и встряхнула. Монетки предательски звякнули. Коля боялся поднять глаза. Он скорее чувствовал, чем видел, как воспитательница достала деньги из подстельки. Коле было настолько стыдно, что он готов был провалиться сквозь землю. Он никогда не видел Ольгу Николаевну такой рассерженной. Он словно сквозь туман помнил, как воспитательница увела его в другую комнату, что-то говорила, потом вдруг схватила скакалку. Коля понял, что Ольга Николаевна хочет наказать его. И ему казалось, что от этого ему станет легче. Но Ольга Николаевна выронила скакалку, закрыла лицо руками и разрыдалась. Она плакала долго и горько, и Коля вдруг очень хорошо понял. Ольге Николаевне очень-очень больно.
5: «Дедушка, ты так рассказываешь, что я, кажется, все это вижу. И Колю, и Ольгу Николаевну», — задумчиво произнесла Марина. Она немного помолчала и добавила: «Дедушка, Коля был плохой мальчик, правда?»
3: Дедушка только успел кивнуть головой, а Сережа уже спешил задать свой вопрос.
5: «Дедушка, а Колю дома сильно наказали?»
3: Николай Николаевич взглянул на лучистые глаза внука и ответил: «Нет, Сереженька, Колю дома не наказали». Видимо, Ольга Николаевна приняла решение никому не говорить. Дедушка повернулся к внучке и сказал: «Да, Мариночка, в жизни Коли было очень много нехорошего. Но важно понять, что все мы плохие. Пророк Исаия говорит: все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Все мы нуждаемся в Спасителе. Без Него вся праведность наша, как запачканная одежда. Но большая радость в том, что есть такое чудесное слово – Евангелие. И оно говорит нам о великой спасающей любви Бога к грешникам». Через несколько дней Николай Николаевич услышал в телефонной трубке радостный голос внучки:
5: «Дедушка, слава Богу! Мы с Сережей очень хорошо поговорили. Теперь в нашем деле полный порядок».

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

Продолжаем наши беседы, посвященные смерти, погребению и воскресению Господа Иисуса Христа. Прочитаем 28 главу Евангелия от Матфея, первые два стиха. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, откатил камень от двери гробницы и сидел на нем». Знатоки Библии давно отмечают, что ангел отвалил камень от гробницы не за тем, чтобы выпустить Иисуса, а чтобы впустить в нее учеников. Иными словами, Бог хотел, чтобы люди вошли внутрь гробницы и сами увидели, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Воскресение Иисуса чрезвычайно важно для достоверности христианства. Он был распят как лжец, самозванец и богохульник. Если бы он не воскрес из мертвых, тогда все эти слова можно было бы в полной мере применить к нему. Он обещал воскреснуть. Много раз он об этом говорил. Матфея 16 глава 21 стих, 17 глава 22 и 23 стихи, 20 глава 18 и 19 стихи, Евангелие от Марка 8, 31 и 9, 31, Луки 9, 22, а также 18 глава с 31 по 33 стихи. И если бы Христос не воскрес, то на самом деле он тогда оказался бы лжецом. Он называл себя Сыном Божьим, например, доказательство Его власти во второй главе Евангелия от Марка в 9 и 10 стихах. И если бы Он не воскрес, то все убедились бы, что Он самозванец и богохульник. Предсказанное Иисусом возвращение из мертвых было самой главной проверкой Его заявлений. В этом смысле воскресение есть основа христианства и высшее доказательство Его божественности. Воскресение – неотъемлемая часть основания христианства. Не вызывает сомнения, что именно поэтому Святой Дух так ярко описывает в Библии воскресение. Бог хотел, чтобы у нас было полное описание воскресения Иисуса. Он хотел, чтобы мы видели Его во всех подробностях, видели весь Его драматизм, Его человеческую и божественную сторону. Лука говорит, что после страдания и смерти Иисус явил себя живым со многими верными доказательствами. Деяния 1 глава 3 стих. Свидетельство, которое представил Иисус относительно своего воскресения из мертвых, нельзя оспорить или проигнорировать. Они слишком ясны и слишком убедительны. Давайте сведем воедино факты Его воскресения, приведенные в Новом Завете, и расставим их в хронологическом порядке. Это позволит нам увидеть всю картину этого чуда из чудес. Прежде всего, в пятницу Иисус умер и был погребен. В пятницу вечером Иосиф Аримафейский, тайный ученик Иисуса и член Синедриона, пошел к Пилату и попросил позволения взять тело Иисуса, чтобы похоронить его. Его ученики, очевидно, побоялись идти к Пилату и просить тело, но тот, кто раньше боялся открыто быть его учеником, теперь не побоялся пойти и попросить его тело. Пилат позволил. К Иосифу присоединился Никодим, фарисей и один из иудейских начальников, который принес смеси смирна и алоэ литров около 100. Они с благоговением сняли тело Иисуса с креста и обвили его в принесенные Иосифом льняные пелены, кладя в ее складки смирну и алоэ. У Иосифа была собственная новая гробница в саду возле места распятия, читаем мы в Евангелии от Матфея 27:60 и в Евангелии от Иоанна 19 глава 41 стих. Они принесли тело Иисуса в гробницу и положили его там покоиться. За Иосифом и Никодимом следовала группа женщин. Они видели, как погребли тело Иисуса и запомнили местоположение гробницы. Матфея 27:61, Марка 15:47 и Луки 23:55. Понимая, что тело Иисуса не было должным образом умощено к погребению, они вернулись домой и приготовили ароматы и мази, чтобы позже принести их к гробнице. Об этом мы читаем у Марка в 16 главе, в 1 стихе, и в Евангелии от Луки, 23 глава, 56 стих. На следующий день они ничего не делали во исполнение закона Моисея о субботе, Луки 23:56. В субботу враги Иисуса приняли все меры к тому, чтобы его тело оставалось в гробнице. Первосвященники и фарисеи приступили к Пилату и сказали, по сути, следующее.
Этот лжец утверждал, что через 3 дня он воскреснет. Мы боимся, что его последователи могут прийти и выкрасть тело, чтобы потом заявить, что он воскрес из мертвых. Прикажи запечатать и охранять гробницу». Пилат велел им

Они считали, что для погребения тело Иисуса нужно умастить более тщательно. У гроба в то раннее воскресное утро произошло великое землетрясение, ибо ангел Господень отвалил камень от двери гробницы и сидел на нем, читаем мы в 28 главе Евангелия от Матфея, 2 стих. Вид ангела был подобен молнии, а одежда его была белой, как снег, 3 стих. Стражники попадали, словно мертвые, стих 4. Бог хотел, чтобы пустую гробницу засвидетельствовали. Именно в этом причина, почему камень был отвален чудесным образом. Иисус, судя по всему, воскрес в какой-то момент до землетрясения. Позже некоторые стражники пошли в Иерусалим и рассказали первосвященникам о том, что произошло. Собрался Синедрион, на котором решили дать воинам большую сумму денег, если те скажут, что ночью пришли ученики и выкрали тело Иисуса. Воины взяли деньги и сделали то, что им было велено. Это записано в 28 главе Евангелия от Матфея с 11 по 15 стихи. Группа женщин, отправившаяся к гробнице до рассвета, приближалась к ней. Зная, что пройти осталось совсем немного, они стали задавать себе важный вопрос: «Кто отвалит нам камень от двери гробницы?» Марка 16:3. Это был здравый вопрос, который должен был, естественно, возникнуть еще до того, как они вышли из Иерусалима и пошли ко гробу. Вероятно, эти женщины, не отошедшие еще от стресса, вызванного смертью Иисуса, думали не головой, а сердцем. Они, движимые любовью и мыслью об Иисусе, они, тем не менее, сосредоточились на том, что необходимо было сделать, и отправились выполнять поставленную себе задачу, не слишком заботясь о способе осуществления задуманного. Именно так часто реагируют любящие сердца. Когда они подошли достаточно близко, так что уже была видна гробница, то, взглянув, увидели, что проблема, как войти в нее, уже решена, читаем мы в 4 стихе 16 главы Марка. Мария Магдалина, должно быть, даже остановилась тут же, сделав поспешный вывод, что кто-то выкрал тело Иисуса. Пустая гробница для Марии представляла собой еще большую проблему, чем вопрос, как в нее войти. Она не стала тратить время на обследование и повернулась и побежала в Иерусалим, чтобы найти Петра и Иоанна и рассказать им все, что она видела. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 2 стих. Другие женщины, пришедшие с Марией Магдалиной, не ушли от гроба, как Мария. Они остались там, пытаясь разобраться, что же произошло. Наконец они робко вошли в гробницу, и внутри они увидели двух ангелов, говорит Лука в 24 главе, 4 стихе. Женщины ужаснулись и пали на землю перед ними. Один ангел мягко сказал женщинам: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Матфея, 28 глава, 5 и 6 стихи. Женщины огляделись и увидели каменную холодную плиту, где недавно лежало тело Иисуса. Ангел также напомнил женщинам об обещании Господа воскреснуть из мертвых. Он им сказал: «Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки людей, грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснуть». Евангелие от Луки, 24 глава, 6 и 7 стихи. Затем ангел дал женщинам поручение: «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот, я сказал вам». Матфея, 28 глава, 7 стих. От гробницы женщины, наверное, пошли, унося в своем сердце радостную песню о хорошей вести. И еще они, наверное, почувствовали благоговение от того, что среди них будет находиться воскресший Иисус, Сын Божий. Матфея, 28 глава, 8 стих. Тем временем Мария Магдалина прибежала обратно в Иерусалим, в дом, где остановились Петр и Иоанн. Мария нашла их и сообщила: «Унесли Господа из гробницы и не знаем, где положили его». Иоанна, 20 глава, 2 стих. Петра и Иоанна потрясло то, что сказала им Мария. Беспокойство заставило их побежать к гробнице. Иоанн перегнал Петра и прибежал к гробу первым, но внутрь не вошел. Он почтительно остановился перед входом, ища глазами то место, где лежало тело Иисуса, и стал поджидать Петра.

пишет Иоанн в 20 главе, в 4 и 5 стихах. «Подбежавший к гробнице Петр с присущей ему смелостью вошел внутрь, и Иоанн последовал за ним». Иоанна, 20 глава, 6 и 8 стихи. Мы не знаем наверняка, что они увидели. В Иоанна, в 20 главе, в 6 и 7 стихах мы читаем: «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гробницу и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо святый на другом месте». В другом переводе, как и в других русских переводах Библии, о пеленах говорится «лежащие». В прошлом толкователи утверждали, что это слово означает «быть положенным в порядке, аккуратно», и говорили, что его следует понимать так, что эти полосы ткани были сложены стопкой. Современные библеисты настаивают, что это слово просто означает «свернуты», что пелены по-прежнему как бы обвивали тело, хотя тело отсутствовало, так что создавалось впечатление кокона. Должно быть, правы были более ранние библеисты, ибо в Евангелии от Луки 24:12 сказано, что Петр увидел только погребальные пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. О том, что Петр говорил, ничего не сказано. Сообщается только, что он дивился увиденному, тогда как Иоанн увидел и уверовал или поверил, как передает смысл стиха Иоанна, 20 глава, 8 стих, современный перевод. Разумеется, если бы Петр увидел что-то вроде кокона, он бы поверил. Какое более надежное свидетельство могло бы быть, чем погребальные пелены, по-прежнему святые, но ничего не содержащие внутри? То, что Петр поверил не сразу, позволяет сделать вывод, что они увидели аккуратно сложенные пелены и отдельно лежащий плат, тоже аккуратно свернутый. Воры вряд ли оставили бы эту ткань и уж наверняка не тратили бы время на складывание погребальных пелен. Это озадачило и удивило Петра, но Иоанна увиденное убедило в том, что Иисус воскрес из мертвых. Обещание воскресения состоит в следующем. Что произошло со Христом, может произойти и с нами. Мы, как и Он, умрем, но Его воскресение – образец нашего воскресения. Он первым проложил путь через смерть к вечной жизни. И Он говорит нам, что мы можем идти по Его следам и на протяжении всего пути держаться за Его руку, пишет Джон Макдауэлл.

На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания.

отвечая своему народу, Господь скажет: «Я посылаю вам хлеб, молодое вино и масло для того, чтобы вы насытились. И больше я не позволю другим народам насмехаться над вами. Я удалю от вас северное войско и изгоню это войско в землю бесплодную и иссушенную зноем. Его передние ряды я сброшу в Восточное море, а задние — в Западное море. И пойдет от них зловоние, и поднимется от них смрад, потому что они сделали много зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, потому что Господь совершил великие дела. Не бойтесь, дикие животные, потому что зеленеют степные пастбища. Деревья приносят свои плоды, инжир и виноградная лоза одаривают обильными плодами. Радуйся, народ Сиона, веселись о Господе твоем Боге. Он даст тебе осенний дождь в праведности. Он пошлет тебе обильные дожди, осенние и весенние, как бывало прежде. И наполнятся молотильные площадки зерном, и переполнятся давильни молодым вином и маслом. Я воздам вам за те годы, отвечает Господь, в которые пожирала урожай подбирающая саранча, грызущая, поедающая и пожирающая саранча. Это было мое великое воинство, которое я послал на вас. Досыта будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, вашего Бога, который совершил чудеса для вас. И мой народ больше не испытает позора. Тогда вы узнаете, что я среди моего народа Израиля, и что я Господь, ваш Бог, и нет другого. И мой народ больше не испытает позора. И после этого я изолью духа моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Вашим старцам будут сниться сны, и ваши юноши будут видеть видения. На слуг и на служанок моих я изолью в те дни моего духа. Я покажу чудеса на небесах и на земле. Кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь. Спасение для уцелевших, кого Господь призовет.

отвечая своему народу, Господь скажет: «Я посылаю вам хлеб, молодое вино и масло для того, чтобы вы насытились. И больше я не позволю другим народам насмехаться над вами».

«Я удалю от вас северное войско и изгоню это войско в землю бесплодную и иссушенную зноем. Его передние ряды я сброшу в Восточное море, а задние — в Западное море. И пойдет от них зловоние, и поднимется от них смрад, потому что они сделали много зла».

бойтесь, дикие животные, потому что зеленеют степные пастбища, деревья приносят свои плоды, инжир и виноградная лоза одаривают обильными плодами.

«Радуйся, народ Сиона! Веселись о Господе, твоем Боге! Он даст тебе осенний дождь в праведности. Он пошлет тебе обильные дожди, осенние и весенние, как бывало прежде. И наполнятся молотильные площадки зерном, и переполнятся давильни молодым вином и маслом».

«Я воздам вам за те годы, — отвечает Господь, — в которые пожирала урожай подбирающая саранча, грызущая, поедающая и пожирающая саранча. Это было мое великое воинство, которое я послал на вас. Досыта будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, вашего Бога, который совершил чудеса для вас. И мой народ больше не испытает позора».

тогда вы узнаете, что я среди моего народа Израиля, и что я Господь ваш Бог, и нет другого. И мой народ больше не испытает позора».

и после этого я изолью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Вашим старцам будут сниться сны, и ваши юноши будут видеть видения. На слуг и на служанок Моих я изолью в те дни Моего Духа.

я покажу чудеса на небесах и на земле. Кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь. Спасение для уцелевших, кого Господь призовет.

Отвечая своему народу, Господь скажет: «Я посылаю вам хлеб, молодое вино и масло для того, чтобы вы насытились. И больше я не позволю другим народам насмехаться над вами. Я удалю от вас северное войско и изгоню это войско в землю бесплодную и иссушенную зноем. Его передние ряды я сброшу в Восточное море, а задние — в Западное море. И пойдет от них зловоние, и поднимется от них смрад, потому что они сделали много зла. Не бойся, земля. Радуйся и веселись, потому что Господь совершил великие дела. Не бойтесь, дикие животные, потому что зеленеют степные пастбища. Деревья приносят свои плоды. Инжир и виноградная лоза одаривают обильными плодами. Радуйся, народ Сиона, веселись о Господе твоем Боге. Он даст тебе осенний дождь в праведности. Он пошлет тебе обильные дожди, осенние и весенние, как бывало прежде. И наполнятся молотильные площадки зерном, и переполнятся давильни молодым вином и маслом. Я воздам вам за те годы, отвечает Господь, в которые пожирала урожай подбирающая саранча, грызущая, поедающая и пожирающая саранча. Это было мое великое воинство, которое я послал на вас. Досыта будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, вашего Бога, который совершил чудеса для вас, и мой народ больше не испытает позора. Тогда вы узнаете, что я среди моего народа Израиля, и что я — Господь, ваш Бог, и нет другого, и мой народ больше не испытает позора. И после этого я изолью духа моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, вашим старцам будут сниться сны, и ваши юноши будут видеть видения. На слуг и на служанок моих я изолью в те дни моего духа. Я покажу чудеса на небесах и на земле, кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, спасение для уцелевших, кого Господь призовет.

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Многострадальный Иов сказал однажды о Боге: «О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу Его, я изложил бы пред Ним дело мое». Книга Иова 23:3-4. А еще раньше он говорил: «Лицемер не пойдет пред лице Его. Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав». И вдруг он умоляется и говорит Богу: «Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Обида Иова чередуется с полной надеждой на Бога. И потому он говорит: «Вот я кричу, обида, и никто не слушает. Вопию, и нет суда». Немного позже он говорит чудные слова, которые светятся нам из глубокой древности, слова твердой надежды: «А я знаю, Искупитель мой жив». И он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. 19 глава, 25-27 стихи. Уже к концу великих страданий Иов говорит Богу: «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». После этого последнее признание Иова: Бог его и весь его дом обильно благословил, вдвое больше, нежели прежде. Поиски и желания Иова увенчались успехом. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его», прочитали мы в начале. Он ищет Господа, он хочет прийти к его престолу, и Бог услышал его желание. Но он вел его к этой цели через редчайшие страдания. Был момент, где он даже возвал Господа, говоря: «Ты разрушил всю семью мою, ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, гнев его терзает меня и враждует против меня. Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня». После жалоб, как пламя, вдруг вспыхивает надежда Иова, и он, ликуя на мгновение, говорит: «И ныне вот на небесах свидетель мой, заступник мой вышних». Когда Иову казалось, что все, сговорившись против него, и даже его собственное изможденное тело восстало против него, когда лицо его побагровело от плача, когда горе достигло предела, тогда он высказывает свою надежду и веру: «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних». Он желал, как вначале мы читали, изложить дело свое пред Богом. Зачем он хотел это сделать сам? У него, как он сам признается, есть на небесах свидетель и заступник. А имеешь ли ты его на небесах, дорогой радиослушатель? Есть ли там кому заступиться за тебя? Верующие в Господа Иисуса Христа имеют его в лице защитника в небесах. В послании к Евреям 12 главе сказано: «Вы приступили ходатай Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». А в 10 главе сказано: «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистивши сердца от порочной совести и омывши тело чистой водою». Апостол Иоанн пишет верующим во втором своем послании: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть милостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Да, мы имеем великого защитника на небесах, и Ему есть чем нас защитить. Он дал выкуп за нас свою жизнь.
если можно так сказать, Он нас выкупил. Петр в первом послании 3:22 говорит: «Который, вошедь на небо, пребывает одесную Бога, то есть правой стороны Бога Отца, и которому покорились ангелы и власти и силы». О этом же говорил и сам Иисус после воскресения своим ученикам, о чем читаем Евангелие от Матфея 28:18. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Был случай в Ветхом Завете, где Бог говорит пророку Иеремии. Читаю книгу этого пророка, 7 глава 16 стиха и дальше. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прощения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, и отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих стаду своему?» В этом случае видно, что в Иудее буквально почти все пали, дети, жены и мужья, и они дружно все вместе совершают возлияние богини неба, что было великим грехом и нарушением одной заповеди Господних, чтобы у Израиля не было иного бога, кроме Бога сущего. Иеремии было сказано: «Не ходатайствуй за них, ибо я не услышу тебя». Но вот в небесах явился для нас, людей, наилучший защитник, который вообще только и мог быть. К евреям в 9 главе так и сказано: «Христос – первосвященник будущих благ, пришедший с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Об этом ходатай и в труднейшие моменты своей жизни говорил: «А я знаю, Искупитель мой жив. И вот ныне на небесах свидетель мой и заступник мой». И насколько больше ныне можно нам повторить слова Иова: «И после голгофских страданий и смерти и воскресения Христу дана всякая власть на небе и на земле. Этот первосвященник силен спасти всех приходящих к нему верою». К тем, кто находится в идолослужении, Христос посылал рабов своих с благой вестью спасения. Вот один пример, когда Господь призвал Савла, сделав из него апостола Павла: «Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными». Деяния апостолов 26:17-18. Также и в первом послании к Фессалоникийцам 1:9 сказано: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Насколько велика милость Бога во Христе Иисусе к людям, видна из проповеди апостола Петра к еврейскому народу. Привожу отрывок из проповеди, читая Деяния апостолов 3:13 и далее. «Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Впрочем, я знаю, братец, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению».
Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Заметьте, что вестники Христовы призывают ко спасению во Христа всех, и бывших идолослужителей, и даже убийц самого Христа. Безмерно велика любовь Христа к людям, и притом ко всем. Это Он, любвеобильный, является заступником нашим пред Богом Отцом. Это Он, Спаситель с неба, приглашает нас, людей. Это о Нем мы, подобно Иову, говорим: «На небесах свидетель мой и заступник мой». Это о Нем, твердо зная, мы говорим: «А я знаю, Искупитель мой жив». Аминь.

0: Как часто нам в жизни приходится слушать святые уроки Евангелия весть. Терпеньем, терпеньем спасайте вы души, что плод драгоценный для Бога принесть.
1: Как нет в нас терпения, так нет в нас и силы. Поспешность – причина ужаснейших бед. На все неудачи мы смотрим уныло и лишь потому, что терпения нет.

Внимайте призыву святому сегодня. Терпение выше, чем храбрость бойца. Имейте терпение по слову Господню. Спасется лишь тот, кто терпел до конца.

На этом, дорогие возлюбленные, наше собрание пришло к концу. Мы склоним нашу голову еще для молитвы. Отче наш, наша молитва за всех тех, кто нас слышит у радиоприемников. И наша молитва за каждый из них в отдельности, кто находится в переживаниях, в страданиях, в скорбях, кто беспечен, за каждую отдельность мы умоляем Тебя, чтобы Ты их привел к вечному источнику, к источнику спасения, к Иисусу Христу. Дай им понять, что Он есть верный свидетель, что Он есть верный искупитель, и что Он один только дал выкуп для каждого человека во спасение. Аминь.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Давайте откроем первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, и начнем наше изучение. Перед тем, как ребенок начинает ходить, он должен научиться стоять. И только умея твердо стоять на ногах, он может сделать свои первые шаги. Ходить ребенок начинает, когда ему примерно 1 год. И вот перед нами церковь Фессалоникийская, дитя Павла. Отец предлагал все усилия, чтобы учить стоять, укрепить свое юное создание. Он думал о возможностях, которые даны ей от Господа, о 3 ресурсах, которыми она владеет. Первое – это Слово Божие, которое было принято ими. Второе – знайте, что церковь Фессалоникийская не одинока, ибо как много вокруг людей верующих, духовных. И третье, что вы есть слава и радость, как говорил святой апостол Павел. И этим нас наградил Господь, в нас слава Божия. Церковь Фессалоникийская беспрестанно благодарила Господа за то, что она услышала Его, за то, что она приняла Слово Божие, не как человеческое. Церковь Фессалоникийская была благодарна Господу за то, что братья, так же, как и церковь эта, в данный момент страдали, и вокруг них были те, которым не нравилось то, что проповедовалось Слово Божие и жизнь Иисуса Христа. Поэтому церковь находилась в оппозиции и боролась. Но все это было не напрасно, ибо учил их святой апостол Павел, что они приняли Слово Божие и живут в окружении хороших людей, которые также веруют. И что, в чем же наша надежда? В чем же радость и венец похвалы? Конечно, в Господе нашем Иисусе Христе, ибо все мы ожидаем Его. Так вот, и церковь Фессалоникийская ожидала Его пришествия, ибо вы, как писал Павел, слава наша, Божья слава и радость наша. Итак, Павел растил церковь, и как родитель учил ее стоять. И когда дуют сильные ветра, такие как гонение и давление со стороны оппозиции, он был отцом, матерью и пастором церкви. Он прилагал все усилия, дабы вырастить свое дитя. В первом послании Фессалоникийском разрешите мне прочитать стихи 2 и 13, 3 главы. Итак, стих 2. «И послал Тимофея, Павел, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, благовествование Христовым, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей». Итак, Павел посылает Тимофея, чтобы утвердить и утешить фессалоникийцев вере. Затем он опять говорит, чтобы утвердить сердца ваши, уже зная непорочные вы святые перед Богом и Отцом нашим, ибо все мы ожидаем пришествия Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Итак, святой апостол Павел хотел утвердить сердца их. Это означает сделать их устойчивыми, стабильными, научить их прочно стоять на ногах. И теперь мы подходим к самому главному. Для чего он это делал? Ибо теперь мы живы, когда стоим, а стоим в Господе. Стоять прочно в Господе, чтобы жить, Павел старался утвердить их в их вере. Ибо только так они бы смогли двигаться вперед, развиваться и крепчать в своей вере. Как Павел захотел помочь своей церкви, как пастор и отец? Что он делал? Первое. Павел посылает помощника, Тимофея. Второе. Он написал для своей церкви письмо, послание, где он молился за них. Кто же был тот, которого послал святой апостол Павел в церковь Фессалоникийскую? Об этом нам говорит глава 3, стих 2. «И послали мы Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, благовествования Христова, чтобы утвердить вас и утешить вас в вере. Несколько важных факторов повлияли на это решение. Первое. Любовь к церкви. Павел сильно заботился о своей церкви, ибо он создал ее. И у него была добрая материнская церковь, которая болела за эту церковь. Павел не мог больше терпеть. И об этом говорит стих 1, все той же 3 главы. «И потому, не терпя более того, что вы претерпевали сейчас, я должен действовать. А как? Сам я не могу к вам прийти. Итак, вы препятствовал мне сатана. Для этого я посылаю Тимофея, ибо хочу знать, как стоят они, как стабильно они в своей вере. И потому, не терпя более, мы хотели остаться в Афинах одни, и посему я, опять пишет святой апостол Павел, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд ваш. Он переживал за церковь. Павел не мог более терпеть. Он желал знать, как стоит в вере церковь Фессалоникийская, поэтому пожертвовал самым лучшим Божьим служителем, послав его в Фессалоники. Посылаю вам брата нашего, служителя, сотрудника нашего, благовествования Христова. Павел желал сам отправиться туда. Он дважды хотел прийти, но, как мы говорили, сатана воспрепятствовал ему, о чем гласит глава 2, стих 18. Для этого он, не терпя более, посылает Тимофея, чтобы тот утвердил вас и утешил в вере, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так суждено всем. Ибо я вам об этом говорил еще, когда был с вами. Я предсказывал вам, что будете страдать, и так случилось, и вы знаете, что все страдали и будут страдать. Посему я не могу больше терпеть и посылаю знать о вашей вере того, кто дорог мне, это Тимофей. А ведь он брат мой, он Божий служитель. Он помогает мне благовествовать о Христе. Поэтому, доверяя ему, я посылаю его к вам, ибо вы должны быть крепко на ногах, быть утвержденны в своей вере, и он будет вам как утешитель. И Тимофей принесет вам добрую весть и любовь мою, и добрую память о нас. Итак, Павел послал Тимофея. Он отправил его в Фессалоники. Вокруг Павла, поверьте, было очень много разных людей, верующих людей. Но не все верующие крепко созрели в своей вере. А церковь Фессалоникийская нуждалась в помощи, чтобы помогать другим. Помните, что нам говорило послание к евреям в 5 главе? «Бойтесь отпасть, стремитесь к совершенству». Что же это означает? Об этом много можно говорить. Трудно истолковать, потому что люди становятся неспособны слушать. А почему? Ибо, судя по времени, церкви надлежало быть учителем, но и снова надо ее учить началом Слова Божьих, ибо для них нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, ибо он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства к навыкам приучены, к развлечению добра и зла. Церкви нужен был такой человек, как Тимофей, которого избрал Павел, чтобы снова учить их Слову Божьему, укреплять и утешать их в вере. И Тимофей как раз был именно таким человеком. И поэтому Павел доверил ему свое детище. «И послал я Тимофея, своего брата и служителя Божия, чтобы он утвердил вас в вере и утешил в надежде Господи Иисусе, дабы я знал о ваших обстоятельствах, утешился духом бы. Ибо я не имею никого равного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А Его верность вам известна, потому что Он, как Сын Отцу, служил мне в благовествии. Итак, я надеюсь послать Его тотчас же, как скоро узнаю, будет со мною». Святой апостол Павел посылает в Фессалонике Тимофея. Тимофей был брат, Божеслужитель и сотрудник благовествия Христова. Так охарактеризовал его Павел. Павел доверял Тимофею, хотя ему и более 20 всего лишь было. Но перед нами был верный Божий служитель, который готов был идти и помогать молодой церкви. Его избрал Павел, чтобы никто не поколебался в скорби сей, ибо сами знаете, что так нам суждено. Вы скорбите, вы страдаете, но страдали до вас, страдаете вы и будут после вас страдать. Я говорил вам об этом, предсказывал, посему я вам и посылаю Тимофея, который утешит вас и утвердит в вашей вере. Итак, Павел послал Тимофея свое послание к церкви Фессалоникийской и через них отправил свою любовь. Какое чудесные строки, какое чудесное послание, какая неимоверная забота о своем детище. И поэтому, дорогие друзья, мне бы хотелось пожелать вам: изучайте Библию и заботьтесь о своей церкви, заботьтесь о своих братьях, так как заботился о них Павел. И хочу сказать вам по традиции: будьте благословенны, и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или как кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.

ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его. Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые его, славьте память святыни его, ибо на мгновение его гнев, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил благоденствие мое, не поколеблюсь вовек. По благоволению твоему, Господи, ты укрепил гору мою. Но ты сокрыл лицо твое, и я смутился. Тогда к тебе, Господи, взывал я и Господу умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
2: Пробуждение России.

Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. Сегодня мне хотелось бы поразмышлять о мире и любви, о согласии и взаимопонимании между христианами разных конфессий. И для начала прочитаем слова святого апостола Иоанна, записанные во втором соборном послании. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Это, пожалуй, то, о чем сегодня можно только мечтать. Ведь если даже среди христиан имеются разногласия, то как быть простым мирянам, которые вспоминают о Боге только тогда, когда гром грянет? Хотя и существуют некоторые расхождения во взглядах католиков, православных и протестантов, все они едины в вопросах, касающихся основ веры, богодухновенности Ветхого и Нового Заветов, учения о Боге, об Иисусе Христе. В кратком Вестминстерском катехизисе написано: «Существуют три личности божественного существа – Отец, Сын и Дух Святой, и все три являются одним Богом, и все они одной сути и равны в могуществе и славе». 2000 лет тому назад Иисус задал своим ученикам главный вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» Писание дает ясное представление о личности Иисуса Христа. Он был в полной мере Богом и в полной мере человеком. Об этом мы читаем и в катехизисе Православной Церкви. «Через Адама мы впали в грех, проклятие и смерть. Но через Иисуса Христа мы освободились от греха, проклятия и смерти. Его добровольные страдания и смерть на кресте за нас являются безграничной ценностью и заслугой. Как смерть безгрешного, Бога и человека в одном лице является полным удовлетворением правосудия Божьего, которое за грехи осудило нас на смерть, и безграничный запас достоинств дал Ему право даровать нам, грешникам, прощение и благодать, побеждающую грех и смерть.

Основные христианские конфессии соглашаются, что смерть Христа была искупительной жертвой за грехи мира. В Вестминстерском исповедании веры содержится определение церкви, которая принимается христианами всего мира. Вселенская церковь, будучи невидимой, состоит из полного числа избранных, всех тех, кто был, есть и будет собран воедино под Христом, своим главой, и является его невестой, его телом и его полнотой, наполняя все во всем. Вне церкви, как правило, нет спасения. В небольшом селении под названием Тезе, которое расположено в Бургундии, находится межконфессиональная монашеская община. Она была основана более 50 лет назад по инициативе брата Роже. В душе этого монаха родилось желание создать общину, которая совершала бы молитву и труд ради христианского и всечеловеческого примирения. Послушайте несколько фрагментов из записи в его дневнике. Современное общество вступило в полосу кризисов. Коснулись они и христиан. Им хорошо известна горечь разделения. Разрыв между вероисповеданиями ощущается еще острее в силу того, что все больше становится людей, вообще не знающих Бога. Когда христиане замыкаются в своем вероисповедании, во вражде или соперничестве теряется все лучшее, что есть в их религии. Возможно, что тех, кто хочет примирения, гораздо больше, чем кажется. Тем не менее, вес исторических традиций порождает нежелание примириться. При таком неприятии стоит ли сохранять иллюзии? Как выйти из тупика? Как отыскать путь к примирению? Путь существует. Правда, идти по нему нелегко. Это не путь отказа от традиционных ценностей, а внутренний путь примирения с самим собой. Никого не оскорбляя, не становясь ни для кого символом отступничества, можно научиться внимать в себе самом Слову Господнему, глубоко любимому в реформаторской церкви, духовным богатством православия и харизме причастия католической церкви, все сильнее приобщаясь с каждым днем к таинству веры. Чтобы помириться, важно прежде всего раскрыть в другом те специфические дары, которыми тот обладает. Если каждый утверждает, что ему дано все, если он хочет все отдать и ничего не взять взамен, примирению не состояться никогда. Тоже можно сказать и о разделенных церквах. Их примирение не означает победа одной и унижение другой. Оно предполагает взаимный обмен дарами. Сумеют ли члены реформаторской церкви оценить такой источник нерасторжимости веры, каким является в католической церкви Евхаристия? Вопреки всему, католическая церковь сохранила Евхаристию, источник неразделимости веры, проходящий красной нитью через всю нашу историю, даже в самые мрачные ее периоды. Что же касается протестантской церкви, то ее основной дар прежде всего в том, что она – церковь слова. Католическая церковь также искала всегда в Писании источник жизни в Боге, но лучшее в протестантизме то, что он открыл значение Слова Божия для личной жизни каждого. От размышлений над Писанием возникла у протестантов и способность к импровизированной, идущей от сердца молитве за вступничество и благодарности. Лучший дар православной церкви в том, что это церковь воскресения. Это проявляется в литургии с такой силой, что ощущается даже неверующими. Литургия приближает воскресение к повседневной жизни. В ней, как свидетельствует история, православные христиане черпали мужество быть верными Богу до конца.

Тему сегодняшней передачи продолжает письмо Татьяны Ивановны Исаковой из Орла. «Много говорят и пишут о Боге. Зовут усиленно всех в церковь. Народ уже не тот, не прост, не темен. Хочет ясности. Необходимо много разъяснений. За что, например, отлучили когда-то от церкви Льва Николаевича Толстого? А это письмо от целой группы верующих. Не все знают историю церкви, но большинство знакомы с апостольскими посланиями и читали об отделении от церкви тех или иных христиан. Но каково бы ни было число отпавших и какова бы ни была причина их отпадения, никогда не говорилось о разделении церкви. В чем же разница между теперешним положением и предыдущим? Почему мы говорим о древней церкви как о неразделенной, с очевидностью показывая, что в наше время она разделена? Отвечая на вопросы, затронутые в этих письмах, хочу предложить вашему вниманию размышления митрополита Антония, опубликованные в сборнике его статей о вере и о церкви. Более 40 лет назад появилась статья, обращавшая внимание на ту ответственность, которая лежит на нас и на нашей эпохе. Соборы первых веков, говорилось в статье, определили с разительной ясностью и законченностью нашу веру в Бога. Но изложив, в чем состоит глубинная природа церкви, они не определили ее границ. В XIX веке митрополит Платон Киевский мог сказать, что мы знаем, где церковь есть, но мы не можем сказать, где ее нет. Наши земные перегородки не достигают до небес, заключил он. И отец Георгий Флоровский в статье о церкви показывает, что ни одна из христианских конфессий не определила с окончательностью границ церкви. Тем не менее, остается проблемой как богословской, так и нравственной. Какое место мы отводим тем, кто не принадлежит к православию? Самое простое решение вопроса – исключить их из тайны церкви. Сказать, что они не могут более иметь связи с ней. Заявить, что можно быть либо в церкви, либо вне ее. Что поскольку церковь – само единство, всякая трещина предполагает исключение из нее. Можно ли принять такое решение? Мне представляется, что история церкви, ее богословие несовместимы с таким решением, ибо оно упраздняет всякое колебание, всякую проблему, требующую решения, которое было бы достойно Бога. Самые понятия ереси и раскола предполагают какое-то отношение к вере и к церкви и продолжающуюся связь, как бы мучительно она ни была, между нею и отделившимися от нее. Мы ведь не говорим, что мусульмане или буддисты – еретики или раскольники. Они нам просто чужды. Для того, чтобы быть еретиком или раскольником, нужно быть христианином. Тут кто-нибудь может возразить, что находящихся в заблуждении можно в крайнем случае считать христианами, но не членами церкви. Но возможно ли это? Возможно ли быть христианином вне церкви? Можно ли исповедовать Христа Господом иначе, как Духом Святым? Мыслимо ли и возможно ли на деле быть наученным Духом Святым, быть местом Его присутствия и оставаться чуждым церкви? Можно ли жить по вдохновению Духа Святого и оставаться чуждым Христу? Или что сказать, что делать с теми, которые, примкнув к ошибочной вере, приняв ущербное богословие, живут ради Христа и умирают за Него? Свидетели Его, мученики за веру в Господа, католики, протестанты и другие, которые жили лишь ради того, чтобы передать веру в Спасителя тем, кто Его не знал, прожили подвижническую жизнь, приняли мученическую смерть. Неужели они могут быть признаны только Христом в вечности и должны быть отвергнуты Его учениками на земле? В Евангелии мы читаем, что, вернувшись однажды ко Христу, апостолы рассказали Ему, что встретили человека, творящего чудеса Его именем, и запретили Ему. Христос ответил: «Не запрещайте Ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Много таких, кто на земле считал себя чуждым церкви, и кто в день суда обнаружит, что был ее гражданином. Много и тех, увы, кто мнил себя членом церкви и увидит, что был чужд ей. Блаженный Августин.
Итак, чтобы быть еретиком, надо быть христианином или хотеть им быть. Иначе можно быть только либо язычником, либо отступником. Не тех, кто говорил «Господи, Господи», и даже не тех, кто говорил «Мы ели и пили перед Тобою», Христос признает своими, но тех, которые творили волю Божию. Церковь – это не собрание святых, это толпа кающихся грешников, и «кающихся» означает обращенных к Богу. Как больно видеть свет затемненным, но как дивно видеть, что тьма не может его ни заглушить, ни даже скрыть полностью. Торжество православия, которое мы празднуем в начале Великого Поста, это торжество, победа Божия над нами, а не победа православных над их противниками.

Закончилась передача «Пробуждение России», и мы от души желаем всем христианам повернуться лицом друг к другу. А тем, кто еще не знает, какой церкви отдать предпочтение, мы желаем доверить свое сердце Богу. Он сам укажет вам дорогу к храму.

Эту передачу подготовили Борис Крошкин, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Галина Захарова и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Ждем ваших писем.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Затем, повернувшись к маме, в то время как Гануся переводила ей, она добавила: «Я поговорила с фрау Ланг, мы также должны изменить вам фамилию. Теперь вы будете фрау Фишер». Мама удивленно посмотрела на нее. «Дети обычно болтают между собой», — пояснила сестра, — «а тебе никто не должен знать, пока этот вопрос с советскими властями не утрясется. Мы считаем, что немецкое имя поможет вам скрыться, пока мы не будем уверены, что нам делать дальше». «Помните теперь вы фрау Фишер», — повторила фрау Ойлер. «Ваших дочерей зовут Эмми Фишер и Энн Фишер. Сына зовут Томас Фишер. Все в доме будут звать вас только так. Таким образом, мы приобрели немецкое обличие». Спустя некоторое время мы взобрались по лестнице на две лестничные площадки вверх и очутились на плоской крыше. Мы прошли по помосту, соединявшему дом Ойлеров с домом, в котором жила семья Ланг. Мы прошли через потрепанную дверь и оказались на чердаке Лангов. Рядом с одной стеной стояла кровать. Остальное пространство было завалено коробками со старыми семейными вещами. В комнате не было водопровода, туалета и отопления. От небольшой двери шли ступеньки в квартиру. Семейный туалет находился на этом же этаже, но пользоваться им можно было только для того, чтобы справлять естественные надобности и умывать руки и лицо. Как и в большинстве семей, ванну можно принимать только раз в неделю, обычно по субботам, — объяснила Гануся. Чердачная комната была весьма мрачной, обшитой неструганными досками. В ней было жарко и душно летом, и царил собачий холод зимой. В одном конце комнаты стоять в полный рост было невозможно, так как стена повторяла изгиб крыши. Но это было идеальное место для убежища. Пока мама оставалась в доме, мало кто из соседей мог обнаружить, что в доме кто-то есть. Сейчас мама могла только тяжело повалиться на кровать. Усталость, с которой она сражалась на протяжении нескольких недель, наконец одолела ее. Она осторожно обхватила область ребер. Я видела, что она часто стала делать это за последние недели. Желудок отказывался работать от волнений, и маме требовался только полный покой. Я играла рядом с сестрой, когда во второй раз пришел советский уполномоченный. Фрау Ойлер попросила сестру спуститься на первый этаж. Я последовала за сестрой, прячась в тени лестницы, пока Гануся беседовала с мужчиной. «Почему ваша мать еще находится здесь?» — потребовал ответа уполномоченный. «О чем вы говорите?»

спине. «У нас хорошие врачи, и мы позаботимся о вашей матери. У нас есть необходимые лекарства, и она может лечь в больницу. У нас есть все, в чем она может нуждаться. Соберитесь к завтрашнему утру». Он повернулся и вышел из дома. Тем вечером мы сидели вчетвером и беседовали с фрау Ойлер. Мы были взволнованы и напуганы, но все были согласны, что нам ни в коем случае нельзя идти вместе с советским представителем. Кроме того, к этому времени они еще не обнаружили моего брата. Как и было обещано, советский офицер появился на следующее утро. «Вы должны пройти со мной», — сказал он жестко. В этот раз он не улыбался. «Вы не понимаете», — запротестовала сестра. «Сколько раз вам говорить? Вы должны нам дать некоторое время, пока мама не поправится». «Мы сделаем все необходимое, чтобы ваша мать получила необходимую медицинскую помощь», — отчеканил он в приказном тоне. «Я знаю, что вы обещали, но нам надо подождать, пока ей не станет легче». «Два дня», — сказал офицер. «Я даю вашей матери 2 дня на поправку, и тогда вы поедете с нами». После полудня фрау Ойлер привела семейного врача, доктора Будде, которая жила на противоположной стороне улицы. После того, как эта деликатная женщина осмотрела маму, она выписала справку, в которой указывалось, что та слишком больна, чтобы передвигаться. Советский офицер сильно разозлился, когда увидел эту справку от доктора. «Сколько еще потребуется времени?» — спросил он. «Я не знаю», — ответила Гануся, пытаясь удержать слезы. «Еще 1 неделю», — сказал он, выскочив за дверь.

За те 2 года, которые прошли с тех пор, как мы прожили у Ойлеров, несколько дней перед отправкой в Рахенау, обстановка в Германии значительно ухудшилась. Уже нельзя было достать таких чудесных яблок, которые ел здесь мой брат 2 года тому назад. К счастью, у фрау Ойлер был знакомый фермер в расположенной неподалеку деревне Оттенбах, и у него она доставала овощи, которые нельзя было найти в городе. «У многих людей вообще ничего нет», — сказала сестра. «Сейчас только богачи и те, у которых есть связи, могут доставать еду. Каждый должен был что-то иметь для обмена, чтобы как-то выжить. Прибавление еще 2 ртов в семье Ланг могло быть воспринято отрицательно, но Ланги милостиво усадили нас за свой стол. Каждый получал специальные карточки, на которые каждая семья могла получить необходимые для жизни продукты – хлеб и 200 грамм сливочного масла в месяц. Картофель и другие овощи можно было купить раз в месяц в некоторых магазинах. В основном же магазины и полки были пусты. Магазины открывались только тогда, когда приходил грузовик с продуктами, и после распродажи сразу же закрывались. Сжимая в руках продуктовые карточки, люди выстраивались в очереди перед магазинами к тому времени, когда ожидалось поступление продуктов, и надеялись на то, что к моменту подхода их очереди еще что-то останутся. Большую часть дня у всех занимали поиски пропитания. Все внимательно слушали новости и следили за магазинами, чтобы не пропустить поступление продуктов. Кто-то узнавал, что грузовик с картофелем должен был прибыть на следующий день в такое-то место, и еще до рассвета выстраивалась очередь людей с сумками в надежде получить распределяемые продукты. Иногда меня просили постоять 2 часа в очереди вместо фрау Ланг. Люди, коротая время в очередях, вспоминали о том, как когда-то все магазинные полки были завалены товарами, продуктами, всевозможными конфетами и другими приятными мелочами. Я не могла представить себе эту картину. Затем меня сменяла фрау Ланг, которая получала сразу на всю семью, если, конечно, продукты поступали в это место, если

0: что-то оставалось для нее. Через пару дней мы узнавали, что ожидается поступление в капусты, и повторяли весь процесс заново. Нам надо было пользоваться любой предоставлявшейся возможностью, так как наличие продуктовых карточек еще не гарантировало получение продуктов. Чаще всего нам удавалось получить далеко не все по карточкам. Единственным источником выживания для многих людей был черный рынок, на котором можно было приобрести все, что угодно, но для черного рынка требовались деньги, американские сигареты или кофе. У нас ничего из вышеперечисленного не было. Большую часть товаров для нелегальной торговли поставляли американские солдаты. Можно было выменять все, что захочешь: фотоаппараты, одежду, картины. Иногда торговля шла на товары, которые ходили вместо денег. Это были кофе, сигареты и шоколад. У американцев было много всего этого. Конечно, черный рынок был незаконным, и поэтому лишь немногие занимались этой нелегальной деятельностью. Большая часть сделок совершалась тайно, и всегда одной из сторон были американские солдаты, у которых был доступ к желанным товарам. Фрау Ойлер заключила несколько сделок с фотоаппаратами. Я никогда не видела, как эти сделки заключались, но результаты были налицо. В доме появлялся американский кофе, шоколад, иногда сыр и чай. Ланги отказывались пользоваться черным рынком. У них был небольшой запас товаров для мужчин: тапочки, перчатки, носки, шерстяные шарфы, которыми они обменивались с давними друзьями, жившими в сельской местности. Они отдавали друзьям тапочки или теплый шарф и получали взамен банку патоки, соленую капусту и другие продукты. Ланги были людьми вежливыми и не стали настаивать, чтобы мама сразу же принялась за работу. Ей необходим был покой, чтобы она смогла набраться сил. Я подружилась с двумя детьми лангов. Мальчик Армин был мне ровесником, а его сестра Герда была на год младше меня. Вместе с ними мы исследовали окрестности. Я бегло говорила по-немецки и могла разговаривать без акцента с людьми, не вызывая ни у кого подозрений. Однажды мы играли на улице, когда мимо нас прошли два американских солдата. Мы прекратили игру и уставились на них, потому что оба солдата были черными. Я сразу же вспомнила о голландцах в Райхенау, которые рассказывали о черных людях. И вот теперь я воочию видела этих черных людей и не знала, что и подумать. Одеты они были как обычные солдаты. Когда они были уже готовы повернуть за угол, они заметили нас, развернулись и направились в нашу сторону. Они подошли к нам и засунули руки в карманы брюк. Широко улыбаясь, один из них дал мне разноцветную упаковку. «Это тебе», — сказал он, — «спасательные круги». Я не знала, что он имеет в виду, но то, что лежало у меня на руке, явно можно было засунуть в рот. Я взяла упаковку и открыла ее с одного конца. Она вкусно пахла, и расцветка у нее была очень красивая. Все дети собрались вокруг нас, чтобы посмотреть, что происходит. В упаковке были круглые конфеты. Солдат показал, что мне надо вытащить одну из них. Сверху оказалась красная конфета. Я вытащила ее, под ней лежала конфета оранжевого цвета. Я сунула красную конфету себе в рот. Должно быть, моя улыбка без слов выразила весь мой восторг и благодарность. Солдат раздал каждому по упаковке. Так же быстро, как и появились, солдаты исчезли за углом. Вот так я впервые встретилась с неграми и поняла, что они точно такие же, как и все остальные люди. Фактически, они оказались даже более симпатичными. Тем летом военные при встречах с нами еще несколько раз давали нам конфеты или жевательную резинку. Мы стали смотреть на американских солдат, как на друзей. До нас также доносились слухи, что в американской зоне гораздо лучше, чем в остальных трех зонах, оккупированной Германии. Это было подтверждением тому, что мы находились в нужном месте, и мы были очень рады этому. Мама все еще беспокоилась, что нам придется возвратиться в Советский Союз. У нее начались кошмары. В первую ночь я перепугалась, когда она стала кричать во сне. Ее первый крик разбудил меня, и за ним последовали еще стоны и крики. Все это сильно напугало меня. Я потрясла ее за плечо. «Мама! Мама!» Наконец она вздрогнула и проснулась, посмотрев на меня невидящими глазами. Поняв, где она находится, мама обняла меня. «Извини, доченька, извини, мне приснился ужасный сон». «Ты так кричала?» — сказала я. Я не знала, что кричала. Тот мужчина преследовал меня на темной улице. Он за мной гнался, как сумасшедший. Он пытался убить меня. У него в руке был нож, и взгляд был такой дьявольский. Я бежала изо всех сил и кричала о помощи. Но никого, кто мог бы мне помочь, не было рядом. А он приближался все ближе и ближе. Кошмары стали повторяться почти каждую ночь. Иногда ей снились темные улицы, или как в дверь стучится из НКВД и уводит ее из дома. Один раз ей приснилось, что кругом ползают змеи, что кто-то пытается стрелять в них, что люди дерутся, и она попадается им на пути, или что кто-то преследует ее и пытается убить. Она знала, что они найдут ее, но все-таки продолжала защищаться и убегать. Эти кошмары измучили маму, и нервы у нее были напряжены до предела. Эти кошмары также очень пугали и меня. Мне постоянно приходилось будить маму и возвращать ее к реальности. На противоположной стороне улицы, где жили ланги, стояла церковь. Это было необычное здание с пирамидальной крышей и часами, которые каждые 15 минут отбивали время. Их хорошо было слышно в нашей чердачной комнате. Сначала этот звук пугал нас, как будто звонили в большой колокол прямо над нашей головой. Но с течением времени мы привыкли к нему. Меня притягивало это необычное здание. Я любовалась необычной архитектурой, пытаясь определить, для чего может быть использовано такое здание. Но у меня не было никакого представления об этом. Наконец, я спросила об этом детей Ланга. «Там мы поклоняемся Богу», — сказал Армин. «Наша бабушка ходит туда утром каждое воскресенье», — добавила Герда. «А что люди там делают?» — спросила я. «Ну, там поют псалмы», — сказала Герда.
1: «Псалмы?»
0: «Ну, знаешь, песни о Боге. Еще молятся. И человек в специальной одежде рассказывает о Боге». «А почему бы тебе не пойти с нами и не посмотреть самой?» — сказала Армин. «Да!» — подхватила его сестра. «В воскресенье одевай красивое платье и пойдем вместе». В следующее воскресенье, когда мама еще спала, я встала пораньше и отправилась в церковь с Армином и Гертой. Пока мы шли по улице, непрерывно звонил колокол. Этот звук отличался от простой мелодии, которую он играл каждый день. Он как будто бы приглашал меня и всех остальных жителей города прийти и открыть для себя секреты, спрятанные внутри здания. Я последовала за Армином и Гердой внутрь церкви и по ступенькам забралась на балкон. Я сразу же обратила внимание на простое, но элегантное убранство и поняла, что это здание требует к себе почтения. В церкви сидело много людей, но было торжественно и тихо. Внизу на скамьях сидели взрослые и несколько детей. Я осмотрелась и подумала, зачем это сразу же у стены за моей спиной находятся какие-то трубы. Внизу передо мной был виден стол, на котором стоял крест, а на кресте висел человек. «Почему на кресте висит человек?» — подумала я. Затем я услышала музыку. На одной скамье сидел мужчина и нажимал на какие-то педали. Пальцы же его двигались по клавишам. Армин сказал мне, что это орган. Из-под его пальцев вырвались тысячи звуков и наполняли всю церковь необычной мелодией, которую до этого я никогда не слышала. В звуках чувствовалась необычайная сила. Громкость же музыки, вырывавшейся из труб за моей спиной, просто оглушала меня. Присутствующие встали, чтобы петь, и я встала вместе со всеми. Армин с Гердой показали мне книгу со словами псалма. Я не стала петь вместе со всеми, так как я никогда не слышала этих песен. Для меня уже было слишком много новых впечатлений, и было так много, что сознание отказывалось все понимать. Служение пошло своим чередом, и я наблюдала, как мужчина, одетый в черную одежду с необычайной формы белым воротничком, взошел по ступенькам и встал на балкончик, нависавший над присутствующими. Он что-то читал из книги, затем заговорил о каком-то, кого называл Богом. Я никогда не слышала о Боге. Я понятия не имела, кто это такой или какой он из себя. Когда же я прислушалась, то поняла, что Бог — это тот, кто очень необычен. Следующее воскресенье после полудня мы играли в прятки с Армином и Гердой на чердаке рядом с комнатой, в которой я спала вместе с мамой. В одном из шкафов лежали старинные предметы времен Первой мировой войны. Должно быть, они принадлежали покойному дедушке Лангу. Там был стальной шлем с длинным остроконечным шпилем, выходившим из самой верхушки шлема. Выглядел он так, что наверняка им легко можно было пораниться. В другом углу лежала пропыленная старая форма, которая выглядела совершенно не так, как форма военных в эту войну. На стенке висел огромный нож. На самом деле это была сабля в ножнах. Нам было сказано ничего здесь не трогать, но эти таинственные предметы совершенно завладели моим вниманием. Когда подошла моя очередь прятаться, я втиснулась в пространство между старой формой и каким-то ящиком. Я сидела тихо, еле-еле дыша, осматривая все вокруг. Затем я увидела странный предмет. Поначалу он показался похожим на часы. Я подняла его и увидела стрелку, которая нервно покачивалась из стороны в сторону. По четырем сторонам циферблата были нанесены буквы. Меня это заинтриговало. А предмет был между тем довольно мал. Его можно было спрятать его в моей руке. Никто не знал, что я взяла его. Вечером я играла с ним в своей комнате. В следующий раз я пошла в церковь и узнала, что Бог знает все и видит каждого. Он знает, кто я такая. Он знает все про меня, даже то, что я думаю и чувствую. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он любит людей и заботится о них. Да, Он знает меня, и Он любит меня. Глаза у меня широко раскрылись. Я сидела очень тихо, впитывая в себя каждое слово. Это было просто ошеломляюще. Если это все правда, то это самое великое открытие, которое только можно себе представить. Неудивительно, что люди приходят в это здание. Кому не хочется знать больше о такой замечательной личности, как Бог?

Затем я вспомнила о том странном предмете, который я взяла. Фрау Ланг строго наказала, чтобы мы ни к чему не притрагивались. Я внезапно поняла, что Бог знает, что я сделала. В глубине души я была осуждена. Что мне теперь делать? Я не могла дождаться момента, когда кончится церковная служба. Я быстро взбежала по лестнице в комнату к маме и немедленно возвратила компас на то место, где я его нашла. Я сразу же почувствовала себя лучше. Всю последующую неделю я продолжала размышлять о том, что я видела и что слышала в церкви. Кроме того, со мной произошел тот незабываемый случай, оказавший на меня огромное впечатление. В конце квартала, в котором располагался дом Лангов, была пекарня. Во время войны ее закрыли. Однако теперь раз в неделю по средам двери входа в пекарню были открыты. Мы узнали, что пекарней сейчас пользуется американская армия. Однажды утром мы играли на тротуаре рядом с четырьмя ступеньками, которые вели к входу в пекарню. Через приоткрытые ставни на улицу доносился чудесный запах. На пекарне не было никакой вывески, указывавшей бы на то, что это предприятие действует. Но этот запах не нуждался ни в какой вывеске. Это был сладкий, заманчивый, чужеземный запах. Запах был совсем не похож на запах немецкой еды. После скудных карточных рационов наши носы и желудки почуяли, что пахнет чем-то особенно вкусным. Мы, наверное, были похожи на пчел, слетающихся к меду. Внезапно ставни раздвинулись еще на несколько сантиметров, и из окна появился небольшой поднос. Это были пончики, блюда, которые до этого мы никогда не пробовали. Все дети схватили себе по одному пончику, и через секунду поднос опустел. Все вокруг жевали это замечательное лакомство. Все, кроме меня. Я застенчиво держалась позади всех, и мне не хватило пончиков. Я так привыкла к тому, что у меня нет никаких прав, что я не могла заставить себя поработать локтями и протиснуться вперед вместе со всеми. В душе я почувствовала себя вновь отвергнутой и забытой. Опять, как и всегда, мимо меня прошли, и мне стало больно от разочарования. Я стояла и смотрела, как все едят и облизывают пальцы и губы. И вдруг я увидела появившуюся из щели между ставнями мужскую руку. В руке был пончик. «Это тебе», — услышала я голос. Я не видела самого человека, пока не подошла поближе, чтобы взять пончик. Там за ставнями стоял мужчина с черными волосами и темными глазами. Он увидел меня. Он не забыл про меня. Ничто не было для меня вкуснее того обычного пончика. В тот момент я получила важный урок. Будь спокойна, когда тебя отвергают, так как Бог видит тебя, Он заботится о тебе и вознаграждает тебя. Связь с тем, что я узнала в церкви, была неоспоримой. Бог поистине видит наши страдающие сердца. Я поняла, что мне надо побольше узнать о Боге.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Мир вам, дорогие мои братья и сестры! По милости Божией мы снова собрались для того, чтобы слушать, читать, рассуждать над Священным Писанием. И мы будем читать текст, который записан в Евангелии от Матфея, 23 глава, 23 стих. Матфея 23:23. Здесь записаны слова нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Сие надлежало делать, и того не оставлять. Иисус часто имел встречи, беседы, общения и часто выступал с позиции обличения и сожаления. В всяком случае, здесь, в этих словах, которые мы прочитали, отражено его такое, мне кажется, двойное чувство. Он говорит, обращаясь к фарисеям, к самой фактически лучшей части иудейского общества, к людям, которые очень тщательно соблюдали закон, которые были благочестивы по закону, которые отличались религиозностью, отличались послушанием. Внешне, если посмотреть на их жизнь, сравнительно с жизнью, скажем, другой группы, саддукеев или жизнью простых людей, которые просто иногда посещали синагогу, то внешне эта жизнь людей, фарисеев, была идеальной. И, собственно, все их очень уважали за это. И правильно уважали. Христос, собственно, тоже уважает их, но вместе с тем он высказывает очень серьезное сожаление и обличение. Он говорит: «Горе вам! Вы думаете, что все у вас хорошо, на самом деле не все так уж хорошо. Горе вам, книжники и фарисеи!» И обличает их в лицемерии. Лицемерие – это, оказывается, то качество, к которым Христос не хотел мириться. Может быть, одно из самых неприятных для Иисуса Христа качеств. Лицемерие это, собственно, хорошо нам известное качество. Мы часто встречаемся с лицемерием. По сути, лицемерие – это двойное лицо. То есть это с одним лицом мы подходим к одному человеку, а потом другое лицо одеваем, другую маску одеваем и общаемся с другим человеком. Или наоборот, говорим что-то хорошее человеку, рассказываем, какой он справедливый, хороший, особенно если это начальник, подчеркиваем его хорошие качества, а вот в общении с другими людьми мы уже совершенно иначе отзываемся об этом человеке, говорим: ну какой он неразумный, как вот он плохо поступил и то сделал не так. Это обычное человеческое лицемерие и, в общем-то, известное качество для всех людей. Мы, наверное, все страдаем где-то лицемерием, одни в большей мере, другие в меньшей мере. Один мудрец еще в XI веке как-то по имени Раши определил лицемерие очень ясно, четко, так образно и красиво. Он говорил, что лицемерие – это состояние, когда уста и сердце врознь. Уста и сердце врознь. Уста говорят одно, а сердце говорит совершенно другое. Мы, в общем-то, особенно вышедшие из Советского Союза, часто вспоминали и говорили такую фразу, что вот нас учили всегда говорить одно, думать другое, а делать совершенно третье. Это фактически такое формальное лицемерие, или даже малопорицаемое лицемерие. В самом деле, с точки зрения Бога, это плохое качество, но это касается людей. А вот Иисус говорит о лицемерии религиозном. Он, конечно же, не поддерживает и обычное лицемерие, которое проявляется в общении между людьми, но главный его удар, главный акцент был направлен на религиозное лицемерие. Когда человек кажется перед Богом чистым, справедливым, а внутри, в сердце, совсем не таков. Знаете, когда человек показывает лицемерие для другого человека, ну, для начальника, там, например, или просто для какого-то друга, то это понятно, это объяснимо, можно спрятать свое настоящее лицо, не обязательно всегда все показывать таким, как оно есть на самом деле. Но вот перед Богом лицемерить, ну, это же с точки зрения здравого смысла, это вообще какое-то глупое поведение. Ведь Бог-то видит все. Другое дело, что начальник мой не знает, как я к нему отношусь. Я могу перед ним спрятаться. Перед другом я могу спрятаться. А перед Богом ведь я не спрячусь. Бог знает сердце человека. И тогда, когда человек лицемерит перед Богом, то это оказывается самое неразумное из всех поведений, которые только можно себе представить. Фарисеи как раз отличались с точки зрения Иисуса, во всяком случае, вот таким лицемерием перед Богом, когда они старались выполнить очень подробно, очень точно выполнить все заповеди, которые были даны Богом, и, в общем-то, Христос за это их не порицает. Но сердцем, оказывается, они отстояли далеко, и часто люди используют вот этот прием лицемерия перед Богом, религиозного лицемерия. То есть они как будто бы выполняют наружно заповеди, но внутри их внутреннее состояние совсем не такое, как должно быть перед Богом. И это оказывается очень печальное, очень тревожное состояние. Для чего вообще люди это делают? Зачем мне лицемерить перед Богом, если я знаю, что Бог прекрасно знает мое сердце, от Него же я не спрячусь? Люди действительно лицемерят перед Богом чаще всего для того, чтобы как-то успокоить себя, что вот Бог будет все-таки ко мне благорасположен из-за того, что я выполняю все Его требования. Регулярно хожу на богослужение, там жертвую все, что надо жертвовать, выполняю какие-то внешние, хотя бы основные заповеди и приемы, Бог уже будет как-то мною доволен. На самом деле Христос говорит, нет, не будет доволен. То есть люди, если думают таким образом угодить Богу, они ничего не добьются. Иногда люди делают вот такую маску религиозного поведения, правильного религиозного поведения, одевают на себя такую маску для того, чтобы их люди уважали, чтобы почитали, что вот этот человек такой религиозный, что вот с ним все в порядке. Это тоже одна из причин, почему люди часто лицемерят перед Богом, стараются представить себя перед Богом праведным, не таким, как есть на самом деле. Но Христос требует, чтобы, во-первых, изменилось внутреннее состояние, чтобы человек внутри был угоден Богу и после этого выполнял внешние заповеди. Причем я особенно хочу это подчеркнуть, что Христос не говорит, что важно только внутреннее состояние. Христос не говорит, что это единственное, на что смотрит Бог. Он говорит, что и это надо делать, и то не оставлять. То есть, оказывается, с точки зрения Христа не так важно, что мы делаем, как важно то, что внутри, но то, что мы делаем, тоже остается достаточно весомым и серьезным. То есть и на другое Господь смотрит. Вот когда я читаю Нагорную проповедь Иисуса, я встречаюсь с такими постоянно выражениями, когда он говорит, древними сказано то-то и то-то. Например, древними сказано, не приступай клятвы. А я говорю вам, что не только тогда, когда вы поклялись, вы должны точно выполнить, а в других случаях вы можете как бы и не выполнить свое слово. А я говорю вам, вы должны всегда любое свое слово держать так, как будто бы вы произнесли самую страшную клятву перед Богом. То есть за каждое слово. В этих словах или в других его выражениях, где он обостряет и углубляет понимание ветхозаветных заповедей, слышно совершенно ясно, слышно одно и то же указание. Указание, которое заключается не в том, что вам не надо соблюдать внешние заповеди, а вам надо теперь соблюдать и внутренние, и внешние. То есть, если раньше закон запрещал только прелюбодействовать, то теперь, говорит Христос, если вы только имеете желание, если внутри у вас мотив есть, внешне вы ничего плохого еще не сделали, но вас будет судить Бог и за внутреннее. Это не значит, что внешнее отменяется. Есть и внутреннее, и внешнее. Но оказывается, что ведущим с точки зрения Христа теперь становится внутреннее состояние, внутренние мотивы. То есть, если я, скажем, прощаю тому, который что-то против меня сделал, обидчик. Вот меня обидели, а я знаю, что мне придется молиться молитвой «Отче наш», а там есть такие слова. «Прости мне долги наши, как и я прощаю должникам». И вот я чувствую, что Господь меня не простит, если я не прощу. Это не только я чувствую, собственно, это совершенно ясное указание Писания. И если я не буду прощать, то и Господь меня не простит. В таком случае я оцениваю трезво с точки зрения разума и говорю сам себе, что как я могу не простить этого человека? Ведь меня тогда и Господь не простит. Я прощаю его, потому что иначе меня Бог не простит. Это, в общем-то, неплохо. Это тоже хорошо, когда мы так поступаем. Но на самом деле, если я прощаю обидчика, потому что я жалею его, понимаю его состояние, из-за того, что я люблю его просто как человека, то это намного более высокое состояние. Внешне одно и то же. Я простил обидчика. Но есть разные внутренние мотивы, как я поступаю и для чего я это делаю. Если, скажем, я сохраняю верность своему супругу или супруге и не изменяю ей или ему потому, что я знаю, что Бог меня накажет, то это, в общем-то, неплохо. Но с точки зрения Иисуса Христа я должен это делать потому, что я люблю своего супруга или супругу. Я люблю ее, поэтому я не изменяю ей, сохраняю ей верность. Это совсем другой мотив. Действие то же самое. Или вот как здесь Иисус приводит пример с десятиной. Если я отдаю десятину, или там, скажем, больше, чем десятину, Богу, Царству Божьему, Церкви отдаю, то это хорошо. Но если я отдаю это потому, что Бог сказал, что это надо делать, то это еще недостаточно. На самом деле, сегодня очень многие поступают так, отдают деньги в церковь только потому, что, ну, положено так, что Бог сказал, что это заповедь Его, что надо это выполнять, а некоторые даже еще больше. Сегодня очень модно, скажем, играть с Богом вот в такую некоторую игру, ставку делать на Бога. Бог сказал, что Он даст благословение, и многие лидеры сегодня побуждают людей, попробуйте, испытайте Бога. Давайте больше, чем десятину, скажем, отдайте четверть своего достатка Богу, и увидите, как Бог благословляет. И действительно благословляет. Я знаю очень много примеров, когда люди начинали отдавать гораздо больше, чем десятину, и Бог начинал им столько денег давать, что они просто удивлялись. И они уже дают больше не потому, что они хотят пожертвовать на Царство Небесное, а потому что хотят больше заработать. И это действительно очень интересный мотив. Но Христос говорит, если вы делаете так, если вы отдаете десятину или больше десятины, потому что хотите или себе заработать больше, получить, или хотите выполнить просто заповедь Божью, это тоже хорошо. Это тоже неплохо. Но на самом деле должно быть другое. Вы должны это делать, потому что вы любите Бога, любите Церковь, любите Царство Небесное. И тогда вы делаете это из любви. Другой совершенно мотив. Это, оказывается, с точки зрения Христа является принципиальным. Поэтому он говорит, что вы выполняете внешнюю заповедь, и хорошо, выполняете. Даете десятину с мяты, аниса и тмины, но оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. То есть, оказывается, что-то самое важное. Это суд, милость и вера. Ну, когда Христос говорит слово «суд», то имеется в виду справедливость, суд справедливый. Мы сегодня как бы не употребляем или не отождествляем справедливость с судом. Слишком много мы знаем случаев, когда суд оказывается несправедливым. Но во времена Иисуса Христа, и, хотя тоже были такие случаи, но с точки зрения Ветхого Завета, с точки зрения Писания, суд должен быть всегда справедливым. И понятие суд и справедливость, с точки зрения Бога, это тождественные понятия. И вот тогда, когда Христос говорит, что вам надо соблюдать именно это самое важное в законе, оказывать справедливость, быть милосердными и быть верными, то он подчеркивает, на что он будет обращать внимание. Он говорит, что и это следовало делать, то есть десятину давать, но обратить внимание на справедливое отношение к людям, обратить внимание на милостивое отношение к людям, обратить внимание на верность Богу, которая будет проявляться в правильном поведении перед Богом и перед людьми. Вот, оказывается, что является самое важное внутреннее состояние. Надо сказать, что вот эту гармонию между внутренним и внешним людям очень трудно соблюдать. Они впадают в крайности постоянно, то в одну крайность, то в другую крайность. Скажем, вот в истории очень ярко можно проследить вот это состояние крайности в отношении внешнего и внутреннего поведения. Скажем, во времена Средневековья основной акцент делался на внешнюю заповедь. Надо было вовремя приходить в церковь, надо было выполнять определенные обряды, надо было сделать все как положено, а что там у тебя внутри, в сердце, на это мало кто обращал внимание. В XVI веке начинается реформация, которая выступила как раз против этой внешней формальности. Реформаторы требовали, что надо изменить вот эту внешнюю формальность и перенести богопоклонение в сердце. Начинать надо с сердца человеческого, чтобы сердце по-настоящему служило Богу, а тогда и внешняя церковная жизнь будет в правильном положении. Они правильно вроде бы начали, но очень скоро реформация тоже превратилась в такую же внешнюю обрядность. Очень яркий пример – это, скажем, реформация, которая проходила в Англии в XVI веке. В 30-х годах XVI века король Англии Генрих VIII начал реформацию. Но он сделал только первые шаги в реформации, изменил обрядность, убрал вот эту внешнюю католическую традицию. Но по-настоящему реформацию он, конечно, еще не начал делать. Позже, при правлении уже его детей, появилось целое движение внутри реформированной англиканской церкви, которое стало называться «Пуритане». Вот именно о них я хотел бы несколько слов сказать. «Пуритане» – это было движение, которое требовало чистоты. Вот даже само слово «пуритане» означает «чистота», от латинского слова «puritas» – «чистота». То есть это люди, которые говорили, мало того, что вы изменили обрядность в церкви, мало того, что вы отказались от Папы Римского, это все хорошо, но этого мало. Надо обратить внимание на личную чистоту. Прекрасно. Очень хороший призыв и хорошее движение. Но очень быстро это движение превратилось только во внешнюю чистоту. Чистоту мерили как? По скромности поведения, по качеству одежды, по внешним каким-то формам, как человек ведет себя, посещает ли он вовремя богослужение или не посещает. И по внешности судили о внутренней чистоте. И это движение, очень хорошее в начале движение, превратилось, собственно, во внешнюю формальность, когда внешний обряд снова стал доминирующим. В ответ на это, где-то уже позже, в середине, может быть, 20-го даже века, в 19 веке, появляется молодежное движение, которое считает, что надо вообще отказаться от всякой обрядности. Сегодня это тоже очень модное движение. Зачем нам этот обряд? Мы должны иметь сердце, которое открыто ко Христу. Главное, какое у меня сердце, как я внутренне подчиняюсь и повинуюсь Богу, как я поклоняюсь Ему, а как внешнее, это не имеет никакого значения. И начинается полное отрицание внешних форм поведения. Зачем эти все, зачем там десятину давать, зачем там на служение ходить, зачем регулярно молиться? Главное, внутри ведь Бог-то смотрит на внутреннее. На самом деле Христос не сказал так. Он не сказал, что внешнего вам не надо соблюдать. Он говорит, и это надо было делать, и того не оставлять.

наших поступках. Знаете, я вот сравниваю часто для себя двух людей, которые приходили ко Христу, и совершенно по-разному Христос к ним относился. Иногда даже кажется, что Христос с некоторым лицеприятием относится к людям. Вспомните, один молодой человек пришел ко Христу и говорит: «Что мне еще надо сделать, чтобы обрести Царство Небесное, чтобы получить спасение?» Христос говорит: «Заповеди соблюдай, и все будет в порядке». Молодой человек сказал, что «я это все соблюдал, я уже все это выполнил». И Христос посмотрел на него и полюбил этого человека, потому что действительно это был человек с точки зрения закона, с точки зрения внешних поступков, был человек идеальный. Он все выполнил, там и родителям был послушным тогда, когда это надо было, и выполнял все внешние предписания и заповеди, и обрезание десятины, и все было у него в порядке. Идеальный человек. Но Христос дает ему испытание, дает ему некоторый тест. Говорит: продай все, что у тебя есть, раздай нищим, приходи и следуй за мной, и будешь иметь жизнь вечную. Молодой человек отошел с печалью. Печалью, потому что он был очень богат. Но проблема его была, оказывается, даже не в богатстве как таковом, а проблема была в привязанности к этому богатству. То есть внутреннее состояние сердца этого человека не было достаточно чистым и открытым перед Богом. А вот другой человек, тоже очень богатый человек. Иисус в Иерихоне встречает этого человека, его зовут Закхей. Он был начальник мытарей и человек богатый. Начальник мытарей, особенно в Иерихоне, это действительно невероятно удачное положение. Это начальник таможенной службы и в том же, то же самое время в одном и том же лице начальник или главный налоговый инспектор. И еще еврей. Представляете себе, что это за сочетание такое? И вот этот человек действительно очень богатый. Христос приходит к нему в дом. И вместо того, чтобы сказать ему: продай все, что у тебя есть, раздай, вместо этого он оказывает какое-то даже, я бы сказал, лицеприятие этому человеку. Он ничего ему не говорит, а хвалит его за то, что этот человек сам по себе, без всяких напоминаний, говорит: половину имения моего раздам нищим, кого чем обидел, воздам вчетверо. От Закхея Христос не потребовал расстаться со всем имением. К богатому юноше он отнесся иначе, потребовал, чтобы он продал все. А к Закхею совершенно по-другому отнесся. Кстати, Закхей совершенно не отличался внешней религиозностью. Закхей был человек презренный в этом обществе религиозном. И, наверное, он не всегда точно выполнял субботу и другие заповеди. Но тогда, когда Христос коснулся его сердца, когда Христос пришел в его дом, то сердце Закхея изменилось, и это отразилось в его поведении. Оказывается, у Закхея не было привязанности к богатству. Ведь само по себе богатство не является чем-то плохим или хорошим. Это просто инструмент, и можно быть привязанным к нему, к этому инструменту, а можно и не привязываться. То есть все зависит от внутреннего состояния. И Христос видит это внутреннее состояние, обращает внимание на внутреннее состояние, но при этом он ожидает, что это состояние проявится в каких-то поступках, в каких-то действиях. У Закхея это проявилось. Вообще, в этом смысле, как мне кажется, идеальный образ – это образ Даниила. Даниил – человек, которого мы хорошо знаем из страниц Ветхого Завета, человек, который соблюдал или умел гармонически соблюдать и внешнюю религиозность, и внутреннее состояние сердца. Тогда, когда был один из очень сложных эпизодов жизни Даниила, когда вышел приказ о том, что нельзя никому молиться и просить ни у кого ничего, кроме как у царя, там, где он жил, то Даниил, конечно, мог бы, поскольку он был человек очень просвещенный и хорошо знал Бога, уж точно он знал Бога лучше, чем любой из нас, он был гораздо ближе

0: Богу, чем многие из нас. И он мог бы, конечно, сказать сам себе, ну, а зачем мне, собственно, открывать окна в сторону Иерусалима? Зачем мне 3 раза в день регулярно молиться? Ведь Бог слышит мои молитвы и так. И Даниил, кстати, имел подтверждение, что Бог слышит его молитвы, независимо от того, открывает он окна в сторону Иерусалима или не открывает. То есть можно было бы сказать, что давайте вот на этот период, пока вот такой закон действует, давайте сделаем какое-то изменение. И я не буду молиться вот так внешне, в сердце буду молиться. Конечно, я Бога не оставлю, конечно, я буду с Богом. Но самое важное, что в сердце делается, а не то, что снаружи. Почему-то Даниил так не поступает. Он по-прежнему открывает окна в сторону Иерусалима. Он по-прежнему взывает к Богу, молится Богу. Несмотря на то, что прекрасно знает, чем это закончится, что это будет трагедия для него. Но он как раз имел внутри, в сердце, то, что здесь говорит Христос – суд, милость и веру. Он оказался верным Богу, и он проявил вот эту удивительную гармонию между внутренним пониманием и внешним действием. Тогда, когда мы хотим поступать правильно перед Богом, нам надо задуматься над своим сердцем. Вообще лицемерие, религиозное лицемерие – это то качество, которое человек может проверить только сам в себе. Я не могу ни о ком из моих братьев, сестер, ни о ком из окружающих сказать, что это религиозный лицемер, потому что я не знаю на самом деле сердца человека. Ведь если человек там очень долго молится, может быть, он молится, потому что сердце его повелевает ему молиться, а может, он молится на показ. Но это только Господь знает. Я не могу выносить этих суждений. Вот в отношении себя самого я, оказывается, могу и должен проверять и выносить суждения. Если я поступаю перед Богом определенным образом, то почему я поступаю? Какие мотивы моих поступков? Действую ли я так, потому что люблю Бога и хочу, чтобы проявилась эта любовь? Или я действую так, потому что... Ну, так требуется, надо, у нас такие обычаи, причем правильные обычаи, потому что так Слово Божие повелевает. И это является пробным камнем для меня. Я хочу особенно обратить внимание, что нельзя перейти в какую-то крайность. Нельзя думать, что вот самое важное – сердце, а внешнее поведение не имеет никакого значения. И нельзя подумать противоположное, что самое важное для меня – вовремя ходить в собрание, вовремя молиться, правильно поступать. Ну, а внутри, что там бурлит этот гнев, то, что там я недоволен все время, то, что я не умею себя сдерживать, ну, это там внутри я буду как-то своими всеми силами сдерживать себя, управлять собой. Чтобы изменилось вот это внутреннее состояние, надо покаяние. Другого способа нет, потому что сердце человеческое крайне испорчено. Из-за того, что мы рождаемся во грехе, из-за того, что мы своими собственными грехами наслаиваем на то греховное состояние, которое получаем от рождения, еще дополнительные слои греха, от этого, собственно, мы всегда склонны будем к религиозному лицемерию. Но тогда, когда мы каемся и постоянно проверяем свое сердце, не просто один раз покаялся перед Богом и стал уже чистым, и уже все в порядке, а дальше можешь спокойно жить. На самом деле не так. Религиозное лицемерие – это тот враг, который подкрадывается незаметно. И его очень трудно уловить, но необходимо. Необходимо все время проверять себя на искренность отношений перед Богом. Нефальшивость этих отношений. И это та задача, которая постоянно стоит перед всеми верующими людьми. Дал бы Господь, чтобы наша жизнь была жизнью искренней, правильно стоящей перед Богом, открытой перед Богом и угодной Ему. И пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто
1: кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Бактерия – личность? Ученые уже точно знают, что даже примитивные бактерии обладают разумом и памятью. Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что разум, память, мозг и личность не эволюционировали. Это видно на примере низших форм жизни, в том числе и бактерий. Один из признаков интеллекта в живом существе – способность к познанию. Применяя аттрактанты и репелленты, ученые обнаружили, что бактерии приобретают знания об окружающей среде и делают соответствующие выводы. Более того, серия дополнительных экспериментов показала, что бактерии запоминают узнанное. Но и это еще не все. Исследователи выяснили, что молодые бактерии учатся и запоминают лучше, чем старые. То, чего они не узнали в юном возрасте, они уже не узнают никогда. Но самым потрясающим открытием стало то, что бактерии обладают индивидуальностью. Ученые с изумлением узнали, что несмотря на одинаковость генетической структуры и окружающей среды, отдельные бактерии проявляют совершенно уникальные поведенческие особенности. И этот факт недвусмысленно говорит о том, что эти примитивные существа не эволюционировали. Даже бактерию Бог наделил даром индивидуальности. Из этого мы можем сделать кое-какие выводы о его замысле. Он уделяет внимание всему живому. Для него нет ничего слишком мелкого или незначительного. Но для него нет и ничего невозможного. Ведь он послал своего Сына Иисуса Христа спасти мир от гибели. Он – Бог любви, который заботится о каждом живом существе, о каждой созданной им личности.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В самом начале я прочитаю письмо Иакова, 1 глава, стих 19. Итак, там сказано. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Гнев сопровождается агрессией. Во время гнева человек совершает глупости, иногда доходит даже до разного рода преступлений. Именно поэтому Писание предупреждает, что на гнев надо быть медленным. Сначала 100 раз подумать, а нужен ли он вообще. В спорте я увидел один из таких примеров. Настольный теннис. Один игрок играл очень агрессивно, другой более спокойной манере. В итоге спокойствие принесло результат. Спокойный человек смог победить. В спорте так не всегда. Не всегда там спокойно. Там иногда надо быть более, так сказать, эмоциональным. Однако в жизни спокойствие – это всегда беспроигрышный вариант в любой ситуации. Попробуйте, друзья, воспользоваться вот этим советом из Писания, братья мои возлюбленные. Ну и с обращением ко всем. Всякий человек, да будет скор на слышание, медленные слова – и медлен на гнев. Новости из Китая. Там обнаружен новый способ контроля. Камера в офисе следит за рабочим местом сотрудника. Если сотрудник встает, камера отмечает его отсутствие, начинается вычет времени. В конце определенного периода времени, когда человек отсутствовал, это все суммируется время, и предлагаются сотруднику два варианта. Первый – за его отсутствие – вычеты зарплаты. Или второй – необходимость доработки. Тотальный контроль, который описан в книге Откровения, 13 глава, приобретает все новый размах в одной из самых многочисленных стран мира, которая выступает испытательным полигоном. Некоторые страны уже оттуда берут технологии контроля индивидов. Такими темпами и посещение туалета в общественном месте тоже будет записывать камера. И это далеко не сарказм. Центр культурных исследований Крестьянского университета Аризоны опубликовал исследование из американского опросника мировоззрения 2024 года. 46% опрошенных американцев придерживаются убеждения, что люди не являются ни хорошими, ни плохими, но становятся либо хорошими, либо плохими в результате накопленного жизненного выбора. Еще 31% респондентов согласны с тем, что все животные, растения, ветер и вода обладают уникальным духом, как и люди, а 21% полагает, что Вселенная возникла таким образом, который люди вряд ли когда-либо поймут или откроют. Данный опрос говорит о том, что многие никогда не вникали в смысл Библии. Ведь если вы вникнете и вникали в Библию, к чему нас призывает Писание, что там сказано? 1 Тимофея, 4 глава, стих 16. «Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вникай постоянно». К этому призывает нас Писание. Писание говорит об этом. Почему? Потому что в Библии есть очень много необходимой информации вообще для жизни. А что касается нашего спасения, то там есть для этого вся информация. Если вы изучаете Библию, вы никогда не дадите подобных ответов. Вы никогда не скажете, как 21% опрошенных сказал, что Вселенная возникла каким-то образом, который люди никогда не поймут. Почему вы не скажете? Потому что значит, что это сделал Бог. Ведь есть еще много-много вопросов, по которым вас никогда не ведут в заблуждение. Потому что вы знакомы, вы изучаете Библию. Ведь слово истинного Бога Библия – это свет, который нас ведет по пути Иисуса. И дает знания, позволяющие не быть дремучими людьми, не могущими отличить, где у них право и где лево. Как пример из книги Иона, 4 глава, стих 11. Пример из Ниневии. Бурный поток пришел в пустыню. Мы много уже рассказываем об этом, как бурные потоки приходят в разные пустыни в разных странах. В данном случае мы говорим о видео, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания», в котором произошла патовая ситуация. Бурный поток
наступал. Все люди были на одном берегу небольшой реки, в то время, когда бурный поток по этой реке спускался вниз, с другой стороны ехала одна машина. И ей нужно было каким-то образом переехать на другой берег. Там берега пологие, это возможно. Вот на что у человека есть смекалка или ум от Бога? На что он способен? Способен очень на многое. Ведь мозг человека устроен так, что способен мыслить. Вот этот человек, который находился по твоей ситуации, он помыслил очень грамотно. Что он сделал? Он дал газу на своей машине и обогнал этот поток и заехал в другую сторону. Смекалка, мужество у этого человека явно присутствует. Чем больше живешь, тем больше видишь примеров, на что только не способен человек. Человек или люди — это мы с вами все вместе. Мы с вами способны на многое. Прежде всего в вере и в жизни, которая вытекает из нее. Слава Господу, который дал нам, всем людям, столько способностей, чтобы жить и выживать в очень опасных ситуациях, чтобы думать, что мы делаем, чтобы наконец следовать за Христом. По слову истинного Бога Библии. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше будем анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: На страницах Священного Писания в согласии с волей Божьей, святой, угодной и совершенной, запечатлены характерные черты верующего. В прошлой беседе было сказано о том, что христианин представлен в Священном Писании как духовный сын или как духовный воин. Об этом сказано во втором послании апостола Павла к Тимофею, 2 глава с 1 по 4 стих. Здесь, как сыну, Дух Святой побуждает всякого верующего укрепляться в благодати Божьей. Здесь, как воину в брани против духов зла, дано указание быть добрым воином и переносить страдания. Укрепляться, переносить – неотъемлемые свойства христианской жизни. А далее, в этом же послании и в этой же главе, в стихах с 5 по 7 сказано так: «Если же кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем». Сегодня, по милости Божьей, обратим наше внимание еще на два свойства христианской жизни. Дух Святой сопоставляет жизнь верующего с атлетом или спортсменом. В оригинале слово «атлео», переведенное на русский язык словом «подвязаться», говорит нам о христианине как о спортсмене, находящегося в соревновании. Следует заметить то, что апостол неоднократно пользуется спортивной терминологией в Священном Писании. Так, например, он говорит о христианине как о «бегущем на ристалище» 1 Коринфянам 9:24. А бегущий на ристалище испытывает большую физическую нагрузку. Путь спортсмена нелегкий. Успех его зависит от физического состояния и пути, который ему следует преодолеть. Так и в духовной жизни. Правильному бегу на ристалище мешают преграды, которые нужно преодолевать силою Божьей. И эти преграды кроются внутри самого бегущего, а именно его плоть, или, точнее, голос плоти, и внешние преграды, а именно действия дьявола, желающего использовать бегущего для своих целей. Для достижения земных наград спортсмен с помощью определенных правил контролирует свое физическое состояние. Далее, от многого того, что является безобидным для других, для него, как спортсмена, является запретным. Так и в духовной жизни. В первом послании к Коринфянам 6 главе и 12 стихе сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Как спортсмен контролирует свое физическое состояние, так и верующий должен усмирять и порабощать свое тело. 1 Коринфянам 9 глава 27 стих. «Силою Божьею, пресекая запросы голоса плоти». Но кроме этого, бегущие на ристалище должны бежать не как попало, а с осмотрительностью. А для этого нам нужна мудрость Божья, сходящая свыше. Всякая лишняя ноша препятствует правильному бегу, а поэтому и сказано: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее поприще». Евреям 12 глава 1 стих. Рекорды в беге на дистанции связаны со временем. Трудно представить спортсмена, который, находясь на дистанции, вдруг решил отдохнуть, присесть, выпить чашку чаю или съесть бутерброд, а потом после краткого сна продолжать свой путь. Жаль, что иногда в духовном беге так охота иногда отдохнуть, пренебрегая временем. Хотя Слово Божье нас предупреждает: смотрите, поступайте осторожно, дорожа временем. Ефесянам 5, 15, 16. А о цели этого бега сказано так: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». 1 Коринфянам 9 глава с 24 по 25 стих. Жизнь христианина – это не только жизнь атлета или спортсмена, но также это и жизнь земледельца. Читаем. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». 2 Тимофею 2:6. Не все знакомы с крестьянским трудом. Мы должны дать дань уважения таковым, ибо их труд тяжелый. Они работают, как говорится, в поте лица своего. Ему необходимы таковые внутренние качества, как ожидание, терпение и долготерпение. Не об этом ли говорит нам апостол Яков? Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Якова 5:7. Следует заметить, что в оригинале слово «хопос», переведенное словом «трудящийся», во втором послании к Тимофею, 2 главе и 6 стихе, а в послании к Галатам, 6 главе и 17 стихе, переведено словом «отягощение». И это так. Так вот, Слово Божие сопоставляет жизнь верующего с жизнью трудящегося земледельца. А это значит, что и в нашей духовной жизни должны быть те же характерные черты, которыми обладает и земледелец. Так, взять пример из жизни трудящегося земледельца, апостол Иаков под воздействием Святого Духа говорит: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Иакова 5:7-8. Кстати, вспомним, что свойство долготерпения — это свойство Божье, ибо Бог долготерпелив. Несмотря на тяжелую и изнурительную работу в своей жизни, земледелец испытывает радость получения драгоценного плода, ибо он для него терпит долго, как сказано. Драгоценный плод — это радость земледельца. О плодоносной жизни верующего много сказано в Священном Писании. Результаты благодати Божией в их жизни они испытывают уже сейчас, тем более испытают в будущем. Апостол Павел говорит: «Благодать его, то есть Господа, во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 1 Коринфянам 15, 10. Но есть и другой плод, как результат труда во славу Всевышнего. В то самое время, когда свидетельством верующего имеет возможность прийти к истине неверующие, когда верующий Словом Божьим утешает других, утверждает и назидает, ободряет немощных в вере, то он сам, в свою очередь, утверждается, ободряется и приобретает плод удовлетворения в своей духовной жизни. Именно на это обращает наше внимание апостол Павел в послании к римлянам 1 главе с 11 по 12 стих. Здесь сказано так: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Не следуя путем благовестия, христианин сам в себе теряет этот удивительный плод внутреннего удовлетворения. Итак, являемся ли мы атлетами, правильно бегущими на ристалище? Правильно используя божественное руководство, способствующее успешному бегу? Как и говорит апостол Павел, «Я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». 1 Коринфянам 9 глава 26 стих. И еще. Являемся ли мы с вами тружениками, подобными долготерпеливому земледельцу? Именно к этому призывает нас святая, благая, угодная воля Божья. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Дорогие друзья, мы вступили в пору, которая называется осень. Еще в нашей памяти свежее солнышко, купание, но теперь наступают холода. И наша жизнь также, она похожа на погоду. Сезон сменяется сезоном. Как в одной христианской песне поется, наша жизнь подвержена сезонам. Все Господь разметил наперед. И вот об этом мы прочитаем место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стих. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. И тема нашей проповеди будет «Дом на камне». Итак, читаем. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Иисус Христос был мастер слова. Он рисовал устами своими картину. И вот здесь мы видим, что Он нарисовал нам эту картину постройки. Было время, когда эти два человека строили свои дома. Конечно, шторма не было тогда. Было все спокойно, наверное, светило солнышко, и они спокойно могли строить свой дом. Но пришло время, когда их постройка была испытана. Может быть, кто-то из вас, дорогие слушатели, испытывает шторм в своей жизни. Вообще, шторма посещают всех. Кто-то задает вопрос, почему плохое случается и с хорошими людьми, с людьми добрыми, любящими? Почему в их жизни случаются беды? Почему приходит страшная болезнь? Почему, может быть, что-то происходит в семье, на работе? Почему? И Господь Иисус Христос сам нам здесь отвечает, что шторм придет и к благоразумному, и придет к нерассудительному, к неразумному человеку. Может быть, дорогой друг, ты еще не испытывал шторм в своей жизни, знай, что он обязательно придет и проверит твою постройку. Оба этих человека строили для того, чтобы жить в своих домах. Так и написано, построил дом свой. Но почему они строили по-разному? Один построил на камне, а другой построил на песке. Неужели, может быть, там не хватило места для того, который на песке построил? Может быть, земля была в каком-то неудачном месте, болотистая или еще что-то? Нет. Господь говорил к еврейской аудитории, и они прекрасно понимали, о чем Он говорит. В Палестине везде под почвой находится скала, так называемая материнская скала. Она везде там. Поэтому камня для всех хватит. Евангелист Лука эту притчу описывает следующим образом. Благоразумный копал, углубился и построил дом свой на камне. То есть камень там везде. И вот благоразумный все-таки потратил время, потратил свои силы для того, чтобы построить дом свой на твердом основании. А безрассудный построил прямо тут, на земле. Один строил на твердом основании, а другой строил на песке. Нужно сказать, дорогие друзья, что притча эта относится к верующим людям. Не к неверующим, не к знающим о Боге, а к верующим. Христос и к одному, и к другому относит следующие слова. «А кто слушает слова Мои сии?» «Слушал и благоразумный, и безрассудный». Оба слушали. Но исполняют слова Христа не все. Эта притча учит нас не только о том, что есть хорошее крепкое основание, но эта притча учит нас также о том, как строить на этом крепком основании. Множество людей признают Иисуса Христа за выдающегося человека, за выдающегося учителя. Люди поражаются мудрости, поражаются простоте, лаконичности и глубине мысли Иисуса Христа. Его все христиане признают за превосходного проповедника. Как и здесь мы читаем, народ дивился учению Иисуса Христа, потому что он учил их как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи. Но тем не менее, в этой аудитории Иисуса Христа находились благоразумные и безрассудные. Наверное, трудно найти человека, который бы не признавал Иисуса Христа за великого, за великую личность. Но тем не менее, не все люди признают Его за Господа. Признавать Иисуса Христа за хорошего проповедника, за выдающуюся личность недостаточно. Христос говорит, кто слушает слова Мои и не исполняет, это безрассудный человек. Христа нужно признать как Господа, как Господина своей жизни, как начальника своей жизни. И тогда мы будем исполнять Его слова. Когда наступает шторм, он бьет со всех сторон. Мы считаем, что пошел дождь, и подули ветры, и поднялись реки. Интересно, что и вода и сверху, вода поднялась и снизу, и еще со всех сторон дует ветер. Когда все смешивается в серой массе, тогда так необходимо, чтобы было твердое основание. Когда со всех сторон жизнь наша штормует, как необходимо иметь твердое основание. Нужно помнить, дорогие друзья, что мы строим дом свой. Не соседу мы строим дом, не брату, не сестре даже. Мы строим свой дом. И когда грянет шторм, мы будем в этом доме. Мы не будем посторонними наблюдателями. Мы будем в этом доме. О чем же говорит Иисус Христос? Ведь слова или вот эта притча, приведенная о строительстве, она находится в конце Нагорной проповеди. И Христос говорит, кто слушает слова Мои проповеди, тот будет мужем благоразумным, исполняющим эти слова. О чем же Христос говорил в своей Нагорной проповеди? Давайте мы так бегло пробежимся. Иисус Христос прежде всего говорит об отношении к брату. Когда придешь к жертвеннику, принесешь жертву и вспомнишь, что брат имеет что-то против тебя, оставь там твой дар у жертвенника. Братья, сестры, будем помнить, что мы строим дом свой. И если мы кого-то обидели, нужно быстрее, быстрее примиряться. Далее Иисус Христос говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Знаешь ли ты, дорогой друг, что это песок в твоей жизни? Это песок, в который, может, ты зарылся и не можешь вылезти оттуда. Ты смотришь, может быть, на интернете то, что не должно смотреть. Может, ты смотришь какие-то журналы или еще что-то. Не должно этого быть в жизни христианина. Ты сам разрушаешь собственный дом. Может, тебе нужна помощь, тебе нужно исповедание, нужно найти служителя, который бы вместе с тобой помолился, воззвал Господу о твоем освобождении. Тебе нужна помощь в этом. Христос далее говорит, что слова наши должны быть «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого не должно быть лжи в нашей жизни. Всегда ли мы честно поступаем? Всегда мы ли честно говорим? Если была допущена нечестность и неправда, нужно признаться, нужно попросить прощения. Христос в этой Нагорной проповеди любил нас, учил нас любить врагов и благословлять их. Это, наверное, самое трудное в его проповеди. Но есть ли это в твоей жизни? Можешь ли ты благословлять тех, которые делают тебе зло, любить врагов своих? Помни, что ты строишь свой дом. Христос большое внимание уделил служению перед людьми на показ. Он говорил о лицемерах, и этого не должно в нашей жизни быть. Мы должны строить свой дом так, чтобы Богу нравилось, как мы его строим. А часто мы стараемся перед людьми. Христос говорил о том, чтобы мы искали прежде всего Царство Божие и правды Его. А может быть, ты, дорогой друг, ищешь чего-то другого? Может, богатство увлекло тебя? Помни, что ты строишь свой дом. И когда придет шторм, он испытает твою постройку. Христос учил нас, чтобы мы не судили друг друга, но помогали друг другу. И как бы инструмент или отвес в этом строительстве, Иисус Христос сказал: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Помни, что ты строишь свой дом». Господь хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы чувствовали твердое основание под своими ногами. Не должно быть никакой прокладки между нами и Христом. Мы уже говорили, что Палестина, она представляла из себя скалу, ну а сверху этой скалы был слой почвы. Так вот, эту почву нужно убрать. Всякий песок, всякий мусор, который есть в твоей жизни, нужно убрать и встать непосредственно на твердую скалу Иисуса Христа. Проверь свое сердце. Нет ли там никакой песчинки? Нужно все убрать. Можно маскироваться пред людьми. Можно даже жертвы приносить. Помните, как Каин принес жертву? Но сердце его было неправо пред Богом. Он не стоял на твердом основании. И еще хотелось сказать, дорогие друзья, что наши штормы, которые мы встречаем в нашей жизни, это является только подготовка к самому страшному, к самому сильному шторму. Тогда, когда люди будут бежать в горы и говорить: «Сокройте нас от сидящего на престоле и от гнева Агнца». Тогда, когда солнце померкнет, луна не даст света своего, когда силы небесные поколеблются, как хорошо под своими ногами иметь твердое основание и сказать: «Гряди, Господи Иисусе, я готов, я с песком расстался, еще живя здесь на земле». Сейчас время, дорогие друзья, проверять наше строительство, убирать всякий мусор. Строили многие, но правильно строил один Ной в свое время. И шторм испытал, чья постройка правильная. Только постройка Ноя выстояла шторм, потому что он строил так, как говорил ему Бог. Трудно копать. Может быть, стыдно копать. Нужно в чем-то признаваться. Нужно исправлять то, что сделано неправильно. Но это разумно. Это единственный правильный путь – строить правильно. Строить так, как сказал Бог. Да благословит вас, дорогие друзья, в этом сам Бог. Будем очень внимательны к самим себе. Ведь это самое главное. Наше отношение к Богу, наше духовное состояние. Будем на твердом основании, будем убирать всякий песок, который появляется в нашей жизни. Аминь.
3: Говорит радио «На пути».
0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
4: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня над одним текстом из Нового Завета, а вернее над стихом, который мы находим в первом послании к Коринфянам в главе 10, стих 26. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Возьмем этот стих за наш главный текст. Из этого текста мы обсудим несколько важных мыслей, которые должны нас ввести в соответствии с богатством Слова Божьего в познание Его воли. Апостол язычников Павел пишет это чрезвычайно ценное и поучительное письмо верующим в Коринфе. В принципе, в этой главе сравниваются чаша Господня с чашей бесовской. Я читаю это место из первого послания к Коринфянам, глава 10, стих 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Равным образом сравнивается и трапеза Господня с трапезой бесовской. Вследствие этого мы не имеем в этой главе указания в первую очередь к совершению преломления хлеба, но имеем дело с идолопоклонством. Эта глава является ярко выраженной главой в отношении наставления об идолопоклонстве. Поэтому в самом начале этой проповеди я предупреждаю вас, что эта тема довольно сложная. Заостряю ваше внимание сразу на том, что вещи или детали вечери воспоминания упомянуты здесь лишь только потому, как мы о них познаем в стихах 16 и 17. Потому что при праздновании вечери воспоминания страданий Господа может возникнуть также много идолопоклонства. Привожу эти два стиха из первого послания к Коринфянам, глава 10, стихи 16 и 17. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. При этом напоминаю вам о том, что вечерю воспоминания нашего возлюбленного Господа Иисуса совершают также безбожные люди окружающего нас религиозного мира. И если мы обратимся к заключительной части главы 10, то в стихе 26 мы найдем слова нашего главного текста, которые евреи применяли однажды как молитву перед приемом пищи. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Это слово взято из Псалма Давида, 23, стих 1. Читая этот текст, Псалом Давида: «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней». Всемогущий Бог направлял взор израильтян в пустыне на манну, но их сердца, как завороженные, были направлены на мясо. Это мясо мы видим в перепелах. Израильтяне не могли больше избавиться от египетских котлов с мясом, как читаем в книге «Исход» в главе 16, стих 3. «И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». В течение всего времени странствования в пустыне израильтяне бредили этим мясом. Они высказывали свое желание вернуться в Египет к этим котлам с мясом. Страстное желание нашей плоти порождает в нашем своеволии идолопоклонство. На основании этого израильтяне позволили себе сказать в отношении манны такие хульные слова, как читаем в книге «Числа», глава 21, стих 5. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивила эта проклятая пища». Это они сказали в отношении манны, этой ангельской пищи. Но переводчики русской Библии написали в этом месте «негодная пища», хотя в оригинальном тексте читаем «проклятая пища». Поэтому в отношении идолопоклонства Бог совершил над Израилем суд. По этому поводу достаточно прочесть сообщения пророков. В глазах живого Бога это было, конечно, тогда ужасным делом. Эта манна в пустыне должна была быть прообразом хлеба жизни Иисуса Христа. Поэтому во время хождения в пустыне невозможно было изъять манну, этот хлеб жизни, чтобы вместо нее наслаждаться мясом, которое можно было получить в пустыне на всем пути. Ведь у израильтян было достаточно своего скота, чтобы периодически есть и мясо, не так ли? Но если бы Бог допустил, что по его воле можно было бы наслаждаться мясом при хождении в пустыне, зная, что манна является прообразом хлеба жизни, прообразом Иисуса Христа, то это значило бы, что на пути к нашей небесной родине мы, дети Божьи, при хождении в пустыне мира сего, не могли бы найти истинный

14, а название этого источника воды живой означает «Бог, который видит меня». Это значит, что Он видел бедственное положение людей на земле. В лице Агари Он видел бедственное положение язычников. Он видел, что все они находятся в погибшем состоянии, поэтому Он и открылся им символично в этом источнике. Второе название этого источника гласит «Бог, который дает видеть себя». Ага, это то же самое, что манна в пустыне. В ней израильтяне должны были символично видеть хлеб жизни, то есть Господа Иисуса, своего Спасителя. Скажу еще ясней, если бы Бог допустил заменить манну, этот хлеб жизни, мясом, то это значило бы, что никто из людей вообще не мог бы во время своей жизни в плоти на земле найти этот хлеб жизни Иисуса Христа. В этой манне Израиль имел всю материальную полноту, как мы, дети Божьи, имеем во Христе Иисусе всю духовную полноту. Я думаю, что у вас, как и у меня, уже возникал вопрос, ведь израильтяне угнали свой скот и много скота египтян. В пустыне они передвигались медленно, поэтому за 40 лет стада израильтян еще намного увеличивались. По этому поводу мы читаем в книге «Числа» в главе 32, стихи с 1 по 4. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. Вы представляете? И увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Элиазару, священнику, и князьям общества, говоря, «Земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад». А у рабов твоих есть стада, причем стад было весьма много. Конечно, и у других колен Израиля было много скота. Поэтому у меня часто возникал вопрос, почему они стонали и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Числа 11, стихи с 4 по 6. Не странно ли это? Просят, кто накормит нас мясом? А сами имеют огромные стада крупного рогатого и мелкого скота. Ведь с нашей точки зрения, грешных людей, они периодически вполне могли резать свой скот и есть мясо. Но оказывается, что этого нельзя было делать. Бог имеет по отношению к погибшим грешникам совершенно другой план. Он дал им манну, этот хлеб жизни, прообразно указывающий на Господа Иисуса, который днем в облаке, а ночью в огненном столпе постоянно находился в их среде. Поэтому повторяю, что манну нельзя было до времени отменить. Святой Дух бодрствует, Он следил и следит за этим и сообщает нам в Ветхом Завете, когда Израиль вошел в обетованную землю Ханаана, когда израильтяне ступили ногами на эту землю, то читаем в книге Иисуса Навина в главе 5 стихи с 10 по 12. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было Бога.

более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской. Когда мы, Церковь Иисуса, войдем в небесную славу и будем с Господом Иисусом, тогда мы не будем больше нуждаться в хлебе жизни для хождения в пустыне мира сего. Тогда мы навеки будем связаны с нашим Господом Иисусом, как читаем в первом послании Иоанна в главе 3 стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. В небесной славе у нас не будет больше надобности в хлебе жизни, как мы его имеем в плоти на земле. На небесах все эти нужды будут утолены». Эти наши нужды будут утолены полнотой нашего Небесного Отца, а здесь, на земле, Иисус Христос находится в распоряжении каждого, пока Его Церковь не войдет в небесную славу. Сейчас каждый погибший грешник имеет еще возможность найти этот хлеб жизни Иисуса Христа. На небесах он не будет больше хлебом жизни, как на этой земле, как мы его сегодня еще имеем всем людям для принятия. Об этом Иисус сам говорит в Евангелии от Иоанна в главе 6, стихи 58 и 59. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек, сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. В отношении своей пищи, которую мы видим в этой манне, очи всех людей должны были быть направлены на Бога, как читаем в Псалме 144, стих 15. «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время». Это говорит Слово Божие. Это значит, что благословение на всю пищу человек должен получить от Бога всей земли. Но, к сожалению, с того момента, как в Эдеме сатана привел человека к падению, человек принимает эту пищу и наслаждение этой пищей от сатаны. И мы, все дети Божьи, питаемся сегодня еще от урожайности или произведениями проклятой земли, как читаем в Бытие в главе 3 стих 17. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Поэтому мы благодарим за пищу перед ее приемом, чтобы снять с нее проклятие. Заметьте себе это. Повторяю, поэтому мы благодарим за пищу перед ее приемом, чтобы снять с нее проклятие. Вы это понимаете? Это наше благодарение за пищу является одной из существенных причин, ибо на основании благодарения мы освящаем нашу пищу, то есть отделяем ее от этого проклятия земли. Об этом апостол Павел говорит в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается, то есть отделяется от проклятия, Словом Божиим и молитвою». Поэтому не случайен тот факт, что это слово из Псалма 23, стих 1, Павел связывает с вопросом жертв, приносимых идолам. Именно там это слово и должно стоять, поэтому мы и находим его в этом месте.
Лишь через смерть Иисуса и Его пролитую кровь создана новая основа примирения для людей посредством этого нового мощного высказывания в отношении собственности Бога. Какой собственности? Что земля принадлежит Богу. Для нас, детей Божьих, которые связаны с Иисусом через общение с Его смертью, земля со всем тем, что она порождает, является в конечном счете собственностью Господа. А тот факт, что грех Адама и Евы значительно уменьшил плод или урожайность земли, это совершенно другое дело. Но этот плод и его полнота освящается нашей молитвой и благодарением. Поэтому всю нашу пищу и наслаждение ею мы принимаем от нашего Господа Иисуса с благодарением и через молитву. Каждый верующий, который занимается Псалмом 23 стих 1, «Господня земля и что наполняет ее», открывает себе в Слове Божьем неисчерпаемое богатство радости. А в соответствии с Евангелием от Иоанна 4 стих 32, будем внимательны, мы видим тоже пищу, о которой Господь Иисус говорит своим ученикам в истории с самарянкой у колодезя Иакова. Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому мы спрашиваем, как это возможно? Как Господь Иисус может такое сказать? Ведь Он Сам является этой небесной пищей, этим хлебом жизни. Ведь Он же находился среди них. Как же Он может сказать, которой вы не знаете? Дорогой брат и сестра, знаешь ли ты эту пищу? Я ставлю вам этот вопрос не в бровь, а в глаз. Вы будете эту пищу лишь в том случае знать, если в вашей жизни вы не сможете больше жить без этой пищи. Эта пища будет вашим хлебом жизни, если она является для вас наслаждением. Проблемой последних дней является тот факт, что Слово Божие верующие только ингалируют, то есть принимают в себя как короткую обязательную программу. Такой подход к занятию Словом Божьим и его исследованию является ничем иным, как принудительным питанием. Это является инфузией в крайне острых ситуациях. Но такое состояние может только временно длиться, но ни в коем случае не должно быть длительным. Однако Божьи мысли открываются верующему везде, в разнообразии и множестве растений и продуктов земли. И еще больше этого. Сама земля с ее полнотой станет для нас откровением божественной славы. И чем глубже мы будем исследовать Слово Божие, тем больше откроется нам слава хлеба жизни, Его Слово. Тогда Слово Божие станет для нас святилищем, где мы можем пребывать с блаженством. Ибо Господня земля и ее полнота, то есть что наполняет ее. Это выражение, как я выше отметил, апостол Павел взял из Псалма 23, стих 1. В этом выражении Павел показывает нам неисчерпаемое богатство того, который может преподнести своим искупленным действительно наполненную чашу, чашу благословения, а также богатую и многостороннюю трапезу или стол. Кто достоин трапезы Господа, тот воистину не имеет нужды обращать свой взор в сторону наслаждения чаши бесовской или даже жаждать ее. Слово Божье говорит по этому поводу в Евангелии от Иоанна в главе 10 стих 1. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник.
Господь Иисус не позволяет нам смотреть одним глазом на трапезу бесовскую, от которой насыщаются дети мира сего, погибшие люди, ибо их отцом является дьявол, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 8, стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Участие в трапезе Господней исключает участие в трапезе бесовской. Но, чтобы это было понятней, скажу вам, что трапезу принимают обычно за столом. Поэтому можно также сказать, участие за столом Господним исключает участие за столом бесовским. В подтверждение этого приведу слова Иисуса из Откровения, глава 3, стих 20. «Се стою у двери сердца вашего и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вечерять означает принимать трапезу за столом, а в Слове Божьем это означает иметь общение. Следовательно, участие в трапезе Господней означает общение с Господом Иисусом, а участие в трапезе бесовской означает, соответственно, иметь общение с демонами и сатаной. На основании всех сообщений Павла в первом послании к Коринфянам, глава 10, сильно и выразительно подчеркивается вопрос идоложертвенного. Прошу всех вас заметить себе это. В стихах 23 и 24 Павел коротко обобщает все сказанное в трех последних главах с 8 по 10. Там мы читаем. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Затем он продолжает. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». И в нашей жизни встречаются такие вещи или явления, которые не являются по себе неправедностью. Однако на такие вещи мы должны смотреть не только как на праведные или неправедные, но мы должны смотреть и на их цель. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви евангельских христиан-баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.

0: Сестра Антонина, которая сидит рядом с Майклом, она по профессии детский врач. Но она знает, что человек в состоянии испуга способен на такие невозможные вещи. Я тоже думаю, что сейчас она немного испугалась, и потому у нее получится неожиданно для нее самой перевести Майкла Гатта. Мы рады видеть Майкла Гатта. Он приехал со своей программой, они будут в Кременчуге, потом через 2 недели будут у нас. Мы молимся об этом и просим передать привет, сказать несколько слов. И Антонина, молитесь, чтобы у нее получилось. Она только начала изучать английский язык, но у нее получается. И мы помолимся. И сегодня наша молитва, я думаю, ты скажешь, молитва – это за нашу страну, за то, что происходит в нашей стране, в нашем городе. Мы все еще переживаем, молимся, не перестаем молиться. И сегодня наше собрание тоже такого молитвенного характера. И так как в воскресенье у нас будет вечеря Господня, мы тоже будем молиться, чтобы Господь не только нас, но и всю церковь благословил и приготовил к этому великому служению воспоминания голгофских страданий и смерти нашего Господа. Да благословит нас Бог, просим Майкл.
1: It may sound very strange to you for an American to say, I'm glad to be home.
2: Возможно, это будет очень странно звучать, но я как американец говорю, что я здесь чувствую себя как дома.
1: I have an American passport.
2: У меня есть американский паспорт.
1: But I have a Ukrainian heart.
2: Но у меня украинское сердце.
1: And I feel at one with you.
2: И я себя чувствую как один из вас.
1: Let me tell you, we are glad to be back.
2: И позвольте мне сказать вам, что я очень рад был здесь.
1: Especially now.
2: И особенно сейчас.
1: With the crisis in Ukraine.
2: Когда христиане в Украине.
1: We want to pray with you.
2: И как христианин я хочу молиться с вами.
1: To serve God with you.
2: Служить Богу с вами.
1: And to feel once again one with you.
2: И чувствовать как один из вас.
1: Let me tell you how this day started.
2: Позвольте мне сказать, как сегодня начался день.
1: We arrived yesterday.
2: Мы прилетели с Америки вчера.
1: It was our first time back in Ukraine.
2: И это первое время в этом году, когда мы приехали в Украину.
1: Since I was with you several months ago.
2: Я здесь был несколько месяцев назад.
1: Today,
2: сегодня
1: I went to be with the pastors.
2: Я был с пастором.
1: The pastors meeting was here in the building today.
2: Утром, когда пастыря все собрались здесь и были вместе, у них было собрание.
1: I did not say one word there.
2: Я не сказал ни одного слова.
1: Do you know why I went?
2: Как вы думаете, почему?
1: Not to speak, but to say, I am with you.
2: Я не хотел говорить, просто говорить, но просто быть с ними.
1: And tonight,
2: и сегодня вечером,
1: do you know why I'm here?
2: Как вы думаете, почему я здесь?
1: Not to speak,
2: не говорить,
1: but to say,
2: но просто сказать,
1: I'm one with you.
2: Я один из вас.
1: And before I leave Kyiv for Kremenchuk,
2: и перед тем, как я покину Киев и поеду в Кременчуг,
1: I will visit Майдан.
2: Я хочу посетить Майдан.
1: Do you know why?
2: Как вы думаете,
1: to
2: почему?
1: Say to all of the Ukrainians,
2: сказать всем украинцам,
1: I am one with you.
2: Я один из вас.
1: I am not ashamed to be with the pastors.
2: И я не стыдился быть с пастырями.
1: I am not ashamed to be with you.
2: И я не стыжусь быть с вами.
1: I am not ashamed to be with the people in Maidan.
2: И я не стыжусь быть с людьми на Майдане.
1: Now, that's one thing.
2: И это одна вещь, одна мысль.
1: But let me show you what God says.
2: И позвольте мне сказать, что Бог говорит.
1: In the book of Hebrews,
2: и это книга евреев,
1: chapter 11,
2: 11 глава,
1: and in verse 16,
2: и 16
1: Listen to what God says.
2: Послушайте, что Бог говорит.
1: Therefore, God is not ashamed to be called their God.
2: Я прочитаю українською. Тому Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто.
1: God is not ashamed to be your God.
2: Бог не стидиться бути вашим Богом.
1: We've never been ashamed of him.
2: І он никогда не стыдился.
1: But here he says, but I'm not ashamed of you.
2: І он здесь говорить, що я не стыжусь вас.
1: I wanted the pastors to know, I'm not ashamed to be with you.
2: І я не стыдился быть с пастырями сегодня на встрече.
1: But God says,
2: но Бог говорит,
1: I'm not ashamed to be their God.
2: Но Бог говорит, что я не стыжусь быть вашим Богом.
1: And he says to this church tonight,
2: и он это говорит вот здесь, в церкви,
1: am not ashamed to be your God.
2: Что я не стыжусь быть вашим Богом.
1: Many times I have felt that I have failed God.
2: И много времени часто бывало такое, что я не чувствовал Бога.
1: Sometimes I've even said in my prayers, I'm ashamed to be called a Christian.
2: И было такое, что я в молитве говорил Богу, что я стыжусь называться христианином.
1: Because I felt like a failure.
2: Потому что я чувствую себя, what does it mean, failure?
1: I was not successful.
2: Потому что я не успешен, поэтому я стыжусь называться христианином.
1: You felt the same way.
2: Вы, возможно, чувствуете то же самое.
1: I have failed God. I was not successful.
2: И я не чувствую Бога, я не успешен.
1: I'm not the Christian I should be.
2: Я не такой христианин, каким я должен быть.
1: But listen to what God says.
2: Но послушайте, что Бог говорит.
1: God says,
2: Бог говорит,
1: I am not ashamed to be their God.
2: Я не стыжусь быть вашим Богом.
1: Sometimes I failed God. I have been a failure. I've not succeeded as a Christian.
2: И часто я не чувствую себя так, как я должен, каким я должен быть.
1: But even then, when I feel like I have failed, I have not done well.
2: И я чувствую, что я не готов, я не такой, как я должен быть.
1: God says,
2: но Бог говорит,
1: I am not ashamed to be your God.
2: Но Бог говорит, я не стыжусь быть твоим Богом.
1: What wonderful truth this is.
2: И что за истина в этом?
1: God does not hide his face when he looks at you and says, I'm ashamed to be called their God.
2: И Бог не прячет свое лицо, он не скрывается, чтобы посмотреть на вас и назвать себя вашим Богом.
1: He is not ashamed to be your God.
2: Он не стыдится быть вашим Богом.
1: What an honor.
2: Что за истина?
1: That God says that to us.
2: Потому что Бог говорит это ко мне, к нам и к вам.
1: What does it do?
2: И что делать?
1: It wins my heart. I want to be exactly what I should be.
2: И в моем сердце, что я хочу быть именно таким, каким я должен быть.
1: God is not ashamed to be your God.
2: И Бог не стыдится быть вашим Богом.
1: And tonight,
2: и сегодня,
1: as we pray,
2: как мы будем молиться,
1: we pray for the nation.
2: Вы будете молиться о стране,
1: we
2: о нации.
1: Pray for the future of Ukraine.
2: Вы будете молиться о будущем для нашей страны, для Украины.
1: We pray for young people seeking a future and a hope.
2: И вы будете в надежде молиться о будущем молодых людей.
1: We pray for a solution to the problems in this nation.
2: И вы будете молиться о проблемах, которые возникают.
1: And we can pray with confidence.
2: И мы будем молиться, доверяя.
1: Because God is not ashamed to be our God.
2: Потому что Бог не стыдится быть нашим Богом.
1: Thank you for your welcome.
2: Спасибо за вашу
1: tonight.
2: За ваше гостеприимство
1: сегодня. Let's pray with all of our heart.
2: Давай давайте будем молиться от всего сердца.
1: For we have a God,
2: потому что у нас есть Бог,
1: who says,
2: который сказал,
1: I am not ashamed to be your God.
2: Потому что Бог говорит, я не стыжусь быть твоим Богом.
1: That gives us confidence to pray.
2: И Он дает нам уверенность молиться.
1: So let's pray now.
2: Давайте сейчас помолимся.
1: Let's pray together.
2: Давайте вместе помолимся.
1: God, many, many times we have stumbled and failed, and we've been guilty of sins and mistakes.
2: Боже, мы много времени мы имели стыд и мы боялись и чувствовали стыд перед Тобой.
1: We've said, "I'm sorry, forgive me."
2: И я говорил, прости меня, я виновен.
1: And we need to confess our sins every day.
2: И мы должны исповедовать наши грехи каждый день.
1: But thank you for saying you are not ashamed to be our God.
2: И спасибо тебе большое, что ты говоришь к нашим сердцам, что ты не стыдишься быть нашим Богом.
1: Thank you that we can come before you and talk to you from our heart.
2: И спасибо тебе большое, что мы можем приходить к тебе и молиться от всего нашего сердца.
1: We can say all of these things to you.
2: И мы можем все-все рассказать тебе.
1: Because you've given us that privilege.
2: Потому ты дал нам такую привилегию.
1: Thank you that we're your children.
2: Спасибо, что мы являемся твоими детьми.
1: And that you're not ashamed of us.
2: И то, что ты не стыдишься нас.
1: And you hear us when we pray.
2: И ты слышишь нас, когда мы молимся.
1: And as we pray tonight,
2: и как мы будем молиться сегодня,
1: we pray with confidence.
2: И мы будем молиться с уверенностью.
1: For Jesus has said, you will hear us when we cry out from our heart.
2: Потому что Христос, Он слышит нас, когда мы с криком нашего сердца взываем к Тебе.
1: And tonight,
2: и сегодня,
1: from our heart,
2: от всего сердца,
1: we cry out.
2: Мы кричим, мы молимся
1: for this nation,
2: за эту страну,
1: and for this people,
2: за наших людей, за наш народ.
1: Thank you that you will hear us.
2: Спасибо тебе за то, что ты слышишь нас.
1: We come in the name of Jesus.
2: И все это прошу во имя Иисуса
1: Христа. It is because of his shed blood,
2: потому что Он пролил кровь,
1: that we are declared forgiven.
2: И она дарует нам спасение.
1: And so tonight,
2: и сегодня
1: мы приходим к тебе.
2: Мы пришли к тебе.
1: With the confidence that we have a God who is not ashamed of us.
2: С уверенностью, что у нас Бог, который не стыдится нас.
1: So we pray tonight.
2: И мы молимся сегодня.
1: Believing you will hear our prayer.
2: И мы верим, что ты слышишь нашу молитву.
1: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса Христа.
1: Аминь.
2: Аминь.
0: Церковь, дом Евангелия, которой и мы, по милости Божьей, принадлежим, поступило пять заявлений поступило. Я назову, кто есть, я попрошу выйти сюда. Это Яковенко Игорь Николаевич, а также Федосеев Станислав Эмиратович, пожалуйста, и... также сестра Шевчук Анжела Михайловна, я ее вижу. И если есть Казаченко Павел Петрович, если есть Казаченко, и Шмарко Анна Владимировна, если есть. Если нету, значит, не смогли прийти. Вот эти трое, два брата и наша сестра. У меня такое впечатление, что человек однажды, посетивший нашу церковь, уже назад не хочет возвращаться. Это потому, что со мной так было. Это потому, что я такой, помню, молодым совершенно, я пришел в церковь тогда еще на Имской, и мне нравилось все. Мне нравились люди и молодые, и старые. Мне все нравились. Мне нравились проповеди, молитвы, пение, хор, музыка. Ну вот, все нравится. Все по душе как-то. И так мне было хорошо. И я помню первый раз, когда меня привели в церковь, я посмотрел, послушал, и у меня такое решение созрело. Я больше никогда отсюда не выйду. Ну, в смысле, что я буду с этими людьми, с этим народом Божьим. И я скажу вам, есть такие желания, которые для Бога очень приятны и которые Он исполняет немедленно. По крайней мере, мое желание Он исполнил. Возможности, варианты, приглашения были, кто знает откуда. А я как-то вот со своими. И столько времени. Я это говорю, потому что и с нашей сестрой, и с братьями мы тоже говорили. Сестра наша, о которой я сказал, она из Ровно, недалеко. Брат Илья из Донецкого края. Брат Федосеев, он вообще-то из Кривого Рога учится тут. Поэтому они тоже хотят быть членами нашей церкви. Господь дал им такое желание. Мы с братьями встречались, беседовали. Беседовали со служителями тех церквей. Ну, нету возражений. Если и с вашей стороны нету возражений, и мы как семья открыты, чтобы принять наших дорогих сестру и брата, я хотел бы, чтобы вы это засвидетельствовали. И слава Богу. Я хочу, чтобы вы дали микрофон нашим дорогим братьям и сестрам. Они кратко помолятся. И я хочу попросить диакона нашей церкви, брата Виталия Науменко, потом помолиться после них за наших братьев и сестер. Виталий, пройди, пожалуйста, туда, к нашим дорогим друзьям. Ну, а вы молитесь, и мы тоже будем молиться, чтобы Бог благословил их пребывание в нашей поместной церкви.
3: Господь мой Бог, я благодарю Тебя за всю Твою любовь, которую Ты мне дал, Господи, за то, что Ты меня привел сюда, Господи. Я прошу Тебя, Господи, помоги мне найти себя среди братьев и сестер, Господи. Помоги мне найти себя в служении, Господи, чтобы я мог нести Слово Твое, Господи, с теми людьми, с которыми я работаю, Господи, с которыми мне приходится пресекаться в этой жизни, Господи. Я уповаю на милость Твою, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Дорогой Отец Небесный, я также присоединяюсь к молитве брата. Благодарю Тебя сердечно и за это вечернее время, за то, что я могу находиться в доме Твоем. Я Тебе благодарен за то, что я могу находиться сейчас в Киеве, за все, что Ты даровал в жизни. Я Тебя за все сердечно благодарю. Я Тебя прошу благословения, благослови и меня в молитвенном доме, благослови и найти себя здесь. Прошу благослови всех наших братьев и сестер. Особо прошу благослови сейчас ситуацию в нашей стране, в Украине. Благослови, разрули, поддержи народ наш, не дай духовно упасть людям еще больше, а наоборот, чтобы они стремились, хотели познавать Тебя. Все прошу во имя Твое, мой Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
5: Аминь. Господь, я Тебе хочу поблагодарить за эту возможность, Господи, за эту церковь, что Ты в моей жизни послал, Господи. Я прошу Тебя, благослови меня, помоги мне быть активной участницей в Твоем служении. Помоги служить Тебе, Господи, и в чистоте и в святости, бояться греха, Господи, и стремиться к святости. Спасибо Тебе за все. Аминь.
0: Аминь.
6: Отец наш Небесный, славим Тебя, благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа, доброго пастыря, который находит души в этом греховном мире. Благодарим Тебя, Господь, за наших братьев, которые вошли также в нашу семью, в нашу церковь, Господи, за сестру. Благодарим, Господь, что Ты нашел их также, Господи, просветил их сердца, Господи, и познали Тебя как своего Господа, Спасителя. Благослови, Господи, их Твоим благословением, сохрани, Господи, в Твоих руках. Помоги, Господи, им быть этим чистым сосудом для славы имени Твоего Святого, для того, чтобы они, Господи, трудились для Тебя, чтобы они, Господи, любили Тебя, церковь свою, Господи. Благослови, Господи, всех нас, Тебе единому за все, слава Богу, вечному, живому.
0: то, что вы вместе с нами. Давайте споем песню, у нас такая есть хорошая, по такому случаю тоже. 339. Манит сердце мечтою, высь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Поем все.

садитесь, братья и сестры. Мы рады за наших друзей, чтобы Господь благословил их, чтобы нам, как апостол Павел говорит, единодушно подвязаться за веру евангельскую. Единодушно, как одна большая семья. Пусть Господь вас благословит. В воскресенье у нас будет вечеря Господня. Это особое служение в жизни каждой церкви и каждого верующего человека. И мы готовимся к этому. Что входит в понятие подготовки? Что это за подготовка такая? Это что-то почистить, что-то погладить? Что-то еще может быть? Понятно, что речь идет не о чем-то внешнем. Хотя апостол Павел и этого касается. Вообще-то у верующего человека все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Вот все должно быть в гармонии. Все должно быть в гармонии. Это правда. Но главная ценность верующего человека, как в песне песней сказано, ее красота внутри. Красота Церкви Господней внутри. Потому что это не тленная красота. Это не физическая привлекательность. Это красота тех духовных ценностей, которые свойственны самому Богу и которые мы через рождение свыше получаем как дар Святого Духа. Как дар. У нас самих вот этой красоты духовной не существует. Когда-то была эта красота. Когда Бог сотворил первого человека, это была потрясающая красота. Мы иногда говорим, мы не можем видеть Бога, насколько Он прекрасен. А первого человека вы видели? А вы можете представить себе красоту первого человека Адама? А Еву? А Еву, вы можете представить себе? Это тот момент, это то время, когда была потрясающая гармония, когда эта красота была воистине божественной. Это при способности удивительной, вот этого удивительного человека общаться с самим Богом. Просто вот в прохладе дня сам Бог проходил Эдемским садом, и буквально его встречали Адам и Ева. Адам и Ева. Которые были облечены вот эти в лучи славы, потому что мы представляем себе, что это такое. Они были облечены вот в эту славу Божью. Они обладали удивительными способностями, удивительной мудростью. Ничего пещерного, первобытного в их природе не было.

костры. Они не охотились на мамонтов. Они не ходили в звериных шкурах. В этом не было никакой необходимости. Это было сияние славы Божьей. Это был результат вот этого премудрого, совершенного Божьего творчества. Это когда Бог об этом творении в том числе мог сказать: «И хорошо весьма». И хорошо весьма. Вот таким был первый человек. Сейчас он не такой, к сожалению. Эти ценности были растрачены. Враг посягнул, враг позарился, позавидовал, враг разрушил все божественное в человеке до основания. До основания. Вы знаете, нам теперь судить о человеке, насколько он был прекрасен, это все равно, как по виду какого-нибудь калеки, слепого, глухого, представлять себе, каким может быть человек красивым и совершенным. Вот видеть перед собой калеку и пытаться представить себе, ну а какой же должен быть человек физически и духовно здоровым? Так вот, Господь Иисус Христос, несмотря на эту трагедию, на этот первородный грех, человек согрешил, и все это было потеряно в один момент. Мы иногда принимаем вечерю Господню, мы принимаем хлеб, принимаем чашу. Для нас это привычно, мы десятилетиями это делаем. Мы иногда ничего особенного в этом не усматриваем. Мы говорим: вот это хлеб, а вот это чаша. Хлеба надо вкусить, и надо сделать глоток вина. Хлеб напоминает ломимое тело нашего Господа, а чаша с вином напоминает о Его святой пролитой крови. И это все? И это весь секрет? В этом что, весь смысл и все содержание? Вы понимаете, то, что мы это делаем в видимом мире. Видимо преломляем хлеб, видимо разделяем чашу. А в невидимом мы иногда как-то неосознанно отстраняем невидимый мир, Божий мир. Вроде как участие в вечере Господней – это наше участие. Это участие Церкви Христовой, а Бог. А Иисус Христос, а ангелы Божьи, а Церковь, которая там на небесах. Какое там все это имеет значение? Как там, на небесах, реагируют на то, что происходит на земле? Вы понимаете, что тут очень много тайны. В одном я уверен, что между тем, что мы совершаем, и как это воспринимается там, на небесах, есть самая прямая связь. Самая прямая связь. Связь видимого и невидимого. Это все равно, если говорить, что у каждого верующего по Писанию есть ангел-хранитель. Вот так вот сесть и представить себе, где-то тут, вот рядом, по Слову Божьему, конечно, у меня есть ангел-хранитель. Но вы его видели? Я не видел. Мне даже трудно представить себе, как это может быть и как это на самом деле.
Но Писание об этом говорит. Писание говорит, что рядом с нами есть невидимый мир, духовный мир, совершенный мир, прекрасный мир, Божий мир. Где он? Где он? Но самое удивительное, братья и сестры, что мы, видимые такие, да, одновременно находимся в видимом мире, и одновременно мы с вами находимся в невидимом мире. Это невероятно. Это невероятно. Апостол Павел говорит, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах. Так где же тогда мы сидим сегодня вечером? В церкви Дом Евангелия или на небесах? Мы более склонны думать, и у нас есть такое основание, что мы, тем не менее, в Доме Евангелия. Вот я, который и вы. Где же еще нам быть? Мы в Доме Евангелия. Мы тут сидим. Ну, а как же слова апостола Павла? Это что, просто так сказано? Это что, этого на самом деле нет? Но это же Слово Божье. Мы в Него верим абсолютно. Мы верующие, и мы верим каждому Слову Божьему, каждому. Сказано, что во Христе Иисусе мы посажены на небесах. Так оно и есть. А как это понять? А вот это понять сложно. Потому что это уже духовная сфера, это духовный мир. Там свои правила. Там свои законы, там своя жизнь. И так как мы во Христе Иисусе, а Господь на небесах, понятно, что в этом смысле мы уже там. Дело в том, что верующие люди настолько соединены со Христом Иисусом, соединены. Притом это соединение не произошло тогда, когда мы с вами покаялись или приняли крещение. Это было потом. В самом начале мы были соединены со Христом Иисусом тогда, когда Он висел на Голгофском кресте. Мы не знали об этом. Апостол Павел говорит, что Иисус Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Мы тут грешим, а там Христос за нас уже страдает. И как это понять? И что значит, мы были в Нем? И что значит, что теперь уже во Христе Иисусе мы посажены на небесах? Нельзя всего понять, но душа радуется. А ваша как душа? Когда вы размышляете об этом, я думаю, что тем не менее вы когда тоже размышляете об этом. Кто я? Во Христе Иисусе. Где я на самом деле? Где меня больше? Тут или там? Хочу сказать вам, там вас больше. Тут вас и меня еще немного осталось. Чуть-чуть. Апостол Павел о себе говорил, для меня лучше было бы быть там. А Христос Иисус говорит, да не смущается сердце ваше, в Бога веруйте и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам, чтобы и вы были там, где и я. И когда пойду и приготовлю, приду и возьму вас к себе». И куда мы будем взяты? Ко Христу. А там уже обители. Вы понимаете, братья и сестры, если таким языком понятным для нас, может быть, сегодня в кого-то из вас нету своей недвижимости. К
квартиры нету, дома еще, может быть, нету. Ну, нету, и все. У многих так. Верующие во Христа Иисуса, на небесах у вас уже есть недвижимость. Вы сегодня не можете сказать, что у вас есть, если у вас чего-нибудь нету. Но если по-настоящему, по вере, в обетование Божье, если говорить так, как есть на самом деле, с точки зрения Бога, у вас есть на небесах недвижимость, у вас на небесах есть имущество, у вас на небесах есть друзья, чьи-то родственники, улицы из чистого золота, пребывание с Богом, который в неприступном свете. Это все для верующих. Это не то, что будет когда-то. Я удивляюсь, но Господь наш, Он очень предприимчивый. Он ничто не откладывает на потом. Вот Он делает это все время и постоянно. Обители уже есть. Но если бы не так, я бы вам сказал, я иду приготовить вам, чтобы и вы были там, где я. Поэтому мы, которые готовимся к вечере Господней, наша готовность, она же в совершенно другом плане. Наши ценности, они в духовной сфере, они в сфере морали. Они в наших отношениях со Христом Иисусом и друг с другом. Они в нашей душе бессмертны. Физически, внешне как-то мы немногое успеем. Если есть какой-нибудь недостаток, который со временем или еще что-нибудь, как его исправишь? Как? Если появилась седина, как говорит Майкл, конечно, ее можно покрасить, но это не меняет дело. Это же не делает человека моложе. А вот духовные ценности, они постоянно обновляются. Когда мы в присутствии Бога, когда мы совершаем вечерю Господню, мы в это слово «таинство» вкладываем особый евангельский смысл. Мы говорим, что в хлебе и в вине не происходит преосуществление. Мы не верим, что буквально Иисус Христос становится какой-то видимой, осязаемой плотью, и чаша с вином становится Его кровью. Но то, что духовно мы объединяемся со Христом, потому что наши имена написаны у Него на дланях, потому что мы омыты Его святой кровью, потому что мы – это те, которых ради Он взошел на крест, и для которых у нашего Господа есть такое желание, есть цель, о которой Он сам говорит. «Хочу, чтобы там, где я и вы были». Это желание Бога. Вы знаете, когда молодой парень говорит молодой девушке, «Хочу, чтобы ты была моей невестой», это хорошее желание. Но еще неизвестно, что скажет девушка. Она может сказать «да», и она может сказать «нет». Это ее право. Но когда говорит Бог, когда Бог говорит о чем-либо, можете считать, можете быть уверены, что оно не будет когда-то так. Оно уже так есть сегодня. Вы скажете, что прямо сегодня? Прямо сегодня.
если его верующий человек. Вот все эти обетования, которые в Слове Божьем, которые в Библии, они уже исполнены. Даже потому, что вы еще на земле, и вам еще многое предстоит совершить или сделать, даже если поэтому, то во Христе Иисусе вы уже там. Вы уже там. Господь уже знает, где вы есть, где ваше место и где ваша обитель, и кто будет вашим ближайшим соседом. Вот вы иногда сидите рядом где-нибудь и даже не думаете, что, возможно, там на небесах где-то, я не знаю как, но этот же самый человек, этот брат или эта сестра будет вашим соседом. Мы так думаем, мы пытаемся, напрягаем наше воображение, хотя апостол Павел, опережая вот этот целый ряд вопросов, которые интересуют, волнуют каждого человека, апостол Павел говорит: слушайте, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Когда наши дети растут, в кого есть такая возможность, конечно, вот они растут помаленьку, а вы, как родители, уже что-то готовите своим будущим взрослым сыновьям или дочерям. Ну, что можете, что можете. Мой отец, например, ничего не мог. Семья большая, я был первый из восьми. Не мог. Жили очень бедно. Но я не перестаю его благодарить, и в вечности я когда-то увижу моего отца, которого я очень любил. Я ему скажу спасибо большое, огромное, что ты мне дал самое лучшее наследство, самое лучшее. Научил меня верить и любить Бога. Верить и любить Бога. Кто-то больше, кто-то меньше, как у кого получается. Но такое желание есть у каждого отца, у каждой матери. Но не все того, чего мы желаем, оно происходит. А вот Бог говорит: хочу. Когда Бог говорит «хочу», можете быть уверены, это и могу, и сделаю, и уже сделал. Мы сейчас будем молиться, мы будем просить, чтобы Бог нас благословил. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И взял с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Когда мы молимся о чем-либо, нам бы хотелось, чтобы Бог непременно исполнил то, о чем мы просим. Не может так быть всегда. Так может быть, и так бывает очень часто, но не всегда. Когда Иисус Христос стоял у пещеры, где был похоронен Лазарь, и когда Он там помолился Отцу Небесному и сказал: «Лазарь, выйди вон», помните, что произошло? Вот Лазарь, таким, как был уже погребенным, вышел на свет Божий. Живой вышел. Бог услышал его. А вот в Гефсиманском саду: «Если возможно, доминует меня чаша сия,
стояли высшие интересы. Во-первых, там был интерес Божьей славы. Бог был прославлен в своей любви, а затем там мы были с вами. Мы, которые жили беззаботно, грешили, не думая. А в это время Господь страдал за нас. Я думаю, что вечеря Господня – это не просто действие определенное, хотя оно тоже имеет очень большое значение. Это еще размышление. Вот что мы сегодня вечером делаем? Размышляем. Я отсюда, а вы там, где есть, тоже мысленно сейчас рассуждаете, размышляете о Христе, о себе, о своей душе, о своей вере. Вот это и есть главное у вечери Господней. Память, цена, которая заплачена за наше спасение, и я, который на самом деле, и который спасен Божьей благодатью, и которому так бы хотелось. Вот я же не ошибусь, если скажу, что каждый из вас, и я тоже, как бы нам хотелось, ну, быть такими перед нашим Господом, чтобы Он был доволен, чтобы не быть нам постоянно немощными, вот это плачущими, жалующимися, просящими прощения бесконечную тысячу раз, потому что все много согрешаем. Хотели бы быть такими, чтобы Господь посмотрел и сказал: ну какой народ сегодня собрался? Какие люди? Вы бы хотели, или я тоже? Я хочу вас обнадежить. Во-первых, Бог вас уже видит такими. А если вы еще действительно не такие, так это потому, что вы должны быть, вы должны стать такими. Просто вам и мне надо пройти через определенную школу. Наше исповедание, наша молитва, прощение, братья и сестры, все это уже есть. Но это наше участие, это наша осознанность, это наша оценка. Это наше сближение с Богом, это наша потребность в Нем, это наш духовный голод, который утоляет только Господь, чтобы мы и так, и по-другому, и в том числе через вечерю могли сказать искренне и с любовью: Господь, пастырь мой, Господь, спаситель мой, душа моя радуется о Боге моего спасения. Чашу Господню приму и имя Господне прославлю. Да благословит нас Бог. Давайте еще раз помолимся, давайте попросим у Бога силы, веры, любви, надежды, постоянства, самоотверженности, посвященности и вот этого святого желания. Когда Бог видит наше желание, уже этого для Него приятно. Желание в человека есть. То, что он еще не такой, так он и не может быть такой. Куда ему? Он же человек. Я его сделал другим, у моих глазах он уже другой. Но то, что он тоже этого желает, Господь говорит, для меня очень приятно, что брат мой, сестра моя этого хотят. Они желают этого и к этому стремятся, и об этом молятся. Бог непременно совершит и во времени, и в силу Духа Святого, который живет у нас. Поэтому помолимся, и да услышит нас Бог. Станем для молитвы. Помолитесь еще кто-нибудь. Аминь. О Господь, Ты Царь Славы, Ты Господь.
Господь господствующих. Ты Спаситель наш, Ты прекраснее всех сынов человеческих. Ты Бог нашего спасения и нашей надежды. Ты заботливый Отец. Господи, даже обители для верных Твоих, для Церкви Божьей, уже готовы. И то, что происходит вокруг нас, Господи, это свидетельство того, что мы приближаемся к Твоему второму пришествию, что Господь скоро возьмет своих от этой земли. Уже очевидно, Господь, что эту землю нам не исправить, хотя бы души спасти. Господи, хотя бы помочь еще многим грешникам приблизиться к Тебе, чтобы получить эту Божью благодать, это спасение, которое было совершено на Голгофском кресте. Но пока мы на этой земле, мы молимся за наш народ, за нашу землю, благодарим Тебя за то, что какие-то движения уже есть, Господи, какая-то маленькая надежда, но зло не спит, враг никогда не успокоится. Он никогда не отдыхает, поэтому мы продолжаем молиться. Господи, заступись за наш народ. Господи, прекрати это противостояние и дай людям мир и согласие, и доверие друг к другу, потому что никто никому не верит. Вот до какого состояния мы дошли, как люди. Особенно люди, ушедшие от Бога. Господи, они всех подозревают и никому не верят. И самим себе в том числе. Какое счастье, что мы верим в Бога единого и в Господа нашего Иисуса Христа. Какое счастье, что Ты в нас, а мы в Тебе. Что для нас такие чудные обетования. Господи, как бы ни складывалась наша жизнь, мы знаем, что нас ожидает впереди. И то, что ожидает нас, оно прекрасно, оно совершенно. Благослови нас ходить верой и быть верными Тебе до конца. Просим, благослови и воскресный день, если Ты жизнь нашу продлишь, чтобы нам вспомнить Твои страдания, Твою цену, которой цены нету, потому что цена нашего искупления – это пролитая кровь Иисуса Христа, как чистого и непорочного Агнца. Мы славим Тебя, мы величаем имя Твое Святое, мы прославляем Тебя, нашего Бога и Спасителя, Святую Троицу, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Аминь.

0: Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Небеса мои обетованные». Каждый человек, который родился в этом мире, все мы знаем, что такое небо. А что такое небо? Для этого достаточно посмотреть наверх. Мы видим, как в небе летают птицы. Мы видим облака, другие погодные явления. Ночью мы видим звезды. Что еще есть на небе? Да много чего еще. Это все, что мы видим своими глазами. А сколько мы не видим? А сколько нам неизвестно? Что интересно? Что небо мало исследовано. Оно действительно исследовано мало. Потому что до сих пор люди не знают, пойдет ли дождь или не пойдет. Они видят скопление облаков, и вроде бы дождевых, и прогноз погоды покажет, что будет дождь, а на самом деле дождя никакого не будет. А дождевые облака пройдут там, где люди не ожидали. Много чего еще. А умеют ли люди говорить или предсказывать, например, смерчи? Если бы умели, наверное, бы вовремя все эвакуировались. Опять же, около того. То угадывают, то не угадывают. Но никогда никто не может 100% сказать, что будет именно так. В Библии мы видим полное описание данной темы. Небеса мои обетованные. Мы посмотрим, как устроено небо. Небо — это одно слово. Однако небо, согласно Библии, состоит из нескольких уровней. Как устроены небеса? Что видим мы, чего мы не видим? К чему мы стремимся и почему они названы в этой теме обетованными? Итак, в самом начале Библии, Бытие 1 глава, мы видим 6 по 8 стих. Это день второй. День второй, когда Бог создавал этот мир. Там сказано: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь и отделил воду, которая по твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Мы читаем: «Да будет твердь посреди воды». Твердь. Из 8 стиха мы знаем, что это небо. «Да будет небо посреди воды». О какой воде идет речь? Одна вода внизу, а другая вода наверху, а посреди этого небо. Так сказано в Библии. Итак, это создание неба. Небо как такового, которое мы видим. Псалом 18, стих 2. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Опять может показаться на первый взгляд, что небеса проповедуют славу Божию, а дела круг вещает земля. Но нет же, мы знаем, что твердь — это тоже небеса. В данном случае, если мы посмотрим современные переводы, то сказано, что небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает небесный свод. Небесный свод. Посмотрите, уже здесь, в Псалме 18 стихе 2, говорится, во-первых, о небесах как таковых, и отдельно говорится о небесном своде. А небесный свод – это еще более широкое понятие. Здесь ставят вопрос. Небо, небесный свод. А сколько вообще уровней неба есть? Ведь мы точно знаем, что мы видим, например, облака. Это одно небо. А ночью мы видим звезды, а звезды удалены очень далеко. Это же не то же самое небо. Потому что наше небо находится под атмосферой. А то небо находится над атмосферой. Итак, разделение неба. У неба есть уровни. Писание ясно об этом говорит. Итак, первый уровень неба. Это самое близкое к нам. Небо, где мы видим, птицы летают. Птицы летают в основном не очень высоко. Далее, кто повыше немного летает? Легкомоторные самолеты. Вот эти маленькие самолеты, которые когда-то назывались кукурузники, и эти типы все самолетов, они летают тоже относительно невысоко. А кто летает уже повыше, но тоже в этом небе? Кто летает на высоте 10 тысяч метров, то есть 10 километров? Современные авиалайнеры. Самолет летит уже, в отличие от легкомоторного самолета, крупный самолет летит высоко. Но что мы видим? Мы видим в небе след, который он оставляет. Мы видим какие-то его очертания. То есть мы можем увидеть. Кто летает еще выше? Военные самолеты. Да, они летают еще выше, чем гражданские. Их тоже можно увидеть, но уже это будет очень маленький объект в небе. Нашему глазу непросто это все разглядеть. Вот первый уровень неба. Что мы можем увидеть? Вот посмотрите над собой днем. Вот это первый уровень неба. Облака, легкомоторные самолеты, авиалайнеры, повыше военные самолеты. То есть первый уровень неба — это все, что идет до атмосферы. А атмосфера располагается на высоте 8-10 километров в полярных широтах, 10-12 километров в умеренных широтах и 16-18 километров в тропических широтах. Зимой ниже, чем летом. Очень интересная тема атмосферы Земли, потому что она тоже делится на несколько типов. Но мы говорим так образно, чтобы вы представляли. То есть, что вы видите? Это все находится под атмосферой Земли. Это наше небо, которое мы можем видеть. Так, это первый уровень. Каков уровень второй? Это уже то, что мы не увидим днем, а увидим только ночью. Потому что только ночью мы можем увидеть те планеты, те звезды, которые находятся на небосводе, которые так далеки от нас. Бытие, 15 глава, стих 5. «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь их посчитать. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Бог так сказал об этом Аврааму. Сколько звезд в небе? Ты можешь их сосчитать? Вот вы можете сами проверить. Выйти вечером, когда уже темно, вдали от городских огней, если вы живете в городе. Если вы живете вне города, это будет делать легче. Посмотрите на небо. Сколько там звезд? Кто может их сосчитать? Их огромное множество. Эти звезды. Но эти звезды находятся очень далеко от нас. От нашей планеты Земля. А что находится относительно недалеко? И какую планету мы можем наблюдать очень близко? Конечно же, Луну. Расстояние между Землей и Луной составляет 384 400 километров. Огромное, немыслимое по нашим земным представлениям расстояние между Землей и Луной. Однако Луна одна из самых ближайших планет для Земли. Луна представляет из себя естественный спутник Земли. И эта Луна играет огромную роль в жизни нашей планеты. Гравитационное поле Луны влияет на моря и океаны, обеспечивая приливы и отливы. Если не будет Луны, тогда объединятся теплые и холодные течения и изменится температура воды в океане, что вызовет гибель подводных обитателей. То есть огромную роль играет Луна. Но мы говорим о втором уровне неба. О, вот этом звездном небе, где вы также можете увидеть с помощью телескопа другие планеты. А когда-то они видны даже невооруженным взглядом. Это второй уровень неба. Там, где звезды, там, где планеты. Но Библия еще говорит нам о третьем уровне неба. 2 Коринфянам, 12 глава. И мы читаем с 2 по 4 стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Видите, здесь прямо говорится, был восхищен до третьего неба. То есть, если мы видим наш ближайший уровень, первое небо, второй уровень, звездное небо ночью, Луну, то что находится еще выше? Вы когда-то задумывались? Ночное небо, посмотрите, а что находится за ним? А за ним находится третье небо. Вот апостол Павел об этом говорит. Третье небо. Третье небо, которое по-другому названо раем. Если первый и второй уровень неба — это физические уровни, то третье небо — это духовное. Это там, где пребывает Бог. Радостная весть от Марка, 11 глава, стих 25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Отец Небесный. Почему Бог — это Отец Небесный? Потому что место его пребывания — это духовная сфера, это третье небо, которое непостижимо для нас сегодня, но будет постижимо в вечности. Для нас, для кого? Для всех уверовавших в Иисуса Христа. То, что увидел апостол Павел на третьем небе, увидит каждый из нас, поверив в Иисуса. Почему Бог находится на третьем небе? Почему Бог Всевышний? Потому что Бог выше всех. Таким образом, Он показал, Бог, что Он находится над всем. Ведь все остальное находится под Ним. Всевышний стоит над всем. Все остальное стоит ниже Него. И даже в строении небес первое, второе небо находится под третьим небом, под этой духовной сферой, которая станет доступным каждому из нас, поверив в Иисуса. Возвращаясь к нашей теме «Небеса мои обетованные». О каком обетовании мы говорим? Мы говорим о том обетовании, которое записано Филиппийцам, 3 глава, стих 20. «Наша же Родина на небесах, оттуда мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа». Наше обетование в Боге, наша надежда в Боге. Мы с неба ожидаем Иисуса. Там наша Родина, Третье небо, духовная сфера, куда войдут все спасенные Богом люди, получив новое прославленное тело. Наши обетованные небеса, мы ждем оттуда нашего Господа и Спасителя, и мы верим, что мы всегда будем в вечности находиться в Божьем присутствии, испытывая с Богом абсолютное блаженство, недоступное на земле. Итак, в этой передаче мы обсудили, как создавалось небо и небосвод. Мы разделили небо, согласно Писанию, на первый уровень неба, до атмосферы, то, что мы видим ближайшее к нам, второй уровень, там, где звезды, луна, другие планеты, и третий уровень неба, 2 Коринфянам 12 глава, стих 2, третье небо, рай, где находится духовная сфера. Почему Бог назван Отцом Небесным, почему Он Всевышний, мы обсудили это и поняли, почему небеса — это то обетование, которое мы имеем в Боге, ту надежду, что мы все спасенные им, имеем обетование от Господа в Его Слове, что и мы будем там вместе с Ним всю вечность. Более подробно узнать о том, где мы будем в вечности, вы можете, прослушав наши передачи по теме «Новое небо и новая земля». А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Пробуждение России. Программа «Евангельских христиан» для вас.

Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. В 6 главе Евангелия от Матфея записаны слова Иисуса Христа, которые Он произнес в Своей Нагорной проповеди. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Сегодня мне хотелось бы порассуждать о молитве и о том, с какой любовью Бог относится к каждому человеку. Порой совершенно бессознательно мы восклицаем «Господи», когда возникают проблемы. И также безотчетно, когда нам вдруг нечаянно повезет, мы произносим «Слава Богу». Но, к сожалению, мы чаще произносим эти слова по привычке. А вот как по-настоящему, серьезно обратиться к Богу, знают далеко не все. И все-таки, какой Он, Бог? Как подойти к Нему? Как обратиться? Послушайте отрывок из воспоминаний митрополита Суровского Антония.

Когда я впервые читал Евангелие, меня поразили слова о том, что Бог сияет своим солнцем на добрых и на злых, на благодарных и неблагодарных, на любящих и ненавидящих, что для Него все люди свои. Мы Ему можем быть чужими, но Он нам свой. И я помню, каким это было откровением. Я окружен людьми, которых я всегда считал прирожденными врагами, и вдруг оказывается, что этих людей любит Бог, как отец любит своих детей, и меня тоже. Помню, как я в первое утро после чтения вышел, смотрел вокруг себя с изумлением на всех людей и думал: какое чудо! Они, может, не знают, что они Богом любимы без разбора, а я это знаю, и они мне больше не могут быть врагами. Что бы они ни сделали по отношению ко мне или к кому бы то ни было, ни один из этих людей никогда не будет мне врагом, потому что у нас один и тот же Отец. Каждый из них, из нас, равнолюбим, и что нет врагов. Вам может показаться, что такая реакция на этот простой отрывок из Евангелия – детскость, незрелость? Пусть. Но я и сейчас думаю то же самое, после того, как прошло более 45 лет. И это одно из самых основных открытий, которые можно сделать в Евангелии – обнаружить, что мы все для Бога дети, свои, чужих нет. Читая дальше, я обнаружил, что Бог относится к человеку с глубочайшим уважением. Меня поразил образ Отца из притчи.

И некогда ждать, пока ты умрешь, я унаследую плод твоих трудов. Ты стоишь на моем пути. Я хочу быть свободным и богатым. Сговоримся на том, что ты умер для меня, и давай мне то, что мне причитается, и забудем друг о друге. И вот этого сына, который просто исключил отца из жизни, этого сына ждет отец. Когда он видит своего сына, он спешит ему навстречу, падает ему в объятия, целует его, и дальше идет разговор. В течение всего своего пути блудный сын повторял свою исповедь. «Отче, я согрешил против неба и перед тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня как наемника в свой дом». Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что отец дает ему сказать все начало этой приготовленной исповеди. Он ему позволяет, ему, который исключил его из жизни, он позволяет ему назвать себя отцом. Он позволяет ему сказать, что он согрешил и перед небом, и перед ним. Он дает ему сказать, что он недостоин называться его сыном, и тут он его останавливает. Потому что недостойным, блудным сыном этот юноша может быть, но перестроить отношения так, чтобы стать достойным рабом, никогда. Этого любовь никогда не допустит. Это невозможно. Пусть он будет недостойным сыном, но он остается сыном. От этого не уйти. И тут меня поразило, как Бог относится к нашему достоинству. Поразило, что действительно по отношению к каждому из нас он ведет себя так же. Что бы ни случилось в жизни, как бы мы ни поступали, когда мы к нему подходим и говорим «перестроимся», «сыном я уже больше не могу быть, а войдем в какой-то договор», «я буду тебе слугой», «я буду тебе рабом», «я буду тебе наемником», Бог говорит «нет, не можешь, ты мой сын».

Это был отрывок из воспоминаний митрополита Сурожского Антония. Читая Библию, мы можем заметить, что в Ветхом Завете очень много исторических примеров об отношениях между Богом и людьми. А вот в Евангелии речь идет преимущественно о взаимосвязи между Богом и конкретным человеком. Проповедь Иисуса обращена не к массам, а к личности. В толпе духовный уровень людей, как правило, снижается. Именно поэтому Христос придает такое значение отдельным судьбам. Предлагаю вашему вниманию отрывок из проповеди Александра Мене, опубликованной в книге «Сын человеческий». Если Иисус и пользовался словом «стадо», то в его устах оно звучало совсем иначе, нежели в наши дни. Для его слушателей оно ассоциировалось с предметом любви и постоянной заботы. «Добрый пастырь, — говорил Иисус, — каждую овцу зовет по имени и готов положить за нее жизнь». Когда книжники удивлялись, почему учитель общается с людьми сомнительной репутации, он отвечал им притчей. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не покидает 99 в пустыне и не идет за пропавшей, доколе не найдет ее? И найдя, он берет ее на плечи, радуясь, и, придя к себе в дом, созывает друзей и соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мною, потому что я нашел овцу мою пропавшую». Говорю вам, что так на небесах радость будет больше об одном грешнике, кающемся, чем о 99 праведниках, которые не нуждаются в покаянии. Изо всех имен, которыми Творец называется в Писании, Иисус предпочитал слово «Отец». Выбор этот глубоко знаменателен. Отцом в мировых религиях верховное начало именовали нередко, но обычно его представляли в виде деспотичного и властного повелителя. Только Иисус говорит об Отце, которого может обрести каждая человеческая душа, если захочет этого. Евангелие приносит людям дар Бога сыновства. На тех, кто примет его, исполнится обетование Христа. Они узнают, что с Создателем Вселенной можно говорить один на один, как с любящим Отцом, который ждет ответной любви. Вручив себя Отцу,

Христу, душа одолевает заботу. Не ту повседневную заботу, которая необходима, а тягостную, навязчивую, помрачающую разум озабоченность. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ибо всего этого ищут язычники. Знает Отец наш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом. Молясь, дети Божии открывают ему свои мысли, надежды и скорби. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Если, как говорится в притче Христовой, даже бессердечный судья не смог отказать бедной вдове, которая неотступно просила его, то откажет ли любящий отец тем, кто обращается к нему с мольбой? В молитве важна уверенность, что человек будет услышан. Есть ли между вами такой человек, у которого сын его попросит хлеба, а он подаст ему камень? Или рыбы попросит, а он подаст ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете давать дары благие детям вашим, тем более Отец наш, который на небесах, даст благо просящему Него. Богу не нужна дань формального поклонения, не нужна респектабельная религиозность, подчиняющаяся обычаю. Иисус предупреждает: «Когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». Молиться Иисус учит простыми словами, с любовью и доверием. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь».

Как вы, наверное, заметили, на первое место в этой молитве поставлены не наши желания, а воля Господа. Обращаясь к Богу, люди не должны искать только своего. Любой сын всегда и во всем может довериться своему отцу. А мы ждем ваших писем. Напоминаю наш адрес. 125-124, Москва, Радио России, передача «Пробуждение России». Сегодняшнюю передачу подготовили Борис Крошкин, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Ирина Царева и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Храни вас Бог.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Прогнозы креационистов подтверждаются. Научность той или иной теории определяется в частности тем, способна ли она верно предсказывать новые открытия. Имея, к примеру, барометр, вы можете ежедневно выдавать верные прогнозы. Например, на небе не облачко, но барометр быстро падает. И несмотря на прекрасную погоду, вы можете смело предсказывать дождь. Ученые-креационисты полагают, что так называемые современные люди нисколько не изменились по сравнению со своими прародителями. А поскольку те были сотворены в шестой день творения, люди существуют на Земле ровно столько же, сколько существует сама Земля. Исходя из этого, креационисты предсказали, что чем больше будет развиваться палеонтология, тем больше будет найдено в древнейших породах ископаемых останков людей, ничуть не отличающихся от нас. Этот прогноз привел эволюционистов в состояние шока. Согласно эволюционной теории, история современного человечества гораздо короче истории Земли. При всей своей любви к большим числам, эволюционисты отвели человеку всего 35 тысяч лет и были очень удивлены, когда несколько лет назад, в свете последних научных открытий, этот возраст пришлось увеличить почти втрое. Теперь считается, что современному человечеству 92 тысячи лет. Таким образом, эволюционисты были вынуждены признать, что человек старше многих существ, от которых он якобы произошел. Разумеется, все эти цифры весьма и весьма преувеличены. Здравый смысл требует уменьшить их на порядок и таким образом привести в соответствие с библейским летоисчислением. Но факт остается фактом. Прогноз ученых-креационистов оправдался. Найдет подтверждение и их идея о том, что дата рождения современного человечества будет отодвигаться все дальше и дальше в прошлое.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Откройте послание Ефесянам, 1 главу, прочтем 2 стиха из 1 главы, 9 и 10 стихи. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христа». Так читаем мы в двух стихах, 8 и 9, 1 главы послания Ефесянам. В мире было, есть и остается много тайн, которые зачастую беспокоят людей неверующих. Тайна возникновения жизни на земле, тайна борьбы за существование, много есть других тайн, но нас радует то, что христианин, рожденный свыше, получает от Бога особый дар мудрости, той мудрости, которую не могут принять, не могут вместить люди неверующие. В послании Ефесянам апостол Павел пишет так: «Бог открыл нам тайну воли Своей по Своему благоволению». Но здесь важно подчеркнуть, что это откровение Бог дает только в Нем, то есть в Иисусе Христе. Другими словами, принятие этой тайны связано с принятием Христа в сердце, связано с уверованием в Него как в личного Спасителя. Люди, которые живут вне Христа, по сути дела, ходят во тьме. Их беспокоят проблемы перенаселенности мира. Их беспокоит быстрое потребление и уменьшение земных энергетических ресурсов. Их беспокоит самоуничтожение человечества. Разумеется, это серьезные вопросы и еще более серьезные проблемы. Но, дорогие друзья, радиослушатели, мы приглашаем вас поднять свой взор к небу, обратиться к Иисусу Христу и принять Его вечное спасение и Его мудрость, исходящую от Небесного Отца. Только тогда вы увидите себя в другом свете и поймете смысл жизни, свое назначение, личное назначение на земле, и будущее не будет вас пугать. Послание к Колоссянам, 1 главе, в стихах 16 и 17, мы читаем такие слова: «Ибо им создано все», то есть Иисусом Христом, «что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и все для Него создано, и Он прежде всего и все им стоит». Здесь речь идет об Иисусе Христе. В Иисусе Христе Бог Отец Иегова, Бог открывает людям великий план спасения человека-грешника. Наш текст сегодня говорит, что тайна открылась в полноте времен. Слово «устроение» с оригинала можно перевести как «экономика», то есть «хозяйство». Мир – это большой дом, это большое хозяйство, которое подчиняется определенному порядку и ведется с определенной целью. История мира делится на следующие большие периоды. Первый период – человек до грехопадения, без познания греха. Он подчинялся непосредственно Богу. Второй период – человек от грехопадения до потопа. Не имея определенного закона, этот человек жил по преданию предков и по совести. И третий период – от Ноя до Авраама. Человек жил при организованном обществе, подчиняясь его законам. Четвертый период – от Авраама до Моисея. В этот период израильскому народу были даны особые обетования – от Моисея до Христа, это пятый период, израильский народ находился под законом Моисея. А другие народы жили в моральной нечистоте, как мы читаем в первой главе Римлянам. Особенно ясно об этом говорит 20 стих первой главы послания Римлянам. И шестой период – со времени Христа.
это началась полнота времени, то есть конец всех времен, ожидаемый пророками и святыми древних времен. Вот об этой полноте времен и говорит апостол Павел. «С приходом Христа было положено начало пришествия Царства Небесное через новое общение Бога с человеком, через кровь Иисуса Христа. Чтобы вступить в это Царство Бога, человеку необходимо возродиться. Возрождение есть определенный водораздел между миром и Царством Божьим, между прежней и новой жизнью. На основании закона творения мы рабы, а на основании закона возрождения мы дети Божьи. Это право, которым восторгались первые христиане. Это право пришло со Христом. Оно заставляло их, первых христиан, хвалиться открытой тайной, заставляло их странствовать, проповедовать, трудиться на благо всего человечества. Церковь, состоящая из возрожденных душ, это новое Божье хозяйство, это новый Божий дом, а Бог – хозяин этого дома. В 13 главе Евангелия от Матфея содержится одна притча, или передана одна притча о Царстве Небесном. Здесь мы находим сравнение с полем, с садом, с сокровищем, и все эти сравнения говорят нам о великом домоуправителе. Церковь – это владение Бога, это дом Божий, святые верующие – это члены дома Божия, служители Божии – это домостроители тайн Божьих, Христос – это глава церкви, Он стал соединяющей лестницей между небесным и земным. Вот почему, друзья мои, мы и зовем всех воспользоваться этой лестницей, примириться с Богом, потому что только в этом спасение человека. Друг радиослушатель, да поможет Господь вам найти в Иисусе Христе это вечное спасение. Вы слушали радиобеседу «Капля росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче, говорит Николай Водневский. До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире.

Доброе утро. Я рад, что буду выступать перед этим собранием. Этим утром и днем мы будем проводить разъяснение Библии. Разъяснение Библии — это пища, чтобы накормить своих людей. Недавно, и я имею в виду последние пару месяцев, я сам питал свою церковь теми разъяснениями, которыми поделюсь с вами сегодня утром и после обеда. Эту пищу я давал своим прихожанам и решил поделиться и с вами. Этим утром я хочу говорить с вами, хочу разобрать Псалом 90. В Псалме 90 говорится о мире среди опасностей, о чувстве безопасности, о чувстве защищенности посреди опасных обстоятельств. Я начинал служение, и мне с этим очень повезло. Я начинал служение пастором на поддержке в небольшом приходе и был единственным служителем этой церкви. Я начинал в возрасте 24 лет. В этой общине было немало людей преклонного возраста. И когда я приступал к служению, мне сказали, тебе нужно их навещать. Так что каждую неделю я приезжал к ним домой и в дома престарелых, и раз в пару месяцев виделся с каждым из них. Я много времени проводил со старшими людьми. Мне тогда было 24, и я такого раньше не делал. И среди прочего я заметил, на что особо обратил внимание, они много переживали. Мне было совсем непривычно, как сильно старшие люди переживают, а переживали они очень много. Переживали о своих детях, переживали о внуках, переживали о соседях, о друзьях и переживали о себе. Если это были муж и жена, они переживали о здоровье друг друга. Они постоянно переживали, а я помню, думал про себя. Ох, уж эти старики. У них просто нет мира. Ведь мы же христиане, нужно просто доверять Иисусу. Этого всего не случится. Они о многом переживают, но этого не случится. Когда я сам стал постарше, я видел, как все эти вещи случались. С течением лет с моими знакомыми, с детьми, внуками, друзьями, соседями, да и со мной. И сейчас я понимаю, да, в молодости у меня был мир. Но это был глупый мир. Это был мир от глупости. Не спешите критиковать, это был приятный мир. Но в нем есть проблема. Проблема в том, что он слишком хрупкий. Мало того, если ваш мир действительно порожден такой вот наивностью о жизни, и обратите внимание, члены церкви часто принимают такой мир, потому что вся культура учит их принимать такую наивность. Особенно американская, ведь если с американцем случится что-то плохое, мы подаем в суд. Потому что это неправильно. Жизнь такой быть не должна. Кто-то виноват. И если вы живете такой наивностью, ваш мир закончится. Ему придет конец. Его заменит беспокойство. Мои старики были полны беспокойства. К этой тревоге приложится горечь. Потому что этого не должно было случиться. Но есть, кстати, совсем другой мир. Давайте назовем его умный мир, духовный мир. И в этом псалме рассказано, как его достичь. Однако же, читая его первый раз, обратите внимание, насколько просто истолковать его неправильно, неправильно его понять или объяснить. Я подведу итог этого вступления. Как найти мир посреди жизни, полной опасностей? Ведь жизнь очень опасна и полна скорбей. Ведь каждый день стон новых вдов, крик сирот бьет небо, и оно дрожит и вторит. Это, кстати, Шекспир написал. Он, кажется, был шотландцем. Был или нет, не знаю. Но это потрясающие строки, потому что они совершенно правдивы. Каждый день. Можно сказать, даже каждый час. А в современном мире может быть даже каждую минуту. Стон новых вдов, крик сирот бьет небо. Как можно найти мир в таком реалистичный покой в таком мире?
Я прочитаю вам отрывок, и мы разберем его в три этапа. Рассмотрим обещание, в основном это первые четыре стиха. Рассмотрим, почему трудно истолковать это обещание, объяснить его правильно, это стихи с 4 по 14. А в самом конце есть личное обращение от Бога. Бог говорит с людьми, и здесь мы увидим решение, как войти в мир Божий. Итак, я читаю 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Во-первых, посмотрим на обещание. Основное обещание, а именно, Богу можно довериться. Если мы в Него верим, то можем надеяться, что Он сохранит нас во времена опасности. Мы видим это в тех метафорах, которые употребляются в первых четырех стихах. Написано, «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя». Прибежище и защиту мы и сегодня воспринимаем как метафору безопасности. А вот тень, скорее всего, мы не воспринимаем так, как жители невероятно жаркой и сухой местности, где не было кондиционеров. Суть в том, что оказаться в тени иногда было вопросом жизни и смерти. Иногда было необходимо спрятаться от солнца. Быть под тенью Божьей означает быть под защитой. Вот тень — образ безопасности, прибежище и защита. Но самым насыщенным является образ крыльев. Он избавит тебя от сети ловца. Интересно, что уже тут мы видим образ птицы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Бог изображается как птица-мать, которая закрывает своих птенцов крыльями. Она защищает птенцов от солнца, дождя и града. Защищает их от хищников. Этот образ тоже часто используется для описания Бога. Самым прекрасным стихом, где об этом говорится, будет, наверное, Руф, 2 глава, 12 стих. «Боаз говорит, да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями». Еще особенно в Псалмах, Псалом 35, «Сыны человеческие в тени крыл твоих покойны». Псалом 56, «На тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Иногда поднимается немного шума из-за того факта, что здесь Бог изображен как птица-мать. Ведь большинство образов Бога мужские, а боги говорят «он». Так что многие люди поднимают из-за этого шум. Но вот, что я об этом думаю. Я не знаю, почему именно так, но скажу вам вот что. Человеческие отцы могут иногда быть отчужденными, разве нет? А вот матери нет. Так что этим, по-моему, Библия и Божественное Откровение рассказывают нам, что Бог — совершенный Отец, потому что Он никогда не будет отчужденным. Он нежный, Он любящий, Он защитник.
С этим мы разобрались. Не так уж и трудно. Это всего четыре первых стиха. Вот что здесь написано. «Если вы доверяете Богу, если Он Бог вашего завета», вот как тут написано «Бог мой». Если вы состоите с Ним в отношениях завета, то можете положиться на Него. Богу завета можно доверять. Он позаботится о нас в беде. Пункт первый. Нам дано обещание. Пункт второй. Как убедиться в том, что мы правильно толкуем это обещание, правильно объясняем его людям, правильно его понимаем? Потому что его довольно просто понять неправильно, особенно в центре этого псалма. Я напомню вам, о чем идет речь. Вот эти слова. Начнем с того, о чем идет речь на первый взгляд. На первый взгляд речь идет о том, что с вами ничего плохого не случится. Потому что, например, стихи 5 и 6, они говорят о заразе и о стреле. Иными словами, жестокость и болезни. А потом написано, «Но к тебе не приблизится». Зараза и болезни, насилие. Будешь видеть их, но к тебе не приблизится. Смотреть будешь очами твоими, но к тебе не приблизится. И еще немного дальше в 10 стихе написано, «Не приключится тебе зло». Это еще категоричнее, а потом почти комично. В 11 стихе написано, «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Очень похоже на то, что нам обещают. Если вы верите в Бога и надеетесь на Него, вы даже пальца ноги не ударите. Не ударите даже пальца. Плохие вещи будут случаться, но не с вами. Вред. Ничто не причинит вам вреда. Даже пальцем на ноге не ударитесь. И вот, так ли толковать эти стихи? Можно ли объяснить их так? Если действительно доверять Богу, ничего действительно плохого не случится с вами. Тогда будет правдивым обратное, а именно, если с вами происходит что-то действительно плохое, вы не доверяете Богу. Если вы утверждаете, с теми, кто доверяет Богу, не происходит зло, то обратная сторона этого, если с кем-то случается зло, это все недостаток веры, нужно молиться, больше доверять Богу. Правильно ли это толкование? Нет. Почему? Есть три причины, по которым нужно очень-очень подозрительно относиться к такому толкованию. Первая причина. Я хочу заложить один принцип. Если вы очень-очень-очень хотите, чтобы у какого-нибудь стиха было именно такое значение, то опасайтесь, когда обнаружите именно его. Если вы когда-либо окажетесь в ситуации, когда вам ну очень-очень хочется, чтобы у стиха было именно такое значение, с большим подозрением отнеситесь к самому себе. Проверьте дважды, трижды, читайте, говорите с людьми, только не принимайте этого сразу. Если вы слишком доверяете своему суждению, есть еще доктрина греха. Но это отдельная лекция и даже конференция, я об этом сейчас говорить не стану. Когда вы понимаете суть греха, вы должны понимать... Когда вы видите текст, который полностью совпадает с тем, что вы хотите услышать, будьте осторожны. Во-вторых, даже в перспективе Ветхого Завета, а перспектива Ветхого Завета ограничена, но даже в перспективе ветхозаветных книг, например, книги Иова, прочитайте ее и увидите, что нельзя так толковать Псалом 90. Почему? Потому что вот Иов, он страдает, при этом ужасно. Приходят его друзья, и хотя и не цитируют 90-й псалом, они верят, что если человек действительно верит в Бога, то ничего плохого с ним не случится. А раз ты попал в такую беду, то значит и в Бога не верил. Вот так они понимают этот принцип, это обещание, и применяют это к Иову. Они спорят с Иовом, и он называет их жалкими утешителями. «И с вами умрет мудрость, он полон горечи и все такое». В самом конце, естественно, появляется Бог и произносит очень интересную фразу. Он смотрит на друзей Иова, Элифаза, Валдада и Сафара, смотрит на этих друзей и говорит, «Вы не говорили обо мне правды». Это сам Бог обращается к людям, которые думают, «Если верить Богу, зло с тобой не приключится, а если случится зло, значит, ты в Бога не веришь». И Бог говорит, «Это неверно». Вот, пожалуйста, это просто неверно. Так что даже в границах Ветхого Завета мы находим такое доказательство.
Но вот последняя причина, по которой нельзя так понимать эти стихи. И нужно убедиться, что ваши прихожане не понимают эти стихи подобным образом. Что зло не приключится, что если вы попадете в страдания, значит, Бог не выполнил своего обещания. Основная причина, по которой вам стоит избегать этого понимания, это потому что сатана хочет, чтобы вы его так понимали. Сатана хочет, чтобы вы верили, будто зло не приключится с вами, если вы доверяете Богу. Откуда я знаю? Помните Шекспира, этого шотландского драматурга? Он еще однажды сказал, что дьявол может цитировать Писание для своих целей. И это, конечно, правда. Это не так часто встречается, но я знаю одно место. Когда Иисус был искушаем сатаной в пустыне. Об этом можно прочитать в 4 главе Луки. Был момент, когда дьявол цитировал Писание Иисусу. Вот вам доказательство. А знаете, какое Писание он цитирует? Псалом 90. Так что мы знаем, что дьявол знаком с этим псалмом. И вот, что он говорит. Я прочитаю из 4 главы Луки. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Тот самый апогей комичности, едва ли не апогей комичности, где Бог, как кажется, говорит нам, «Ты даже не ударишься пальцем ноги, если веришь в Бога». Вот как это толкует дьявол, потому что он знает, как звучат эти слова, и он предлагает это объяснение Иисусу. Все комментаторы, я не могу сейчас развернуться и полностью растолковать все искушения Иисуса, но все комментаторы говорят, что здесь сатана пытается отговорить Иисуса не идти путем страдания, не идти на крест. Он говорит, зачем тебе получать все царства мира таким способом? Я могу дать тебе все царства мира без необходимости проходить через страдания. Иными словами, он пытается убедить Иисуса не проходить страдания. А тут конкретно он пытается сказать, «Если Бог разрешает тебе страдать, значит, это не добрый Бог». Посмотрите, он так и говорит. «Нельзя идти путем страдания, это неправильно». Если Бог допускает страдания, значит, Он не исполняет свои обещания. Вот как говорит сатана. Я хочу, чтобы вы знали, сатана в высшей степени стратегичен. Я обращаюсь к вам как к собранию служителей. Если сатана отчаянно стремится, чтобы верующие в Бога верили, что Бог не допустит страдания в их жизни, или не допустит, чтобы с ними случилось что-то серьезное, очень плохое, то должно быть это один из самых стратегических способов, которым он может разрушить силу этого обещания в нашей жизни, а может быть даже нашу веру в Бога. Он это знает. И, между прочим, до сих пор верно, что если выйти на улицы Нью-Йорка и спросить, верят ли люди в Бога и христианство, а они ответят «нет», а потом спросить у них основную причину, мы делали так время от времени, и чаще всего угадайте, по причине страдания. Если бы Бог был добрым, Он не дал бы мне страдать, Он не дал бы этому случиться. Сатана хочет, чтобы именно так мы и думали. Интересно. Так как же нам различать сатанинское толкование? Это одно из мест, которым сатана трактует Писание и, между прочим, трактует неправильно. Мы надеемся, что неправильно. Поэтому я назвал эту лекцию «Толкование от сатаны». Он активен, он так и делает, и несет это понимание всюду. И как нам понять, что сатанинское толкование неправильно? Сравнить Писание с Писанием. Одна из 39 статей англиканского вероисповедания — нельзя толковать одну часть Писания так, чтобы она противоречила другой. А это значит, если сравнить этот псалом с остальным Писанием, я уже так сделал с книгой Иова. Что мы увидим? Повествование и два утверждения. Особенно второе из этих двух утверждений, которое не так хорошо известно, покажет вам, что сатанинское толкование неверно. Первое. Рассмотрите любую библейскую историю, например, про Иосифа. Иосиф — любимый сын. Иаков разрушает весь порядок в своей семье. Все потому, что он всегда больше любил. Начнем, кстати, с того, что многоженство не работает. Просто сообщаю вам, что оно не работает. Если чему нас учит книга Бытия, так это тому, что многоженство не работает. Вы понимаете? Люди приходили ко мне и говорили,
Это уже другая тема, но я должен поговорить о ней. Мне дали на проповедь чуть больше времени, чем обычно. Люди приходили ко мне и говорили: «А Библия ведь поддерживает многоженство. О чем это вы?» Ну вот, у всех ветхозаветных героев было больше одной жены. А я у них спрашиваю: «Вы вообще Библию читали?» Если книга «Бытия» поощряет многоженство, то худшей рекламы не бывает. И знаете, Роберт Алтер, один из великих еврейских историков, исследователь иудейства и древнееврейских писаний, и сам он еврей, он говорит, что в некотором смысле книга «Бытия» — это опровержение, дискредитирующее полигамию и первородство. Потому что так, как мир ведет дела, «Бытие» рассказывает, что Бог никогда так не делает. То, как мир ведет свои дела, — это катастрофа. Итак, у Иакова две жены. Одну он любил больше другой. Это уже трагедия. Тогда его любимая жена умирает, и он больше любит ее детей, чем всех других. Это отравляет их отношения. Когда Иосиф, один из любимых сыновей, видит сны о том, как его отец и братья кланяются ему, это в конце и произошло, но мы воспринимаем это слишком духовно. Психологически, вы знаете, что это значит? У него были видения величия. Ему снились сны о том, что он лучше всех остальных. Он не просто был заносчивым, он чуть не стал необыкновенно эгоистичным, самовлюбленным человеком, воспринимающим все как должное. Его ждала жалкая жизнь. Тем временем, его братья были убийственно озлоблены. Тут его продают в рабство, там его тоже предали, и он попал в тюрьму. И год за годом, вероятно, Иосиф взывает к Богу, но Бог не отвечает. Однако же, если бы не эти года молитв без ответа, года за годами беспристрастных страданий, Иосиф никогда не стал бы великим человеком. Его братья не нашли бы духовного исцеления в раскаянии. И многие тысячи людей умерли бы от голода. А это значит, что если бы Бог не дал Иосифу пострадать, без этих страданий все обернулось бы намного хуже. Как только мы начинаем читать эти повествования, мы понимаем, минуточку, я не уверен, что эти обещания можно понимать так, как я хотел бы их понимать. Тут больше уровней, все намного сложнее. И естественно, как вы помните, в книге «Бытия» 50.20 Иосиф говорит своим братьям, подводя итог всему этому: «Вы хотели сделать зло, но Бог обернул это на добро». Многие люди говорят, что это как бы ветхозаветный вариант известного утверждения из послания Римлянам 8.28. Я помню, как мама рассказывала мне Римлянам 8.28, когда я был очень-очень маленьким. Это был один из моих любимых стихов. Вот только нужно убедиться, что вы понимаете одно слово из этого стиха. Оно не должно выпасть. Не забудьте его и не пропустите, и не упустите его значимости. Все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по его изволению. Если говорить «все содействует», извините, если говорить «все содействует ко благу», это создаст впечатление, что в каждом плохом событии можно найти хорошее, и во всем, что происходит, можно найти добро, если только поискать хорошо. Извините, но этого нельзя сказать об изнасиловании или геноциде и о многих других вещах. Этого не стоит говорить. В этом мире есть множество вещей, которые Бог не вложил в этот мир, когда его проектировал. Однако, если мы читаем этот стих «все содействует», «содействует ко благу», то это значит, что с точки зрения вечности, а на данный момент она доступна только Богу, а позже и нам, с точки зрения вечности, когда мы увидим все, что происходит, хорошее, плохое и ужасное, мы увидим, что Бог применяет свою силу таким совершенным образом, что все зло в конце концов приведет только к большей славе Божьей, к большей славе и радости для нас. И это будет окончательной победой над злом.

помочь нам понять, почему Бог допускает страдания и зачем Он их допускает. Ну, послушайте, это звучит очень близко к 90-му псалму. Насколько это поразительно, послушайте. Луки 21 глава, 16 по 18 стих. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос головы вашей не пропадет». А? Погодите, вы слышали? «Некоторые из вас умрут, но и волос головы вашей не пропадет». Это что, один и тот же стих? «Некоторых из вас умертвят, но и волос головы вашей не пропадет». А потом, и все это синодальный перевод, все это буквально. «Терпением вашим спасайте души ваши». Вот что этот стих говорит нам. С одной стороны, нам говорят, «С вами случится большое зло, но я вас сохраню». «Некоторые из вас умрут, но я сохраню вас». А потом добавляют, «Терпением вашим спасайте души ваши». Будьте осторожны, современные переводы пытаются усовременить эти слова. Но если взять их буквально, там написано, «Вы спасаете ваши души, только если проявляете терпение в страданиях». И, по-моему, значение тут следующее. Если вы любите что угодно больше, чем Бога, оно овладеет вами. Даже хорошие вещи. Если вы живете ради своих детей, если они больше важны для вас, чем Бог, вы задушите их, вы отгоните их чрезмерным контролем. Вы будете слишком привязаны к ним. Естественно, если вы любите деньги, зарабатывать деньги, любите работу, если вы любите что угодно больше, чем Бога, что бы то ни было, вы не владеете своей душой, вы подчинены. И вы не сможете справиться с трудностями жизни. Почему вы не сможете с ними справиться? Потому что если хорошие вещи для вас не просто хороши, но первостепенны, если в них ваша значимость и безопасность, когда им что-либо угрожает, вы не просто испытываете огорчение, это для вас катастрофа, это провал. Теряется ваша тождественность, теряется смысл жизни, потому что это все было слишком важно для вас. Однако, если среди страданий под угрозу попадает одно из важных для вас вещей, а вы цепляетесь за Бога и проявляете терпение в этих страданиях, ищете Его среди этих страданий, в действительности вы отдаете Ему свою душу. Если вы жили ради денег, и приходит финансовая катастрофа, вы переживаете крах, можете бежать от жизни, обратиться к порнографии, завести любовные связи, изменить супругу, всякие другие вещи, что докажет, что ваша душа не в ваших руках. Или вы можете обратиться к Богу и сказать, «Ты мое настоящее сокровище, вам будет трудно и сложно, вы будете терпеть, будете повиноваться и молиться, делать то, что необходимо, держаться за Бога, пока шторм не пройдет, и в конце, из-за того, что вы доверили Ему свою душу, она останется в сохранности. Терпением вашим спасайте души ваши». Вот что Бог говорит. «Некоторые из вас умрут, но и волос головы вашей не пропадет». Что это значит? Он говорит, настоящего вас, настоящую суть, вашу вечную сущность я сохраню в полной безопасности. Мало того, среди страданий я сделаю ее еще безопаснее. Потому что если среди страданий вы сможете вложить больше своей любви в меня, чем в те вещи, если вы сможете опереть свою жизнь на меня больше, чем на те вещи, я сделаю вас готовыми к настоящей жизни. Я делаю вас готовыми справиться с этими страданиями. Я создам внутри вас новый мир и стабильность. Иными словами, если вы не переживете страдания, не дадите им очистить вас, приблизить вас ко мне, вы никогда не сможете справиться с проблемами. Ирония в том, что если бы Бог действительно хранил нас ото всех бед, мы были как Иосиф. На некотором уровне мы были бы поверхностными, хрупкими, уязвимыми, считали бы, что на все имеем право. Все, кого я знаю, кто жил сравнительно безмятежной жизнью, никто не живет совершенно безмятежной жизнью. Но иногда можно дожить до 40 лет, не повстречав ничего чрезвычайно плохого в жизни. Может, даже до 50. Но все из моих знакомых, у кого была так называемая безмятежная жизнь, она была вот такой. Глубокой, как Иордан, по щиколотку. По большей части. Как я слышал, сам никогда не видел. Итак, о чем мы тут говорили? По сути, речь шла о том, что нельзя толковать этот текст так, как толкует его сатана.

Вместо этого нужно говорить, что именно. Это последний пункт. Давайте посмотрим, что здесь уточняется и указывается, как можно достичь этого мира. И самая последняя часть выглядит как-то так. Это стихи 14, 15 и 16. Это прорицание, слова напрямую от Бога. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, и с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Во-первых, опять-таки, даже в границах Ветхого Завета здесь есть большее уточнение. Оно пригодилось бы нам раньше, но тут Бог прямо говорит: «Я с ним в скорби». Здесь не написано «Я избавлю его от скорби», «Никогда не дам злу приключиться с ним». Похоже, будто именно это он говорит раньше. Но в свете остального Писания, с правильным контекстом, и даже здесь мы видим, если бы Бог действительно хранил нас от любых проблем, это было бы для нас хуже всего. Иронично, это знание Бога, сколько бед мы можем выдержать, помогает нам спасти наши души, вырасти и стать сильнее, устойчивее, найти мир. У него есть программа. И если бы он не подвергал нас этой программе, это было бы для нас хуже всего. Так что здесь он уточняет и говорит: «С ним я в скорби, я не избавлю его от скорби, не дам злу приблизиться, оберегу его от проблем». Точно так же Сидрах, Месах и Авденаго. Бог не сберег их от печи, он был с ними внутри печи. Вот что он говорит. Однако нужно еще помнить, чтобы действительно... Я надеюсь, что вы примете то, что я собираюсь вам рассказать. У меня есть друг, исследователь Ветхого Завета Чемпер Ломен. Он рассказывал, что, посмотрев «Шестое чувство», знаете тот фильм «Шестое чувство»? Он не понимал, что происходит до самого конца. Когда он понял самый большой секрет фильма, тогда он решил, что это великолепный фильм, и попробовал посмотреть его сначала, месяц спустя. Он понял, что весь интерес испорчен. Он говорит, узнав, что Брюс Уиллис уже умер... Ой, этого нельзя было рассказывать. Когда мы понимаем, что персонаж Брюса Уиллиса уже умер, но еще этого не знает, мы не сможем посмотреть первую часть фильма, не вспоминая конца. Это просто невозможно. Мало того, на втором просмотре мы замечаем, что когда Уиллис разговаривает с кем-либо, тот человек даже на него не смотрит. В первый раз мы думали, что они разговаривают, но на второй раз мы видим, что они даже не смотрят друг на друга. Точно так же нельзя дочитать Библию до конца, увидеть ее окончание, а потом, читая первую часть, не вспоминать об этом. Это просто невозможно. Что это значит в данном случае? Разбирая наше сегодняшнее Писание, я хочу показать вам две вещи. Когда Бог говорит: «Я с ними в скорби», наверное, ветхозаветные писатели думали, что это значит лишь то, что он будет духовно с нами присутствовать. Но мы-то знаем, на что он пошел, чтобы действительно быть с нами в скорбях. Он воплотился, стал человеком. Это значит, что бессмертный Бог стал смертным, неуязвимый Бог стал уязвимым, стал тленным. Христианство — это единственная крупная религия в этом мире, которая знает и верит, что наш Бог в действительности переживал проблемы. Вы знали, что наша религия единственная, чему Богу пришлось искать в себе смелость? Иисусу нужна была смелость. Почему? Потому что Он был уязвимым, Он был смертным. Он знает, каково это — испытать предательство. Он знает, как это — пережить пытки. Он знает, как это — встретить смерть. Он пережил наши скорби. Он пришел к нам и пережил скорби с нами. Так что, читая этот текст, мы находим один из способов, которым мы можем справиться со своими скорбями. Мы можем сказать: «Господь, который ходит со мной, действительно, буквально знает, каково мне». Но не только в слове «скорби» мы видим его воплощение. Мы не можем не видеть его, потому что мы уже прочитали конец книги. А значит, понимаем его слова «с ним я в скорби», помня его воплощение, мы говорим: «Да, он действительно был с нами в скорби». А это один из способов, которым можно спасти свою душу терпением. Второй способ — «избавлю его». Есть еще одно место, в котором Бог говорит о себе как о птице-матери, сравнивает себя с орлицей.
Это 19 глава книги «Исход». Он обращается к народу Израиля на орлиных крыльях. «Я вывел вас из Египта». Это другой способ сказать «Я спас вас по благодати». Так что, когда Бог говорит о себе как о птице матери, как об орлице, орлицы так и делают, кстати, берут своих птенцов и летают с ними. Он говорит: «Я спас вас по благодати, не делами. Я не дал вам закон, а затем вывел вас из Египта. Я вывел вас из Египта по благодати, а затем дал закон. Я не спас вас за то, что вы были хорошими. Я прошу вас быть хорошими, потому что я спас вас». Тут Бог использует метафору птицы-матери, чтобы показать им, что спас их по благодати. Иисус в 13 главе Луки, в 26 главе Матфея, тоже сравнивает себя с птицей-матерью. Он обращается к Иерусалиму. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но теперь это сокрыто от глаз твоих». Комментатор, которого я недавно читал, обратил внимание, что когда Иисус Христос говорит: «Я хотел собрать вас, как птица птенцов под свои крылья», в действительности Он говорит: «Так как вы отвергли Меня, не поверили в Меня, я не смогу этого сделать, я этого не сделаю». Но вспомните, какое поведение птицы-матери Он описывает. Птицы так защищают своих птенцов от непогоды, защищает их от хищников. И от чего Иисус хотел защитить Иерусалим? По контексту, отсюда. Он говорит о суде, над Иерусалимом состоится суд. И Он говорит: «Если бы вы пришли под Мои крылья, я бы защитил вас, но вы не захотели». Погодите-ка. Что это значит? Что Он здесь описывает? Что падет на Него, как на птицу? Есть одна недостоверная история. Я вам расскажу, почему она, по-моему, недостоверна. Это история о том, как смотрители парка осматривали парк после пожара. Они нашли труп птицы-матери на гнезде, перевернули его, и под ним оказались живые птенцы. Мать сохранила их, закрыла своих птенцов от огня. Причина, по которой она недостоверна, это, во-первых, никто не смог обнаружить, откуда она возникла, и, во-вторых, маловероятно, что огонь, убивший мать, не убил бы и птенцов. Но я могу рассказать вам, что помню. Как несколько лет назад в Хоупвилле, Вирджинии, я проповедовал, и один из моих друзей подошел и рассказал, как у них однажды был ужасный град. Градины были размером с мяч для гольфа. Когда он закончился, они пошли посмотреть на место, где было птичье гнездо. Они знали, что там птица с птенцами. И она умерла, но птенцы были живы. Вот как птица защищает птенцов под своими крыльями. Она защитила их от града, потому что он падает на нее, а не на птенцов. Она защищает их от хищников, потому что хищники едят ее, а не птенцов. Это искупительная жертва. Иисус говорит: «Суд падет на меня, если вы придете ко мне, если поверите в меня». Суд пойдет на меня. И вот абсолютный прием против страданий. У меня есть долг, который я не могу оплатить. И тогда я говорю: «Ну погодите, ведь единственный долг, который действительно может меня уничтожить, долг греха уже оплачен. Я болен и могу умереть. Но погодите, ведь единственная болезнь, которая может убить меня навечно, грех, была исцелена. Все это искупительная жертва моего Спасителя. Под Его крыльями я укрылся». И это не просто милая метафора нежности. Это значит, что суд пал на Него. На кресте Иисус Христос посмотрел вниз на людей, предававших Его, отвергнувших Его, которые смеялись над Ним, и совершил величайший акт любви в истории всего мира. Остался на кресте. Град упал на Него. Он был сожжен в огне. Так что нужно смотреть на Него и говорить: «Господь, если Ты был настолько терпелив в страданиях ради Меня, а страдание это было намного больше Моего, бесконечно больше, Тебя оставил Отец. Ты пережил муку и боль всего мира. Ты пережил все, чего заслуживал Я.
«Господи, если Ты был настолько терпелив, страдая за меня, то и я могу быть терпелив, страдая за Тебя». Зная, что Ты терпел страдания, которые Тебя уничтожили, в то время как этими страданиями Ты хочешь сделать меня больше похожим на Тебя. И тогда вы справитесь. Проследите, как толкуете это Писание своим прихожанам. Потому что сатана не спит, пытаясь заставить их поверить в его толкование. Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам взглянуть на истину одного из великолепных обещаний, которое дает нам Библия, что Ты будешь с нами в беде. И в этой беде Ты будешь делать нас более похожими на Твоего Сына, через веру в Сына Твоего, и только через веру в Сына Твоего. Только через веру в Сына Твоего, потому что иначе страдания или сделают нас черствыми, или сломают. Но это одно из наибольших обещаний Евангелия, и мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам понимать это. Я молюсь, Господи, чтобы мы больше жили этим, чтобы мы проповедовали и учили своих прихожан, чтобы и они смогли это лучше усвоить. Мы просим об этом через Иисуса, пострадавшего за нас. Молим во имя Его. Аминь.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передач этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Вы слушаете радиопрограмму Евангелия Христова, которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиано-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христова. Господь наш сказал, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Обратимся к Богу в молитве. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия. Да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

Лишь ты подымаешь все думы, лишь ты просвещаешь умы, огни зажигаешь и тушишь, и к свету приводишь из тьмы. Источник и жизни, и света, ты вечный, немеркнущий свет, и те, кто желает ответа, в тебе лишь находят ответ. Искатели истины вечной разгадку находят в тебе. Ты истинно сильный, предвечный, тебя мы находим в себе. Ты путь к лучезарному счастью, где ждет нас нетленный венец. Ты царь с бесконечною властью, начало всему и конец.

Апостол Павел стоит перед Верховным судом Рима. Его враги обвиняют его в мятеже и что он является одним из вождей назарейской ереси. Судья его – правитель Феликс. Об этом мы читаем в 24 главе книги Деяния. Между прочим, интересно отметить, что враги христианства, будь то в первом столетии или в наше время, всегда избегали прямо и открыто признаться, за что они гонят верующих. Они почти без исключения скрываются за другими причинами, почему они преследуют детей Божьих. В данном случае Павел опровергнул все обвинения иудеев, и Феликс, его судья, вместо того, чтобы его освободить, желая угодить иудеям, отсрочил решение о Павле и оставил его в узах на целых 2 года. Дальше, читая 25 главу, мы опять находим Павла на суде. И на этот раз его судья Фест. А в 26 главе, продолжая быть подсудимым, судья его царь Агриппа. Выходит, однако, что во всех 3 случаях не Павел был судим, но сами судьи. Все 3, Феликс, Фест и царь Агриппа, думали, что они решат судьбу слуги Господнего, но на самом-то деле, после того, как каждый из них услышал свидетельство апостола Павла, должны были решить не его судьбу, а свою. Так бывает слушающим Божью весть. Он стоит перед судьей всей земли, Богом Саваофом, так что всякий раз, когда человек слушает Слово Божие, он стоит перед судилищем Божьим и делается ответственным всему тому, что он слышит. Мой друг, ответ твоего сердца решает твою судьбу. Да, судьбу вечности. О, дал бы Бог, чтобы сегодня мои слушатели приняли решение не такое, как эти 3 человека, но дали бы правильный ответ. Не мне, ибо я только голос вопиющий в пустыне, но Богу, судьи всей вселенной. Нашей сегодняшней беседой я хотел бы ограничиться 1 судебным процессом, вернее его результатом, о чем, как я уже сказал, мы читаем в 24 главе книги Деяния. Для этого я прочту несколько стихов из этой главы, начиная с 24 стиха. Гласит это место так. «Через несколько дней Феликс, пришед с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. В первую очередь познакомимся с этим человеком Феликсом и его женой Друзилою. Затем послушаем проповедь апостола Павла, сказанную им, и, наконец, посмотрим, какое Феликс принял решение и каков был результат этого решения. Во-первых, кем были эти люди Феликс и Друзила? Феликс и его двоюродный брат были в одно время рабами у императора. Император их очень полюбил, и они скоро заняли почетные места при царском дворе. Феликсу дана была должность прокурора всей провинции Иудеи. Историк Таситус так описывает Феликса. Он владел своим авторитетом и исполнял его в духе раба со всей жестокостью и сладострастием. Феликс в это время был женат на Друзилле, еврейке, красавице, но с таким же подлым сердцем, какое имел он сам. Она была одна из иродов, сестра царя Агриппа, с которым мы встречаемся в следующей главе, и дочь царя Ирода, который, если припомните, в 12 главе сказано, что был изъеден червями. Он тот, который убил Иакова и которого ангел Господень поразил этой ужасной смертью.
Феликс своим коварным путем убедил Дразилию оставить своего законного мужа и вместо этого жить с ним. Если написать правдивую характеристику этих двух людей, то она была бы самой позорной, полной разврата и насильства. Его престольный двор потопал в пьянстве, распутстве, в оргиях и даже в крови людей, которые по его приказу были убиты. И вот он, Феликс, и его сожительница стали лицом к лицу с узником Павлом. Они сами попросили послушать Павла, так как знали, что это был сильный и убедительный проповедник. Может быть, однообразие и монотонность престольной жизни побудило их желание послушать этого странного человека для забавы. Они услышали, однако, чего не ожидали. Узник Павел делается голосом их совести, их обвинителем. Нет, он не говорил, как какой-нибудь греческий философ, но как человек, пламенеющий Божьим огнем. Да, при первой встрече этих людей Павел стоял обвиняем перед Феликсом, а теперь Феликс стоит виновным перед Павлом. Павел теперь судья, а Феликс и Друзила подсудимые. Заметьте, что Павел не льстил этим людям, несмотря на то, что отлично знал, что они имели власть или присудить его на смертную казнь, или освободить его. Он не о себе думал, но зная, что они грешники и что однажды они должны будут предстать перед судилищем Божьим, он сразу начинает со своей проповедью. И о чем говорит он? Он не говорил о каких-то отвлеченных предметах, не относящихся к сути дела. Нет, он проповедует им о праведности, о воздержании и о будущем суде. Он не подольщался к ним. Тут вы не услышите никаких ласкательных слов. Говорит посланник Божий, и речь его горит Божьим огнем. Он начинает свою проповедь о праведности. Какую же праведность имеет он в виду? Павел проповедовал только об одной праведности, о праведности Божией, которая возможна только верой в Господа Иисуса Христа. Это значит, что он им напомнил о Божьей ненависти к греху, что Бог может принять грешника только когда он приходит к нему в покаянии и верой в Сына Его, Иисуса Христа. Да, он говорил о праведности людям, которые были исполнены всякой неправдой. И тут он призвал их к покаянию. Но дальше он им говорил о воздержании, о чем они, видно, ничего не знали. Они растрачивали свои силы в грехе, позволяя себе всякого рода распутства. Павел знал о их грязной, подлой жизни и не боялся сказать им всю истину. Но Павел также сказал им о будущем суде. Эту важную истину он не упустил из своей проповеди. В настоящее время непопулярно говорить о грядущем возмездии Божьем за грех и беззаконие. Да, мой друг, ты можешь продолжать в грехе, но не забудь, один день ты должен стать перед святым и праведным Богом. Как положено человеку однажды умереть? И кто смеет оспаривать факт смерти? Так и суд после смерти, говорит Слово Божие. Павел напомнил своему римскому судье, что в один день он должен будет сам предстать перед Всевышним судьей. Да, что будет другой суд, будет другое судебное дело, и будет подан иной вердикт. Слыша это верное свидетельство посланника Божьего, сказано, что Феликс пришел в страх. Слово Павла коснулось этого грешника до глубины сердца, так что он трепетал от страха. Он вдруг предвидел весь ужас грядущего Божьего суда. И, будучи под таким сильным влиянием Духа Святого, он все же принял решение, которое оказалось пагубным для его души. Он в этот момент понял настоящее положение своей души. Но, увы, это недостаточно. Мой друг, ты можешь быть убежден, что ты грешник. Ты можешь трепетать от обличающего действия Духа Святого. Ты можешь знать точно, как получить прощение грехов и все же не быть спасенным.
Все зависит от того, какое примешь ты решение. Вы заметили, каков был ответ Феликса? Он не возражал тому, что говорил Павел. Он даже не протестовал, он только отложил решение на другое время. «Теперь пойди, — говорит он, — а когда найду время, позову тебя». Другой раз он выслушает Павла, может быть, при более удобных и благоприятных обстоятельствах. Но, увы, этот благоприятный час никогда больше не представился ему. Феликс продолжал в грехе, и история говорит нам, что он вернулся в Рим осужденным и получил бы смертный приговор, если бы не по ходатайству своего брата, который остался любимцем императора. Не раскаявшись, Феликс продолжал свою распутную жизнь и умер рабом греха и страсти. Помните, фараон отложил свое решение на завтрашний день, Феликс на более удобное время, и оба они погибли. Какая страшная ошибка откладывать спасение! Слово Божие говорит: сегодня, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. В другом месте сказано: вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Да, друг мой, как думаешь ты избежать суда, пренебрегая Божьим призывом, откладывая спасение твоей души со дня на день? Возможность, дарованная теперь, может больше никогда не представиться тебе. Призыв, который ты сегодня слышишь, с его огненным чувством ты можешь больше никогда не пережить. Дух Божий, который так настойчиво увещевает его слушать, может обойти тебя завтра. Не ожесточай сердце твое, когда Господь приходит к тебе с милостью, а то Он может в следующий раз поступить с тобою в ярости. О, как страшно пасть в руки Бога живого! Мой друг, ты не первый раз слышишь Евангелие. О, не ожесточай сердце твое! Может быть, ты не раз намеревался отдаться Господу, но еще этого не сделал. Ради Христа, ради твоей бессмертной души не откладывай больше твое спасение. Рассказывает, как кто-то видел сон, что он взят был в ад, где сатана держал важные заседания. Обсуждался серьезный вопрос о том, как лучше всего погубить человечество, как можно уничтожить самое большее число душ. И были сделаны разные предложения демонами на этом заседании. Один так советовал, а другой так. Например, один из них просил, чтобы его послали проповедовать атеизм, что, мол, Бога нет. «Нет, — сказал сатана, — люди этому не поверят. Сколько раз я это пробовал?» Другой сказал: «Надо убедить людей, что Бог так свят, что только добрые люди могут его достичь, то есть они должны надеяться на свои добрые дела». «Нет, — опять сказал сатана, — они скоро поймут, что так человек не может спастись». «Пошли меня! — воскликнул третий демон. — И я им скажу, что спасение только через Иисуса Христа и Его пролитую кровь, и что каждый верующий в Него спасен будет. Но я им шепну: время хватит, в другой раз. Иди, — сказал Луцифер, — и будешь иметь успех». В эту ложь люди поверили больше, чем в какую другую. Бесчисленное множество душ ушло в вечную погибель, потому что они ожидали более удобного времени. В течение ранних лет служения известного евангелиста Муди в городе Чикаго его собрание посещал один человек, который не раз думал принять Христа как своего личного спасителя. Однако, когда Муди убеждал его не откладывать свое спасение, но принять Христа, то он отвечал: «Я не могу сейчас. Сотрудник моей фирмы будет надо мной смеяться». И со временем он перестал совсем ходить на собрание. Но в один день его жена пришла к Муди и убедительно просила, чтобы скорее пришел поговорить с ее мужем, так как он сильно болен. Врачи сказали, что ему осталось немного жить. Брат Муди нашел его на этот раз готовым слушать. И он как будто принял Христа как своего личного спасителя. После этого он вскоре поправился, и Муди вновь
его посетив, сказал ему: «Теперь, как вы поправились, когда вернетесь на собрание, то я хочу, чтобы вы публично заявили вашу веру в Иисуса Христа». Через неделю после этого жена этого человека опять позвала брата Муды, прося его скорее прийти к ним. Муж вдруг вновь заболел, и на этот раз врачи определенно говорят, что смерть неизбежна. «Будьте добры, поговорите с ним еще раз», — просила женщина. Муды пошел, но, подходя к его кровати, больной сказал: «Господин Муды, я не хочу, чтобы вы со мной больше говорили. Это мне не поможет. У меня была возможность, но я ею пренебрег». И как Муды его не увещевал и убеждал, что

лето, а я не спасен. К вечеру, когда человек этот совсем ослабел, стоял уже на пороге вечности. Друзья его уловили его последний шепот. Прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен. И с этими словами на устах он ушел в вечность, страну, с которого возврата нет. О, вы, которые слышите эти слова, почему не оставить ваш грех и взыскать Господа, пока можно его найти? Призови его сейчас, не откладывай это важнейшее из всех решений, ибо отсрочка такого решения может значить потеря твоего спасения. Откликнись на его призыв сегодня, пока еще слышишь его голос. Не откладывай, потому что причины откладывать нет. Откладывать значит лишить себя самого большого благословения, спасения души. Отсрочка может кончиться смертью. Поэтому приди к Господу Иисусу Христу, к Спасителю, сейчас, и проси, чтобы Он тебя простил, и иди следуй за Ним. Сделай это теперь, ныне, говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Завтра для некоторых из вас окажется поздно. Прекрасен пир в чертоге золотом. Тебя Господь зовет быть гостем в нем. Есть место там, и дверь не заперта. Ее открыл Спаситель для тебя. Входи, входи, пир это для тебя, и чаша там весельем полна. Все счастье там, вся радость, о, входи, Господь зовет, ты голосу внемли. Светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет, затворены врата. Немедли, приди сейчас, он примет, он простит, и он спасет.

повести «12 приключений в Старице», которую написал для вас Виктор Ахтеров. Вы уже познакомились с ее главными героями – Денисом, Машей и Колей, и, наверное, полюбили их. Сегодня приключение третье. «Дедушка Степа». Читает Ольга Швецова.

0: потому что охрана природы – дело каждого. Мы должны жить в согласии с природой». Такими словами Денис Рыбкин закончил свое сочинение на тему «Человек и природа». И вовремя, потому что как только он поставил точку, прозвенел звонок. Коля сразу подошел к Дениске. И Денис сказал:
1: «Смотри, Ломоносов, у тебя бумаги сейчас из папки выпадут».
2: «Где?»
0: – спросил Коля. И, повернувшись, уронил всю папку. Бумаги разлетелись по всему проходу. Второгодник Димка Дорохов проходил мимо и наступил на белые листы бумаги.
1: «Не сори, Ломоносов!»
2: «Что это?»
0: Подошла Маша Васнецова, подняла один лист и прочитала:
2: «Зигмунд Фрейд о фазах взросления ребенка». «Ничего себе! Ломоносов уже думает, как детей воспитывать! Тебя нужно теперь Зигмундом прозвать! А чем вы сегодня занимаетесь?»
1: «Не знаю»,
0: — ответил Денис.
2: «Может, поиграем на твоей приставке?»
0: Коля прилежно складывал свои листы в папку.
1: «Надоело! У меня есть приставка, но всего 3 игры.
2: «А у меня их целая куча! Только вот приставка не работает!»
1: «Вот это да!»
0: Кипа бумаг чуть-чуть снова не вылетела из папки.
2: «Так что, собираемся у тебя в 4?
1: «Хорошо, в 4 у меня. Только, Васнецова, приноси все игры, которые у тебя есть, хорошо?»
2: «Давай, давай, бей его!»
0: На экране боксер с огромными мускулами, которым управлял пухленький Ломоносов, атаковал другого, который умудрялся избегать ударов Колиного боксера.
2: «Ребята, у нас сегодня будет гость. Оставайтесь на ужин», — сказала Денискина мама, войдя в комнату.
1: «Что-что?»
0: Коля на секунду оторвался от экрана, и в этот момент его боксер ушел в нокаут.
2: «Я говорю, позвоните родителям и оставайтесь с нами ужинать», — сказала тетя Ксения. «Я пригласила на ужин нового соседа, дедушку Степу. Он купил здесь небольшой домик, тот, что в конце улицы, и я с ним сегодня познакомилась. Очень интересный старик».
3: «Ладно, а что у вас на ужин?»
2: «Сейчас ставлю курицу в духовку, да картошка с салатом и пирог с чаем».
4: «У них курица всегда очень вкусная», —
0: сказал Коля Маше. Денискина мама улыбнулась и пошла на кухню. Минутная тишина была нарушена неожиданно.
5: «Ксения! Ксюша! Что это ты задумала? Такой ужин! Меня, что ли, ты встречаешь? Так я уже перекусил. А Дениска где? Где?»
2: «Да не ходи туда, иди в спальню, отдыхай», — сказала тетя Ксения. «Они там играют, не ходи».
0: Дверь распахнулась, и в комнату, шатаясь, вошел мужчина с голубыми, как у Дениса, глазами. Волосы его были растрепаны. От Денискиного папы исходил неприятный запах водки.
5: «Дениска, сынок! Как дела? Как школа?»
2: «Хорошо».
5: «О, Коленька! Привет, дорогой! А это еще кто такая?»
0: Папа указал пальцем на Машу.
5: «Как звать тебя?»
2: «Маша! Маша Васнецова меня зовут!»
0: И она боязливо отошла в сторону. В комнату вошла мама Дениса.
2: «Саша, пойдем, пожалуйста, пойдем. Тебе нужно отдыхать. Пойдем».
0: Она взяла его под руку и повела в спальню.
4: «Дядя Саша пьет. Только ты не бойся его. он не буйный»,
2: – проинформировал Машу Коля.
3: «Давно? Давно он пьет?»
2: Денис ничего не ответил. Он стоял и смотрел в окно, которое выходило в сад. За окном начал накрапывать дождь, и Дениске показалось, что даже небо плакало вместе с ним.
4: «Их 10 лет назад из Москвы выгнали, потому что дядя Саша много пил. Раньше программа была такая – 101-й километр. Алкоголиков выселяли из Москвы, и им нельзя было жить в округе 100 километров от города. А от Старицы до Москвы – около 300 километров. Вот они здесь и поселились. И тут много алкоголиков живет. Мой папа говорит, что Старица – это дыра в центре России. Как только его переведут, мы отсюда уедем».
3: «А твой папа кто?»
4: «Полковник! Он здесь частью командует!» —
2: ответил Коля и снова принялся за игру.
3: «Заходите, заходите, Степан Васильевич!» —
2: засуетилась Денискина мама, открывая двери. В комнату вошел высокий старик с длинной белой бородой. Усы его топорщились в разные стороны, а глаза почему-то смеялись.
6: «Спасибо, Ксения, спасибо», — сказал он, поглаживая бороду. «Так, давайте знакомиться. Меня зовут дедушка Степа, а вас, ребята?»
7: «Я Денис»,
2: — он пожал протянутую дедушкой руку.
7: «А это мои друзья Коля и Маша.
3: Пойдемте сразу за стол. Курица готова».
2: Тетя Ксения вынула курицу из духовки, переложила ее в огромную тарелку и поставила на стол.
3: «Видите, как подрумянилась?»
4: «Ух, какая жирная!»
3: «Садитесь, Степан Васильевич».
6: «Знаете, Ксения, я привык перед едой молиться. Вы не против, если я коротко помолюсь?»
3: «Да нет, что вы, пожалуйста. Только вот у нас иконки нету».
6: «Это ничего», —
2: улыбнулся дедушка Степа и поднял глаза и руки вверх, как будто сверху ему должны были подать большую коробку с подарками.
3: «Что это он делает?»
8: «Тише ты, я откуда знаю?»
6: «Отец Небесный», — начал дедушка, смотря вверх, как будто там кто-то сидел и его слушал. «Благодарю тебя за этот дом, за прекрасный ужин, который перед нами. Благослови всех нас в этот вечер, а также благослови эту пищу. Аминь. Что ж, давайте ужинать».
2: Когда все расселись по местам и принялись за еду, тетя Ксения полюбопытствовала.
3: «Степан Васильевич, я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то вот так молился. Прямо, ну, как бы с Богом разговаривал. Честное слово, где вы так научились?»
6: «Из Библии».
7: «А что такое Библия?» —
2: спросил Денис.
6: «Библия – это книга, которую Бог дал нам, чтобы мы знали, как жить и как с Ним общаться. Библия состоит из Ветхого и Нового Заветов».
3: «А, Новый Завет мы знаем. Это Евангелие, да?»
6: «Да, Новый Завет – это Евангелие. А знаете, что означает слово Евангелие? Знаете?»
4: «Не-а!»
2: – ответил за всех Коля, вытираясь салфеткой.
4: «А что это слово означает?»
6: «Евангелие — это хорошая, добрая весть».
7: «А что это за весть? Это как газета «Вести»?»
2: Все рассмеялись.
3: «Степан Васильевич, лучше расскажите нам, какими судьбами вы в Старицу попали?»
6: «Меня попросили быть пастором небольшой церкви здесь у вас. Вот я и переехал сюда из Твери».
3: «Так вы священник?»
6: «Здесь у вас, кроме православной, есть еще небольшая евангельская церковь. Вот там я и буду пастором. А вообще, я родился в Старице. Хотите, я расскажу все по порядку.
4: Рассказывайте!
6: Коля уже расправился с курицей и с любопытством смотрел на дедушкину белую бороду.
4: Мы любим старинные истории слушать.
6: Ну, тогда слушайте. Значит, родился я здесь в 1928 году.
4: Ничего себе! Еще до войны!
3: Ломоносов, не перебивай.
6: Так вот, когда мне исполнилось 13 лет, грянула война. Папу и моего старшего брата сразу забрали на фронт. Через 2 месяца пришла похоронка, извещающая о гибели отца. А еще через месяц другая похоронка. Погиб брат. А потом старицу захватили немцы. Нацистский режим был ужасно строгий, но мы с ребятами все-таки сумели организовать свою подпольную организацию.
8: «Ух ты!» – заерзал на стуле Денис. «Подпольная организация! А чем вы занимались?»
6: «Помогали партизанам, носили им в лес продукты по ночам».
4: «И что, никто не мог вас поймать? У вас, наверное, была секретная система передачи информации?»
6: «Сначала мы работали очень осторожно, боялись, но потом привыкли и расслабились. А один из полицаев начал что-то подозревать, но виду не подавал. Позже мы узнали, что фашисты уже некоторое время следили за нами. Хотели сначала выведать как можно больше о партизанах, а потом нас, подростков, и всех, кто помогал партизанам продуктами, планировали расстрелять. Мы об этом узнали от одной женщины, которая работала секретарем в немецком управлении.
8: И что вы решили?
6: Как только мы узнали о готовящейся облаве, все, кто помогал партизанам, а это было семей, наверное, 30, решили укрыться в старицких каменоломнях или катакомбах, как мы еще их называли.
8: Трое друзей переглянулись, но не подали виду, что каменоломни для них дело знакомое.
6: Так вот, на следующую ночь все мы, собрав продукты и все, что могло понадобиться, пошли в убежище. А облава намечалась на утро. Потом рассказывали, что нацисты были в бешенстве, поняв, что все помощники партизан скрылись. Дедушка кушал с удовольствием. «Ох, курица вкусная! Ксения, вы настоящая мастерица! Не хуже моей супруги. Она умела готовить».
3: «Я слышала, что она умерла. Давно?»
6: «Год назад. Мы с ней ровно полвека прожили. Если бы опять решать, с кем жизнь провести, не задумываясь, выбрал бы ее. Мы с Зинаидой понимали друг друга».
3: «Дедушка Степа, а немцы знали, где вы спрятались?»
6: «Узнали в тот же день. Только далеко в пещеры заходить боялись. Да и не было особой нужды им нас искать. Они просто поставили охрану у всех входов в катакомбы и ждали, пока мы начнем умирать от голода и выйдем просить у них милости. Но все знали, что милости не будет».
5: «О, да у нас тут целый пир!» —
3: сказал, выходя из спальни, Денискин папа. «Садись, Саша, поужинаешь с нами. Это Степан Васильевич, наш новый сосед».
5: «О, сосед! Так давай выпьем за знакомство!»
6: «Да я не пью, но мне приятно познакомиться с вами».
3: Дедушка протянул дяде Саше руку.
6: «А такой вкусной курицы я давненько не ел. У вас жена готовит отменно».
5: «Да, она у меня молодец. Ну, да я лучше пойду немного отдохну. Ой, а то что-то голова снова разболелась».
6: «Конечно. Отдыхайте, отдыхайте.
3: Вы уж извините,
6: выпил сегодня.
9: Да ничего, в другой раз побольше побеседуем.
6: Все уже закончили ужинать. Может, чай попьем в беседке? Дождик, по-моему, перестал. Только так, побрызгал чуть-чуть. Ребята, обрадовавшись, побежали во двор. Когда все расселись в беседке, Маша спросила:
3: «Дедушка Степа, ну а что дальше было в катакомбах?»
9: «Где-то месяца через два наши войска перешли в наступление. Немцы бежали, но сначала они взорвали все 5 входов в каменоломни. Грохот стоял страшный. По всем подземным коридорам, когда рвались гранаты. И, конечно, все думали, что пришел конец. Ведь мы оказались как бы в большой холодной могиле, и выбраться оттуда, мы знали, было уже невозможно».
6: «А как же вы спаслись?» — спросила тетя Ксения.
9: «В основном там были женщины и ребятишки. И, конечно, все начали паниковать. Но дед Павел всех нас успокоил. Он очень уравновешенный был, никогда не принимал скоропалительных решений. Ему было где-то за 80, видно, жизнь научила. Очень интересный старик был, каждый день он нам читал главу из Евангелия. Так я впервые узнал о Боге». Дедушка Степа подлил себе ароматного чаю. «Так вот, когда все выходы были перекрыты, дед Павел сказал, чтобы мы успокоились и молились, кто как может, а сам пошел молиться в другую комнату и сказал, что он получит ответ от Бога, и мы будем знать, что делать. Надо только молиться и верить. Мы с ребятами сначала думали, что нужно откапывать один из входов, но когда проверили, то поняли, что на это уйдет много времени, не меньше месяца, а продукты были на исходе. Так вот, дед Павел взял Евангелие и пошел молиться. Где-то через час он вышел к нам, и даже в тусклом свете свечей мы заметили, что он улыбается. «Есть ответ!» – воскликнул дед Павел. «Эй, пацаны, берите инструменты, все, что есть, и за мной! Вперед! Будем долбить стену!» И он решительно двинулся к одному из коридоров, протягивая вперед Евангелие. «Бог нам поможет!» Мы схватили кирки и лопаты, которыми благоразумно запаслись заранее, и пошли за дедом Павлом. Сначала он привел нас в большую круглую комнату, из которой в разные стороны шло еще несколько коридоров. Там на выступе он положил Евангелие и сказал: «Запомните, эта книжка поможет кому-то найти жизнь, вечную жизнь. Я оставляю ее здесь. Так мне было сказано. А теперь пойдемте вот по этому коридору». И мы пошли по длинному темному коридору, пока не уперлись в тупиковую стену. «Теперь за работу», – распорядился дед Павел. Долбили мы часа два, как вдруг, после очередного удара кирки, мы увидели свет. Яркий, слепящий солнечный свет. 2 месяца мы жили при свете свечей, а теперь увидели белый день. Как же все радовались! Оказалось, что мы выбрались из катакомб во враге за городом. Никто не знал, что длинный коридор так близко подходил к каменистому обрыву оврага. С тех пор этот овраг и называют Спасовым Яром. Вот тогда я, собственно, и стал верующим. Те истории, которые читал нам дед Павел, навсегда остались в моем сердце. И я понял, что Бог, Он живой, Он любит нас и отвечает на молитвы.
6: А я вот только недавно читала Евангелие. И не могу оторваться. Сейчас я вам принесу, покажу. Тетя Ксения побежала в дом. Ребята сидели молча. Денис смотрел на звездное небо и думал о том, что Евангелие они нашли, наверное, неспроста.
3: «Вот, смотрите, старенькая потрепанная книжица, но очень интересно читать, хоть и непонятно многое».
6: Дедушка взял книжку, подержал ее, потом дрожащими руками открыл. На внутренней стороне обложки были выведены инициалы А.П. Дедушка на минуту закрыл глаза.
9: А.П. Антонов Павел. Дед Павел. Ксения, где вы взяли эту книжку? Где?
6: Да вот, Маша дала Дениске почитать. Маша, опустив глаза, призналась.
3: Я ее в катакомбах нашла. Она там на полочке каменной лежала. Только вы маме с папой, пожалуйста, не говорите. Они не знают, что я туда ходила.
4: И мы там побывали,
6: сказал Коля.
4: Только вы нас не ругайте. Мы угольком номера на стенах ставили, чтоб не потеряться. И у нас провиант был на всякий случай. Мы очень осторожно и предусмотрительно все делали. Даже когда возле входа...
6: Дениска незаметно наступил Ломоносову на ногу, потому что Коля готов был рассказать про змею и до смерти напугать маму. Он, если начнет рассказывать, так не знает, когда остановиться. Мама задумчиво молчала. Похоже, она вообще не слышала, что говорил Коля. Дедушка тоже молчал, только прижимал к груди старое, видавшее виды Евангелие. Потом он открыл его и поднес к лампочке, чтобы лучше было видно.
9: «Вот, я вам прочитаю одно место, послушайте, оно ко всем нам относится». Дедушка посмотрел на ребят и на тетю Ксению. «Это апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, записал его слова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
7: «Это такая жизнь, про которую дед Павел рассказывал?»
9: «Точно»,
6: — подтвердил дедушка, вытирая катящиеся по морщинистым щекам слезы.
9: «Та самая вечная жизнь в Иисусе Христе».
6: Было уже поздно, и скоро гости разошлись по домам. И когда все легли спать, то и тетя Ксения, и Дениска, и Маша, и даже Ломоносов думали только об одном – что такое вечная жизнь и как бы им ее получить.

Продолжение 12 приключений в Старице слушайте, ребята, в следующей передаче. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире. Божьих вам благословений!

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы: краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа «Слово Христово».
1: «И был Авель, пастырь овец». Книга Бытие, 4 глава, 2 стих. Будучи пастырем, Авель освятил свой труд для славы Божией и принес на ее жертвенник кровавую жертву. И Господь презрел на Авеля и на приношение его. Этот ранний прообраз нашего Господа исключительно ясен и отчетлив, как первый луч света, озаряющий восток перед восходом солнца. Он не проявляет всего, но ясно свидетельствует о том, что солнце восходит. Когда мы видим Авеля, пастыря и уже священника, приносящего Богу благоуханную жертву, мы различаем в нем нашего Господа, приносящего своему Отцу жертву, снискавшую вечное благоволение в глазах Иеговы. Авеля ненавидел его брат, ненавидел беспричинно. И так же было со Спасителем. Душевный и плотской человек возненавидел человека, угодного Богу, в котором обитал дух благодати, и не успокоился, пока не пролил его кровь. Авель пал и окропил жертвенник и жертву собственной кровью. И в этом он предвозвещает Господа Иисуса Христа, погубленного человеческой злобой во время своего священнического служения пред Господом. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Восплачем же над ним, видя его, закланного человеческой ненавистью, окропляющего роги своего жертвенника своей собственной кровью. Кровь Авеля разговаривает. «И сказал Господь: голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». У крови Иисуса могучий голос, и призывает она не к мести, но к милости. Это наивысшее из всех благ – стоять у жертвенника нашего доброго пастыря. Видеть его там, истекающего кровью, как закланного священника, и затем слышать, как кровь его возвещает мир всей его пастве, мир нашей совести, мир между иудеями и язычниками, мир между человеком и его оскорбленным Творцом, мир во веки веков для людей, которые омыты кровью. Авель был первым по времени пастырем, но сердца наши всегда будут видеть Иисуса первым по превосходству. Великий блюститель овец, мы, люди паствы Твоей, всем своим сердцем возносим Тебе хвалу, когда видим Тебя, закланного за нас.

цель христианской веры. Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Послание Иакова, 2 глава, стих 22. Христианская вера, при правильном понимании, не является заменой доброй нравственной жизни, но средством для ее достижения. Дерево не заменит плоды, но будет основанием для их появления. Именно ради плодов Бог создал фруктовые деревья. Поэтому целью христианской веры следует назвать уподобление нашему Спасителю в жизни. Противопоставляя веру делам, мы как бы делаем плод врагом дерева. Однако это неразумно и приводит к плохим последствиям. В практической жизни это выражается в незаметной и часто неосознанной подмене понятий, когда один верующий человек обещает другому молиться о его проблеме. При этом молитва понимается как вид практической помощи. Однако намного легче помолиться о нуждах ближнего, чем самому послужить ему на деле. Апостол Иоанн указывал на невозможность замены практического действия любыми рассуждениями. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Правильное понимание Божьей истины освободит христиан от искусственного противопоставления «или-или». Тогда у нас не станет меньше веры, но будет больше добрых дел. Мы не перестанем молиться, но будем больше служить ближнему. Не прекратим проповедовать, но начнем поступать свято. При этом исповедание веры не пострадает, но результаты нашего упования станут очевидны. Вера не будет толковаться как замена делам, но мы будем творить дела, исполненные верой. Это не что иное, как возвращение к учению Нового Завета.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: Я стояла и смотрела, как все едят и облизывают пальцы и губы. И вдруг я увидела появившуюся из щели между ставнями мужскую руку. В руке был пончик. «Это тебе!» — услышала я голос. Я не видела самого человека, пока не подошла поближе, чтобы взять пончик. Там за ставнями стоял мужчина с черными волосами и темными глазами. Он увидел меня. Он не забыл про меня. Ничто не было для меня вкуснее того обычного пончика. В тот момент я получила важный урок. Будь спокойна, когда тебя отвергают, так как Бог видит тебя, Он заботится о тебе и вознаграждает тебя. Связь с тем, что я узнала в церкви, была неоспоримой. Бог поистине видит наши страдающие сердца. Я поняла, что мне надо побольше узнать о Боге. Советские представители не переставали докучать нам. Однажды, после особенно отвратительного разговора с ними, сестра, обливаясь слезами, скребла пол в фотостудии. «Что нам делать?» — всхлипывая, спросила она хозяйку. «Мы не можем ехать обратно. Мама не выдержит этого пути. Это равносильно самоубийству для всех нас отправиться в путь сейчас». Она продолжала уборку, когда прозвенел колокольчик, и в студию вошел опрятно одетый человек. Он подошел сразу же к прилавку. «Чем могу служить?» — обратилась к нему фрау Ойлер. «Моя фамилия Шаунбаум. Не смогли бы вы помочь мне проявить несколько негативов?» Сестра не обращала внимания на мужчину, так как он разговаривал с фрау Ойлер. Но мужчина сам заметил ее и спросил, «Почему эта девушка плачет?» «Положение у нее просто скверное», — ответила фрау Ойлер приглушенным голосом. «Она работает у меня уже 4 года. Теперь вместе с ней живут ее мать, брат и сестра. Они русские, и советские чиновники хотят отправить их обратно домой. Но мать их сейчас серьезно больна». «А они хотят ехать домой?» — спросил он. «Вопрос не в том, хотят ли они ехать домой. Их беспокоит состояние матери. Несколько минут назад здесь были русские, которые угрожали им, заставляя вернуться домой. Мы думаем, что в теперешнем положении мать у них просто не переживет всего этого». Мужчина посмотрел на сестру еще раз и сказал, «Я работаю на американское военное учреждение, здесь, всего в нескольких кварталах от этого места. Может быть, я смогу ей помочь? Пошлите ко мне девушку завтра, и пусть она расскажет свою историю моему начальнику. Возможно, он знает, что надо делать в таких случаях». Господин Шаунбаум протянул сестре листок бумаги с написанной на нем фамилией. Энн сразу же почувствовала проблеск надежды. Она перестала плакать, поднялась с колен и взяла бумагу у незнакомца. «Спасибо, большое спасибо», — сказала она, — «завтра я приду». Тем вечером, когда мы все беседовали, у нас появилось новое чувство оптимизма. Это было совсем немного, на что можно было надеяться, но это было гораздо больше того, что было у нас раньше. Мама лежала в постели. Она улыбнулась и сказала, «Завтра утром сразу же отправляйся туда». «Да, мама», — сказала сестра, — «я буду там к открытию их учреждения». Сестра возвратилась к полудню, и мы все собрались вокруг нее, чтобы услышать новости о происшедшем. На ее лице была радостная улыбка, и мы сразу же поняли, что она принесла хорошие известия. Мама приподнялась и стала внимательно слушать. Я пришла к ним в офис к 8 часам утра. Секретарша пригласила меня войти. Я подала ей бумагу, и она привела меня по коридору в кабинет. Дверь была открыта, и мы сразу же зашли в кабинет. За столом сидел мужчина в американской военной форме. Он пожал мне руку и сказал: «Меня зовут Миллер. Чем могу служить?» Секретарша из приемной переводила ему с немецкого. Я рассказала ему обо всей этой истории и о твоем неважном здоровье, мама. Господин Миллер взволновался. «Почему эти русские чиновники что-то требуют от вас? Это наша территория, и мы здесь решаем, что нам делать и что нет». Я объяснила ему, что мы совершенно беспомощны, и попросила совета, что нам делать дальше. Господин Миллер сказал секретарше, чтобы она села за пишущую машинку и продиктовала официальный документ, по которому нашу семью нельзя насильно забирать, и что мы находимся под защитой американского военного управления, и что мы можем находиться в Гёппингене так долго, сколько пожелаем. Затем он подписал бумагу и поставил печать. Мне показалось, что ему доставило удовольствие показать, что его власть стоит над властью русских. Когда он подал мне документы, то сказал: «Это наша зона, и мы решаем, что здесь делать». Сестра вытащила документы и показала его так, чтобы все могли видеть. «Долой гнет!» — провозгласила она. Однако мы подсознательно чувствовали, что кризис еще не миновал. В лагере еще находились чиновники, которые ждали, что мы вернемся из Гёппингена. Мы знали, что они очень хотят вернуть нас в Советский Союз. Как и было обещано, через несколько дней появился еще один советский чиновник. Сестра сразу же показала ему документ. Я не слышала, что он сказал, но я сразу же определила, что он очень разозлился. Он орал и ругался. Сестра прикрикнула на него в ответ, не смущаясь и не опасаясь его положения. Документ придал ей чувство уверенности. Наконец человек развернулся на своих каблуках и вышел, сильно хлопнув за собой дверью. Несмотря на то, что события, казалось, временно утряслись, нервы мамы еще более напряглись после этого последнего визита. «Может быть, они вернутся?» — думала она. «Если они вернутся и нас отошлют в Россию, то мы там бесспорно погибнем после всех этих стычек с

0: Глава 13. Новые познания. Декабрь, 1945 год.
1: «Эмми, почисти свои туфли!»
0: Армин, Герда и их маленькая сестренка Гизеля, вооружившись ветошью и обувным кремом, начищали свои туфли и ботинки. Было 5 декабря, и так как было уже холодно, все сидели дома.
1: «А почему это вы все чистите обувь?»
0: — спросила я.
1: «А ты разве не знаешь?» —
0: спросил Армин.
1: «Завтра придет Санта-Клаус!»
0: — выпалила Герда.
1: «А кто такой Санта-Клаус?»
0: Ребята засмеялись. «Ты хочешь сказать, что не знаешь, кто такой Санта-Клаус?» — спросила Гизеля.
1: «Я ей расскажу», — сказала Герда. «Санта-Клаус приходит каждый год 6 декабря. Мы все чистим обувь и оставляем ее за порогом, прежде чем идти спать. На следующее утро в туфлях появляются конфеты, ну или какое-нибудь другое угощение. Оставляя свой маленький подарок в туфлях, Санта-Клаус дает нам знать, что вернется 24 декабря.
0: «Если ты хорошо себя ведешь», — поправил Армин.
1: «А если нет, то тогда он оставит розги, которыми следует тебя выпороть».
0: Услышанное настолько поразило меня, что я тут же сняла свои высокие мальчишеские ботинки, оставшиеся мне в наследство от выросшего из них Ули, сына фрау Ойлер, и присоединилась к компании. В тот вечер я поставила их с обувью детей Лангов возле их спальни. Я решила, что Санта-Клаус может и не найти меня там, на нашем чердаке. Ну, конечно, на следующее утро во всех ботинках, в том числе и моих, были конфеты. Видимо, я была хорошей девочкой. Я подумала, что это довольно странное, но веселое приключение. Ребята сказали мне, что самое главное еще впереди. Что-то непонятное и загадочное происходило в доме Лангов. Дверь в гостиную была закрыта, и мы слышали за ней какие-то таинственные звуки. Дети очень волновались, предвкушая предстоящее грандиозное событие. «Рождество!» — говорили они. Я уже слышала это слово от немецких офицеров, которые жили в нашем доме в Дружковке. «Итак, теперь я сама узнаю, что такое Рождество!» Я радовалась вместе со всеми, не зная, собственно, по какой причине, и думала, будем ли мы с мамой участвовать в этом празднике. 24 декабря господин Ланг сказал нам, чтобы мы приготовились. Мы с мамой смиренно повиновались. Господин Ланг мог внушить робость кому угодно. У него были редеющие на лбу черные волосы, темные глаза и суровое выражение лица. Никто не сомневался, что он настоящий хозяин в доме. Мама мне сказала однажды, что хотя он и строг, но справедлив и хочет всем добра. Я побаивалась господина Ланга, но получила от него несколько полезных уроков. Как-то, вскоре после того, как мы приехали и обедали со всей семьей, господин Ланг посмотрел на меня из-под своих кустистых бровей. «Фройляйн», — сказал он, — «когда вы жуете, ваш рот должен быть закрыт, и не облизывайте губы, когда едите». Я была ошеломлена и не понимала, о чем он говорит. Никто до сих пор не критиковал меня за мои манеры. Я совершенно не имела никакого представления о том, как я или кто другой ест. Теперь в моем животе как будто бы застыл ком, когда я старалась изо всех сил следить за тем, чтобы не разжимать губы, когда я жевала пищу. Вот так господин Ланг познакомил меня с простейшими правилами поведения в обществе. Я быстро научилась есть тихо и правильно. В другой раз господин Ланг послал меня купить молока. После окончания войны молочный магазин открывался только 2 раза в неделю, с 10 утра до полудня. У каждой семьи был алюминиевый бидон для молока с крышкой. В таком бидоне обычно помещалось до 3 литров молока. Господин Ланг дал мне деньги и бидон.
1: «Сбегай в молочный магазин и скажи, чтобы наполнили этот бидон для меня». Я была рада прогулке, и когда я возвратилась, то отдала господину Лангу бидон с молоком и несколько пфенингов, сдачу, которую мне дал владелец магазина. Господин Ланг насчитал 7 пфенингов, посмотрел на меня и сурово сказал: «Тебе неправильно дали сдачу». Честно говоря, я совсем не знала, сколько мне надо было принести обратно. И вообще, нужно ли было принести что-нибудь. «Вернись обратно и скажи им, что они обсчитали тебя на 2 пфенинга».
0: Внутри у меня все похолодело. Мне было очень неудобно возвращаться назад, но выбора у меня не было. Тот случай врезался мне в память. Для некоторых людей 2 пфенинга – вещь серьезная. В нашей семье, несмотря на то, что у нас было очень немного денег или их порой совсем не было, проявлялось больше свободы в таких вещах. 2 пфенинга вряд ли взволновали бы нас. И все-таки с того самого случая я всегда скрупулезно считаю деньги, чтобы

полковнику. Вечером 24 декабря мы стояли перед закрытой гостиной комнатой и ждали, когда господин Ланг откроет дверь и объявит, что пришло Рождество. Я едва могла сдержать себя. Все праздничные церемонии в Советском Союзе были связаны с коммунистической партией. И кроме того, я только лишь слышала о них. Сами мы никогда в них не участвовали. Теперь я начала понимать, что чудесные минуты праздников очень нужны в жизни. Наконец, когда мы совсем уже изнемогали от нетерпения, господин Ланг открыл заветную дверь. Все мы устремились в комнату. Я же застыла у входа, пораженная тем, что я увидела. Передо мной стояла елка, украшенная переливающимися игрушками всех цветов и размеров. На концах веток были прикреплены свечки в ярких металлических держателях. Все свечи были зажжены, и, казалось, их свет рассеивал темноту, окутывавшую большую часть моей жизни. Я смотрела на елку. Никогда я еще не видела ничего более красивого и замечательного. А какой аромат наполнял комнату! Я глубоко вдыхала в себя запах настоящей елки. Под елкой стояли коробки, упакованные в яркую бумагу. В одном углу комнаты стоял электрический поезд. Паровоз тянул за собой по кругу состав из небольших вагонов. У противоположной стены сидела большая фарфоровая кукла с фарфоровыми головой, руками и ногами. Одета она была в темное платье и высокие ботинки. Господин Ланг заметил, что я пристально смотрю на куклу, и предупредил меня: «Будьте осторожны с куклой, дети. Она когда-то принадлежала моей маме. Она старая и очень ценная, и некоторые ее части довольно хрупкие. Эмми, иди сюда, посмотри!» Гизеля потянула меня за руку, и я увидела игрушечный домик с магазином. Он был сделан из дерева и раскрашен яркими красками. Рядом сидели маленькие человечки, а в доме были для них поставлены миниатюрные столы и стулья. В этом игрушечном магазине были выдвижные ящички, в которые был насыпан сухой расплющенный горох, рис, пшено и сахар. В нем была крохотная касса, разные меры емкости и игрушечные деньги, чтобы можно было покупать и продавать игрушечные товары. «Это особенный дом. Мы можем играть с ним только во время Рождества», — пояснила Гизеля. Мне показалось, что я попала в замечательную страну сказок. Я вспоминала сказки, которые мне рассказывали мама и сестра, когда я была совсем маленькой. Это же было удивительнее, чем любая сказка. Это было чудо. Я даже не могла прыгать и кричать, как остальные дети. Мне надо было все-все хорошенько рассмотреть. Я обернулась и посмотрела на ель. Невероятно, что можно сотворить такое из обычного дерева. Я всегда любовалась природой, но я в первый раз увидела настоящее чудо. Я уже знала, что человек способен все уничтожать и творить самые ужасные вещи, но я и не догадывалась, что человек может создать и такую красоту. Я посмотрела на маму. Она сидела с улыбкой, смотрела на меня. Я подошла к ней и обняла. Я знала, что она сейчас чувствует. Мы ничего не сделали для подготовки этого чудесного события. У нас не было денег, чтобы сделать свой вклад в празднование. Это был праздник в семье Ланг, а мы были лишь гостями. И все-таки у нас было чувство глубокой благодарности, что нам позволили участвовать в таком замечательном событии. «А теперь подарки», — сказал господин Ланг. Все собрались вокруг дерева. Мы с мамой отступили назад, когда господин Ланг начал раздавать подарки детям и своей жене. Дети сразу же раскрыли подарки, и в них оказались одежда, полуверы, носки, шарфы и вязаная шапочка. Самый младший получил в подарок игрушку «Деревянный волчок». «И для наших дорогих гостей у нас также есть подарки», — сказал господин Ланг. Мы с мамой от неожиданности были просто шокированы, когда нам вручили наш подарок. Он был упакован в белую бумагу, на которой была нарисована зеленая елка и красные шары. Мы долго-долго рассматривали его, прежде чем открыть. Наконец, я аккуратно развернула бумагу, и мама открыла коробку.

Внутри были тапочки или домашние туфли, как их называли ланги. Они были оторочены каким-то мехом, чтобы ногам зимой было тепло. Они пришлись нам как раз к месту, так как ланги настаивали, чтобы дома все носили тапочки. Они были совершенно новыми. Мы с мамой широко улыбнулись, посмотрев на господина и госпожу Ланг. Так как мама не умела хорошо говорить на немецком, то за нас обеих я сказала «Данке шон». Хозяева улыбнулись в ответ, польщенные тем, что их подарок понравился. Когда подарки были все распределены, мы сели за стол с самой обычной пищей, которая должна была завершиться десертом. Это был домашний ванильный пудинг, охлажденный в металлическом сосуде, который затем перевернули низом вверх. Мы ели его, поливая фруктовым соусом. Это было просто восхитительно. Тот вечер открыл мне глаза на новый мир чуда. Всякий раз, когда я надеваю тапочки, я вспоминаю то Рождество и тепло семейного очага лангов. Праздник закончился пением всей семьей. Все песни были для меня новыми. Одна из них особенно хорошо отразила дух этого праздника. Свет был потушен, и комната освещалась елочными свечами, когда вся семья пела.

Эта мелодия оставила у меня в сердце непередаваемое чувство, с которым я отправилась спать в тот вечер. Что же так овладело моим воображением? Это был особенный вечер, но в этом вечере было еще что-то непонятное и загадочное. Почему там все время упоминали о каком-то младенце? В этом, как мне казалось, не было никакого смысла. И все-таки музыка передала дух и красоту вечера. Я никогда не забуду мое первое Рождество. Рождество длилось одну неделю. Мы играли с игрушечным магазином и домиком до конца декабря. Затем двери гостиной снова закрыли, и мне сказали, что все украшения уберут до следующего года на чердак.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами Евангелие от Марка. И сегодня такой известный и очень красивый отрывок, отрывок о преображении. Мы читаем Марка 9 главу с 1 стиха. «И сказал им: истинно говорю вам, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголящий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Вот такое вот удивительное место. Вы знаете, очень много интересных мыслей здесь есть. И первое, давайте посмотрим на выбор Иисуса, выбор тех людей, которые были с ним в момент его преображения. Знаете, мне постоянно как-то вот хотелось узнать, почему же все-таки он взял только троих? Может быть, места на горе не было, но я не думаю. Думаю, что он взял этих троих, вот Петра, Иакова и Иоанна, потому что это люди, ну, разной судьбы, разного служения, где-то одинаковые в своем роде занятий были, да, где-то вместе они постоянно общались, но я думаю, что они отличались своим посвящением и преданностью Иисусу Христу. Не случайно мы находим историю, как Петр отрекается от Христа, а потом кается, как Иоанн находится вблизи Христа, креста Христова, когда Иисус умирает на Голгофе. Интересны их судьбы. Иоанн Завидеев, мы знаем, что он был человеком, который пережил всех апостолов. Он единственный умер своей смертью, и он еще получил откровение от Господа, будучи еще живым, и мы сегодня знаем эту книгу как «Откровение». Иаков Завидеев первый погиб из апостолов. Похоже, он и мало успел, может быть, что-то сделать, но я думаю, что в этом тоже кроется этот смысл, что главное не столько, сколько я делаю, главное, насколько я посвящен Богу. И вот Петр, конечно, мы знаем, он стал человеком, который практически вот проповедовал, руководил церковью в каком-то смысле. Где-то вместе с апостолами он был и у язычников. То есть очень много потрудился, и в 60-х годах он закончил свою жизнь тоже на кресте. То есть удивительные судьбы этих людей. Поэтому я думаю, что не случайно именно этим людям Христос открывает нечто такое, что не открыл другим. Об этом свидетельствует, вот посмотрите слова в первом стихе, что есть некоторые стоящих здесь, а во втором он говорит, что он возвел на гору высокую особо их одних, вот этих трех человек, и преобразился именно перед ними. Поэтому вот, видимо, посвящение этих людей, оно послужило к тому, что Господь сделал для них вот такое вот, дал такое благословение, и они были участниками преображения. Я думаю, для нас, братья и сестры, хороший урок здесь в том, что насколько мы посвящены Господу, насколько для нас вот личность Господа, насколько она важна, насколько мы хотим быть рядом с Ним, иметь с Ним близкое общение. Помните, как однажды Елисей просил силы вдвойне своего учителя, вот, и получил. Почему? Потому что Илья говорит: если увидишь, вот, как я возношусь, вот тогда будет на тебе сила. Кстати, Илья один из фигурантов вот сегодняшнего местописания. Поэтому тоже вот удивительные такие вот люди, удивительные события и удивительные действия, которые мы видим. Второе, чтобы вот в этом тексте интересно, я хотел бы увидеть, вот, чтобы мы посмотрели на вид Иисуса Христа. Смотрите, одежды его сделали блистающими, весьма белыми, как снег и как на земле белильщик не может выбелить. То есть мы понимаем, что вид у него не был земным, и ученики это сразу поняли. То есть так, вот как написано, что на земле белильщик не может выбелить, это сразу было понятно, что они имеют дело нечто со сверхъестественным. Поэтому, конечно же, у них и страх появился, поэтому, конечно же, и у Петра появились разные мысли. Тем более, обратите внимание еще на один очень важный момент, на собеседников Иисуса Христа. Это Илья, это Моисей. И, конечно, все они пришли в страх, в трепет. Петр, как человек, который не мог ничего не делать в такие ответственные моменты, конечно же, делает некоторое предложение, которое исходит из его желания послужить им чем-то, но, ну, как мы уже и до этого видели, оно не всегда было продиктовано тем, чего хочет Бог. То есть очень часто он выражал просто свои человеческие желания, и не всегда они совпадали с Божьими. И вот здесь тоже он говорит: «Давай сделаем эти кущи». Он хотел бы побыть вместе с Иисусом, с Моисеем, с Ильей, возможно, послушать, о чем они говорят. Друзья и братья и сестры, вот такой вывод я делаю. Мы с вами счастливые люди. Мы с вами имеем возможность говорить и с Иисусом Христом, через, конечно же, Слово Божие. Мы с вами имеем возможность и говорить и с теми людьми, которые писали Слово Божие. Если мы читаем Слово, если мы вникаем в это Слово, то мы с вами не менее блаженные люди, чем вот Петр, Иаков и Иоанн, которые были вместе с Иисусом Христом. И мы тоже имеем с вами прекрасные свидетельства и общение вот с этими прекрасными людьми. Ну и последнее, что я хотел бы вот здесь увидеть, это вот это свидетельство об Иисусе. Представьте себе этот момент, когда, ну и Петр уже с учениками начинает верить, что перед ними Мессия. Но самое главное, мы видим вот этот голос неба, голос Божий. Он как бы передает полномочия, ведь всегда до этого все евреи, все иудеи, все они понимали, что нету имени другого, только вот Господь, только Иегова, да, или Яхве, как это говорили евреи. Только в нем все находится. И вдруг вот этот голос с неба говорит: «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». То есть это некая передача полномочий вот именно того, чтобы люди прославляли Иисуса Христа, чтобы они слушали Слово Его. И вот я думаю, это вот очень важный момент, который и для учеников должен был прозвучать, что они должны отставить были все свои прошлые понимания, отставить все свои прошлые представления о том, как Бог действует, кто такой Бог, и сфокусироваться на Иисусе Христе. Как у них получилось, узнаем дальше, когда будем читать, но вот место, вот это вот Священное Писание, которое рассказывает нам о преображении, посмотрите, мы видим такие вот несколько уроков, которые мы уже сегодня взяли. Первое – это если мы посвящены Господу, то Господь открывает нам. Мы имеем много личных откровений, вот, которые происходят. Второе – если мы любим Слово Божие, то мы имеем общение с вот этими вот героями веры, да, с людьми, которые были посвящены Господу. И имеем общение, когда придем в вечность, будем иметь личное общение. А сейчас мы имеем общение вот как бы в духе через слово, да. И третий вот такой важный момент, который хотелось бы здесь подчеркнуть, это то, что сегодня все полномочия находятся в лице Иисуса Христа, чтобы мы ценили, чтобы мы прославляли, чтобы вся наша жизнь, она была сосредоточена в воле и в служении Иисусу Христу и в Его Слове. Поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры. Однажды и мы все с вами преобразимся. Однажды мы увидим Иисуса Христа в Его Царстве такой, как Он есть. Не такой, как Он был. Вот. Хотя, конечно, останутся раны, останутся какие-то свидетельства Его земной жизни. Но самое главное, мы будем вместе с Ним. Но только давайте будем посвященными нашему Господу. Давайте будем людьми, любящими Его Слово и имеющими общение через Слово и с Ним, и с теми, кто любит Господа. И давайте, чтобы в нашей жизни Иисус Христос действительно был на самом первом и надлежащем месте. Чтобы вот эти слова «Его слушайте» для нас тоже были вот путеводителем, дороги, и чтобы они действительно соответствовали, что мы слушаем слова Христа. Поэтому благословение нам, пусть Господь благословит, и будем исполнять то, что мы слышали в нашей жизни. Благословение.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: В послании к евреям в 12 главе в 3 стихе мы читаем: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». И мы часто задаемся вопросом, мы спрашиваем самих себя, что нам делать, когда приходят в жизни трудности, когда наступают такие полосы в жизни, да, когда обстоятельства давят на нас, какие-то конфликтные ситуации могут быть в семье, в церкви, болезни, все, что хочешь, любые трудности, любые страдания. И этот стих прекрасно нам показывает, как, собственно говоря, и все Писание, но это стих, на котором мы сегодня акцентируем наше внимание, что мы можем в таких ситуациях, в такие минуты сосредотачивать наше внимание на Иисусе Христе, на нашем Господе и на нашем Спасителе, и находить то, что Он абсолютно достаточен для того, чтобы дать нам надежду, силу и даже радость среди страданий. У меня буквально несколько пунктов здесь. Я хочу начать с короткого наблюдения по этому стиху. Вообще послание к евреям было написано к иудеям, к евреям, которые приняли Иисуса Христа, Иисуса как Христа, Иисуса как Мессию, как своего царя, как долгожданного, помазанного царя Израиля. И сейчас эти люди все больше и больше начинают испытывать на себе враждебное отношение общества за их веру в Иисуса Христа. То есть представьте себе, они приняли абсолютно новый путь жизни. Они уверовали в Иисуса как в Мессию. И за эту веру вполне возможно, что их уже отлучили или отлучают от синагог, от них отказываются их семьи. А если от тебя отказывается семья и тебя отлучают от синагоги, то, собственно говоря, разрушаются все твои общественные связи. Все, то есть ты становишься один на один с жизнью. Ты никому не нужен. С другой стороны, в Римской империи начинают ухудшаться гонения на христиан. Так, гонения становятся все более суровыми и суровыми. И вот в этот момент, то есть гонения политические и в социуме твоем, в твоей личной жизни, тебя не принимает семья, тебя не принимает синагога, тебе некуда обратиться, тебе некуда бежать. И вот эти молодые во Христе, да, юные во Христе верующие, начинают задумываться, а может быть, нам стоит тихо, спокойно вернуться в привычный нам иудаизм. Потому что, вернувшись в иудаизм, мы вновь обретем семьи, синагогу, и не будет на нас никаких гонений. Мы с вами не сталкиваемся с такими трудностями в нашей жизни сегодня. Хотя вокруг нас, в нашем мире, живет огромное количество людей, которые ежедневно испытывают колоссальное давление, колоссальные преследования за их веру в Иисуса Христа. У меня в Харькове, в моей церкви, мы служим иностранным студентам, и неоднократно мы сталкивались с ребятами, которые приезжали к нам из Ирана, принимали Христа в сердце и больше не могли уехать, потому что там их ждало преследование. По статистике, христианство на сегодняшний день является самой преследуемой религией, и никто не может подсчитать, но в принципе говорят, что где-то не менее 100 тысяч христиан в мире ежедневно подвергаются колоссальным гонениям. То есть это какие-то огромные цифры. И нам часто непонятно, даже если мы не испытываем гонений, когда к нам приходят трудности, там, коронавирус, да, там, или рак, или смерть ближнего человека, или же развод в семье, или же супружеская измена, или дети, которые уходят в мир, Что происходит? Почему? Мы же во Христе, мы же верим в Иисуса Христа. Но вот, вот почему-то такие вещи происходят. Как нам тогда поступать? Какой мы можем найти выход? Где нам найти силы, чтобы самим устоять? И ответ, который нам этот стих дает, который Бог нам дает через этот стих, он говорит как к христианам, так и к нехристианам. Он говорит, вот выход, вот где вы можете найти силу и покой, и даже радость. Он говорит, посмотрите на Иисуса Христа, помыслите, помыслите об Иисусе Христе. Итак, этот стих интересно нам показывает о том, что Бог знает о нас. Вот смотрите, здесь написано, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от рук грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Очень интересно, что Бог, это же Его Слово, правильно, Он говорит, здесь это Слово Богодухновенное, записанное для нас, то есть Бог открывается нам через это Слово, и Бог здесь говорит, что я знаю, что вы можете изнемочь, и что вы можете ослабеть вашими душами. Я знаю вашу слабость. Я знаю. То есть я Бог, который знает вас. Я вас создал, и я знаю, что вы в трудностях можете изнемочь, что вы можете ослабеть вашими душами. И вот интересно эти два слова «изнемочь» и «ослабеть». «Изнемочь» – греческий корень этого слова – это труд, это работа. То есть мы представляем все прекрасно, да, когда ты работаешь, работаешь, и все, кончаются силы, да, ты изнемок. Труд высосал из тебя все эти силы. Второе слово – ослабеть, ослабевать. В греческом языке здесь как бы два слова, два корня соединяются вместе в одно, и это значит потерять дыхание. Бежим, начинаем задыхаться, да, потерять дыхание, потерять душу даже в чем-то, как бы вот, да, вот какие-то жизненные силы, силы, которые дают силу, оживляют твое тело, изнемочь, ослабеть. И мы часто находим себя именно в таких ситуациях. И Бог знает это о нас. Смотрите, Он об этом говорит. Я знаю, что вы можете ослабеть, вы можете изнемочь. Он знает наши с вами слабости. Он знает наши с вами трудности. То есть Его трудности не застают Его врасплох. Когда мы изнемогаем, когда мы теряем силы от труда, когда у нас захватывает дыхание, потому что больше мы не можем дальше совершать такое служение, или же дальше мы не можем просто выдержать ту ситуацию, в которой мы оказались. И через что бы мы сегодня ни проходили, какие бы ни были у нас сражения с грехом, или с болью, от болезни, или от потери, или от преследования, Бог знает вас. Бог знает ваши трудности. Бог знает ваши несовершенства. И не только Он знает это, но Он еще при всем этом дает нам пример. Пример, на который мы можем смотреть, и который мы можем подражать, и благодаря этому примеру мы можем обретать эти силы. И вот вторая вещь – это пример. В этом стихе дается, например, мы все, собственно говоря, нуждаемся в примерах, и когда все мы с вами росли, я знаю, были детьми, у нас были какие-то примеры, да, в жизни, кому мы с вами подражали. Я помню, что когда я был еще пацаном маленьким и рос в школе, для меня примером был всегда мой старший двоюродный брат. Он был старше на 6 лет, и я всегда ждал, он жил в другом городе, я всегда ждал встречи с ним, и то есть то, что нравилось ему, всегда влияло на меня. Ему нравится спорт, и мне нравится этот спорт. Ему нравится эта музыка, и мне нравится эта музыка. И в жизни каждого из нас есть такие примеры, на которых мы однажды равнялись в прошлом или даже сегодня. На главу раньше, в 11 главе послания к Римлянам, это вообще целая глава примеров, образцов веры, тех людей, которые проходили через трудности, и которые проходили через испытания, и которые сохранили веру в Бога. И интересно, что вот в конце этой 11 главы, когда перечислены все эти колоссальные примеры, начиная от Авеля, то с 34 стиха очень интересный как бы вывод по всем этим примерам. Смотрите, я прочитаю из современного перевода на русский язык. «Из их слабость становилась силой». Они были крепкими в битве и обращали в бегство чужеземные армии. К женщинам возвращались их умершие близкие, воскрешенные к жизни. Другие были замучены до смерти. отказывались от предложенной им свободы. Они ожидали воскресения к лучшей жизни. Иные терпели насмешки и побои, а также цепи и темницу. Их побивали камнями, распиливали надвое, убивали мечом. Им приходилось скитаться в овечьих и кожьих шкурах. Они были в нужде, их преследовали и над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям. Трудности. Но эта глава, 11 глава, показывала их нам как примеры, достойные подражания. И в конце концов, все эти примеры подводят нас к 12 главе, к самому началу 12 главы, где нам дается самый главный пример для подражания – это Иисус Христос. Кто такой Иисус? Давайте подумаем, если те люди были такими, которых вся земля не была, была недостойна, то кто же такой Иисус? Он Божий Сын. Он тот, в котором Божье благоволение. То же самое послание к евреям открывается в первой самой главе. Написано: «Он – сияние славы Отца». Точное подобие самой сущности Бога. Он тот, кто поддерживает существование всей вселенной своим могущественным словом. Он альфа и омега, начало и конец, царь царей, Господь господствующих, Бог, путь, истина, жизнь. Он полон благодати и истины. Он открывает нам Отца. Лишь в Его имени мы можем обрести спасение. Так как Он может быть примером для вот этих иудеев, верующих в Него, которые сейчас испытывают преследование за то, что они признали Его Мессией? Как Он может быть примером для нас в наших с вами различных трудностях? Вот каким образом. Этот стих говорит нам, что Он претерпел такое над собою поругание от рук грешников. Он претерпел такое над собою поругание от рук грешников. Грешники взяли Его. Вместо того, чтобы поклоняться Ему, они проявили к Нему враждебность. Они предали Его судилищу, они распяли Его на жутком кресте. И они подвергли Его поруганию, буквально подвергли Его позору. Но во втором стихе 12 главы написано так. Вот Он, распятый, опозоренный, оплеванный в крови, на кресте. Казалось бы, Мессия не должен был умереть, но Он умер. И во втором стихе написано: «Будем неотрывно смотреть на Иисуса». От начала до конца наша вера зависит от Него. Это современный перевод. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Вот поругание, преследование, смерть, убийство, Голгофа, позорище. Это не просто все так с Ним произошло. Он смог пройти через это, потому что Он знал, что дальше за крестом Ему будет дана радость. Радость победы, радость прославления, радость того, что Он будет сидеть о правую руку Своего Отца в Его славе. И поэтому Он принимает решение и идет на крест ради нас с вами. Он принял решение свою жизнь сложить ради тебя и ради меня, для того, чтобы дать нам очищение от наших грехов, чтобы мы жили уже не для себя, а для Бога. И этот пример для нас, которому мы можем следовать. Так а что же может нам дать эту надежду, эту силу, эту радость даже в страданиях? Мы должны мыслить. Написано: помыслите о претерпевшем над собою такое поругание. Его пример, он претерпел поругание и Помыслите теперь, о нем. В трудностях, в страданиях, в гонениях мыслите о нем. Всегда смотрите на него. Интересно, что греческое слово «помыслить», вот корень этого слова, это слово «аналогия» в нашем русском языке. Аналогия, мыслите, то есть сравнивайте его с собой, сравнивайте его с вашими испытаниями. Поэтому в страданиях, в гонениях, в боли мы должны проводить сравнение, проводить аналогию, строить аналогию между нашими страданиями и Иисусом Христом, Господом, с Его страданием. Мы должны смотреть на то, как, где мы находимся и как Он претерпел страдания свои ради нашего с вами спасения. Вот почему второй стих начинается. Будем неотрывно смотреть на Него. Помыслите и неотрывно смотрите на Него. И здесь, в этом же стихе, который дает нам пример, который показывает нам, каким образом мы можем найти силы, здесь дается нам также и обещание. И обещание вот какое. Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. Помните, мы сказали, что Бог знает, что мы изнемогаем, что мы ослабеваем, но обещание, чтобы вам не изнемочь, чтобы вам не ослабеть. И это прекрасное обещание. Каждый раз, когда мы с вами смотрим на Иисуса, когда мы помышляем об Иисусе, когда мы строим аналогию между своими страданиями и Его страданиями, Бог обещает нам, что мы не изнеможем, что мы не ослабеем нашими душами, что мы можем терпеливо преодолеть ту дистанцию, которая отмерена нам. И это Его обещание. Как могли эти молодые во Христе иудеи перенести все свои испытания, все гонения ради их новой веры? Только если они могли смотреть на Иисуса и строить аналогию с Ним. Как мы можем устоять, как мы можем победить, как мы можем не ослабеть, только если мы будем строить аналогию между собой и Иисусом Христом. Поэтому, друзья, смотрите на Иисуса Христа. Давайте мы будем в любых обстоятельствах, даже когда это тяжело, и мы не видим ничего, кроме своей боли, стараться смотреть на Иисуса Христа. Потому что наша христианская жизнь, она всегда полна трудностей. Вы знаете, крест Иисуса вводит в нас в колоссальные замешательства. Казалось бы, я уверовал, и по идее, если я стал сыном царя, то все должно быть хорошо, да? Нам так часто обещают даже разные проповедники, которые говорят, что вот, если ты во Христе, то ты не будешь страдать, ты не будешь бедным, у тебя не будет болезни, ты будешь всегда радоваться, у тебя будет счастье. Но знаете что? Если мы смотрим на крест, то с первого века крест вводит в замешательство. Ученики смотрели на крест, и они были в замешательстве. И когда мы смотрим на крест в наших трудностях, в наших страданиях, то над каждым нашим знаком вопроса, почему это происходит со мной, знак вопроса мы ставим, но над каждым нашим знаком вопроса Бог ставит свой знак. Это крест Иисуса Христа. Он не просто способен дать какие-то чувства, но Он свидетельствует, что крест – это объективный исторический факт. Наши чувства субъективны, наши чувства изменяются. Сегодня мне плохо, завтра мне хорошо. Послезавтра мне хорошо, через 3 дня мне опять плохо. Понимаете, своими чувствами мы не можем познать Бога, но мы можем познать Бога через Его крест. Потому что крест – это навечно зафиксированное в истории полнейшее проявление любви самого Бога к нам, Творца Вселенной к нам. Как в трудностях, в испытаниях я могу достоверно знать, не субъективно, а объективно, незыблемо, что Бог продолжает меня любить? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас. Крест! Даже тогда, когда мы были еще грешниками, даже тогда, когда мы еще отрицали Его или не задумывались над Ним, Он объективно, исторически доказал нам свою любовь. и крест навечно поставленный в истории в часы страданий, в часы боли, когда мы субъективно ничего не чувствуем, кроме боли, объективно кричит, показывает, доказывает, что Бог знает, что делает, что Бог есть любовь, что наш Бог – это Бог любви, что Бог бесконечно любит тебя, и, друг, ты можешь Ему довериться всей своей жизнью. И в часы страданий нужно смотреть на крест, искать крест, строить аналогию с крестом, позволить Богу подтвердить тебе свою любовь даже из темноты Голгофы. И мы увидим, и мы сможем смело сказать, что все, что мы достигли, все, что у нас есть, это все было сделано, все было дано тебе не твоими силами и не твоей мудростью, но силой Божьей и любовью Божьей к тебе. Поэтому помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от рук грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Аминь. Давайте помолимся.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Святилище».

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

0: Маленький миссионер. В один из июньских дней Виктор Иванович с Витей ремонтировали лодочный мотор. Работа настолько захватила мальчика, что он ничего вокруг не замечал. Внезапно за спиной послышался кашель. Витя вздрогнул и резко оглянулся. Рядом с ними стоял дядя Мурат, дымя папиросой. Его черные волосы длинными сосульками в беспорядке рассыпались по плечам. Руки были засунуты в карманы засаленной, давно не стиранной куртки. Взглянув из-под лобья на Виктора Ивановича, он коротко бросил: «Дело есть». Витя поежился. «Опять, наверное, начнет кричать», — подумал он. «Дай мне на сегодня твоего пацана. Помочь надо. На тот берег сплаваем, увезем кое-что». У Вити все внутри похолодело. В голове заметались торопливые мысли. «Плыть с этим страшным человеком? А вдруг он меня убьет? Нет, я не хочу, я боюсь». «Ну что ты на меня смотришь, как на дикого зверя?» — набросился дядя Мурат на Виктора Ивановича. «Ты же мне втолковывал про своего Бога, который сына своего отдал грешникам. А ты мне своего даже на день не хочешь дать. Как тебе верить после этого?»
1: «Хорошо», — решительно сказал Виктор Иванович. «Я не против того, чтобы мой сын помог тебе. Но дело в том, что Бог послал Иисуса Христа на землю только с Его согласия. И я поступлю так же. Я спрошу моего сына, захочет ли он плыть с тобой. Если он не согласится, то я не буду его принуждать». Виктор Иванович повернулся к Вите. «Сынок, ты хочешь помочь дяде Мурату?» — спросил он. Поймав отцовский взгляд, мальчик понял, что отец не хочет отпускать его с дядей Муратом. Но мысль о том, что Божий Сын без страха пришел к грешным людям, чтобы спасти их, придала Вите решимости. Вспомнил он и слова отца, что настоящий миссионер должен быть смелым и мужественным. «Я согласен, папа», — с волнением произнес Витя.
0: «Идет! Ты настоящий мужик!» — хлопнул мальчика по плечу дядя Мурат.
1: Мужчина выплюнул папиросу прямо себе под ноги и вдавил ее носком кирзового сапога в землю.
0: «За мной!»
1: — круто развернулся он и заспешил к реке. «Прощай, папочка!» — кинулся Витя на шею отцу, и слезы заструились по его щекам. «Да благословит тебя Бог, сын мой! Мы будем молиться за тебя!» — крепко прижал Витю к груди Виктор Иванович. Расставание длилось одно мгновение. Витя побежал к берегу, догоняя дядю Мурата. Несколько раз он на бегу оглядывался и видел, что отец еще стоит и смотрит им вслед, опустив руки.
0: «В лодку!» — скомандовал дядя Мурат. «На, накройся!» — кинул он Вите грязный тулуп, пропавший табаком и сырой рыбой.
1: Взревел мотор, лодка рванула с места и, рассекая волны, ринулась вперед. Проплыв часа два против течения, лодка резко повернула вправо и наперерез волнам двинулась к берегу. Совсем скоро нос лодки уткнулся в прибрежный песок. Дядя Мурат выпрыгнул из лодки на мелководье и подтянул ее к пологому берегу. Песчаная полоса берега была совсем узкой, а за ней плотной стеной вставал вечнозеленый лес. Волны размывали берег, и корни сосен, растущих близко к реке, показались из земли. Казалось, что деревья поднялись на корнях, словно встали на цыпочки, чтобы выше поднять к небу свои ветви. Стволы сосен и пихт были стройными, как колонны, и высоко держали густые кроны. А лиственницы и ели склоняли к земле свои пушистые нижние ветки, пряча под ними невысокие кусты можжевельника и кедровый стланник. У кромки воды разросся тальник.
0: «Влазь!» — резко сказал дядя Мурат и стал выкидывать из лодки самодельные мешки. «Нагружаемся как можно плотнее. За мной!»
1: Витя испуганно смотрел, как мужчина закинул себе на спину три больших мешка и, согнувшись, побрел вглубь тайги. Мальчик схватил оставшиеся два мешка поменьше и, не успев закинуть их на себя, ринулся за дядей Муратом, боясь заблудиться. Не такой представлял себе тайгу Витя. На картинках он видел высокие деревья, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь их кроны, и травку, по которой так и манило побегать. А в настоящей тайге кое-где приходилось пробираться сквозь кустарник, натыкаясь на торчащие сучья и карабкаться через поваленные деревья. Витины сапоги то утопали в сыром мху, то скользили по упругой хвое. Еловые лапы больно хлестали по лицу. Волосы под шапкой совсем промокли от пота. Наконец тайга расступилась. Мальчик увидел небольшую, расчищенную от деревьев и кустарника поляну, на которой стояла невысокая избушка с одним окном. Дядя Мурат уверенно распахнул дверь и скинул мешки на затоптанный, никогда не крашеный пол, сколоченный из грубых, неотесанных досок. Зайдя в охотничий дом, Витя огляделся. Внутри избушки в полуметре от пола были сделаны широкие нары, заменяющие кровать. У окна разместился стол и пара грубо сколоченных стульев. Справа от двери находилась железная печка, на которой стояли закопченный чайник и несколько потерявших цвет кружек. «Мы продукты привезли для охотников», — без лишних слов сказал дядя Мурат. «Сегодня я, завтра кто-нибудь другой». Мальчик, понимающе кивнул. Мужчина вскинул на плечо ружье, с которым он не расставался во время всего их путешествия. «Ты, малой, посиди здесь, а я пока пойду, осмотрюсь». Дядя Мурат захлопнул за собой дверь. Наступила тишина, от которой Вите стало не по себе. По спине забегали мурашки. Мальчику страшно было пошевелиться. Вдруг эту тишину пронзил резкий звук выстрела, потом еще одного и еще. Послышался приближающийся топот. Дверь резко распахнулась. На пороге появился дядя Мурат с окровавленными руками. Витя вжался в стену, с ужасом наблюдая за взрослым человеком. Тот схватил нож и выбежал снова, не обратив внимания на испуганного Витю. Мальчик не знал, что и думать. Чего еще ждать? Уже совсем стемнело, когда дядя Мурат вновь появился в дверях. «Повезло! Сахатый попался. Сегодня будем ночевать здесь. Завтра еще много работы». «А мои родители? Они будут сильно переживать», — осмелился заговорить Витя, стараясь сдержать слезы. «Не распускай нюни, ты же мужик!» Не допускающим возражения тоном прервал мальчика дядя Мурат и улегся на нары, отвернувшись к стене. Витя послушно умолк. И только когда дядя Мурат захрапел, Витя потихоньку встал на колени на нарах и начал молиться, размазывая по щекам слезы. Ему было страшно и тоскливо. Он боялся дяди Мурата и диких зверей. Витя просил Иисуса сохранить его здесь и утешить папу с мамой. На другой день Витя с дядей Муратом очищали от мягкого мха небольшой участок возле избушки и копали яму, с трудом отдалбливая мерзлую землю ломиками. Затем устилали яму ветками, перетаскивали туда куски лосиного мяса, пересыпая их солью. Снова покрывали все еловыми ветками, лапником. Витя несмело и вопросительно смотрел на взрослого человека. Мальчик понимал, что приехал сюда не просто помогать дяде Мурату, но и напомнить этому грозному мужчине о Боге. Дядя Мурат по-своему расценил взгляд мальчика. «Одна лодка не выдержит такого груза. Я сюда вернусь с мужиками на двух моторках, а чтобы зверь не растаскал добычу, мы ее запрятали и засолили. Зверь не любит соли». Ободрившись добродушным тоном дяди Мурата, Витя робко заговорил. «Дядя Мурат, а почему вы до сих пор не покаялись? Иисус вас любит и хочет спасти вашу душу». «Не твое дело, малой. Работай давай. Я тебя сюда не проповедовать взял». Витя замолчал. В глазах мужчины он заметил добрую искорку, которой не было раньше. В надежде, что дядя Мурат больше не будет таким грубым и когда-нибудь все же поверит в Спасителя Христа, мальчик стал работать еще усерднее. Когда начало смеркаться, Витя еле-еле держался на ногах от усталости. Дойдя до избушки, он упал на нары, как подкошенный, и крепко уснул. Но спал он совсем немного. Проснулся мальчик от скрипа хлопнувшей двери. Дяди Мурата в избушке не было. Витя в испуге соскочил с нар и выбежал на поляну перед избушкой. «Дядя Мурат! Дядя Мурат! Где вы?» — закричал мальчик в вечернюю мглу. Но в ответ раздались лишь унылый скрип деревьев и шум начавшегося дождя. Вокруг поляны, безучастные к Витиному горю, равнодушно темнели стволы вековых сосен. Их растопыренные ветви, словно косматые лапы, закрывали темнеющее пасмурное небо. Витя горько заплакал и боязливо стал озираться по сторонам. «Он бросил меня в тайге одного», – прошептал мальчик дрожащими от волнения губами. Витя не заметил, что его одежда совсем промокла. Он долго стоял под дождем, лихорадочно размышляя о том, что ему теперь делать. Ничего не придумав, мальчик зашел в избушку, закрылся на крючок и залез на нары. Забившись в угол, Витя накрылся старым одеялом и стал ждать, сам не зная чего. «Я в тайге совсем один. А что, если придет медведь и задерет меня?» – подумал мальчик, измученный своими переживаниями. Через маленькое оконце он увидел, как небо заволокло черными тучами. От этого избушки быстро потемнело и стало совсем страшно. Чувствовалось приближение грозы. Внезапно небо озарилось яркой вспышкой молнии. Мальчик вздрогнул и еще сильнее вжался в угол. Через доли секунды грянул оглушительный раскат грома, и тут же снова все затихло. Но эта тишина не предвещала ничего хорошего. Гроза грянула с новой силой, освещая тайгу ослепительными вспышками молний. Витя боялся, что от них загорится избушка, и ему придется здесь погибнуть. Вслед за молнией гремел гром, заставляя мальчика дрожать от страха. Ему казалось, что его сердце вот-вот разорвется от ужаса. Снова и снова отчаянно взывал он к Богу, единственному, кто мог помочь. Неожиданно дверь избушки заходила ходуном. Кто-то дергал ее так сильно, что дверь готова была сорваться с петель. Потом кто-то стал громко стучать по ней. Крючок жалобно дребезжал от ударов по двери. Мальчик замер в ожидании опасности, не в силах пошевелиться. Он почувствовал, как по лицу и спине поползли струйки холодного пота. Дверь распахнулась. Кто-то невидимый в темноте, прерывисто дыша, ворвался в избушку, прогромыхал по полу и остановился над Витей. Чиркнула спичка, и мальчик с облегчением вздохнул, увидев дядю Мурата. «Зачем закрылся? Трусишь, что ли?» — услышал Витя его грубый голос. «Хотел я за мужиками сплавать, да гроза помешала. Кое-как добрел обратно, завтра вместе поплывем». Витя без сил упал на нары и забылся в тревожном сне. Следующий день тоже выдался пасмурным. Накрапывал мелкий дождик. С радостным волнением пробирался Витя вслед за дядей Муратом сквозь тайгу к запрятанной в кустах лодке. Изо всех сил мальчик помогал взрослому мужчине тянуть лодку с берега в воду. Ему хотелось поскорее отплыть от этого берега, где пришлось натерпеться столько страха. Наконец-то Витя был на пути к дому. Вскоре показался знакомый берег и очертания поселка. Когда стали подплывать ближе, мальчик увидел на берегу одинокую фигуру, вглядывающуюся в речную даль. «Папа! Папочка!» — закричал Витя, но его голос потонул в шуме ревущего мотора. Лодка остановилась, и отец с сыном кинулись навстречу друг другу. С головы Виктора Ивановича упала кепка, но он не обратил на это внимания. Витя чувствовал, как его щеки обжигают горячие папины слезы и как сильно прижимают его к себе крепкие папины руки. «Папочка, как много у тебя белых волос появилось!» — гладил отца по голове и щекам Витя, не сдерживая всхлипываний и слез. Трогательную встречу отца и сына прервал подошедший дядя Мурат. «Завтра вечером принесу вам мясо». И снова в семье Кондратьевых было спокойно и радостно. За ужином Витя рассказывал обо всем, что с ним происходило в тайге. Мне было так страшно с дядей Муратом. Мне всегда казалось, что он очень сердит и хочет меня обидеть. Еще страшнее было, когда он бросил меня, и я остался ночью в избушке совсем один. Я думал, что умру от страха. Мы очень переживали и постоянно молились за тебя, Витенька, обняла сына Лидия Михайловна. Я тоже молился, и Господь сохранил меня. Глаза Вити загорелись радостью. Но хоть мне и было очень страшно, я все-таки напомнил дяде Мурату, что Иисус его любит. Папа, я так хочу стать настоящим миссионером. Когда-нибудь ты обязательно станешь настоящим миссионером, погладил сына по голове Виктор Иванович. А теперь давайте вместе поблагодарим нашего Господа.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Бывший член банды, что с переводом с английского значит латинский «король» Энди Полерано, рассказывает, как он после долгого нахождения в преступной среде стал христианином. Цитата. «Мне было около 14-15 лет, и я позволил 5 взрослым мужчин вовлечь меня в преступное сообщество. Я хотел просто дружить с ними. Все это привело меня к обвинениям в покушении на убийство и нападениям при отягчающих обстоятельствах. Все это было связано с бандой. С бандой, которую я вовлек в себя сам. Мне исполнилось 17, и мне уже предъявили обвинение как взрослому. В тюрьме этот человек создал еще одну банду. Но все изменилось, когда однажды пришла его дочь. Он рассказывает об этом, что это сильно его ранило, потому что отца не было в ее жизни. У него начались сомнения в правильности выбранного преступного пути. Помимо того, что пришла дочь, после этого еще случилась передозировка наркотиками. Он чуть ли не умер. Именно тогда он до конца осознал, что никто, ни он сам, ни его подельники, ни какой-либо человек не может вытащить его из ямы, в которой он находится. Осознавая это, он обратился к Богу, который единственный смог ему помочь. Сегодня этот человек, бывший преступник, отсидевший в тюрьме, чуть ли не умерший от наркотиков, сегодня он пастор церкви в штате Луизиана. Он рассказывает эту историю многим, чтобы люди с преступной среды не теряли надежду на новую жизнь в Господе, которая доступна каждому человеку по вере в Иисуса Христа. Суд по семейным делам в Пакистане одержал значительную юридическую победу, аннулируя принудительный брак Рихи и Салим, девочки и христианки, похищенные в 2019 году по дороге из школы домой. Пакистанский суд постановил, что брак с ее соседом-мусульманином, в соответствии с которым ее принудили принять ислам, недействителен. Установлено, что она вышла замуж за своего похитителя Мухаммада Аббаса под принуждением. Принудительные браки в Пакистане признаются законными шариата. Закон шариата разрушает брак в период полового созревания. Часто устанавливается брачный возраст ниже официального предела, составляющий от 16 до 18 лет. Ежегодно сотни девушек-христианок становятся жертвой похитителей и насильного обращения в ислам. Молитесь о жертвах насильного обращения в ислам и за их семьи, чтобы не теряли надежду на освобождение своих дочерей. Книга Иова, 1 глава с 18 по 19 стих. «Еще этот говорил, приходит друг к другу и сказывает, сыновья твои, дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел в пустыне, охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Большой ветер, что под этим подразумевается, это вихрь или смерч. Такое погодное явление представляет большую опасность, что несколько тысяч лет назад, когда были палатки, что сегодня, когда люди живут в домах, большинство. В штате Мичиган камера частного дома засняла, какой силы может обладать смерть. Он деревья вырывает с корнем и делает не только это. Сила природы. С одной стороны, это неописуемая красота. С другой стороны, это большая опасность. Но изначальный план Бога был только красота для людей. План Бога, он был и он остается. когда сам Христос воцарится и будет царствовать во веки веков. Исаия 11 глава, Откровение 11 глава, стих 15. Власти России обсуждают, в скобках пока обсуждают, введение автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД. Поработать вопрос использования камер с искусственным интеллектом комиссия Госсовета поручила Министерству цифровизации. Выявлять нарушителей будет единая биометрическая система. Кстати, не только Россия хочет так сделать, но и Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан тоже таких желаний были замечены. Мы немало уже говорили о том, как в Китае внедряются и уже внедрены средства тотального контроля, которые прежде всего в камерах биометрии заключаются. Как мы видим, очередь доходит и до других стран. Здесь все предельно ясно. Для властей это удобная технология контролировать людей. Пока в каком-то ограниченном, в сравнении с китайским, вариантом. Откровение 13 глава. Только через тотальный контроль над людьми можно индивида заставить открыто поклоняться дьяволу. Тотальный контроль, который никогда не был таким продвинутым и масштабным, сегодня становится все больше за счет вовлечения в эти технологии новых стран и территорий, по примеру, Китая. Облачный водопад – уникальное явление, которое видно в небе. Он был заснят в Китае, а до этого его засняли на горе Фьюджи, что находится в Японии. Небо до конца непостижимое, но такое красивое. Люди часто говорят, что они Бога не видели, поэтому в Него не верят, однако Бог открылся, во-первых, через Иисуса Христа, во-вторых, через творение. Если вы хотите увидеть этот облачный водопад, заходите в наш телеграм-канал «События через призму Писания». А небеса – это лишь одна часть творения, которая используется Творцом для свидетельства всем народам земли. Псалом 19. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Скамейка дружбы. Исход, 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». В Зимбабве последствия войны и высокий уровень безработицы приводят жителей в отчаяние. Поэтому они ищут надежду на скамейке дружбы. Отчаявшиеся люди приходят туда, чтобы поговорить с бабушками. Это пожилые женщины, которых обучили выслушивать людей, борющихся с депрессией. Это состояние на местном языке шона называется «куфунгисиса», буквально «слишком много думать». Проект «Скамейка дружбы» запущен и в других местах, включая Занзибар, Лондон и Нью-Йорк. Консультант из Нью-Йорка говорит: «Вы даже не замечаете, как оказываетесь не просто на скамейке, а в теплой беседе с тем, кому не безразличны ваши проблемы». Проект напоминает о тепле и радости общения в разговоре с нашим всемогущим Богом. Моисей в свое время установил не скамейку, а целый шатер для встреч с Богом, назвав его «скинией собраний» или «шатром встречи». Там говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Иисус Навин, его помощник, даже не отлучался от шатра, вероятно, потому что высоко ценил время с Богом. «Сегодня нам больше не нужен шатер. Господь Иисус приблизил нас к Отцу. Он сказал ученикам: „Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего“». Да, наш Бог ждет нас. Он самый мудрый помощник для наших сердец и самый понимающий друг. Поговорите с Ним прямо сейчас. Какими заботами поглощены сегодня ваши мысли? Когда вы говорите с Богом об этих заботах, на каких положительных мыслях о Нем вы можете сосредоточиться? Господь, спасибо, что Ты ободряешь наши сердца. Когда мы страдаем от переживаний, направь наш ум снова к Тебе.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.

Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли.

Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли.

умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен.

Он умер за всех, ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен.

Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим.

Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало. Теперь все новое.

Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало. Теперь все новое.

А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения.

все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения.

то есть Бог, через Христа, примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

есть Бог, через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

Итак, мы – представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа. Примиритесь с Богом.

Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа. Примиритесь с Богом.

На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.

на безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.

Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит, все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа. Примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда Неемия вместе с жителями Иерусалима перестраивали городские стены, они прилагали особые усилия на то, чтобы сделать крепкими ворота города. Каждая из, по крайней мере, 12 ведущих в Иерусалим ворот представляли собой возможную угрозу безопасности семей, живущих внутри городских стен. В третьей главе книги Неемии мы читаем о том, как чинили одни из ворот. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Навозные ворота были на том месте, где выносили из города мусор. Жители Иерусалима не просто заметали свой мусор в угол или аккуратно складывали его в кучи. Зная о потенциальном риске для здоровья от накопившегося мусора, жители выносили его из города через навозные ворота. Это помогало предотвратить опасность распространения болезней. В нашей личной жизни и в наших взаимоотношениях тоже должно быть место, где можно заняться уборкой накопившейся грязи. Мусор и грязь, тут я именно ссылаюсь на непрощенные грехи, на мусор, который часто заметают в угол, чтобы заняться им позже, почти всегда приводит к трудностям. Точно так, как жители Иерусалима выметали всю свою грязь через навозные ворота, так и мы должны взять в руки метлу прощения и вымести все те непрощенные грехи, которые мы разрешили осесть в наших сердцах. Мы продолжаем разбор серии программ о христианской семье, основанной на книге Неемии под названием «Сражение за семью». Сегодня мы хотели бы обсудить вопрос о том, как важно принять решительные меры в отношении непрощенных грехов, которые накапливаются в нас подобно мусору. Мы увидим, как прощение помогает восстановить гармонию и чистоту в наших семейных взаимоотношениях.
2: Некто сказал, что хороший брак состоит из двух людей, научившихся прощать. Можно добавить, что хорошая семья – это семья, все члены которой научились прощать друг друга. В здоровой семье, несомненно, будет предоставлено множество возможностей, как на практике применять прощение уже в раннем возрасте. Мы начинаем применять этот обычай, уже будучи детьми, учась прощать нашим родителям. Возможно, тебе, как и мне, приходилось учиться прощать свою маму за то, что она заставляла тебя есть пищу, которая тебе не нравилась. Только позже мы поняли, что именно та пища, которая нам не нравилась, была полезной и нужной для нас. Или, возможно, тебе приходилось прощать своих родителей за то, что они не уделяли тебе столько внимания, сколько, по твоему мнению, ты заслуживал. Некоторым пришлось прощать своих родителей за более серьезные вещи, как, например, физическое и эмоциональное оскорбление. К сожалению, некоторые из вас, возможно, носят еще следы от пренебрежительного отношения или просто плохого обращения со стороны родителей. Да, семья является очень подходящим местом, где на практике можно учиться прощать. Вступив в брак, необходимо научиться прощать своей супруге или супругу за раздражающие нас плохие привычки, которые мы обнаруживаем, сблизившись друг с другом. В брачной жизни многих людей дело доходит до серьезных конфликтов только из-за того, что супругов раздражают нехорошие привычки друг друга. Привычки, которые они не замечали раньше до того, как поженились. Потом, когда в семье появятся дети, мы, вероятно, обнаружим, что надо заново учиться прощать. только это уже будет прощением иного рода. Нам придется прощать своим детям за то, что они отнимают у нас столько времени, будят нас посреди ночи и плачут в наиболее неподходящее для нас время. Потом, по мере того, как дети будут подрастать, прибавится еще больше, за что нам нужно будет им прощать. Еще, как будто недостаточно хлопот с собственной семьей, нам также нужно учиться прощать теще, зятю и всевозможным родственникам, близким и дальним. Все это необходимо для гармоничной семейной жизни. Хорошую семью характеризует готовность ее членов прощать друг другу. Конечно, прощать или не прощать – это личный вопрос каждого человека, и некоторые предпочитают не прощать. Но семья, которая любит Господа Иисуса Христа, примет ясное и определенное решение прощать. Когда мы начнем сознавать, какой ценой простил нас Бог, мы также будем готовы прощать другим.
1: Иисус Христос сказал: «Прощайте, и прощены будете». Христиане, истинные последователи Иисуса Христа, прощают. Но что же мы прощаем? Когда Иисус сказал «Прощайте, и прощены будете», Он обращался к Своим ученикам, которым Он знал, придется еще много прощать, прежде чем они попадут на небо. Он знал, что Петра ожидала смерть мученика. Он знал, что Иоанну предстоит провести последние годы своей жизни в ссылке на острове Патмос, изгнанным и забытым. Иисус знал, что всем, кроме Иуды, придется пострадать за свою веру. И тем не менее, Он призвал их и нас прощать за все, без исключения. Кори Тен Бум была молодой женщиной, когда во время Второй мировой войны ее арестовали нацисты и поместили в концентрационный лагерь. Кори, голландская христианка, видела, как убивали ее семью, и по всем человеческим стандартам она страдала больше, чем большинство других людей. Мы хотели бы поделиться с вами ее рассказом о том, как после войны она встретилась с бывшим фашистским офицером. Этот офицер особенно жестоко относился к ней и ее сестре Бетси в лагере. Мы цитируем ее слова.
3: Это случилось во время богослужения в Мюнхене. Я увидела его, бывшего фашистского надзирателя, когда-то служившего в концентрационном лагере Равенсбрук. В моей памяти всплыла картина прошлого. Комната, полная издевающихся мужчин, выражение боли на лице моей сестры Бетси. Когда церковь опустела, он подошел ко мне, широко улыбаясь и кланяясь. «Как я благодарен за ваше свидетельство, фройлен», — сказал он. «Подумать только, по вашим словам, Иисус Христос омыл все мои грехи». Он протягивал руку, чтобы пожать мою. А я, так часто свидетельствовавшая о необходимости прощать, держала руку при себе. Тогда как внутри меня поднималась злоба и в голове мелькали мысли о мести, я сознавала, что грешу. Иисус Христос отдал свою жизнь за этого человека. Разве я имела право требовать большего? «Господи Боже», — молилась я, — «прости мне и помоги простить этому человеку». Я пыталась улыбнуться, хотела поднять руку и не смогла. Я не испытывала ни малейшего расположения к этому человеку. В сердце не было ни самой маленькой искры теплоты или сострадания. Тогда я снова помолилась про себя. «Иисус, я не могу простить ему. Дай мне твое прощение». Когда я на этот раз протянула ему руку, случилось невероятное. Через меня, от самого плеча, по руке и через пальцы как будто прошел горячий поток к стоящему передо мной человеку, и в то же время в моем сердце родилась к нему любовь. Это меня просто ошеломило. И так я обнаружила, что спасение мира зависит не от нашего прощения, а от Божьего. Когда Он говорит, чтобы мы любили своих врагов, Он вместе с этим повелением дает и саму любовь.
1: Кори Тен Бум — замечательная женщина-христианка, можно сказать, один из духовных столпов веры нашего времени. Но она убедилась, что даже она не была в состоянии простить в своей силе. Ей нужно было просить о том, чтобы Божье прощение струилось через нее, чтобы она, в свою очередь, могла прощать своим врагам. Библия учит, что мы должны прощать друг другу, как Бог во Христе Иисусе простил нам. Божье прощение побуждает нас прощать друг другу. Но каким именно образом прощает Бог? Во-первых, Бог прощает даром, не ставя абсолютно никаких условий. Он не требует, чтобы мы платили за это прощение, ведь Он знает, что у нас все равно нет, чем уплатить за него. Библия говорит, что мы грешники и заслуживаем смерть. Но Иисус дал, Он дал безвозмездно вечную жизнь тем, кто ее примет. Таким образом, и нам не следует требовать от других, чтобы они платили за свои согрешения против нас. Нам следует прощать безвозмездно, подобно тому, как делает это Бог. Прощение бесценно, и поэтому не может быть куплено. Оно должно быть дано. И во-вторых, Бог прощает всецело, в такой мере, что Он даже забывает наши согрешения. В послании к Евреям 10:17 сказано: «И грехов ваших, и беззаконий не воспомяну более». Эти слова говорит всемогущий и всеведущий Бог. Но что касается наших грехов, Бог вдруг лишается памяти. Разве ты не благодарен, что Господь не напоминает нам постоянно о наших прежних грехах? Это так важно — прощать и забывать. И только Бог может помочь нам в этом. Я уверен, что у каждого из нас есть воспоминания, которые мы не сможем изгладить из памяти, пока не будем на небе с нашим Господом. Но мы можем прилагать усилия к тому, чтобы не сосредотачиваться на нанесенных нам ранах. Мы можем перестать ворошить в памяти ссор горьких воспоминаний. Для этого мы должны делать то, что советует нам апостол Павел: «Принять всякое помышление в послушание Христу». Другими словами, мы можем сложить горечь и боль у ног Христа, предоставляя Ему справиться с тем, к чему мы не способны. И затем мы можем начать молиться за человека, обидевшего нас. Просто поразительно, как молитва может изменить отношения и положить конец неприятным воспоминаниям. В заключение я хотел бы спросить тебя: намерен ли ты прощать? Простишь ли ты того человека, который обидел и оскорбил тебя? Пойдешь ли ты к члену твоей семьи, к другу или врагу, чтобы сказать ему, что ты по Божьей благодати простишь ему? Бог ожидает от нас этого. Это не легкое задание, но так гласит Божье повеление каждому из нас. За что тебе надо прощать? За все. Кому прощать? Всем. Когда следует прощать? Всегда. До 70 раз, сказал Иисус Петру. Как надо прощать? Даром и всецело, так, чтобы забыть нанесенное оскорбление. И последний вопрос гласит так: готов ли ты прощать? На этот вопрос можешь ответить только ты сам.
0: Тихоокеанское время, 7:00 утра.
4: Говорит радио «На пути».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Будем читать Евангелие Луки, 2 глава, 8 стих. «В той стране на поле были пастухи, которые содержали ночную стражу у костра своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Мы с вами прочитали небольшой отрезок того события, когда ангелы возвестили пастухам, которые содержали ночную стражу на полях Вифлеемских. И как Вифлеемское поле озарилось славой Господней, и явилось многочисленное воинство небесное ангелов, которые славили Бога и взывали: слава вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. В то время многие израильтяне знали из Писания, да и книжники и фарисеи говорили, что должно прийти Мессии, который воссядет на престоле Давидовом и будет царем, и восстановит царство Израилю, и царству его не будет конца. Когда в Иерусалим пришли волхвы с востока и стали спрашивать, где же родившийся царь иудейский, и когда эта весть дошла до Ирода, он сильно встревожился, и весь Иерусалим с ним. И он собрал всех книжников и первосвященников и спрашивал, где должно родиться Христу. Они сказали: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророков. И когда пастухи рассказали, что они видели воинство ангелов, которые прославляли Бога и восклицали: «Слава вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение!» И все, кто слышал и поверил пастухам, когда ангелы славили Бога, они очень обрадовались, что наконец-то пришел тот, кто принес мир на землю. Они думали, что наконец-то наступит царство Христа, которое примирит друг с другом людей, братьев всех израильтян. Потому что в это время было много вражды, ненависти, несправедливости, и многие думали: наконец-то пришел тот, который восстановит царство Израиля, и будет мир на земле. Римского ига уже не будет, наступит мир, братство, единство между иудеями и самарянами, и будет страна такой, как была в дни Соломона, сына Давидова. Серебра было столько, что они ни за что считалось это, и золота было весьма много. Так шло время. Христос возрастал, и, вероятно, за эти 33 года многие забыли о всем событиях, которые произошли в Вифлееме. И вот, когда Иоанн крестил в Иордане людей, к нему пришел Иисус из Назарета, и когда он сказал: «Идущий за мною сильнее меня, и я недостоин развязать ремень обуви его, и что он тот, который спасет народ свой», то многие снова стали возлагать на него надежды и стали думать, что это именно тот, который действительно примирит людей друг с другом и на иудейской земле.
восстановится мир. Многие хотели поставить его царем. И вот когда собралось множество народа, и все думали, что он принес мир, и что даст его народу, и вдруг они слышат, как он во всеуслышание говорит: «Не думайте, что я пришел принести мир». Они как раз думали, что он принес мир. А он говорит: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир я пришел принести, но меч». И больше, и дальше говорит: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невесту ее». Я думаю, люди были в недоумении, когда услышали эти слова. Они, возможно, вспомнили, как пели ангелы, что на земле мир, а мира-то нет. Мало того, что тот, на кого думали, что он принесет мир, а он говорит, что он принес не мир, а меч, который разделит не только людей между собой, но даже отца с сыном, мать с дочерью, брата с братом. Но он действительно принес не мир, а даже войны, которые пролили столько крови. Вспомните крестовые походы, инквизиции, истребление одной доминации другую, и появилось столько церквей, которые враждуют между собой и враждуют до сего дня. И многие упрекают Библию, говоря: «Где же тот мир, о котором пели ангелы, когда родился Христос?» Но ни ангелы, ни Христос, они не имели в виду тот мир, о котором думали люди. А Христос и ангелы имели в виду мир человека с Богом. Потому что человек еще в Едемском саду нарушил мир с Богом, нарушил заповедь Божью посредством своего непослушания. И грех разделил человека с Богом. Бог не мог иметь никогда никакого общения с грешником, с грешным человеком, и выслал человека из рая. И человек все дальше и дальше уходил от Бога, и эта пропасть становилась все больше и больше. Но Бог наблюдал за человеком. Он хотел остановить его, остановить его различными путями. Посылал потоп, огонь посылал, посылал своих пророков, которые напоминали человеку о его Создателе, о его любви и милости. Он многократно и многообразно издревле говорил в пророках, так через Иакова, который, благословляя сыновей своих, говорил: «Не отойдет скипер от Иуды и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель народов». А Валаам пророчествует, говоря: «Говорит слышащие слова Божьи, имеющие видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». И это еще не все. Бог еще за 700 лет до Рождества Христова через пророка Исаия определенно и ясно говорит о Христе. Так: «Сам Господь дает вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». А в 9 главе говорит: «Ибо младенец родился вам, сын дан вам, владычество его на ременах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности». Запомните: «Князь мира,
Вот он-то и пришел, чтобы примирить человека с Богом. Еще хочется напомнить о Христе, где Бог говорит: «Посему так говорит Господь, вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Пророк Исаия говорит не только о рождении Христа, он описывает и его страдания, да еще так, как будто был очевидцем его рождения и его страдания. А Даниил точно пишет, что до Христа Владыки остается 7 седьмин, и он и 2 седьмины по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. И все это исполнилось в точности. Да и все Писания свидетельствуют о том, что должно прийти Христу и примирить человека с Богом, потому что Бог не хочет смерти грешников, но чтобы грешник обратился от злого пути своего и жив был. Поэтому апостол Павел говорит: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Он был в такой вражде с Богом, что называет себя извергом, потому что гнал церковь, то есть всех последователей Христа. Но Христос остановил его безумие, и он уверовал в Господа и стал истинным служителем и принял слово служения примирения. Поэтому он в своих посланиях и проповедях говорит и призывает, чтобы люди примирились с Богом, и пишет в послании к Ефесянам, чтобы примирить с Богом не только Израиля, но и язычников, где и говорит: «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, открывшимся от вечности, в Боге создавшем все Иисусом Христом, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования во Христе Иисусе посредством проповеди». И в послании к Колоссянам пишет, что мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов и примирение с Богом, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы посредством вас сделать святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Я хочу немножко остановиться на словах, где апостол Павел говорит, что Бог примирил через Христа кровью креста Его и земное, и небесное. Но что примирить земное, здесь ясно, ведь человек согрешил на земле, и земля проклята Богом из-за непослушания человека. Поэтому все земное нуждается в примирении. Ну, а небо? Почему апостол Павел говорит примирить с собой не только земное, но и небесное? Кажется, что небесное не нуждается в примирении. Но когда внимательно читаем Библию, то нужно заметить, что первый грех произошел на небе. Я, конечно, не допускаю мысли, что грех произошел на небе там, где пребывает Бог, то есть в неприступном свете. Но так как небо не одно, и апостол Павел упоминает о третьем небе, а еще есть небеса небес, и по всему видимому дьявол восстал против Бога на одном из небес, где обитают ангелы и сыны Божьи, и за то, за что был извержен на землю.
Но место, где согрешил дьявол, было осквернено грехом, и оно нуждается в очищении и прощении Божьем. А закон Божий гласит: не бывает прощения без пролития крови. Вот почему благоугодно было Богу Отцу, чтобы посредством Христа и умиротворить через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Конечно, есть еще места Священного Писания, которые говорят о том, что небо, вернее, одно из небес, нуждается не только в примирении с Отцом, то есть с Богом, но и в очищении. И апостол Петр пишет в своем послании, 2 глава 3, 10 стих: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшие разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если все так разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии нам, ожидающим и желающим Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Следовательно, земля и небо должны быть очищены через огонь, и поэтому мы и ожидаем нового неба и новой земли, на которых будет только правда. Да и Христос говорит о небе, и о солнце, и о луне, и о звездах. Ну, а теперь хочу продлить мысль о примирении Бога с человеком. Бог так возлюбил мир, что отдал своего возлюбленного Сына посредством Его примирить с собой мир, не вменяя людям преступления их. Поэтому мы благодарны нашему Иисусу Христу, посредством которого мы получили примирение с Богом. Мне еще раз хочется напомнить слова апостола Павла, который говорит в послании к 2 Коринфянам, 5 глава, стих 18: «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившим нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланника от имени Христова, просим всех, кто еще не примирился с Богом, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Что мы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского и церкви Христовой, чужды заветов обетований, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки, чем кровью Иисуса».

0: Приветствовать мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры и друзья, с радостным днем Рождеством Христовым. Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. Аминь.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Земля Господня». Сегодня вторая, заключительная часть. Павел пишет коринфянам по вопросу участия в трапезе бесовской в общем и в целом. Что произошло бы в наших местных собраниях, если бы какой-то брат или сестра сказали: «Во вторник следующей недели я пойду и приму участие в трапезе идолов». Конечно, тогда в наших собраниях что-то произошло бы, но в этом вопросе мы будем исходить не из нашего разума, а из Слова Божьего, потому что во всех вопросах только Слово Божье является для нас путеводной нитью. Конец главы 10 в первом послании к Коринфянам обсуждает употребление идоложертвенного мяса и касается следующих вопросов. Первое. Все ли можно есть, что предлагается и продается на торгу, как читаем в стихе 25? «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Второе. Все ли можно есть, что нам предлагает пригласивший нас в гости? Ответ на этот вопрос находим в стихе 27. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Именно с этого мы должны начать и интенсивно учиться тому, что Слово Божье нам здесь предлагает. Характерно то, что великий апостол язычников, которому Господь Иисус доверил свое Евангелие благодати, не дает этим недуховным коринфянам нового закона и никаких новых указаний, как это сегодняшние верующие так охотно делают и говорят: «Вы должны это вот так и так делать». Павел целиком и полностью замещает или представляет свободу детей Божьих. К пункту 1. Павел говорит в стихе 25: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования», и добавляет: «для спокойствия совести». Собственно, в этом месте мы должны бы спросить: «Дорогой Павел, почему ты об этом здесь пишешь? Почему они должны были все есть, хотя знали, что это мясо поступило туда для продажи из храма идолов?» Каков будет ответ? «Потому что Господня земля и ее полнота». Поэтому Павел пишет здесь об этом. К пункту 2. «Если кто-нибудь из вас приглашен неверующим, то есть безбожником, в его дом как гость, то Павел не говорит: «Вы обязаны» или «Вы не должны то или другое не делать». Все это он не говорит. Это говорили только книжники. А что же Павел говорит? Он говорит: «И вы захотите пойти?» Это говорит Павел, которому Господь Иисус доверил свое Евангелие. Он говорит совершенно иначе, чем мы. Почему? Потому что мы иначе думаем и говорим, чем Слово Божье говорит. Это значит, если при испытании вы это видите перед Иисусом верным, то вы должны это делать. И если бы мы в наших собраниях учредили опрос, то одни сказали бы: «Да, ты должен пойти, чтобы ты имел возможность сказать ему или им Евангелие». Но Павел этого не говорит. Другие сказали бы: «Ты не имеешь права туда пойти. Это было для Господа мерзостью. С такими не должно быть никакого общения. Но Павел говорит по этому вопросу иначе, потому что мы находимся в ложном положении. В этом нашем ложном положении мы читаем Библию, снова читаем, и после этого все-таки не знаем, о чем мы читали. Поэтому Господь Иисус подарил нам по Своей милости еще учителей и проповедников, которые объясняют нам Слово Божье, чтобы то, о чем на протяжении длительного времени мы в Библии читали, мы могли наконец понять. Павел говорит в стихе 27: «Все предлагаемое вам ешьте», и добавляет: «без всякого исследования». Почему? Для общего понятия он затем говорит: «для спокойствия совести». Но мы хотим это теперь совершенно точно знать, иначе мы это так или иначе не поймем. Но если верующего сделать внимательным и обратить его внимание на то обстоятельство, что это мясо, которое он собирается теперь съесть, посвящено идолам, и что этот верующий видит в съедении этого мяса признание этих идолов, то ради того, который это сообщил, верующий должен иметь любовь и мужество и не есть от этого мяса, как читаем в стихе 28. «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Об этом говорит Слово Божье. Посредством этого отступления, во время этого приглашения, которое приглашенный принял, этот приглашенный не отказывается ни от своего убеждения, ни от своего права. Но тогда почему он должен отступить и не есть из этого мяса? Почему апостол Павел вообще пишет об этом? Теперь хорошо слушайте. Он пишет об этом ради совести другого. Скажу еще ясней. Ради совести другого, который сообщил, что мясо идоложертвенное. В отношении еды и питья безбожные люди не имеют никаких угрызений совести. Но в рассматриваемом случае дело не должно было дойти до того, чтобы его свобода, свобода приглашенного, которую он получил через Иисуса Христа, была оклевещена совестью другого, который не был в состоянии его понять и не был в состоянии о нем судить. Так далеко идет Слово Божье. В рассматриваемом случае мы видим любовь Иисуса. В этих вещах мы без слов совершенно точно познаем, где верующие, где дети света ходят в любви Христа. Хождение каждого отдельного верующего открывает, как протекает его отношение, его любовь ко Христу. Для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Стихи 29 и 30. Именно в этом, но не где-то, где об этом не написано, мы находим причину. Он не должен есть, чтобы не быть осужденным или даже быть оклевещенным. Такие слова не являются словами несговорчивости или словами всезнающего, но они выражают духовное понимание и глубокое познание Бога. Они являются необходимой зрелостью тех, которые в присутствии слабых детей Божьих или даже перед миром сим не выставляют на показ свою свободу. Каждый спасенный для вечной жизни человек, оснащенный Божьей мудростью, не идет в применении своих прав так далеко, чтобы легкомысленно отстаивать и утверждать свое право, чтобы подвергать себя опасности, какой опасности? Чтобы каким-нибудь духовно слабым или даже каким-нибудь незнающим быть ради этой пищи оклевещенным, как плохой христианин. На основании таких вещей страдала бы слава Божья, в отношении чего апостол язычников Павел говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божью». Стих 31. Не ради правды мы это соблюдаем, не ради правды, но ради еды и питья мы не должны стать преткновением для каждого человека, перед кем бы мы ни стояли. Стих 33. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. И мы, все дети Божьи, попадаем в такие ситуации, где с одной стороны не видно неправоты, а с другой стороны видна неправота. Русская пословица говорит по этому поводу: «Всем людям не угодишь». А немцы немного иначе говорят по этому поводу. Но я могу передать только содержание этой пословицы. Они говорят: «Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann». Это значит, всем людям угодить является искусством, которое никто не может сделать. Если честно, то мы должны сказать: мы часто ошибаемся перед Господом в том, что не имеем снисхождения по отношению к слабому брату или сестре и становимся им преткновением. Но мы можем также ошибаться в том, что свободу нашего брата и сестры осуждаем в соответствии с нашей совестью или даже можем оклеветать эту свободу. В этом деле мы, люди, слишком быстры и легкомысленны. Мы слишком склонны к тому, чтобы презирать слабых верующих. А если они сильны, тогда мы склонны к тому, чтобы их судить. Об этом Павел говорит в послании Римлянам в главе 14, стихи с 1 по 4. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». В этом тексте Павел ясно подчеркивает, как это в жизни бывает, что немощного презирают, потому что он немощен, а если он силен, то другие судят его. В этом мы видим высокомерие несокрушенного человека, высокомерие, которое непрерывно 24 часа в сутки сражается против Иисуса Христа. И до тех пор, пока для прославления Господа человек не избавится от этого высокомерия, до тех пор в жизни детей Божьих будет наблюдаться отсутствие побед. И что вы думаете по тому поводу, как будет нас видеть Господь Иисус? Так дело не пойдет, как мы этого хотим, но так, как Бог это видит. Но оба варианта, будь это презрение немощного или осуждение сильного, все в глазах живого Бога неверно. Господь Иисус хочет, чтобы мы обеим сторонам помогли, но без навязывания им нашей воли. Чтобы вы это хорошо усвоили, то я повторю еще раз эту Божью волю: помочь обеим сторонам, но без навязывания им нашей воли. Если Господь Иисус спасает людей только на основании добровольности, то наше навязывание является для Него мерзостью. Какими добрыми наши намерения в плоти не были бы, но Господь Иисус так не делает. Я и сам знаю, насколько слаба наша плоть, потому что я тоже имею еще эту плоть. Наша плоть не дает нам права так поступать, как я выше объяснил. Даже Павел не позволял себе этого. Кто мы такие? Ведь Господь Иисус этого не делает. И как только с откровенным мышлением и с откровенным сердцем будем искать наше правильное поведение, то мы и найдем его. Для лучшего понимания вышесказанного поговорим в заключение еще немного о стихе 21, с которым наша тема тесно связана, в котором говорится о трапезе Господней. Даже среди истинных верующих курсирует различного рода учения, которые не Бог, но люди придумали. Человек осмеливается заявлять, что Бог кое-что забыл в своем слове. Несколько лет тому назад я имел возможность сказать в одном кругу верующих проповедь на такую тему, в отношении которой верующие осмелились противопоставить такое учение, что в трапезе Господней имеют право участвовать только такие верующие, которые уже приняли водное крещение. По этому поводу я должен сказать, что это чисто демоническое учение, потому что оно исходит не от Бога. Такие верующие хотят совершить корректуру в Божьем Слове. Если в Святом Писании мы найдем по поводу какого-нибудь события или случая лишь единственное упоминание, то данное указание можно применять только на описываемую взаимосвязь. Если Святой Дух не называет нам другие взаимосвязи, то отдельные сообщения всегда находятся в непосредственной взаимосвязи с этим упомянутым и описанным словом. Выражение «в трапезе Господней» встречается в Новом Завете всего лишь один раз, в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 21. Именно это выражение стоит здесь во взаимосвязи с трапезой бесовской. Главы 8, 9 и 10, особенно глава 10 этого послания, обсуждают, как я выше упомянул, отношение верующих к идолослужению. Я еще раз повторяю и особенно подчеркиваю, главы с 8 по 10 обсуждают отношение верующих к идолослужению. Поэтому мы не можем это выражение «в трапезе Господней» вырвать из взаимосвязи с трапезой бесовской, которая говорит о нашем поведении в этом мире. Не можем его вырвать из этой взаимосвязи и связать с вечерей Господней, в которой мы видим Божий порядок в наших собраниях. Это мы не можем и не имеем права делать. Но если, тем не менее, мы это будем делать, то находимся на неверном пути. Тогда мы будем говорить ложные вещи. Итак, здесь можно сказать, ведь апостол Павел ссылается сначала на чашу и на хлеб вечери. Это верно. Но как он на это ссылается? Это мы должны познать. В противном случае мы будем находиться во лжи. Манера апостола Павла указывает нам на тот факт, что он говорит не о самой вечере Господней. А что он делает? В соответствии с рассмотрением вопроса идоложертвенного, Павел берет из вечери Господней только отдельные детали, не обращая внимания на описанный порядок. Павел обращает наше внимание или ссылается сначала на чашу, чтобы мы это запомнили и понимали. Он никогда этого не сделал бы, если бы речь шла прежде всего о праздновании вечери Господней. Но не только это. Павел избегает даже то, чтобы упомянуть принцип вечери Господней – есть и пить. Об этом здесь ничего не написано. Если бы Павел говорил о праздновании вечери Господней, то он должен был бы написать: «Когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Однако Павел упоминает здесь эти вещи не только в обратном порядке, но вообще не упоминает также слово «едите и пьете». На основании этого мы познаем, что он не дает нам здесь объяснение или обучение о проведении праздника вечери Господней. Он не говорит «пьете чашу сию», но говорит «чаша благословения, которую благословляем». Однажды один брат спросил: «Почему мы не благословляем хлеб? Почему мы не благословляем продукты виноградника?» «Мы этого не делаем, потому что мы не можем эти вещи благословлять». Библия говорит по этому поводу в послании евреям в главе 7, стих 7. «Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. И если бы мы это делали, то были бы больше Иисуса, Сына Божьего. А поскольку мы не больше Иисуса, то мы этого не можем делать. А что, собственно, мы в этой ситуации благословляем? Мы благословляем только сам сосуд, чашу, но не содержимое этой чаши, не вино, в котором мы символично видим кровь Иисуса». И не хлеб мы благословляем, в котором мы символично видим тело или плоть Иисуса. Итак, как грешных людей, Господь Иисус не наделил нас авторитетом благословлять хлеб и вино. Хотя мы и являемся помилованными, но этого мы не можем делать и не будем пытаться это делать. Мы благословляем только чашу. О хлебе Павел не говорит «хлеб, который мы едим», но он говорит «хлеб, который преломляем». Стих 16. «Не благословляем, а преломляем». Обо всем этом апостол язычников мог и не говорить, если бы речь шла о праздновании вечери воспоминания. В заключение отмечу еще: основой для примирения и общения с Господом Иисусом является Его кровь. А тот факт, что в рассматриваемом месте Писания для апостола Павла речь идет не о вечере воспоминания, но о том, чтобы коринфяне могли понять или хотя бы научились понимать, что именно является общением, то он приводит прежде всего проведение вечери воспоминания и порядок или значение крови как основу общения. Сначала он упоминает кровь и спрашивает: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» А в стихе 18 Павел переводит наш взор на израильтян и говорит: «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Теперь мы должны быть очень внимательны. Теперь Павел приводит совершенно другой аргумент. На этом месте своего объяснения Павел вводит что-то совсем другое. В этом месте он вводит детали из Нового Завета. Он вводит детали из вечери воспоминания, а также детали из ветхозаветного жертвенного служения. Для чего? Чтобы коринфянам открыть библейское понимание. Но в общем или главным образом Павел желает показать, что общение со Христом и одновременно с бесами невозможно. Почему? Потому что никто не может служить двум господам, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 6, Стих 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Аминь.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: Материнские слезы – жемчужины. Мамы часто роняют тайком от того, что сердце простужено равнодушием или грубым словцом. Мамы часто роняют жемчужины, когда сердце терзает боль, когда детям порой ненужная, когда стынет сыновья любовь, когда туча бедой свинцовою, и ребенок страдает ее. Мама вынести все готовое, став в проломе за чадо свое. Мама сильная, мама выдержит, ободрит и подставит плечо. Но бывает от слез сердце выжжено, только видит их редко кто. Мама плачет и к Богу молится о заблудших сынах, дочерях, и до смерти не успокоится, их несет на молитвы руках. Материнские слезы – жемчужины, мамы часто роняют тайком. Нет, не людям, но Господу нужные, собирает Он жемчуг в ладонь. Перед Богом слезинки – жемчужины, из сердечной текут глубины. О, Господь, пусть же будут услышаны драгоценные мамы земли.

0: послании апостола к римлянам говорится: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». А в послании к ефесянам тот же апостол говорит, что наша брань против начальств и против властей. Разве это не противоречие?
1: И здесь нет противоречия, а наоборот, один текст дополняет и уточняет другой. К сожалению, второй текст вы не привели полностью, а взяли его отдельные слова. Апостол писал так: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Именно потому, что наша брань не против плоти и крови, мы должны повиноваться гражданским властям, если, конечно, приказы властей не противоречат христианской совести. Христиане должны быть образцовыми, честными, исполнительными гражданами в государстве, примером для других. Мироправители тьмы века сего – это не Конгресс, и не президент, и не Верховный Совет, как вы пишете, а легионы злых духов, не имеющих плоти и крови. Здесь должна быть ясность: пулей и штыком сатану не сломишь. Значит, к духовной, а не к рукопашной борьбе зовет нас апостол Павел. Во всех вопросах взаимоотношения христианина с государственной властью первое слово нужно давать совести. Мне рассказывали о случае, который произошел в Бобруйске во время немецкой оккупации. Несколько русских полицаев отказались расстреливать группу евреев. За это полицаев расстреляли и похоронили в одной яме с евреями. Причем их, этих русских, расстреляли свои же, русские. Но расстрел – это еще не победа. То, что апостол Павел призывает к духовной борьбе, а не к борьбе в прямом смысле, подтверждает оружие, которое советует апостол применять при этом. Он говорит так: «Станьте, припоясавши чресла ваши истиною и облегшись броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Ефесянам 6 глава, стихи 10-17. Центр христианства. Мы считаем, что крест стоит в центре христианства. Это, несомненно, так. Но без воскресения крест свидетельствует только о смерти, а не о жизни. Мы можем стоять на неправильной стороне пасхальных событий и видеть только смерть на кресте, оставаясь неискупленными и, следовательно, неспасенными людьми. В нашем словаре нет более выразительного слова для описания того, что совершил Христос, как это чудное слово «воскресение». Каждый человек, принимая верою этот факт, может пережить сам воскресение, но воскресение в первую очередь души, а не тела. Воскресение тела стоит на очереди, всему свое время.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
2: Представляем «Час твоего рассказа». Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Привет всем мальчикам и девочкам.
4: И от меня привет всем нашим радиослушателям.
3: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Сказать по правде, мне самому не терпится узнать, какую историю тетушка Кэрол расскажет нам сегодня.
4: Целых две истории, дядюшка Дэн. Но сначала ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Какое животное считается лучшим другом человека?
3: О, ну это просто. Я уверен, что все мальчики и девочки скажут тебе сразу, что лучший друг человека – это собака.
4: Я тоже уверена, дядюшка Дэн, что все наши слушатели сразу угадали. И знаешь, много самых невероятных историй рассказывают о верности собак, об их преданности своим хозяевам.
3: Да, это правда, тетушка Кэрол.
4: Как ты уже, наверное, догадался, мои оба сегодняшних рассказа про собак. У собаки в моей первом рассказе не было даже имени. Никто не знал, откуда она взялась и куда девалась. Но давай лучше начнем с самого начала. Мой первый рассказ называется «Свирепый охранник». Джон и Сэра горели жгучим желанием рассказать людям о Боге и о его горячей любви ко всем людям. Поэтому они стали миссионерами в Африке. Их дом находился не в очень хорошем месте. Улицы были плохо освещены, и ночью там было довольно небезопасно. В этом районе было много краж со взломом, при этом жители часто получали телесные повреждения. Но Сэра и Джон верили, что Господь Бог защитит их.
5: Сэра, я должен буду уехать на несколько дней. Мне предстоит важная поездка. Я бы взял тебя с собой, если бы это не было такой трудной, почти невозможной поездкой. Хотя, с другой стороны, мне не очень-то по душе оставлять тебя одну дома.
6: Не беспокойся, Джон. Господь Бог позаботится обо мне. Мы его работники. Мы должны доверять ему. Наша жизнь в его руках.
4: Наступил час отъезда. Джон открыл входную дверь и, выставив свой багаж на веранду, повернулся к Сэре.
5: Послушай меня внимательно, Сэра. Закрывай дверь на ночь на запор.
6: Лучше.
5: И окна тоже. И не выходи из дому после заката солнца, обещаешь?
6: Ну ни о чем не волнуйся. Со мной все будет в порядке. Ты лучше смотри сам, будь осторожна. Не забывай про завтрак.
4: И вдруг сквозь открытую дверь вошел огромный незнакомый пес. Прошел мимо них прямо в комнату и лег под столом.
5: Нет, ты взгляни. Что это такое? Откуда взялась эта собака?
6: Не знаю.
5: Ну, давай, давай. Эй, пошел отсюда вон. Эта собака даже не шевельнется. Она не собирается отсюда уходить.
6: Джон, дорогой, ты опоздаешь на поезд. Да. Не беспокойся об этой собаке.
5: Да пусть опоздаю. Не могу же я оставить тебя дома одну с этим зверем.
6: Джон, у нас на ферме всегда были собаки. Я к ним привыкла. Но... Я его выведу отсюда после того, как ты уедешь. Не беспокойся об этом. Ты поторопись, Джон.
5: Ну, это довольно странно. Я такого никогда раньше не видал. Но ты, пожалуй, права. Если я не двинусь в путь сейчас же, то наверняка опоздаю на поезд. Береги себя, дорогая. Я скоро вернусь.
6: Угу.
5: Думаю, что в пятницу, в полдень, если будет все в порядке.
6: До свидания, мой родной. Вот что, песик. Джон ушел, и тебе тоже пора двигаться. Ну-ка, давай шевелись. Ну, шевелись же, ну. Давай, ну давай двигай. Знаешь что? Ты очень упрямое существо. Что же делать? Я не могу оставить дверь открытой. Кроме того, у меня много дел. Слушай, может, ты решишь уйти немного позже? Ага. Дай мне только знать. Хорошо?
4: Пришло время ложиться спать, но собака по-прежнему не собиралась уходить.
6: Ну что ж, делать нечего. Мне, видимо, придется оставить тебя здесь на ночь.
4: Огромный пес устроился на коврике рядом с Сэриной кроватью и так проспал всю ночь. А утром он встал и ушел сам, без принуждения. Сэра весь день была очень занята и совсем забыла про своего странного гостя. И вот, около 5 часов вечера...
6: Ну вот опять. Никогда я не ожидала увидеть тебя опять. Так значит, ты вернулся назад, чтобы меня охранять? Ну, хорошо. Хорошо. Мы, наверное, не можем изменить твоего характера. Но что мы можем сделать для моего свирепого охранника? Ага. Я знаю, что мы можем. Дать ему поужинать что-нибудь. А? Окей. Сиди себе спокойненько под столом. Я быстренько сделаю что-нибудь поесть.
4: Огромный злой пес, казалось, был благодарен Сэре за еду и воду. Он затем лениво растянулся под столом и малость прикорнул. Когда пришло время идти спать, он снова последовал за Сэрой в спальню и лег там на коврике рядом с ее кроватью. И как в прошлый раз, он ушел, едва наступило утро. И снова в 5 часов вечера...
6: Снова здесь. Мой свирепый охранник пришел опять. Ну, здорово, песик. Молодец. Ну так. Ровно в 5 часов. У тебя что, часы внутри, а? Вот видишь, я даже не имею ничего против твоего постоянного рычания. Я очень рада, что ты здесь. Хороший зверь. Откуда ты взялся? А кому ты принадлежишь? Слушай, а кто приводит тебя сюда каждый день ровно в 5 часов?
4: Прошло воскресенье, затем понедельник, вторник, среда и четверг. Остался всего лишь один день до возвращения Джона. Пришло время идти спать, и снова собака устроилась на коврике рядом с кроватью. Они оба спокойно спали, как вдруг...
6: Тихо, Барбос. Уже поздно.
7: Сейчас только попробуй. Мужика дома нет, а денег полно.
6: Что такое? Мужские голоса. Похоже, что они пьяные. Ой, прямо у самого окна в спальню. А закрыла ли я его? Да, я закрыла на задвижку. И окна двери перед тем, как идти спать. Ой, они пытаются силой взломать окно. Что мне делать, Господи, Боже мой, помоги мне!
7: Видишь? Я ж тебе говорил, мы запросто залезем.
8: Хорошо. Пойди посмотри, есть ли у них деньжат. Я хочу еще подпустить рюмашечку. Что там у тебя?
7: Собака.
8: Что?
7: Огромная собака бросается на меня. Берегись, я уматываюсь отсюда. Пошла вон! Эта собака сожрет меня живьем!
4: Двое пьяных быстренько дали драпака. Сэрин, свирепый охранник, перепугал их насмерть.
6: Молодец, песик. Молодец, Барбос. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты послал мне моего свирепого охранника именно тогда, когда он мне был больше всего нужен.
4: На следующий день, около полудня, Джон вернулся домой. Сэра радостно встретила своего мужа и довольно нетерпеливо слушала его отчет о том, как прошла у него неделя.
5: Ты знаешь, моя поездка была настоящим благословением. Я многое успел, это... Сэра, да ты, похоже, меня не слушаешь. У меня такое чувство, что ты вот-вот лопнешь, если я не дам тебе высказаться.
6: Очень может быть. Ах, Джон, ты помнишь этого огромного пса, который ворвался к нам в дом как раз в тот момент, когда ты уезжал в прошлое воскресенье?
5: Очень хорошо помню. Я всю эту неделю только и думал, как тебе удалось от него избавиться. Скажи, было трудно его прогнать?
6: Я не смогла его тогда выгнать. Он просто ни за что не хотел уходить.
5: Так.
6: А ночью он пошел за мной в спальню и устроился спать на коврике рядом с моей кроватью.
5: Что?
6: И так он проспал прекраснейшим образом всю ночь. А утром взял и ушел.
5: Да ничего себе!
6: Но ты слушай дальше. Он приходил каждый день, всегда около 5 часов вечера.
5: Сэр, это просто невероятно.
6: А в четверг ночью двое пьяных сломали окно в спальне и залезли в дом.
5: Что?
6: Ты не можешь себе представить, Джон, как я перепугалась. Но мой свирепый охранник напал на них, и они бежали без задних ног.
5: Сэр, Господь Бог послал нам этого пса.
6: О да, Джон.
5: Я в этом абсолютно уверен. Ты говоришь, он приходит сюда около 5?
6: Да, около 5. Ты сам увидишь. Потерпи, Джон, и увидишь.
4: Но Сэрин, свирепый охранник, в тот день не пришел. И с тех пор ни разу больше не появлялся. Никто из соседей его тоже не видел. Это так и осталось неразрешенной загадкой. Но Джон и Сэра твердо верили, что свирепый охранник был посланным Господом Богом.
3: А теперь, тетушка Кэрол, я уверен, что мальчикам и девочкам вместе с другими нашими слушателями не терпится услышать твою вторую историю. В двух словах, о чем она?
4: Хорошо, дядюшка Дэн, в двух словах. Если моя первая история была об огромной собаке, жившей в Африке, моя вторая — о маленькой собачке, жившей в Шотландии. Я назвала мой второй рассказ «Бобик, собачка с кладбища францисканского монастыря». Более 100 лет тому назад в некотором шотландском городке жил старик по имени Старина Джок, продававший всякие мелочи на рынке неподалеку от церковной площади. Каждый день большая пушка на крепостной стене замка отмечала выстрелом полуденный час. И каждый день старина Джок отправлялся к местечку, именуемом «Трактир Трейлс», чтобы перекусить. Его всегда сопровождал Бобик, маленький шотландский терьер, чей обед состоял из булочки да косточки.
9: Добрый день, старина Джок. Что прикажешь подать?
10: Да уж, как обычно, Кэти Трейлс. И не забудь для моего Бобика его булочку и косточку.
9: Конечно, несу, конечно, старина Джек.
4: Это была всем знакомая картина. Старик, идущий со своей маленькой собачкой через деревню, по пустырю, через церковный двор. Жители деревни часто говорили:
11: «Вон идет старина Джек со своей собачкой, а?»
6: Славная у него эта собачонка.
4: Старина Джек был очень старым и вскоре умер. Его похоронили во дворе церкви францисканского монастыря. Друзья и соседи пришли на его похороны, чтобы отдать ему последнюю дань. Бобик тоже пришел, но никто не обратил на него никакого внимания. И вот 3 дня спустя в трактире Трейлс...
6: Это ведь так печально, Мэг, правда?
12: Что печально, Кейти, любовь моя?
6: Уже почти полдень. Только вот наш старый друг, старина Джак, не придет к нам на обед, как обычно. Никогда уже не придет.
12: Да, что ж, это печально. Но ведь мы все стареем, мы все когда-то умрем. Старина Джак прожил долгую жизнь. Да, старина Джак и его собачонка. Ах, да, это его собачонка. Как ты думаешь, что с ней стало? Никогда даже в голову не приходило.
6: Ах, это его собачонка. Я не видела ее с тех пор, как умер старина Джак. Мне самой интересно, что с ней стало.
12: Ну вот и полдень. Да, ты права, да. Все теперь будет по-иному без старины Джака и его...
6: Послушай, похоже, что... Конечно. Нет, Мэг, ты только посмотри. Ох, мой бедненький. Эй, Мэг, взгляни. Эта собачонка совсем... Боже мой, совсем истощала от голода. Должно быть, ничего не ела с тех пор, как умер старина Джак. Ужасно.
12: Ага. Где ты пропадал, песик? Ну, вот, на. Вот тебе твоя булочка да косточки. Как в прежние времена.
6: Несчастная, одинокая собачка.
4: Собачка схватила зубами свою булочку да косточку, выбежала через открытую дверь и исчезла из виду. А на следующий день, опять в полдень...
12: Кейти, Кейти, девочка моя, похоже, что Бобик снова у дверей.
6: Правда? Я пущу его. Дай ему булочку и косточку. Хороший Бобик. Вот, входи, входи. Хорошая собачка. Хорошая.
12: Молодец, Бобик. Молодец, ты пришел в самое время, минуту в минуту. Вот на, вот твой обед.
6: Схватил свою еду и побежал опять вниз по улице. Интересно знать, Мэг, куда он несет свою булочку и косточку?
12: Да, да, мне тоже любопытно. Он не ест здесь, как раньше. Интересно, а может он... Хм. Я пойду за ним, посмотрю, куда он идет.
6: Мэг вернулся. Недолго же ты. Скажи, а куда эта собачонка ходит?
12: Да, это довольно печально. Знаешь, куда эта милая собачонка ходит?
6: Куда?
12: На могилу своего хозяина. Представляешь? Съев свою булочку, она лежит там в тишине и сторожит.
6: Бедная собачка. Какая преданная.
4: Быстро разнеслась вокруг молва, и вскоре вся деревня знала о преданности маленькой собачки, которая оставляла могилу своего хозяина только в полдень.

0: Прекрасная идея, в самом деле. Но почему бы тебе не взять ее к себе домой?
1: И вот этот добросердечный человек пошел на кладбище, взял собачку на руки и отнес к себе домой. Бобик всю дорогу выражал свое недовольство, а ночью скулил и выл. Утром же, когда кто-то из детей открыл дверь, Бобик выскочил наружу и стремглав помчался вниз по улице.
2: Вот он. Побежал обратно на кладбище францисканского монастыря.
3: Ничего из этого не выйдет, Сет. Эта собачка привязана к одному человеку. Она никогда не покинет могилы старины Джака. Она никого ни за что не признает.
2: Похоже, что ты права, Мэгги. Это бесполезно. Она у нас никогда не приживется. Она скучает по старине Джаку. Это точно.
1: И хотя собак не пускали на кладбище, старик-сторож был слишком мягкосердечным, чтобы прогнать Бобика, так что Бобик там оставался день и ночь, охраняя могилу своего хозяина.
4: Собачка, вот ты где. Меня интересовало, куда ты деваешься во время грозы, такой, как сегодня. Ух, да, немного укрытия от этого камня. Ветер уж очень сильный. Бедный Бобик, промок до костей. Пойдем, пойдем со мной в мою каморку. Ну, ну, давай. Пошли. Ну, давай. Думаю, что тебя бесполезно упрашивать. Ты кладбище ни за что не покинешь, да? А? Да, да. Надо что-нибудь придумать для тебя.
1: И тогда он соорудил небольшую конуру для Бобика прямо рядом с могилой старины Джока. Теперь у Бобика был кров, защищавший его от непогоды. Приблизительно в то же время был принят закон, согласно которому все собаки должны были быть зарегистрированы и носить ошейник. Но Бобик ничего не понимал в законах, и у него не было хозяина, который зарегистрировал бы его и купил бы ему ошейник.
5: Смотри! Смотри! Бобик! Они взяли Бобика!
3: Они потащили Бобика в суд!
5: Потащили Бобика в суд, и все только из-за того, что он не зарегистрирован.
3: Да, он не зарегистрирован, у него нет ошейника. Его хозяин ведь умер.
6: Потащили Бобика в суд! Это невозможно! Мы не позволим так обращаться с нашим Бобиком!
1: Зал заседания суда был набит битком. Судья уже занял свое место, когда принесли в зал суда Бобика.
7: Тишина в зале. Тишина в зале.
8: Прошу тишины в зале заседания суда. Насколько я понимаю, вы все пришли сюда, потому что вы обеспокоены судьбой Бобика. Собачки старины Джока. Или, как ее теперь зовут, Бобик с кладбища францисканского монастыря. Эта маленькая собачонка стала широко известна благодаря своей легендарной преданности усопшему хозяину. Однако, как вы все прекрасно знаете, согласно закону, все собаки в Шотландии должны быть зарегистрированы и носить ошейник. И Бобик не является исключением. Прошу тишины. У меня тут есть письмо от мэра города Эдинбург. Я не буду зачитывать всего письма целиком. Одного параграфа вполне хватит в данном случае. В нем сказано следующее. Я почту за честь, если вы позволите мне зарегистрировать Бобика с кладбища францисканского монастыря и приобрести для него ошейник. Я буду рад возобновлять регистрацию ежегодно в течение всей жизни Бобика до самой его смерти.

0: Его верностью и преданностью восторгаются все в Шотландии. Подписано мэр города Эдинбург, и к этому письму приложена плата за регистрацию на один год.
1: Так что Бобик вернулся к могиле, чтобы охранять своего хозяина, и за исключением ежедневной прогулки в таверну Трейлс за своей булочкой да косточкой, оставался там до конца своей жизни. Он был похоронен на том же кладбище, где его хозяин. Итак, 14 лет. Бобик стоял на страже день и ночь, летом и зимой. Вот что преданная собака может сделать из любви к своему хозяину. Его преданность может всем нам служить примером того, как мы должны хранить и наши обеты, данные друг другу, и данные нашему небесному Отцу. Преданность Бобика напоминает мне слова апостола Иоанна: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».

0: Ну и ну. Подобную преданность не очень легко сыскать.
1: Может, на земле найти ее нелегко, но наш Отец Небесный всегда заботится о своем творении и продолжает заботиться о нем с той же непоколебимой любовью. Помнишь, что сказано в Священном Писании об Иисусе? «Вчера и сегодня, и вовеки тот же».
0: Я хотел бы прочитать следующий стих из второго послания к Тимофею, глава 4, стих 18. «И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства». И это воистину так. В то же время не обещает он безбедной жизни и роскоши. Вспомните жизнь апостолов, особенно Павла, которому пришлось преодолеть множество невзгод, чтобы донести Евангелие до жителей отдаленных уголков земли. Ничто не могло помешать ему исполнить свою священную миссию – рассказать людям о Христе. Он также был примером преданности. В 5 главе Евангелия от Матфея говорится, что гонимым во имя Христа воздастся 100-крат на небесах.
1: Похоже, что нам придется закончить этот разговор в следующий раз, дядюшка Дэн.
0: Окей, нам пора покидать эфир.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, дорогие друзья радиослушатели! В эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Пересматривая наш архив, мы нашли очень много интересных песен в исполнении групп, которых, к сожалению, мы даже не знаем названий. Поэтому сегодняшняя передача и, возможно, последующие будут посвящены именно песням, которые давно уже звучали в эфире, но которые все равно интересны и назидательны в наши дни. Поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы по сегодняшней программе, посылайте свои письма по адресу, который мы дадим в конце передачи.

Я думаю, уже более 15 лет, как звучат вот эти песни в исполнении группы. Предварительно, вот так мы знаем, с Германии такая вот группа была и сделала записи. И вот эти песни очень любимы радиослушателями. Я бы хотел попросить вас, дорогие друзья, возможно, даже участники этой группы, если вы можете рассказать о себе кое-что или об этой группе, возможно, у вас есть новые записи, или как вообще прошел творческий путь вашей группы или вот этой группы, то, пожалуйста, напишите нам по нашему адресу, который мы дадим в конце программы. Мы будем очень рады получить от вас весточку и рассказы интересные. Мы обязательно включим его в последующие наши передачи. Нам это будет очень интересно. Ну а сейчас давайте послушаем еще одну песню этой группы. Песня, такая тоже известная песня «Скоро день тот придет».

Наша передача подошла к концу. Я думаю, вы услышали очень много интересных песен и групп, о которых вы, возможно, даже многое знаете. Поэтому все, что вы знаете о певцах, исполнителях или о группах, пишите нам. Пишите по адресу почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Мы рады будем получить от вас письмо. А пока до свидания. До новых встреч в эфире.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами. Мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. Сегодня мы поговорим о теме, которая для некоторых остается нерешенным вопросом, то есть о правде. Скажите слово «правда». 25 июня 1899 года в Денвере не происходило ничего интересного. Четыре репортера из местных газет бродили возле вокзала, надеясь, что на глаза им попадется знаменитость или что они услышат сплетню, которую они превратят в материал для выпуска. Ничего интересного не происходило, поэтому они вернулись в отель «Оксфорд» обсудить проблему в баре отеля. Вот что было далее. Репортера Элла Стивенса осенило. Почему бы нам не придумать историю, придав ей правдоподобный вид? Второй сказал, случай происходит в Китае, чтобы никто не смог его проверить. Они согласились. Группа американских ученых, инженеров, остановилась в Денвере. Вчера вечером они едут в Китай, чтобы предложить стране снести Великую Китайскую стену. Подожди, а зачем Китаю сносить свой памятник древности? А вот какую причину придумали репортеры. Это акт доброй воли, это знак открытия страны для мира и приглашение для внешней торговли. На месте Великой Китайской стены будет построена дорога в 2500 километров. Очень хитро. Каждый из них, четырех репортеров, написал свою версию этой басни и передал своим газетам. Что же дальше? Газетная утка из Денвера была напечатана в четырех местных газетах, а потом они узнали в Европе и Китае. Мировое сообщество поверило в то, что Америка отправила инженеров для сноса Великой Стены. Просто диву даюсь, к чему приводят слова, в которых нет правды. Дорогие слушатели, представьте себе, тот вымысел, та газетная утка всколыхнула государство. Братья и сестры, я считаю, что нет большего искушения для нас, чем простая и обыкновенная ложь. Если мы полагаем, что ложь безобидна и не причиняет зло, то мы встаем на опасный путь. Мы видим обман повсюду. Это изменники своим супругам, нечестные коллеги, мужчины, которые пользуются женщинами, и наоборот. Хамы, тролли в соцсетях, члены семьи, которые, злоупотребляя нашей любовью и щедростью, обманывают нас. А вот что наш Господь Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна о сатане. Он не устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда видите ложь, помните, она исходит от сатаны.
Сатана подначивает людей идти на обман. Смотрите, в опорном библейском фрагменте из 6 главы послания к Ефесянам, который лег в основу этих проповедей, Павел сказал так: «Встаньте, подвязаясь поясом истины». И мне кажется странным, что святой апостол Павел на первое место поставил пояс как деталь экипировки. Он говорит: «Подвяжитесь поясом истины». Пояс — это не оружие, и он, конечно же, не защищал, но пояс выполнял очень важную функцию, помогая солдату, у которого было снаряжение. На нем было облачение, которое закрывало его примерно до колен. Римский солдат носил очень громоздкие нагрудные доспехи, которые хорошо защищали его. Они фиксировались кожаными ремешками по бокам, на талии и на плечах. Очень громоздкие. Пояс широкий, толстый, с петлями и прорезями, на него крепили оружие и вещи. Пояс был очень важен. На нем крепились меч, мешочек, кошелек с деньгами, дротики. Все, в чем нуждался воин при ближнем бое, находилось у него прямо под рукой. Примечательно то, что когда воин Римской империи нужно было бежать, солдат поднимал тунику, затыкал ее за пояс, и теперь он мог свободно бежать и перемещаться. В Библии об этом говорится следующим образом: припоясывать чресло. Это означает поднять тунику, заткнуть ее за пояс для того, чтобы передвигаться быстро, и, разумеется, пояс не был оружием нападения. Это был элемент обмундирования, на котором крепились многие предметы, благодаря чему солдаты римской армии были готовы к любой ситуации. Вот что это значит для христиан 21 века. Дамы и господа, все держится на истине, и Божья истина помогает нам быть верными. Мы ставим истину в Иисусе во главу угла, и мы сами устремляемся к центру жизни, к истине Господа Бога. Если у нас нет истины, то у нас нет ничего. Без истины мы пусты. Если у нас нет истины, то нам нечего предложить миру и нечего дать. А когда мы знаем истину и живем ею, то у нас есть быстрый доступ к духовному арсеналу, и нам ничего не нужно бояться в этой жизни. Жить с истиной лучше и проще, чем без нее. Когда живешь во лжи, ты все время оглядываешься с опаской, а вдруг кто-то узнает всю правду. Когда не говоришь правду, приходится снова лгать, чтобы покрыть первую ложь. Проблема растет и лишает сил. Мне нравится принцип «правда проста». Говори правду, всегда говори правду. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, сказано: «Мы отвергаем любые нечестные методы, за которые бывает стыдно. Мы никогда не обманываем и не искажаем Слово Божие. Напротив, мы открыто возвещаем истину, и пусть каждый человек судит нас в своей совести перед Богом. Правда дает смелость устоять перед врагом дьяволом». Почему нужно говорить правду? Потому что у сатаны противоположное оружие. Чем воюет сатана? Он воюет ложью и обманом. Сатана хочет обмануть вас и уничтожить. А еще сатана хочет лишить вас влияния в этом мире. Он действует против истины Господа Бога в вашей жизни. Послушайте из благовествования от Иоанна 8 главы 44 стиха. «Когда он лжет, то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и отец лжи». Ложь приходит от врага. Если вы слегка приврали, то я скажу вам, это не пришло от Бога, но от сатаны. А сатана является отцом всей лжи. Ложь не приходит от Господа Бога. Когда мы стоим на истине, мы говорим не от себя, но мы говорим истину, открытую нам в Библии Святым Духом. Говорить правду не всегда удобно, и это сущая правда. 2000 лет назад римский правитель задал сей глубокий вопрос человеку, которого должны были казнить. Прокуратор спросил его: «Что есть истина?» «Мы не знаем». Задал ли он этот вопрос с серьезными намерениями или сарказмом? Минуты спустя он привел Иисуса к разгневанной толпе, а потом предал на распятие. Мои друзья, а вот что важно признать и отметить следующее.
Понтий Пилат судил истину, допрашивал истину, издевался над ней и распял ее. Когда он спросил Христа, что есть истина, она была перед ним. Иисус является истиной. Ирония в том, что в то мгновение Пилат смотрел на идеальное воплощение истины Господа. Тот, кто является истиной, сказал ему: «Тот, кто слушает меня, тот от истины». С тех пор, как Пилат спросил об истине, все задаются этим вопросом. Истина. Она доступна всякому желающему. Ос Гиннес сказал: «Если истина в любом объективном, абсолютном смысле не пребывает в разуме того, кто постигает ее, то она не существует». Вот иллюстрация о том, что такое истина. Я читал о трех бейсбольных империях, которые дискутировали о разных стилях своего управления. Одна говорила: «Есть мячи и страйки, и я их называю их именами». Вторая ответила: «Нет, есть мячи и страйки, и какими я их вижу, так я их и называю». Третья империя сказала: «Чего ходить вокруг да около? Есть мячи и страйки, и пока мы не дадим им названия, они не существуют». Теперь толкование. Первая империя из истории — это традиционный взгляд человека на правду. Объективный, независящий от разума и скептицизма. Есть мечи и страйки, я их называю их именами. Вторая — это релятивизм, где понимание истины зависит от мнения того, кто смотрит на нее. Я не вижу, что это правда. Это ты так видишь. У каждого своя правда. Третья империя выражает радикальную, релятивистскую позицию эры постмодерна. Правду не нужно открывать, каждый создает свою правду. Согласно релятивистам, правду создает каждый, и объективной истины нет. Твоя правда отличается от моей, у меня моя правда, у тебя твоя, и в итоге настоящей правды нет. Вот анализ всего. Подлинная правда — это правда, выраженная в точке зрения Первой империи. И эту правду или истину мы находим в Боге. Великий Бог является истиной. Слова «вначале Бог сотворил» — это ответ на все. Ведь Бог — это главная личность во Вселенной. Так что же есть истина? Бог. Вначале был Господь Бог. Он является самосуществующим, и Он Создатель всего сущего. Бог — это истина и вся правда. От Него. Библия говорит нам о Боге истины. Бог Отец является истиной. 30 Псалом, 6 стих. «В Твои руки я отдаю мой дух. Ты искупил меня, Господи, Боже истины». Иисус — это второе лицо Троицы. Кто-то удивится, но Христос является истиной также. В Библии написано: «Иисус Христос полон благодати и истины. По сей причине драгоценный Владыка и Мессия изрек: Я путь, истина и жизнь». Истиной являются не только Отец и Сын, но Святой Дух является истиной также. Сын говорит: «Когда придет помощник, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который исходит от Отца, то он будет говорить от меня». Истина не туманна, не призрачна и не подвергается изменениям, не является теоретическим предположением. Истина надежна, ясно определима и непреложна. Она важна, реально существует и пребывает в триедином Боге Вселенной. Истина Господня не подлежит переоценке и пересмотру. В следующий раз, когда кто-то заведет беседу о его или ее истине, не водитесь на такие дебаты. Есть лишь одна истина — истина Бога. Когда мы с Богом, мы обладаем истиной, а если мы не с Ним, то мы во лжи. Публика, вариантов истины не существует. Ведь истина лишь одна. Истина — это сам Господь Бог. Теперь вопрос: если нам требуется победить обман истины, то как нам это сделать? Я дам вам пищу для размышления о том, как победить обман правдой. Во-первых,
Мы побеждаем обман истины, когда мы ищем правду Божию самостоятельно. Чтобы сражаться с духовным недругом, верующий должен знать правду о Боге, истину об Иисусе Христе и правду в книге, которую зовем Библией. Как это чудесно! Мы можем извлечь отсюда две истины. Во-первых, изучай истину, и вот что важно признать. Я вырос в культуре служителей, которые почти заглушили правду Слова Божьего. Если в их проповедях я слышал 5 фрагментов из Библии, это было счастье. Из-за этого прихожане не приносили Библию в церковь. Как можно быть пастором и служителем, если ты не читаешь Библию? Какой тогда смысл проповедовать? Истина крайне важна, потому что кроме нее у нас нет ничего. Вся наша жизнь опирается на Слово Божие. Хочу признаться перед вами, что мне стыдно, что многие верующие не понимают это. Приходи к нам в церковь на библейскую проповедь. Я не мотиватор, но надеюсь, я верно проповедую по Библии. Но я не мотиватор, это не мое ремесло. Я не специалист по пиару, я проповедник Библии. Поэтому послушайте меня, не стыдитесь изучать истину Господа Бога. Нет исключения из правил для христиан, которые не познают правду. Ты не хвастаешься своим незнанием Библии? Для того, чтобы победить обман правдой, ты должен изучать истину Господа. А систематизированная истина содержится в Священном Писании. Прошу вас дать ответ на вопрос моего друга Стью Уэббера. Изучаете ли вы Библию постоянно, последовательно и беззаветно? Если нет, то чем вы вообще занимаетесь? Главное духовное оружие — ум укреплен учением, а душа черпает силы в познании Святой Библии. Если бы народ Божий сделал знание Творца и Библии целью своей жизни, то враг, приходя разделять, обманывать и уничтожать, пал бы духом и проиграл. Чтобы сыскать правду, нужно усердно изучать Писание. Поэтому мы изучаем Писание. По радио, по телевидению, через интернет, издаем книги. Ведь Божья истина защищает нас, она дает надежду о будущем. Пока другие витают в воздухе, пребывая во лжи новостных выпусков, я познаю правду, познаю истину моего Спасителя Иисуса Христа. Он есть путь, истина и жизнь. Важно не только изучать истину, но и послушаться ей, слушаться во всем. В том году мне выпала честь написать предисловие к труду моего друга, который недавно стал президентом Южной Баптистской конвенции. Это Джей Ди Гриер. И он написал книгу «Узнай Бога лучше». Моя любимая глава из книги Джея называется «Твой миф о личном Иисусе Христе». А вот что он написал в этой главе. «Бог явил себя Моисею и сказал: «Я есть тот, кто я есть. Я не такой, каким ты хочешь меня видеть. Какое оскорбление мы наносим Богу, когда пытаемся исказить Его образ в угоду своим предпочтениям. Если бы кто-то попытался переделать нас, мы бы очень обиделись на такого человека. Но сами думаем, что искажать истину, характер нашего Создателя, это нормально. Или мы считаем, что наше представление о Господе лучше, чем Он является на самом деле. Обратите внимание, никто не подделывал истину о Господе так, как человечество, живущее в 21-м столетии. Вы слышали об этом раньше, да? «Мой Бог желает, чтобы я был богатым». «Бог, в которого я верю, никогда и никого не отправляет в ад». «Как посмел ваш Бог считать себя единым на небесах?» Когда мне говорят: «Мой Бог не делает так», я отвечаю: «Вы правы, ведь ваш Бог несуществующий. Ваш Бог не существует. А почему?» Дорогие мои, мы создали образ Бога,
который не мешает нам жить так, как мы хотим. Есть много божеств, но только один из них — Бог истины. Не выбирай идолов, не лепи изваяний богов, угодных тебе. Если хотите жить праведно, не говорите. Богу все равно до морали. Бог не с вами. Дорогой, у вас Бог выдуманный вами. Бог остается самим собой. Его не изменить. Его цель — изменить нас. Мы его не изменим. Мы живем в окаянное время, когда, к сожалению, распространен вид лжи, которым пытаются оправдывать неправду. Он называется лавировать. Это объяснять факты в исковерканном виде. Так, как это выгодно тебе. Обманщик не говорит правду, объясняет факты таким образом, что он сглаживает углы, дабы не обидеть слушателей и достичь своей цели. Для Господа Бога лавирование является обманом, и 90-процентная правда также является обманом. Правда — это правда на 100%. Библия говорит о Боге так. «Шесть вещей ненавидит Господь». Даже семь, что ему отвратительны. Надменные глаза, лживый язык, руки, что льют безвинную кровь, сердце, что вынашивает нечестивые замыслы, ноги, что с коры бежать ко злу, лжесвидетель, что дышит ложью, и тот, кто меж братьями сеет раздоры. Святое Писание говорит, Бог ненавидит ложь. В притчах также сказано, «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему, дорогие христиане». Если мы что-то сказали или написали и отправили адресату, то мы не вернем наши слова. Они порождают кислый плод. И даже если этот плод срезать и раздавить, то все равно репутация лгуна навсегда испорчена. Итак, вот новый тезис «Триумфатор». Не лжет, а учится говорить правду. Как побеждать ложь истиной? Начни с себя. Говори правду. Хватит приукрашивать факты и выставлять себя в хорошем свете, когда реальность другая. Говори правду. Стань человеком правды, и ты будешь свободен. Во-первых, Бог призвал говорить правду. Братья и сестры, вот еще один важный, божественный принцип. Библия заповедует не только говорить правду, но и говорить ее с любовью. Наверняка все мы встречались с пылкими и рьяными правдолюбцами. Такие ребята говорят правду час, а ты приходишь в себя неделю. В Святой Библии написано «говори правду смело и с любовью». Также сказано «говори правду с благодатью». Я слышал об учителе, который выздоровел после операции и получил открытку от учеников. Мы желаем вам скорейшего выздоровления. Из 29 учеников за это проголосовали 15. Я не знаю, является ли письмо выдумкой или былью, но здесь мы не видим настоящей любви. Все узнают, что мы ученики Иисуса, если между нами будет любовь. Мы должны говорить правду, но нужно говорить с любовью. Так повелел Иисус. А Господь полон благодати и истины. Давайте поступать, как Он. Итак, мы с вами побеждаем ложь, когда ищем истину. И в-третьих, мы побеждаем ложь, когда живем истиной. Триумфатор должен одеваться в истину и правду и носить ее на себе ежедневно. Послушайте цитату из краткого письма святого апостола Иоанна. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Бог рад, что мы изучаем истину и говорим правду. Он желает, чтобы мы поступали поистине. Будь честен с собой и с Богом». Я читал о двойной жизни людей. У них по две жены, которые живут в разных частях страны, и значит, две жизни. Уму непостижимо, как так можно существовать в мире и как они выживают. Благодаря истине мы понимаем, кто мы в Боге. Давайте жить истиной. Господь дал совершенную иллюстрацию этого. Только послушайте. Когда его враги пришли арестовать его, он спросил их, «Кто из вас обличит меня во грехе?»
Никто не ответил, а почему? Всем людям нечего было отвечать. У них не было повода обличать, потому что его слова были правдой. Римский центурион, смотря на распятого Иисуса Христа, сказал: «Истинно, человек сей был Сыном Божиим». Как же он это понял? Он видел, Иисус умирал так же, как и жил. Сотник, бывший на Голгофе, видел, что Иисус подтвердил слова делами, являя качества, которыми мог обладать только Сын Бога. Разбойник, висевший рядом с Иисусом, сказал: «Он не сделал ничего плохого». Почему он так сказал? Потому что он увидел, как вел себя Христос в самых страшных обстоятельствах своей судьбы. Уважаемые слушатели, что сводит влияние церкви на нет? Христиане, которые не живут по вере. У этих членов церкви две жизни. Общинно-религиозная жизнь и их нечестивая мирская. Мир видит все это, мир не глуп. Мирские люди видят наши грехи и всю нашу нечестность. Им и перенимать от нас не надо ничего, они и так грешны. Если мы перестанем обманывать и выбирать ложь вместо истины, то для этого нужно искать истину, нужно говорить истину, и самое главное, нужно жить по истине. Будь последователен во всем и всегда. Бог позволяет этому происходить. Во многих церквях начинается духовное пробуждение и молитвенное предстояние, сопровождаемое постом. Мы снова становимся теми, кем должны быть. Когда церковь делает это, то никто не одолеет ее. Никто. Если бы мы поднялись в духе истины, что бы тут началось? А, преображение! Братья и сестры, давайте станем частью доброго и истинного возрождения. Давайте сиять в мире лжи, который хочет уничтожить нас, и вернемся к истине. Где найти истину? Она в Библии. И что она говорит? Вас освободит истина. Освободит. Аминь. Вы перестанете оглядываться и нервно вспоминать, что вы сказали в прошлый раз. Библия говорит: вас освободит познание истины. Станьте триумфаторами и побеждайте обман истиной. Расскажите людям правду об Иисусе. Возвысьте голос. Аминь.

Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому — поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! В эфире музыкальная программа «Радио Церкви». Мы рады быть снова с вами, и сегодня мы хотим, чтобы вы услышали еще некоторые песни в исполнении Леси Бондаренко. В прошлый раз мы...

В заключение нашей программы, в которой прозвучали песни в исполнении Леси Бондаренко, мы хотим поблагодарить вас за ваше участие, дорогие друзья радиослушатели, и попросить, если у вас возникли какие-либо вопросы, посылайте их по следующему адресу. Музыкальная студия Радио Церкви, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. До новых встреч в эфире, и да благословит вас Господь!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о иных наименованиях для церкви. В прошлой беседе было говорено о церкви и какими именами ее называли. В период своего земного служения Христос два раза называл церковь греческим словом «екклезия», что означало «призванная из мира сего». В Священном Писании также назывались группы верующих церковью, когда они собирались для общих молитв, цитирую. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу» Деяния апостольские 12:5. То есть молились о Петре собранные верующие люди, и этих собранных верующих людей святой евангелист Лука называет церковью. Мы также говорили о домашних церквях. Что же означает такое наименование? В апостольский период это означало, когда верующие члены семьи собирались в своем доме для совместных молитв и прославления Господа. Кроме семейных церквей были местные или локальные церкви, когда верующие села или города собирались для совместных молитв и богослужений. Сегодня я упомяну о начальном периоде Вселенской Церкви, цитирую. «Итак, церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мир». Конец цитирования. То есть она находилась в покое. Никто ее не беспокоил. Цитирую дальше. «Назидаясь и ходя в страхе Господнем, и утешаемое Святым Духом умножалось» Деяния апостольские 9:31. Конец цитирования. Такой церковью в Иудее, Галилее и Самарии была первоначальная апостольская церковь, принципы которой заключались в апостольских словах и учении, весьма внушительных и важных. Итак, эта церковь находилась в мире, как в иных переводах слово «мир» переведено словом «находилось в покое». И это означало, что в это время ее не преследовали. Дальше эта церковь находилась в страхе Господнем, и потому Господь благословлял и утешал их Святым Духом, так что она скоро увеличивалась. И эти провинциальные церкви, которые находились в городах и селах, не были ни деноминациями, ни организациями в нашем понимании этого слова. Про них можно сказать с большим уважением, что они были действительными учениками Христовыми, верующими, возрожденными от Духа Святого. Иные библейские наименования – подчеркивающие особенности церкви. Первое наименование – «Тело Христово». В наше время некоторые люди относят это наименование, называя его как фигуративное для новозаветной церкви, которая, как они говорят, есть управляющим или экзекутивным органом духовной власти. Но в таком их определении эта метафора не выдерживает критики, потому что когда Господь говорил о церкви, что она есть Его телом, то Он сказал, что Он является главой этого тела, то есть церкви. Поэтому тело Христово, церковь без главы Христа не может быть из-за экзекутивным органом. Это равнялось бы тому, что тело управляло бы головой, а не голова телом, как написано в Священном Писании, что Он есть главой церкви, которую Он создал и возлюбил, и наблюдает за нею, цитирую. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Откровение 2.1. Поэтому Христос признает только такую церковь, которой Он управляет, и которая Ему повинуется как главе. Но наименование или определение тела Христова не только относится к семейным и местным церквам, но и к Вселенской Церкви, и ко всякой Церкви спасенных, Его благодатью и возрожденных от Духа Святого людей, которые находятся в этой Церкви, цитирую, «которой есть тело Его, полнота наполняющего все во всем», Ефесянам 1.23. Цитирую дальше. «И Он есть глава Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, чтобы Ему иметь во всем первенство», Колоссянам 1.18. Цитирую дальше. «И вы тело Христово, а порость члены», 1 Коринфянам 12.27. Второе библейское наименование Церкви. «Вы есть храм». Цитирую. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3.16. В этом стихе святой апостол Павел дает библейское определение, чем есть верующий Коринфской церкви и всякой церкви вообще. «Когда Бог сказал Моисею построить в Синайской пустыне скинию, то главным Божьим желанием было то, что Он хотел обитать среди их, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Исход 25.8. В этой определенной ветхозаветной диспенсации Бог хотел жить среди своего народа. В новозаветной диспенсации, когда Иисус Христос создает свою церковь, то Он не только хотел пребывать среди них, но Он хотел пребывать в них, чтобы их сердце сделать жилищем Святого Духа. Это уже несравненно лучше, нежели только пребывать среди них. Поэтому вполне понятно, что для такого Божьего откровения относительно Церкви должна была быть и иная структура, ия строение, ия цель, и назначение. Поэтому апостол Павел восклицает: «Какое богатство славы сей в тайне для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Колоссянам 1.27. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5.25-27. И это есть тем условием, в котором Дух Святой и Христос может пребывать в храме нашей души. Третье наименование Церкви. Вышний Иерусалим, Новый Иерусалим, или же Небесный Иерусалим. Святой апостол Павел проводит аналогию между двумя сыновьями Авраама, Измаилом от Агары и Исааком от Сары, и он говорит: «В этом есть иносказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агар, ибо Агар означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он мать всем нам». Галатам 4:24-25. Конец цитирования. Цитирую дальше. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого и Небесному Иерусалиму и к неисчислимому числу ангелов, к горе Сиону, но не к горе Синаю, к Небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцов, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Евреям 12:22-25. Святый апостол Иоанн пишет: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как украшенная невеста для мужа своего». Откровение 21:2. Четвертое наименование для Церкви Христовой. Святой апостол Павел пишет послание к своему молодому другу и сотруднику Тимофею, чтобы он знал, как ему нужно поступать в Доме Божьем, то есть Церкви Христовой, цитирую, «чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 1 Тимофея 3:15. В этом определении ясно говорится о том, какую роль должна выполнять Церковь в защите истины и быть крепостью для защиты учения Христова и истины. Я закончу эту проповедь в следующей беседе.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Я благодарю Бога, житого праведника, за нашего брата Майкла Гатта, который всю свою жизнь посвятил служению Господу, Церкви и людям, не знающим Бога. Так Бог его жизнь устроил, что он это может, у него это получается, и Бог его благословляет. И мы рады, что он был вместе с нами, и что он молился вместе с нами. Я верю, что Господь слышал и его молитву, и молитву каждого из нас. Иначе мы бы не молились. Иначе бы мы просто сотрясали воздух впустую. Но, будучи верующими в живого Бога, мы молимся с уверенностью, мы молимся с надеждой и верим, что однажды, так или иначе, Господь нам ответит. Номер 270, 270. О, молитва, в жизни Богом ты дана, в скорбной жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял и душою с Богом говорил. Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог. Помоги, я выбился из сил.

Садитесь, братья и сестры. Слова такие, которые мы спели, вроде как про нас, вроде как про наше время. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным. И такой же бурей в сердце в этот вечер я томим. Что-то подобное происходит иногда и в нашей жизни. И как хорошо, что у нас есть тот, которому мы можем молиться, который слышит нас и помогает.

0: грузы долго не продержатся, и где-то после воскресенья потихонечку градус за градусом будет повышаться температура. Так что наше следующее собрание будет в воскресенье утром в 10 часов и днем в 3 вечером в 6 с вечерей Господней, во вторник и в четверг в 18:30, по средам у нас в 8 часов утра церковная молитва. Сейчас идут у нас такие активные разговоры о том, чтобы, ну, может быть, как-то внести некоторые коррективы в наше служение, как-то, молитесь, чтобы Бог дал нам видение для нашей церкви Дом Евангелия, чтобы нам использовать максимально тот резерв, те возможности, которые у нас есть. И сегодня у нас была замечательная такой семинар, брат Рэнди, о церкви для пасторов утром после молитвы. Такая тема большая, такая очень актуальная тема. Как нам быть? И какая наша роль в этом мире? И то, что есть, и такие, какие мы есть, это что, уже все? И ничего больше? И так и будем, пока Господь не придет. Молитесь, потому что у нас будет в понедельник пасторский совет, потом будет у нас братский совет. Молимся, и вы молитесь, поддерживайте нас. Как я сегодня позвонил одному брату во Львов, а он говорит: братья, мы поддерживаем ваши руки, как Хор и Аарон. Я говорю: и слава Богу, спасибо вам за то, что вы вот так вот понимаете, что мы друг без друга, ну, никак не можем, что мы должны друг друга поддерживать в нашей молитве. Есть просьба помолиться за здоровье сестры Нади. Есть просьба, есть большие проблемы и дома, и на работе, сестра Татьяна. И прошу помолиться, чтобы Бог послал работу на полдня водителем на легковой машине. Ну, тут даже есть телефон. Вот если вдруг кому-нибудь нужен персональный водитель, Степан Яковлевич, вам не надо личный водитель? Не надо. О, вы пока пешком ходите, да? Слава Богу. Ну, телефон есть. Может быть, кто-нибудь знает, вот, что ищут где-то такого водителя. Давайте помолимся, братья и сестры. Господь и Бог наш, мы так благодарны Тебе за этот вечер. Мы действительно отдыхаем, когда приходим на это место, когда можем слышать Твое Слово, когда мы можем помолиться, успокаивается наша душа. Господи, все наши горести, переживания как-то отдаляются. Господи, мы как-то испытываем особую радость во Святом Духе, что мы дети Божии, что мы искуплены кровью нашего Господа, что Бог имеет к нам отношение, что Он любит нас и заботится о нас, что у Него такие планы для нашего будущего. Господи, дай, может быть, и нам быть более ревностными в любви к Тебе, к народу Божьему, к труду на Ниве Божией, чтобы нам тоже как-то обновиться, чтобы, так как страна наша хочет обновиться, Господи, чтобы как-то было по-другому, чтобы было как-то лучше. Может быть, и нам стоит иногда думать об этом и молиться. Господи, может быть, и нам как-то по-другому, и нам как-то больше проявить ревности в нашем труде, в нашем служении. Помоги нам, Господи. Дай нам Твой совет, дай нам Твое видение, потому что это дело Божие, и без Тебя мы ничего не можем делать. Услыши нас, просим об этих нуждах, которые в этих записках, и за здоровье сестры Нади, и за Татьяну, которая вот имеет и дома проблемы, и на работе. Заступись за нее, Господь. Пошли Твою помощь, Твою защиту и охрану. Услыши нас, благослови нашу страну, в которой мы живем, начальство и власти. Господи, не допусти вновь такого напряжения, чтобы пролилась кровь, чтобы люди были убитые. О, Господь! думали, что нету лучше, как у нас. Ну вот теперь такое переживание. Это тоже испытание для народа, для страны и для Церкви Божьей. Пошли Твою благодать. Мы просим Тебя и наши семьи, детей и внуков наших благослови. И теперь в дороге нас храни от всякого зла и несчастья. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим приветствуем друг друга. Будем расходиться. Да благословит всех вас Господь. Спасибо, что пришли.
1: Мир вам, дорогі брати і сестри. Ми наше служіння перед лицем Божим розпочнемо з молитви. Попросимо Божого благословіння. Отче Небесний, ми тобі щиро дякуємо за ще одну можливість бути разом в цьому спілкуванні, в цей морозний вечірній час. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти дав бажання, сили, здоров'я. Ось ми разом ми хочемо, щоб ти нас благословив і через твоє слово ти потішив наше серця, щоб ми могли прославити твоє святе ім'я, тому що ти достойний слави, честі і поклоніння. Поблагослови нас у цей вечірній час. Поблагослови тих всіх наших братів і сестер, які в трудностях, переживаннях, хворобах, підтримай народ свій. Благослови, Господь, і нас, і хай ім'я Твоє буде звеличене в цей вечірній час, ім'я нашого Бога, Отця, і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ми всі разом, брати і сестри, ще прославимо ім'я Господа. Перший номер улюблена євангельська пісня. Брате, знову нагадай про святу любов, про Ісусові слова. Розкажи нам знов, спів любові л'ється, дух до неба рветься.

Евангелие от Матфея, 26 глава, мы прочитаем с 26 стиха. «И когда они ели, это ученики нашего Господа Иисуса Христа, это была их последняя вечеря перед страданиями и смертью нашего Господа, это была прощальная вечеря, это когда они были все вместе. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Понятно, что тут была некоторая неожиданность. Вечеря шла своим чередом, как обычно, как всегда, как это принято в еврейской традиции. И вдруг Господь берет хлеб, благословляет, преломляет, раздает ученикам и говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Вот так, в такой простой форме, при помощи таких простых предметов, понятных, знакомых, постоянно употребляемых, Господь Иисус созидает невероятное сооружение, невероятный завет. И говорит о том, что этот хлеб, который преломляется, это его тело, а чаша с вином – это его кровь, кровь нового завета. Дорогие братья и сестры, мы утром вспоминали о голгофских страданиях нашего Господа, и сегодня вечером тоже. Мы также будем преломлять хлеб, мы также будем делиться вот этой чашей с вином, чтобы вспомнить, чтобы не забыть, чтобы еще раз взглянуть на Голгофу, чтобы осознать и прочувствовать до глубины души, как велика Божья любовь и как велик Бог в своей премудрости и в своем совершенстве. И каким образом Он решил эту проблему греха, проблему нашей жизни и нашей смерти. И какая удивительная Божья благодать для всех и для каждого, что то, чего не могли мы совершить, совершил Господь. С нашей стороны мы просто принимаем эту благодать. Мы пользуемся этим правом, этой заслугой, мы пользуемся вот этим плодом страданий нашего Господа ради спасения нашей души. Бог любит всех и каждого. И эта вечеря Господня, этот ломимый хлеб и чаша с вином будет напоминанием этому миру и каждому грешнику до последнего момента. Апостол Павел говорит, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Когда-то будет последний момент, когда та или другая церковь или все вместе в какое-то время соберутся за этим столом, совершат эту вечерю Господню, и она может быть последней в истории этого мира, в истории церкви, существующий на этой земле. И наш Господь совершит свое самое лучшее, самое прекрасное обетование, данное Церкви: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Вот такая любовь Божия. Поэтому пусть Господь нас благословит. Сейчас хор прославит Господа, а мы будем с вами готовиться к участию в вечере Господней. И да благословит нас Бог.

Я так понимаю, что песни – это чьи-то дети. Кто-то выносил их в своем сердце, в своей душе. И однажды они родились, эти дети, чьи-то песни, и достигли нас, и мы слышим их такими, какими они есть. Очень благодарим за эту замечательную песню. Кто-то тоже ее родил, как и многие другие. На всех уголках земного шара, там, где есть верующие люди, поют христианские песни. Я вчера такой эпизод, там где-то в Новой Зеландии какой-то вулкан пробудился. Там приехали корреспонденты, снимали этот кратер, эту бушующую лаву. А там люди живут, а люди переживают, а люди волнуются, их спрашивают, как вы, не страшно вам тут? Конечно же, страшно, конечно же. И потом, когда они улетали, кто-то, может быть, видел, это интересно. Это племя, эти люди этого острова небольшого собрались на берегу вот этого океана. Вертолет улетает, и они начали петь. И я сказал, жена, послушай, они поют псалом. Они поют псалом. Так, как мы поем. Нас много. И мы такие разные. И песни наши разные. Но во всех наших песнях и во всех мыслях наших и в самой жизни в центре всего это Господь Иисус Христос. Мы очень рады гостям. У нас Василий Давидюк, пастор церкви, недалеко, на левом берегу. Павел Давидюк, это директор украинского объединения «Свет на Востоке», я так понимаю, если я правильно передаю. Я утром говорил за Вальдемара Цорна. То, что я говорил о нем утром, я не могу сказать вечером, потому что он этого не любит. Я многое наговорил. А сейчас я просто хочу сказать, он есть. Он среди нас, я его приглашаю к слову. Пусть Господь его благословит.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Всем привет, ребята! Ну и вот, наконец-то пришло время урока. Наши часики. Тик-так, тик-так. Начинается урок. Тихо сядем, ручки сложим. Мы учителю поможем. Хорошо в воскресной школе научаться Божьей воле. Привет, ребята, всем! Сегодня, ребята, мы начинаем цикл тем «Библейские герои». Ну и сегодня у нас библейский герой Ной. Но перед началом мы помолимся с вами, а также прославим Господа. Господь, спасибо Тебе, что мы можем собираться, что мы можем пребывать на этом уроке. Благослови, чтобы мы все поняли. Благослови эту тему, чтобы она прошла хорошо. А также урок. Прибудь с нами. Аминь. А сейчас прославим Господа. Подпевайте вместе со мной!

0: Ох, как же хорошо прославлять Господа! Как же я люблю это делать! Но, ребята, я хочу вас задать один вопрос. Вы слушаетесь папу всегда? Ну, когда даже он говорит, вы считаете, что он говорит что-то неправильное, или вам это не нравится, вы слушаетесь его? Да, я тоже не всегда. Я тоже человек. Я не всегда слушаюсь папу, потому что мне кажется, это неправильно. Но вы знаете, в Библии есть история. Давайте ее прочитаем.
1: Ноев ковчег. Давным-давно на земле было много-много людей. И все делали, что хотели, не обращая внимания друг на друга. Они любили только себя, и им дела не было до других.
2: Вот я и говорю. Эй, отдай мою дыню, я за нее заплатил.
1: Бог очень расстроился, потому что все забыли его заповеди. Все, кроме Ноя и его семьи, которые много работали, и в душе они чтили все Божьи заветы. У Ноя с семьей была трудная жизнь. Но они очень любили друг друга и еду делили поровну. Ной никогда не забывал, что все в мире дело рук Божьих.
3: Благодарю тебя, Господи, за все, что ты дал мне и моей семье. Спасибо за силы для тяжелой работы и за поля для хорошего урожая и за пищу на нашем столе. Аминь.
4: Аминь. Аминь.
1: Как-то вечером после ужина все пожелали Ною спокойной ночи и пошли спать. Но Ной не лег спать. Его вдруг охватило какое-то предчувствие.
3: А, ты совсем сонная, дорогая. Почему ты не ложишься?
5: А ты идешь?
3: Скоро приду. Я еще не устал. Пойду выйду, погляжу на звезды.
1: Ной вышел из дома, сам не зная почему. Он испытывал чувство, которое не мог объяснить. Он не знал, что это Бог ведет его.
3: О, что это такое?
1: Ной!
3: О, Господи, это ты?
6: Да, Ной, пожалуйста, послушай меня. Я должен тебе сказать что-то важное. Ной, люди не любят друг друга, как это следует делать. Поэтому я решил смыть всех с земли потопом и начать все сначала.
3: Это ужасная новость.
6: Не бойся, Ной. Я говорю тебе это потому, что ты единственный человек, который чтит меня в душе своей. Я выбрал тебя и твою семью для того, чтобы помочь мне начать все снова. Послушай внимательно. Я хочу, чтобы ты построил ковчег, Ной.
3: Так много работы. Я должен позвать моих мальчиков на помощь. Проснитесь, мне нужна ваша помощь в важном деле.

я говорю серьезно, ковчег, большой ковчег. Ну ладно, смейтесь, сами убедитесь.

Это поле вполне подойдет.

Построй его из свежего смолистого дерева. ...450 футов в длину, 75 футов в ширину и 45 футов в высоту.

0: А внутри построй верхнюю, среднюю и нижнюю палубы.
1: Привет, отец!
0: Под верхней палубой сделай отверстие вокруг всего ковчега. И последнее. Сделай сбоку большую дверь, чтобы в нее прошли самые крупные животные земли. Потом возьми с собой в ковчег по паре каждого животного на земле.

0: это же зебра.
1: Ной с семьей упорно трудились.
2: Отец, мы закончили!
3: Ура!
4: Мы поработали хорошо.
5: Где этот сумасшедший, который говорит, что наступит потоп? Дайте мне с ним потолковать.
2: Мой отец не сумасшедший.
5: Только идиот может построить такой корабль посреди поля. Сейчас мы его осмотрим. Ты действительно безумец, старик. И любой, кто сделает такое...
4: Тебе бы следовало послушать, что я говорю. Бог поведал мне, что надвигается ужасный потоп. Еще так много работы и так мало времени.
2: Отец.
4: Их надо предупредить, Сим.
5: Предупредить о чем? Что потопа никогда не будет? Ладно, пошли отсюда. Оставим в покое этого старого чудака.
2: Пошли по домам.
4: Так, спасибо за помощь. Похоже, мы нашли друзей, и, кажется, у нас есть первые пассажиры. Если бы я мог придумать, как собрать остальных животных со всей земли.
6: Тихо, успокойтесь. Вы же видите, что он думает.
2: Отец, посмотри туда.
4: Свершилось чудо!
1: Это действительно было чудо, и его совершил Бог. Он привел к ковчегу по паре каждого животного, и вели они себя мирно. Даже львы лежали вместе с ягнятами.
4: Тигры! Хорошо! Антилопы гну! Зебры! О-о-о! Бог всех нас защитит. Ну вот, теперь все в сборе.
2: Что нам теперь делать, отец?
4: Ждать дождя, сын.
2: Похоже, ждать его осталось недолго, отец. Смотри.
1: Неожиданно стали собираться тучи. Подул холодный ветер.

0: Пришло время забрать твою семью и всех животных на ковчег. Скоро начнется дождь.
1: Пошли!

0: беспокойся, моя дорогая. О! Бог защитит нас всех.
1: И на землю хлынули потоки дождя. Даже самые высокие горы исчезли под водой.

0: кроме животных и людей в ковчеге, на земле не осталось никого. Во время своего долгого плавания Ной и его семья подружились со всеми животными.
1: Сурки прячутся, обезьяны карабкаются, кролики скачут по всему ковчегу. Я чувствую, что с такой командой скучать не придется.
2: Гиены смеются над жирафом за его длинную шею и тонкие ноги. А жабы соревнуются с кенгуру, устроив скачки по палубе.
1: Ной и его плавучий зоопарк. Плывите по океану. Мы все, от слонов до крошечных муравьев, друзья в этом плавучем зоопарке.
2: Совы ухают, коровы мычат, даже собаки подвывают. Только шимпанзе поют не в лад нашу счастливую песенку.

0: плавучий зоопарк. Плывите по океану. Мы все, от слонов до крошечных муравьев, друзья в этом плавучем зоопарке.
1: И все это время Ной ждал, когда же закончится дождь, но он все лил и лил. Казалось, что дождь никогда не закончится. Он лил месяц и еще неделю.

0: потом, спустя 40 дней и 40 ночей, дождь прекратился. Ной был так взволнован, что призвал к себе всю семью.
1: Я позвал вас сюда, чтобы сообщить приятную новость. Дождь, наконец, прекратился.
2: Что? Вот это сюрприз!
3: Мне просто не верится. Когда мы выйдем?
1: Если все будет в порядке, земля покажется примерно через 6 месяцев, если все будет в порядке.
0: Все были разочарованы словами Ноя. Хотя они любили друг друга, но ковчег им порядком надоел. Они терпеливо ждали. Так прошло много месяцев.

0: Ну что там? Что ты видишь? Что ты видишь?
1: То, что обычно. Только вода.
2: Мы до конца жизни не сойдем с этого ковчега. Как мы вообще узнаем, где Земля? Как мы узнаем, что приближаемся к Земле?
1: Это безнадежно.
3: Что это за разговоры? Разве не вы помогли мне построить ковчег? Разве Бог не хранил нас все это время?
2: Отец прав. Но, может быть, нам самим попробовать найти сушу?
4: Ной задумался. И, наконец, его осенило. Он взял одного из воронов, поднес его к окну и выпустил. Он полагал, что если ворон найдет землю, он принесет что-нибудь с собой.

0: Но когда ворон вернулся, он не принес ничего. Тогда Ной решил выпустить голубя.
1: Удачи тебе!
0: Но голубь также ничего не принес. Однако Ной знал, что Бог не оставил их. Он еще подождал немного и выпустил голубку.

0: На этот раз голубка вернулась с оливковой ветвью в клюве.
1: Отец, это означает, что мы рядом с сушей.
2: Да, сын мой, если веришь в Бога, он тебя спасет.
3: И защитит от всех...

0: И действительно, вскоре ковчег добрался до вершины высокой горы. Когда пришло время выходить, Бог снова заговорил с Ноем.
1: Ной, теперь ты можешь выходить с семьей и со всеми животными. Земля высохла, выходите, рожайте много детей и рассказывайте им обо мне.

0: А для того, чтобы вы знали, что я больше никогда не пошлю потопа, я оставлю вам радугу на небе, которая будет появляться после дождя. Она будет напоминать вам о моем обещании.
1: Ребята, какой мы мультик с вами посмотрели? Ноль такое путешествие совершил. Но заметьте, он был послушен в этой ситуации Господу. А сейчас мы с вами откроем Библию. Открывайте от Иоанна 15:14. Выучим с вами стих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Повторим еще раз. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Надеюсь, вы этот стих хорошо-хорошо запомните. Ребята, ну вот, Библия нам рассказала реальную историю, которая была давно-давно. Ребята, Библия — это не сказка, запомните. И послушны Господу будьте, как Ной. Если в Библии написано, будьте послушны родителям, слушайтесь Господа. Если в Библии написано, не воздавайте злом за зло, слушайтесь Господа. Давайте помолимся. Господь, спасибо тебе урок. Мы благодарим тебя за то, что ты пребывал на нем, за то, что он был такой полезный. Господь, благослови, чтобы мы больше и больше слушались тебя. Аминь. Ребята, желаю вам всем-всем, чтобы вы всегда слушались Иисуса. А сейчас всем пока! Рада так была с вами быть на уроке. Пока-пока!

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Праведен Ты, Господи, дивны откровения Твои, в словах Твоих совершенная истина. Будем хранить повеления Твои, Боже наш всемогущий. Здравствуйте! Это программа «Вечная истина». Сонаследники Христу, изучайте вместе с нами Слово Божье. Откройте послание к римлянам, 8 главу. У микрофона пастор Геннадий Строков.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к римлянам, 8 глава. Я прочту наш сегодняшний текст. Итак, Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим». В 8 главе послания к римлянам заключен отрывок, который я называю «Симфонией спасения». Если вы следовали словам Павла, то вы видели, что в данной главе Павел говорил о том, что Господь является главной силой, которая стоит за всем тем, что мы делаем. И от вас требуется, чтобы вы действовали заодно с Господом. Господь желает, чтобы мы с Ним сотрудничали. И цель Павла – убедить нас, чтобы мы посвятили себя Господу, чтобы мы действовали вместе с Господом в достижении цели Господа и в совершении Его работы. Господь все делает Сам, но мы можем помочь Господу, если мы представим Ему себя. Таким образом, в 8 главе Павел пишет великий отрывок, в котором он говорит, что мы можем жить по плоти или жить по духу. Все зависит от нашего мышления. Павел писал: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Когда вы живете по плоти, Господь не может работать через вас. Если же вы живете по духу, тогда вы действуете заодно с Господом, и вы увидите, как Господь будет работать через вас. И апостол Павел дает нам некоторые важные обещания. 11 стих 8 главы послания к римлянам является

означает, что он может принести жизнь для служения моего смертного тела, не моего внутреннего человека, но моего внешнего человека через Дух Святой, который живет во мне. Этот человек фокусировался на этом стихе и верил в него, и Господь послал ему великое исцеление. Я верю, что есть такое понятие, как исцеление внутреннего человека. Если вы читали 4 и 5 главы книги «Второе послание Коринфянам», то вы знаете, что в них Павел говорит о вечных ценностях. Он пишет: «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Павел говорит, что вечные ценности намного важнее, чем временные, также и духовные ценности намного важнее, чем физические. Поэтому, по словам Павла, невидимые ценности наиболее важны, чем видимые. И, наконец, внутренний человек более ценен, чем внешний. А, следовательно, внутреннее исцеление является более важным, чем внешнее. Четвертая глава книги «Второе послание Коринфянам» заключает следующий стих: «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний обновляется каждый день». Я считаю, что это является частью нас. Это та часть, которая важна, потому что она вечна. И я считаю, что если Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в нас, то Он может исцелить нашего внутреннего человека, что является даже еще более важным, чем исцеление внешнего смертного человека. Я хотел, чтобы вы правильно поняли суть сказанного. Ведь, конечно, при всем при этом я не отрицаю величие внешнего исцеления. Далее, в 8 главе послания к римлянам Павел говорит об усыновлении. Усыновление является прекрасным словом в 8 главе данной книги. И именно этим словом Павел вводит нас в тему 8 главы послания, которая является уверенность. Как вы можете быть уверены в том, что Господь собирается закончить все то, что Он начал? Итак, одним из Его ключевых слов является слово «усыновление». Господь говорил, когда мы обращаемся к Нему в молитве, мы должны называть Его Отцом. «Авва» на арамейском означает «папочка» или «мой отец». Когда вы имеете отношение с Богом и в сердце своем молитесь «О мой отец», тогда, по словам апостола Павла, Дух Святой ходатайствует за вас. И если вы имеете отношение с Богом, вы являетесь истинным ребенком Божьим. И через такое духовное усыновление вы становитесь членом семьи Божьей. Далее следует прекрасный отрывок о сотворении. Я считаю, данный отрывок является самой великой частью 8 главы послания. Когда Павел сказал, что мы являемся детьми Бога, он утверждал: «Если мы страдаем с Ним». Здесь Павел поднимает тему страданий. «Если вы страдаете со Христом, тогда вы можете быть и прославлены с Ним». И когда Павел затрагивает данную тему, он говорит о сотворении. А сотворение представляет собой постоянный рост. Прекрасной этому иллюстрацией служит приход весны. Весной природа делает все возможное, чтобы восстановить все, что она утратила. Согласно Святому Писанию, когда человек пал, это повлияло также и на природу. Все изменения и увядания в природе являются последствиями падения человека. Таким образом, каждую весну природа восстанавливает все то, что она утратила при падении человека. В конце весны природа полна жизни и красок, но затем приходит лето, осень, затем зима и снова увядание. Цикл повторяется снова. И так уже на протяжении тысяч лет. Но Павел говорит, что это является картиной роста природы, которая показывает, какой она должна быть. И затем Павел применяет это к нам. Он говорит, что мы воздыхаем, но мы только воздыхаем внутри, потому что знаем, что в нас есть потенциал, который мы не используем. Господь заложил в нас потенциал сонаследников Божьих, который мы не используем. Павел также говорит, что Святой Дух ходатайствует в нас. В 8 главе послания к римлянам Павел говорит, что Святой Дух ходатайствует за нас. Другими словами, мы воздыхаем про себя Господу, и Дух Святой приходит нам на помощь и ходатайствует за нас, преодолевая наши ограничения. Например, мы не молимся так, как нам следует, не зная, о чем мы должны просить. Мы знаем, что если будем молиться и просить о том, что отвечает воле Божьей, то мы получим это. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, в чем заключается воля Божья. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вы не знали, о чем вам просить Господа в своей молитве? Но, согласно словам Павла, в такие моменты нам все равно стоит продолжать.

0: начать молиться. Не прекращайте молиться, потому что вы не знаете, о чем вам следует просить Господа. Потому что, несмотря на данный факт, знаете вы волю Господа или нет, Дух Святой ходатайствует за вас. И Бог Отец всегда знает мысли Духа Святого, когда Он о вас ходатайствует, когда Он просит согласно воле Господней. Господь знает, о чем говорит Дух Святой. И так как Дух Святой говорит за нас по воле Господней, Бог отвечает на эти молитвы. И в связи с данным учением, и это также имеет отношение к философии молитвы, Павел дает нам великое утверждение Священного Писания о провидении Господнем. Павел говорит: «Тем, кто призван по Божьему изволению, все содействует во благо». Для данного обещания о содействии во благо существует два условия. Это обещание не действует для каждого. В данном обещании есть две важных оговорки: для любящих Господа и для тех, кто призван по Божьему изволению. В Священном Писании заключается доктрина, которая может быть сложной для понимания. В двух словах, это концепция об избрании. Доктрина говорит, что Господь избирает людей для спасения. Данный отрывок является наиболее красноречивым утверждением данной доктрины. Однако в 9 главе Павел продолжает описание данной концепции. Итак, мы знаем, что Господь все содействует во благо для тех, кто любит Господа и кто является призванным Богом, призванным по Его изволению. Эти слова прекрасно описывают, что означает концепция избрания. И мы знаем об этом, ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Как я уже говорил ранее, я узнал это учение как раз тогда, когда только стал верующим. И это рассердило меня, я совсем запутался. Поэтому я очень обеспокоен, что данная концепция может кого-то огорчить. Итак, Господь является тем, кто избирает. Господь избрал тех, кто придет к вере. Другими словами, Господь избрал то, что эти люди уверуют в Него. И когда в жизни этих людей наступает момент, и они должны прийти к вере, Господь призывает их. Спасение часто упоминается как призвание. Эти люди призываются к совершенно иному образу жизни. Итак, данное учение говорит, что верующие предопределены, призваны и оправданы. Это великое утверждение и великая уверенность для нас. И всех, кого Господь оправдывает, Он прославляет. Прославление означает окончательное искупление нашего тела. Все, что происходит в нашей жизни, искупление и спасение, не являются полным до тех пор, пока Господь не заберет нас в вечное измерение. Именно тогда искупление станет полным и окончательным. Мы будем полностью спасены в вечном измерении. Но данный отрывок в 8 главе книги послания к римлянам дает нам великую уверенность. Кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Обратите внимание, в данном стихе употребляется прошедшее время. Господь прославил их. Этот прием называется пророческим прошлым. Когда пророки говорили о том, что должно совершиться, они часто использовали прошедшее время. В их словах звучала такая уверенность, как будто бы пророчество уже произошло. Таким образом, мы видим, что о нашем прославлении Священное Писание говорит именно так. Я не знаю, как вы относитесь ко всему сказанному выше. Как я уже говорил, у вас есть выбор. Вы можете сказать, что это неправильно и несправедливо, и что вы не собираетесь верить в Бога, который может совершать подобные вещи. Вы можете избрать философскую точку зрения, и вы можете считать, что вы не будете верить в Бога, который посылает людей в ад. Поэтому вы верите в Бога любви, который любит каждого и который дает спасение каждому. Что бы вы ни избрали, пожалуйста, помните, основывайте свои доводы не на философии, не на доводах разума, а на откровении Божьем, которое мы видим в Слове Божьем. Для тех же, кто верит Слову Божьему полностью, от начала до конца, хочу сказать: Господь призывает нас к вере. То есть многое мы можем не понимать, но мы призваны доверять Господу. И поэтому даже если доктрина избрания нам непонятна, помните, что Бог есть любовь, и непонятное сегодня разрешится позже, возможно, в вечности. А сейчас мы просто доверяем Богу, который любит нас, который призвал нас, который оправдал нас и который нас прославил.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Будьте хранимы Богом. До свидания.

0: В эфире передача «Хочу знать», основанная на книге под одноименным названием, изданную Николаем Водневским.
1: Два суда. В брошюре «Сколько вам лет» вы цитируете Писание: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Это ясно. Но в конце вы пишете, что тех, кто уверует во Христа, Бог судить не будет. На чем же это основано? А как вы понимаете слова апостола Павла: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово»? «Всем нам» значит верующим. Писание говорит о двух судах. Ваше недопонимание исходит из того, что вы не вникли в полный стих апостола Павла. «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делает, живя в теле, доброе или худое». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. Значит, здесь ведется речь не о всеобщем суде, а о судилище Христовом, где верующим будут вручаться награды за прославление Христа на земле. Разумеется, ленивые рабы там услышат порицание. Всеобщий суд будет для тех, кто остался без Христа, умышленно пренебрегал его призывом и умер неспасенным. Об этом суде сказано в моей брошюре. О верующих же Христос сказал так: «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. Этого для меня достаточно. Я вполне доверяю словам Христа. Они никогда не расходились с делом.

Какой смысл? Как-то мы посетили Березова в доме для престарелых. Там содержатся те старики, которым уже нет возврата к нормальной жизни. Оттуда только одна дорога, на кладбище. Наш брат по вере нас не узнал. Он ничего не видел. Нога отрезана, лежит на кровати, как беспомощный ребенок. И в таком состоянии он находился уже несколько лет. И таких, как он, там много. И вот мы стояли возле него и думали, какой смысл Богу держать на земле таких людей? Для какой цели? Они уже отжили свое. И к чему эти страдания? И вот я вспомнил о вас и решил предложить вам этот вопрос. Что вы могли бы сказать на это? Ваш вопрос большой и сложный. И, может быть, не под силу простому смертному, как я. Над ним думают миллионы глубоко верующих людей, начиная с древнего страдальца Иова. И меня вы побудили подумать об этом. Но Иову еще оставалась дверь, открытая к жизни и к новым благословениям, хотя он этого не знал. А вот у таких людей, как наш друг Березов, этой надежды уже не было. 92 года его земной жизни — это много больше того, что сказал псалмопевец Давид по вдохновению Духа Святого. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». Теперь перед нами ваш вопрос. Какой смысл Богу держать на земле таких беспомощных людей долгие годы? Признаться, я боюсь, что мой ответ не будет исчерпывающим, и вас он не удовлетворит, как и меня самого. И все же я попытаюсь высказать свое мнение. Здесь может быть много ответов, которые вряд ли мы узнаем на земле. Но один из них мелькает в моих мыслях. Бог держит на земле таких беспомощных людей, может быть, для того, чтобы мы, видя этих беспомощных, как дети людей, больше благодарили Бога за то, что мы еще можем ходить своими ногами, работать своими руками, видеть свет Божий своими глазами, хотя бы и с помощью очков, слушать своими ушами, хотя и с электронным приспособлением, можем еще размышлять своим умом, хотя и не всегда правильно. А может быть, еще и потому Бог держит на земле этих беспомощных людей, чтобы те, кому приходится за ними ухаживать, учились таким образом терпению и любви, христианским добродетелям, помни о том, что завтра они могут оказаться в таком, если не в худшем положении. Надеюсь, что полный ответ на ваш вопрос мы узнаем в вечности. Некоторые спрашивают. Мне не раз приходилось слышать, скоро придет Христос, приближается второе пришествие. Какое есть для этого основание? И когда же Христос придет? Основание Его пришествия – Его обещание. «Я приду опять». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 3. Час Его второго пришествия не открыт. Он предупредил. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36. Значит, совершенно напрасно заниматься математическими вычислениями, в какой час придет Христос. Наоборот,
Писание советует учиться исчислять свои дни, дорожить ими, чтобы приобрести сердце мудрое. Дни лукавы, время летит быстро, не успеешь оглянуться, старость за плечами. Потому очень важно научиться дорожить временем, чтобы всегда, каждую минуту, быть готовым встретиться со Христом. Почему же все-таки верующие люди говорят, что второе пришествие Христа очень близко? Дело в том, что Евангелие подробно говорит о признаках Его пришествия, а они в основном уже налицо. Вот некоторые из них. Первое. Развитие знания. Второе. Наступление тяжкого времени. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И там же следует объяснение, что будет в эти времена преобладающим сребролюбие, гордость, надменность, неблагодарность, жестокость, формализм в религии и тому подобное. Третье. Политические и социальные трудности, смятение народов и уныние. Евангелие от Луки, глава 21, стихи 25-26. Четвертое. Спиритизм. Первое послание Тимофею, глава 4, стих 1. Развитие всевозможных вероучений. Пятое. Отступничество. Шестое. Всемирная евангелизация во свидетельство всем народам. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. Седьмое. Обогащение, рост финансового капитала. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Послание Иакова, глава 5, стих 13. Восьмое. Возвращение евреев в Палестину. Как видите, признаки второго пришествия Христа налицо. Их значительно больше. Я отметил только основные. В ожидании явления Христа и вознесения Его Церкви жизненная сила христиан. Хочется верить, что и вы с радостью ожидаете Его пришествия. Если нет, если страх охватывает ваше сердце, примиритесь с Ним сегодня.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Сперджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Знаете, мне хотелось бы сегодня вместе с вами прочитать место Писания, которое записано в книге «Псалтырь». Это вот мы читаем в 33-м псалме, 33-й псалом, с 5 по 7 стихи. Здесь записаны такие слова: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращает взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Вот мы читаем в этом прекрасном псалме Давида. Царь Давид, он делится своим свидетельством, что Господь ответил на его молитвы, что Господь пришел вовремя на помощь. Я думаю, что у каждого из нас есть какие-то трудности, скорби, переживания. У каждого из нас есть какие-то нужды. И мы обращаемся к Богу в молитвах наших. И мы тоже хотели бы, чтобы Господь ответил на все наши нужды, на все наши трудности, переживания, чтобы Он пришел на помощь вовремя. Но возникает вопрос: а что же для этого необходимо с нашей стороны? Что мы должны предпринять со своей стороны для того, чтобы Господь ответил на наши молитвы? И вот здесь, на основании этого отрывка из псалмов, мы видим три таких шага, которые необходимо предпринять человеку для того, чтобы Господь ответил на наши молитвы. И самое первое, вот мы прочитали, это записано в 5 стихе. Здесь сказано: «Я взыскал Господа». «Я взыскал Господа». Вы знаете, когда мы говорим о том, что человек должен взыскать Господа, найти Господа, если это в контексте неверующих людей, то это обозначает покаяние. Необходимо покаяться. Иногда бывает, что неверующие люди обращаются к Богу со своими какими-то нуждами, со своими какими-то вот вопросами, проблемами, а Господь не отвечает, потому что самую первую молитву, которую Он хочет услышать от неверующего человека, это молитву покаяния. То есть необходимо вначале примириться с Богом, вначале необходимо стать Детем Божьим, вначале необходимо открыть свое сердце для Иисуса Христа, а только потом мы можем приходить к Богу со своими какими-то бытовыми вопросами, со своими нуждами, переживаниями. Поэтому в контексте неверующих людей взыскать Господа – это значит покаяться. И на страницах Священного Писания Господь неоднократно, вернее, многократно об этом говорит. Он говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он говорит: «Придите ко мне все концы земли». Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Написано: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Господь говорит, что вот сегодня время благоприятное, вот сегодня день спасения. Он говорит, что вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Мы читаем в Слове Божьем вот также другие места Писания, в частности, вот книга Амоса, 5 глава, 4 стих. Здесь записаны такие слова: «Взыщите меня, и будете живы». Вот мы читаем очень известное местописание, записанное в книге пророка Исаии, 55 глава, 6 стих. Здесь написано: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Поэтому взыскать Господа для неверующего человека – это значит покаяться, это значит обратиться к Богу. Но мы прочитали с вами, что эти слова произнес царь Давид, который был верующим человеком. И возникает вопрос, а что же означает взыскать Господа для верующего человека? Для верующего человека взыскивать Господа – это значит постоянно находиться в Его присутствии. Это значит постоянно находиться с Ним в общении. Это имеется в виду молитвенное общение. Это имеется в виду изучение Слова Божьего. Когда мы читаем Слово Божие, Господь говорит к нам. Когда мы обращаемся в молитвах наших, мы говорим к Нему. И вот этот контакт, вот это общение, в котором мы находимся. Вы знаете, Господь желает, чтобы мы постоянно находились с Ним в контакте. Сейчас молодежь часто сидит в контактах, да? Но, к сожалению, не в тех контактах. Господь желает, чтобы мы были в контакте с Ним. И Он никогда не вешает на нас трубку. Он никогда не закрывает нашу страницу. Он никогда не удаляет нас из списка друзей. Потому что Он хочет находиться в тесном, непосредственном, искреннем общении с нами. Вы знаете, иногда бывает, что человек не имеет близких отношений с Богом. Даже будучи верующим человеком, вот занят своими делами, своей жизнью, и только изредка открывает страницу для того, чтобы пообщаться с Богом, да? А когда случится беда, когда случится тревога, тогда бежит до Бога, да? Вот как у нас говорят, коли тревога, то ди до Бога. И тогда человек удивляется, почему Бог не отвечает на его молитвы. Подожди. Для того, чтобы он отвечал на твою молитву, надо было выполнить первое условие – взыскать Господа, взыскивать Его лица каждый день. Проблема многих людей, что они ищут руки Божьей, вместо того, чтобы искать лица Божьего. Господь хочет, чтобы мы находились постоянно в общении с Ним, постоянно в контакте с Ним. Тогда, когда мы будем обращаться к Нему с нашими нуждами, различными переживаниями, Он, конечно же, придет к нам на помощь быстро, придет на помощь вовремя. Почему? Потому что мы находимся в этом тесном общении с Ним, потому что мы взыскиваем Его. Вы знаете, вот когда мы читаем Священное Писание, то даже вот то, что по отношению к верующим людям написано в книге Сафония, 2 глава, 3 стих, написано: «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Мы читаем, написано также в книге Псалом, 104 Псалом, 4 стих, написано: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Обратите внимание, не руки, а лица Его всегда. И вот самое первое условие для того, чтобы Господь отвечал на наши молитвы, мы должны не пользоваться Богом как спасательным кругом. Тогда, когда Он висит на гвоздике, когда у меня все хорошо, Он мне не нужен, но вот тогда, когда я начинаю тонуть, тогда мне нужен этот спасательный круг. Если у нас нет времени для Бога, то и у Него не будет времени для нас. Если у нас нет времени для молитвы, если у нас нет времени для Слова Божьего, для чтения Слова Божьего, то почему у Него должно быть время для меня? У Него таких, как я, сколько уже? 9 миллиардов? Или 7? 8, да? Почти 8 миллиардов таких, как я, да? У Него нет времени на меня, если у меня нет времени для Него. Поэтому если у нас нет тесных отношений с Богом, если мы постоянно не пребываем в Его присутствии, если мы не взыскиваем лица Его каждый день, то мы не имеем моральное право рассчитывать на то, что когда мне будет надо, Он вовремя придет на помощь и ответит на мою молитву. Второе, что мы здесь находим в этом отрывке – необходимо не только взыскивать Господа, но также, вот мы прочитали, здесь написано, необходимо взирать на Господа. И вот здесь сказано: кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Кто обращал свой взор к Нему? То есть те, которые взирают на Господа. Слово «взирать» означает подражать, означает преображаться в образ. Когда мы говорим, что мы взираем на кого-то, это вот люди взирают на каких-то кумиров, на каких-то своих идеалов. Я думаю, когда вы были маленькими детьми, то родители неоднократно говорили вам: посмотри на этого мальчика, да? Посмотри на эту девочку, посмотри, какое у него поведение, посмотри, какое, как он хорошо учится, посмотри вот на эту, на этого отличника, да, или на эту отличницу. То есть что значит «посмотри»? Посмотри, это значит бери пример. Это значит учись, чтобы ты был таким. Поэтому, когда мы говорим, что мы должны взирать на Господа, это значит мы должны подражать Ему, мы должны уповать на Него, мы должны доверяться Ему. Псалмопевец Давид в одном из своих псалмов восклицает: «Что унываешь, душа моя, и что смущаешься?» Да? Уповай на Бога. То есть взирай на Бога, смотри на Бога, чтобы твой взгляд постоянно был прикован к Нему. Вы помните эту историю, тогда, когда апостол Петр попросил Иисуса Христа, чтобы он мог пойти по воде, и Господь говорит ему: иди. И Петр пошел. Покаместь он смотрел на Христа, он пошел. Но как только он начал смотреть на волны, как только он начал смотреть на бурю, он сразу же начал тонуть. Поэтому Господь призывает нас, чтобы мы взирали на Него, чтобы мы подражали Ему. Вот написано в Слове Божьем, что подражайте Богу, как чада возлюбленные. Вот как дети подражают своим родителям. Я имею в виду маленькие дети, да, не подростки. Как дети подражают своим родителям. Девочки хотят быть такими, как мама. Мальчики хотят быть такими, как папа. Они смотрят на них. Они хотят быть подобные им. И вот точно так же написано: подражайте Богу, как чада возлюбленные, чтобы мы учились от Него. Иисус Христос говорит: возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Господь желает, чтобы мы были святы, как Он свят. Господь желает, чтобы мы взирали на Иисуса Христа, написано, как на начальника и совершителя нашей веры. И вот очень хорошее место Писания записано во втором послании Коринфянам 3:18. И здесь вот записаны такие слова: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу Господня, как от Господнего Духа». То есть Господь призывает, чтобы мы взирали. Этот же псалмопевец Давид вот в 26-м псалме, в 4 стихе, записал такие замечательные слова: «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Созерцать красоту Господню, то есть взирать на Господа с утра до вечера сердцем своим. Вот для того, чтобы получить ответ на молитву. Мы не просто должны прибегать к Богу в каких-то вот экстренных ситуациях, тогда, когда вот меня придавило, тогда, когда вот возникла какая-то нужда. Но каждый день своей жизни, на протяжении всего времени, пока я живу здесь на земле, чтобы я постоянно искал лица Господнего, и чтобы я постоянно взирал на лицо Господне, находился в тесных отношениях с Ним, чтобы я был другом Божьим, чтобы у меня были особые отношения, искренние отношения с Ним. И вы знаете, тогда намного легче будет просить, и намного быстрее Господь будет отвечать. И третье, что мы находим в этом псалме: мы должны не только взыскивать Господа, не только взирать на Него, но также написано «взывать к Нему». Вот в 7 стихе написано: «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Что значит «взывать»? Ну, вы знаете, «взывать» – это интенсивно, усиленно молиться, вопить, стенать, неотступно просить. Не просто так, знаете, вот как некоторые: ну, если ты хочешь, помоги мне, да? Но тогда, когда действительно человек хочет получить ответ на свою просьбу, на свою нужду, на свою молитву, он не просто говорит Богу, но он взывает, он вопиет, он стенает, он просит всем естеством своим. Вот мы находим много примеров на страницах Священного Писания, когда люди таким образом просили Бога. Например, вот израильский народ, тогда, когда они находились в пустыне, вот в книге, вернее, в рабстве, в книге «Исход» во 2 главе с 23 по 25 стихи написано: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопиили, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Да? То есть мы видим, они не просто просили, они не просто ставили Бога в известность, но они вопили, они стенали, они умоляли. Вот это то, что значит взывать к Господу. И мы читаем на страницах Священного Писания, Господь призывает нас к этому. Ну, например, вот книга «Чисел», 20 глава, 16 стих, написано: «И воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта». Это вот как бы продолжение того стиха, который я читал перед этим. Книга Иеремии, 33 глава, 3 стих. Я думаю, многие из вас знают этот стих наизусть. Здесь написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да? «Воззови ко мне». В Евангелии от Матфея Господь Иисус Христос, вот в 7 главе, с 7 по 11 стихи, Он говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Он дальше говорит, что есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если же вы, будучи злы, умеете благие деяния давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Господь призывает нас к тому, чтобы мы взывали к Нему, чтобы мы не просто так просили, но именно искренне, чистосердечно проникались этой просьбой и обращались к Нему за помощью. Когда мы читаем Слово Божие, то мы находим, что вот этот принцип взыскивать Господа или взыскать Господа, вот именно не просто взыскать, но и также мы говорили о том, взирать на Господа, а также взывать к Господу. Это иллюстрации этого принципа мы находим практически по всему Священному Писанию. Очень много примеров. Это может быть Анна. Помните, как Анна просила Господа, как она искала лица Его, да? Как она вот находилась в таком состоянии, как она взывала к Нему. Это вот другие вот библейские персонажи. Вот, в частности, вот отец девочки Иаир. Помните, у него была дочь, которая была при смерти. Это была единственная дочь у отца, его сердце было разбито. И вот мы читаем, он обращается к Иисусу Христу за помощью. Вот в Евангелии от Марка, 5 глава, мы читаем с 21 стиха: «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Вот обратите внимание этот принцип: приходит, увидел, усиленно просит. Что такое приходит? Взыскал, да? Что такое смотрит? Взирал. И что такое усиленно просит? Взывал. Вот этот принцип взыскать, взирать и взывать, он присутствует через все Священное Писание. Посмотрите на слепого Вартимея, каким образом он получил исцеление, да? Мы видим, что он взыскал Господа. Хоть он был и слеп, но очами сердца он взирал на Него, как на свою единственную надежду. Он полностью доверился Ему, уповал на Него. И что он сделал? Он воззвал к Нему. Люди закрывали Ему рот, люди прогоняли Его, а он еще сильнее кричал и взывал к Нему. Опять тот же самый принцип: взыскал, взирал, взывал. И еще один очень яркий пример мы находим на страницах Священного Писания, который иллюстрирует этот же самый принцип. Это событие, связанное с язычницей. Вы знаете, язычница не имела никакой надежды для того, чтобы что-либо получить от Господа. Почему? Потому что Христос пришел для евреев. Он пришел для погибших овец дома Израилева. Поэтому ее шансы были нулевые. Но вместе с этим мы видим, что Господь ответил на ее молитву. Почему Он ответил на ее молитву? Давайте прочитаем эту историю. Она записана в Евангелии от Матфея, 15 глава, с 22 стиха и ниже. «И вот женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Вы поняли, да, какая ситуация? Эта женщина, она взыскала Господа, она нашла Его. Я не думаю, что легко это было ей. Но она все-таки нашла Его, она взыскала Его. И она взирала на Него, она видела в Нем свою единственную надежду. Она полностью доверилась Ему, уповала на Него. И мы видим, она взывала, она кричала. И мы видим, что даже Христос игнорировал ее, но она все равно продолжала взывать к Нему. И даже когда Господь сказал: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“, какая была ее реакция? Представьте себе картину: к вам пришли гости, вы кинулись, у вас нет хлеба, а рядом живет пастор вашей церкви. И вы позвонили пастору и говорите: „Дорогой брат пастор, ко мне пришли гости, у меня нет хлеба, вы не могли бы одолжить мне полбуханки хлеба“? А он говорит: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Какая была бы наша реакция? Мы бы сказали бы: „Да, но и псы питаются крошками, да, которые падают со стола Господа“. И так бы мы отреагировали, да? Или, может быть, бросили бы трубку и перестали бы ходить в эту церковь. Какая была бы наша реакция? Но посмотрите на сердце этой женщины. Она настолько была проникнута упованием, доверием Иисуса Христа, ее ничем нельзя было столкнуть с дороги. Она взирала на Него, она взывала к Нему, она взыскала Его всем сердцем своим. Она искала Его, как нищий ищет хлеба. Знаете, есть стихотворение: «Ищите Бога, да, пока не поздно». Поэтому, дорогие, вот таких вот историй мы можем найти очень много на страницах Священного Писания. Почитайте, как обратился к Богу царь Манассия, этот негодный царь, который так много сделал отступлений. Посмотрите, как покаялся Петр после того, когда он трижды отрекся от Иисуса Христа. Вы посмотрите раскаяние Давида, которое описано в 50-м псалме. Вы посмотрите, всякий раз, когда люди хотели получить от Бога. То, чего они просили, они не просто просили, но они взыскивали лица Господнего. Они взирали на Него всем сердцем своим. И они взывали к Нему от всего естества своего. И Господь приходил на помощь, и Господь посылал просимое. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами. Когда у нас какие-то возникают трудности, скорби, переживания, чтобы мы помнили о том, что для того, чтобы получить ответ на наши молитвы, прежде всего необходимо находиться в присутствии Божьем, да? Необходимо взыскивать Его каждый день, иметь тесные отношения с Ним. Необходимо взирать на Него постоянно, очами веры, постоянно видеть Его в фокусе, да? Чтобы Он был в поле зрения. И необходимо взывать к Нему, и не останавливаться. Иногда человек молится и думает, да сколько можно уже молиться? Вы знаете, я за своего неверующего отца молился 17 лет. И он покаялся, и слава Богу, он еще 10 лет побыл членом церкви перед тем, как отошел в вечность. Но главное, чтобы мы не унывали, чтобы не опускались наши руки, чтобы мы постоянно бодрствовали. Потому что сатана иногда посылает мысли, вот видишь, ты молишься, а Бог не отвечает на твою молитву. Наверное, что-то ненормальное с тобой, да? И мы начинаем унывать, мы начинаем отчаиваться, и мы начинаем, в нашем сердце закрадается какая-то горечь, да, какое-то озлобление где-то в глубине сердца. Это то, как раз чего дьявол и хочет. Но Господь призывает нас, чтобы мы взыскивали Его, взирали на Него и взывали к Нему. И чтобы мы были постоянны в этом. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И был Авель, пастырь овец». Книга «Бытие», 4 глава, 2 стих. Будучи пастырем, Авель освятил свой труд для славы Божией и принес на ее жертвенник кровавую жертву. И Господь презрел на Авеля и на приношение его. Этот ранний прообраз нашего Господа исключительно ясен и отчетлив, как первый луч света, озаряющий восток перед восходом солнца. Он не проявляет всего, но ясно свидетельствует о том, что солнце восходит. Когда мы видим Авеля, пастыря и уже священника, приносящего Богу благоуханную жертву, мы различаем в нем нашего Господа, приносящего своему Отцу жертву, снискавшую вечное благоволение в глазах Иеговы. Авеля ненавидел его брат, ненавидел беспричинно. И так же было со Спасителем. Душевный и плотской человек возненавидел человека, угодного Богу, в котором обитал дух благодати, и не успокоился, пока не пролил его кровь. Авель пал и окропил жертвенник и жертву собственной кровью. И в этом он предвозвещает Господа Иисуса Христа, погубленного человеческой злобой во время своего священнического служения пред Господом. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Восплачем же над ним, видя его, закланного человеческой ненавистью, окропляющего роги своего жертвенника своей собственной кровью. Кровь Авеля разговаривает. «И сказал Господь: голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». У крови Иисуса могучий голос, и призывает она не к мести, но к милости. Это наивысшее из всех благ – стоять у жертвенника нашего доброго пастыря. Видеть его там, истекающего кровью, как закланного священника, и затем слышать, как кровь его возвещает мир всей его пастве, мир нашей совести, мир между иудеями и язычниками, мир между человеком и его оскорбленным Творцом, мир во веки веков для людей, которые омыты кровью. Авель был первым по времени пастырем, но сердца наши всегда будут видеть Иисуса первым по превосходству. Великий блюститель овец, мы, люди паствы Твоей, всем своим сердцем возносим Тебе хвалу, когда видим Тебя, закланного за нас.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Вкусно и полезно. Книга «Притч», 24 глава, 14 стих. «Познание мудрости, как мед для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». В 2016 году люди по всему миру потратили около 98 миллиардов долларов на шоколад. Цифра впечатляет, но в то же время она не так уж удивительна. Все-таки шоколад вкусный, и нам нравится его кушать. Поэтому многие обрадовались, когда было обнаружено, что шоколад приносит и некоторую пользу. Он содержит флавоноиды, которые замедляют старение и предотвращают болезни сердца. Наверное, это самый приятный совет врачей, который они когда-либо давали. Разумеется, здесь тоже нужно знать меру. Соломон рекомендовал другую сладость, достойную вложений, мудрость. Он советовал своему сыну есть мед, потому что он приятен, и сравнивал его сладость с мудростью. Человек, который питается Божьей мудростью Библии, находит ее не только сладкой для души, но и полезной для научения и подготовки ко всякому доброму делу. Мудрость позволяет нам принимать разумные решения и понимать окружающий мир. Она достойна того, чтобы вкладывать в нее и делиться ей с теми, кто нам дорог, как того желал Соломон для своего сына. Угощаясь Божьей мудростью из Библии, мы ощущаем ее сладость и пользу. Это вкусное угощение, которым можно наслаждаться без ограничений. Именно к этому нас и призывает Бог. Господь, спасибо Тебе за сладость Твоего Слова. Какую мудрость вам нужно сегодня принять? Как Божья мудрость стала сладкой для вас? Боже, питай нас Твоей мудростью.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Старцу, возлюбленному Гаю, в третьем послании апостола Иоанна сказаны такие слова: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Стих 3. Правильное хождение старца Гая в истине вызывало радость в сердце апостола. И вне всякого сомнения, святая, благая и угодная воля Божья зиждется в том, чтобы всякий уверовавший в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя правильно ходил в истине. Но прежде чем приступить хотя бы к нескольким примерам, поясняющим, что значит правильно ходить в истине, будет разумным первоначально выяснить с помощью Слова Божьего, что такое истина, с кем она связана, ее откровение, важность, способы познания и цель ее. Что есть истина? С таковым вопросом обратился Пилат к Господу Иисусу Христу. И когда мы с вами обратимся к словарю, то там сказано о истине так: это то, что существует в действительности, согласно с действительностью или правда. Беда только в том, что в настоящее время, как это было и в далеком прошлом, и как это будет и в будущем, принимается действительное как недействительное, и наоборот, недействительное как действительное, как и Слово Божье говорит нам. «Они заменили истину Божью ложью» Римлянам 1:25. А в послании апостола Павла к Тимофею сказано так: «От истины отвратят слух и обратятся к басням» 2 Тимофею 4:4. Правда, на страницах Священного Писания указаны случаи, показывающие нам, как некоторые в далеком прошлом дорожили истиною. Так в книге Притчи Соломоновых 23:23 мудрый отец советует своему сыну: «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». Но как часто в этом мире мы видим искаженную истину, то есть не истину. И если мы в действительности имеем желание постигнуть истину, пред нами один путь, ведущий к ней, то есть Бог. Человек слишком мал, чтобы в нем могла обитать истина в полном смысле этого слова. Но познавшие Господа приобретают возможность ходить в истине, стоять в истине, припоясать чресла свои истиною Божьею. В еврейском тексте Ветхого Завета такова истина называется словом «эмет», и от этого слова произошло всеми известное слово «аминь». Оно означает твердость, постоянство, верность, надежность. В Ветхом Завете говорится о Боге как о Боге сокровенном. И в Новом Завете указано: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил» Иоанна 1:18. В Ветхом Завете истина скрывалась в Боге. Так у пророка Иеремии, совершавшем свое служение около 600 лет до Рождества Христова, есть такое свидетельство о Боге. Читаем: «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный» Иеремии 10:10. Поразительно, как, сопоставляя так называемую человеческую истину, искаженную и извращенную человеками, с истиной Божьей, месопотамский прозорливец Балаам так говорит о Боге: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? Числа 23:19. Сознавая всем своим бытием, псалмопевец Давид так обращается к Богу: «В Твою руку предаю дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Боже истины». Псалом 36. Но есть еще один важный факт, умоляемый многими. Не только Бог Отец, но и Его Сын, Господь Иисус Христос, является самой истиной. Вспомним стих, где говорится о Боге, которого никто никогда не видел, но которого явил Его Единородный Сын. Иоанна 1:18. В оригинале слово, переведенное на русский язык словом «явил», употребляется в смысле «декларировал» Луки 24:35. «Дал возможность людям познать истинного Бога». И именно об этом Господь Иисус Христос и сказал Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Иоанна 18:37. Конечно, даже некоторые неверующие, изучая Новый Завет, соглашаются с тем, что Господь Иисус Христос правильно учил о божественной истине, и что Он является якобы проводником истины Бога Отца, но не источником истины. Таковые умозаключения ошибочны. Ибо, читая из Евангелия от Иоанна 1:17, замечаем следующее. Здесь Иоанн Богослов так говорит о Христе: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Христа». Благодать и истина Божья были в некоторой мере известны в Ветхом Завете. Но полнота истины Божьей и благодати проявились в полной мере и силе, и славе в Иисусе Христе. Это можно подтвердить стихом 21 из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам: «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе». Откровение Божьей истины. Бог по Своей милости и благодати к человеку открывает ему божественную истину или правду через Свои законы, постановления и обетования. Псалмопевец возвещает: «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Псалом 24:8-9:14. Не будем забывать того, что народам на земле Бог свидетельствует о истине различными путями до сегодня и в будущем до определенного времени. Апостол Павел в Деянии апостолов об этом говорит так: «Бог не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и весельем сердца наши». Деяния апостолов, 14 глава, 17 стих. Следовательно, все народы, испытав благодеяние Божие к ним, имеют возможность некоторого познания истины Божьей. Не забудем также и того, что в Священном Писании Бог называется Богом истины, Псалом 36. А Его Слово или Священное Писание называется Словом истины, как и сказано. Читаем: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Иоанна 17 глава, 17 стих. А Псалом 118 является похвальной одой для Слово Божье. Вот некоторые стихи из этого псалма. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» Ответ. «Хранением себя по слову твоему». Стих 9. С утешением тоже связано Слово Божье. Читаем. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Стих 92. Успокоение в сердце человеческом тоже зависит от Слова Божьего, как и читаем. «Великий мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Стих 165. Утешение, чистота, мир — вот некоторые результаты проявления Божьей истины, Слова Божьего. Итак, истина в Боге через Господа Иисуса Христа, она открыта людям в обильной мере. Желаем ли мы в нашей личной жизни испытать благословение в очах Бога и людей? Тогда последуем призыву, записанному в притчах. Читаем. «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою. Напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Притчи 3:3-6. Аминь.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Amen. Well, Exodus chapter 10.
1: Аминь. Исход 10 глава.
0: We continue to go through the section of the 10 plagues here in Exodus.
1: Вот мы сейчас проходим через раздел с 10 казнями.
0: Chapter 10 covers plagues number 8 and number 9.
1: Увидим 8-ю и 9-ю казни.
0: And after,
1: на Египет. И после этого
0: after today, there will only be one plague left.
1: Останется всего лишь одна последняя казнь.
0: That is, Lord willing, if we make it through the chapter.
1: Вот, если только мы пройдем сегодня ту главу, тогда в следующий раз нам останется одна казнь.
0: We'll try.
1: Мы попробуем.
0: All right, verse 1 of chapter 10.
1: Первый стих 10 главы.
0: The Lord said unto Moses, Go in unto Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I might show these my signs before him.
1: И сказал Господь Моисею, Войди к Фараону, ибо я отягощил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои.
0: That you may tell in the ears of your sons and your sons' sons, what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done among them, that you may know how that I am the Lord.
1: И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь.
0: Now here the Lord continues
1: так здесь Господь
0: to give,
1: продолжает
0: reason behind everything that's going on.
1: He's
0: giving
1: тем,
0: Moses a
1: сейчас.
0: Glimpse, an explanation for why
1: догадки,
0: the things are happening the way they're happening.
1: Вот, к тому, что, ну, почему все так происходит, именно так, как оно происходит.
0: Why the seven plagues up to this point? Why are there three more on the way?
1: Еще три казни будут.
0: I mean, after all, God is God.
1: То есть, да, в конце концов, Бог, Он Бог.
0: And if God wanted to,
1: Бог,
0: before
1: того,
0: the very
1: то,
0: first plague, He could have just flicked the switch and that would have been it. It would have been lights out for Pharaoh and the gang.
1: Вот, как бы самой первой казни Бог, мол, там, Бог щелкнуть пальцем и все, и все фараоны, и все его поддатные не погибли бы. Вот, просто так.
0: And
1: сразу.
0: Moses and the Israelites could have just walked right out of Egypt.
1: И сразу же, как бы, Моисей и израильтяне, они ушли бы из Египта, и никто бы их не остановил. Потому что Господь поразил бы Египет.
0: So we look at everything that's going on, and we say, well, what's the plan that God has? Why is God doing all this, going through the trouble to do all of this?
1: Ну, Бог, как бы, все эти вот проблемы делает для египтян, чтобы сделать всего одну вещь, вывести израильтян
0: из Египта. We've seen glimpses last week.
1: We talked about some of the reasons that the Lord gave. Говорили о некоторых причинах, почему Господь это делает.
0: So that the Lord can show His power.
1: Господь мог показать свою
0: which what the Lord is trying to do is trying to communicate to His people that He's different from all the other gods that they've seen while they've been in Egypt.
1: Его народу, что он отличается от всех тех богов, которых они видели в Египте.
0: Egypt was a place where
1: местом,
0: gods came by the dozen, where there were
1: боги
0: hundreds of gods
1: сотнях,
0: to worship.
1: Сотни...
0: You can take your pick and choose which gods you want to worship.
1: Вы могли бы выбрать Бога на свой вкус, цвет, запах и так далее.
0: And so God is communicating to His people that I am greater than any of these false gods that you've seen while you've been in Egypt.
1: Боги, которые вы видели в Египте к этому моменту уже.
0: Chapter 9, God also says, I've done this so that the whole world can hear about me. So that they have the opportunity to come to know me.
1: Могли прийти и познать меня.
0: And we'll see in probably a couple of years when we get to the book of Joshua.
1: Лет, наверное, когда книги Иисус Навин дойдем.
0: That there was a woman
1: вот,
0: in Jericho.
1: Женщина,
0: who,
1: в Иерихоне.
0: All she did was
1: вот,
0: hear
1: все, что она сделала, она,
0: what
1: она
0: had happened in Egypt.
1: О том, что произошло
0: 40
1: в Египте.
0: Years ago.
1: Спустя 40 лет,
0: she
1: она слышала,
0: heard it and she said, that's the God
1: сказала,
0: that I believe and
1: вот
0: that's the God
1: Бог,
0: that
1: вот
0: I want to worship.
1: Которому я хочу поклоняться, которого я верю.
0: And it just so happens that
1: и
0: from
1: так
0: that
1: получилось,
0: woman
1: что от той женщины
0: King David
1: в конце концов произошел
0: and
1: царь
0: the Messiah eventually.
1: Вот, и в конце концов Мессия.
0: So God has His reasons
1: поэтому
0: for
1: Бог
0: going through all the trouble,
1: причины,
0: going through all these plagues. one after another
1: казни,
0: in
1: другой,
0: judgment of Pharaoh and
1: вот
0: Pharaoh's people.
1: Фараона и людей фараона.
0: But here in chapter 10, verses 1 and 2, we get three more reasons why God is taking the time and the trouble to do all this.
1: Вот это время, почему он процесс затягивает и казни посылает.
0: One is so that he can show Pharaoh his power and these signs. You remember when Moses first came to Pharaoh back in towards the beginning of the book of Exodus, and he says, Pharaoh, God says, let my people go. And Pharaoh, what was his response? He says, who is the Lord? Who is he? Don't know him. Never heard about him.
1: Я не знаю его и никогда не слышал, так что давай отваливай.
0: Lord says one of the reasons I'm doing this is so that Pharaoh can now know who I am.
1: И теперь, как бы Бог говорит, что одна из причин, вот почему я это делаю, чтобы фараон он познал, кто я.
0: He'll have no excuse.
1: Чтобы у него не было объяснений, не было оправданий.
0: Lord also says this is so that you can know beyond the shadow of a doubt that I am the Lord, Jehovah, the Almighty God, the Creator of the universe. But he also says in verse 2, I'm doing this so that you, Moses, and your people, the children of Israel, can experience me, can see my power. And then he says, so that, for this reason, so that you can tell your children about it.
1: Том, вы,
0: and so that you can tell your children's children about it.
1: Детям, детей своих, ты мог рассказывать.
0: I'm doing this so you have the opportunity
1: того,
0: to share with others your experience that you've had with the Lord.
1: Вашим опытом, вашими переживаниями с Богом, с другими людьми.
0: Years from now, 40 years from now, when you're on the border there, getting ready to cross the Jordan River into the Promised Land.
1: 40 лет спустя, когда вы будете находиться перед рекой Иордан, перед входом в обетованную землю вашу.
0: Those men who weren't in Egypt, who were born in the wilderness,
1: не были в
0: who were getting ready to cross the Jordan into a land full of giants and walled cities,
1: готовы были войти в эту обетованную землю, где были большие высокие стены и где были гиганты.
0: You'll be able to sit down and you'll be able to tell them all about what God did for you while you were in Egypt. The experience that you had with the Lord. How the Lord fought for you. How the Lord delivered you from the king of Egypt, from Pharaoh.
1: За вас. То, как он избавил вас от фараона и от Египта.
0: And you'll be able to share your experience that you had with the Lord with your children who weren't there.
1: Что у вас было с Богом, с теми детьми, которые там не были, у которых не было этого переживания.
0: The Jews do this to this day.
1: Они делают это вплоть до сего дня.
0: Once a year, during the time of Passover,
1: во время Пасхи,
0: the Jews hold a feast, a meal. They call it a Seder dinner.
1: У евреев, у них есть вечеря такая предпаскальная, они называют ее, знаешь, как
0: something
1: Сидр или что-то такое. Ну, не Сидр, но Сидар.
0: Something like Seder. What Jesus did with his disciples there at the Last Supper.
1: Это то, что Иисус сделал со своими учениками. Это вот эта вечеря.
0: And this whole entire meal, this Passover meal, is a reminder.
1: Это напоминание
0: to the parents and to the kids.
1: Родителям и напоминание детям.
0: About the God that they worship. About the God that we worship.
1: Сделал
0: and what he did for his people in Egypt. Now, if you ever have the opportunity to go to a Seder dinner or have one with your own family,
1: в Израиль, чтобы поужинать этот седер или как там он называется, с евреями. Или если у вас знакомые евреи есть, то скажите, что пригласи меня на седар.
0: There are different aspects of this dinner. I won't try and explain all of them, but just maybe a couple of highlights. There at the head of the table, there's a big round plate, a platter.
1: У главы стола как бы есть такая большая тарелка стоит.
0: And there are different things in different sections of this plate.
1: На этой большой тарелке круглой там есть разные блюда как бы по-разному.
0: Different food, things of food.
1: По-разному разложены в разных частях этой тарелки.
0: And they all represent and have to do with the story here in Exodus.
1: И все они представляют истории, которую мы сейчас читаем в Исходе.
0: For example, one of the things is they
1: have
0: bitter herbs. Одно из того, что лежало
1: на этом тарелке, это кто? Горькие травы.
0: And like horseradish.
1: Вот, например, редиска.
0: Or the kind of mustard that when you eat it makes you cry.
1: Или горчица.
0: Something really bitter, spicy.
1: То есть что-то очень горькое и очень.
0: Which that when they eat it, their eyes water and tears form.
1: Поэтому когда они ели, то их нос прочищался, сопли текли, слезы тоже текли.
0: And it's a reminder.
1: И это было напоминание им.
0: A reminder of the bitterness that the children of Israel experienced while they were in Egypt.
1: Они имели, когда дети израильтяне были в Египте, когда они были рабами, что это было тяжело, это было трудно. Вот были слезы. Теперь люди, которые кушают это, которые дальше плачут, они могут как бы понять, что слезы вот были пролиты в земле египетской.
0: There's also this thing
1: и
0: called
1: также
0: kerosis,
1: есть такая вещь, которая называется
0: where they'll take apples, they chop up the apples.
1: Kerosis или что-то такое, блюдо так называется. Они берут they яблоко,
0: chop up walnuts,
1: разрезают яблоко,
0: and they take honey.
1: Кто? Walnuts?
0: Walnuts, nuts.
1: Орехи, вот, и потом мед добавляют, яблоки, орехи и мед, и они смешивают все
0: like
1: это вместе,
0: и
1: становится как
0: mortar,
1: цельная такая, как паста какая-то.
0: Like the cement between the bricks.
1: Вот, и это на них представляло как, вот это как цемент между камнями, знаете, такой есть.
0: And then on one of the parts they have a bone,
1: вот, и
0: a
1: потом
0: piece of the leg
1: в другой
0: of
1: части
0: lamb.
1: Тарелки лежала кость.
0: And that bone represents
1: Агнеса,
0: the outstretched arm of the Lord.
1: Она представляла
0: the mighty hand of God.
1: Божью,
0: and how
1: Божью, то,
0: the mighty
1: она,
0: hand of God delivered them
1: Божья,
0: from Egypt.
1: Их из Египта.
0: Now there are other things, and we won't go into all of them.
1: Другие,
0: all these things
1: вещи,
0: that are on this plate.
1: На этом столе, на этой тарелке. Мы их всех не будем сейчас изучать.
0: But there are also four cups that are part of this meal, part of this dinner.
1: Четыре чаши на этой вечере.
0: They're filled with wine.
1: All of them?
0: Yeah.
1: Все они наполнены вином.
0: Or sometimes just one cup that they fill four times.
1: Вот, или это может быть одна чаша, но ее четыре раза наполняют.
0: And there are different points of the meal where they drink from these cups.
1: Вот, и есть разные как бы моменты.
0: And each time they drink, it represents and means something different.
1: И каждый раз, когда они пьют, то это представляет что-то, ну, новое, что-то другое.
0: But reminds them of this story.
1: Вот, какой-то аспект, напоминающий их об этой
0: истории,
1: что мы читаем.
0: The Lord says,
1: например, первая чаша, которую они пьют, Господь говорит, что я выведу вас из Египта.
0: The second cup that they drink later on in the meal, it's a cup that says, I'm going to deliver you from
1: чаша,
0: bondage.
1: Которая говорит, я избавлю вас из рабства.
0: And then the third cup, I will redeem you with an outstretched arm.
1: Говорит, что я искуплю вас моей простертой рукой.
0: And then the last cup that they drink,
1: и последняя чаша, которую они пьют,
0: is a declaration that they,
1: это
0: that God says, I will make you my
1: говорит,
0: people.
1: Я сделаю вас своим народом.
0: And so this whole meal, and there's a lot
1: поэтому
0: more to it than
1: вечеря,
0: that.
1: Которая состоит на самом деле из многих вещей.
0: But it's all to give the people a reminder.
1: Вот служит напоминанием для людей.
0: God says part of the reason why I'm doing all that I'm doing here in Egypt.
1: Здесь Бог говорит часть из причины, почему я делаю то, что я делаю в Египте.
0: So that
1: это чтобы
0: 6,000 years from now,
1: 6,000 лет спустя,
0: my people will still remember how powerful I am, how awesome I am, how I redeemed them, how I rescued them,
1: how I continue to do that for them. Продолжу все это делать для них сейчас.
0: And so part of the reason Lord is saying is so that this story, this experience can be passed on from generation to generation.
1: Передавалась из поколения в поколение.
0: And it is, it's still passed on.
1: И так и есть. До сих пор она передается с поколения в поколение.
0: But one more thing I want to just try and draw from that.
1: Вынести.
0: is sometimes there are things that go on in our lives.
1: Иногда есть вещи, которые происходят в нашей
0: жизни. And we ask ourselves, why is this happening?
1: Почему это происходит с нами?
0: Why is the Lord doing this? Why is the Lord allowing this?
1: Почему Бог допускает это?
0: And we wonder.
1: И мы удивляемся.
0: But could it be so that you will experience the Lord?
1: Чтобы вы пережили Бога.
0: So that He can show Himself faithful on your behalf. Or maybe you're in a situation where you feel stuck, you can't get out of it.
1: Чувствуете, что вы застряли, вы не можете.
0: But the Lord wants to take you from that situation and rescue you.
1: И вытащить, избавить вас из этой
0: ситуации. And allow you to experience Him.
1: Вы могли пережить
0: in His power, His strength, in His providing for you, in His rescuing you from impossible situation, in Him enabling you to do things that you never thought you could do,
1: or
0: whatever the case may be.
1: Вот, и так далее.
0: And then that's so that someday you'll be able to share that same experience with somebody
1: того,
0: else.
1: Когда-то вы могли поделиться тем, через что вы пришли с Богом, с кем-то другим.
0: So that when you have kids,
1: чтобы у вас когда появятся дети,
0: you'll be able to share with them,
1: вы могли делиться с ними.
0: That, well, back in the day, I was in this situation, but the Lord delivered me. The Lord came through. He provided, and He did this, and He did that. That's the experience that I had with the Lord. And you can expect the same thing you can say to your kids.
1: И вы можете рассказывать это вашим детям.
0: And they'll hear the stories about how awesome your God is.
1: Какой потрясающий ваш Бог.
0: And they'll say, I want to worship your God too. And then when they have kids, when your kids have kids, you have grandkids, you're old, and little kids are running around. Back in my day, when I was a young whippersnapper,
1: this is the experience I had with the Lord. And I said, wow, Grandpa, that's
0: amazing. So I want to know your God too.
1: Я тоже хочу Бога твоего знать тоже.
0: So if you ever find yourself in hard situations,
1: в общем, если вы себя обнаружите в трудной ситуации,
0: don't worry about it.
1: То не волнуйтесь об этом.
0: Just trust the Lord.
1: Просто доверяйте
0: Богу. And take from that experience everything that the Lord wants you to take from that experience.
1: Вот, и, ну, исчерпайте из этого переживания, из этой ситуации с Богом, который у вас будет, все, что вы сможете. Чтобы передать это далее своим поколениям, потому что он может использовать это, чтобы ободрить кого-нибудь другого.
0: All right, verse 3.
1: Третий стих.
0: Moses and Aaron came in to Pharaoh and said to him, "Thus says the Lord God of the Hebrews, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go that they may serve me."
1: Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: "Так говорит Господь, Бог евреев: Долго ли ты не смиришься передо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение."
0: Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your coast.
1: А если не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область.
0: They shall cover the face of the earth, that no one can be able to see the earth, and they shall eat the residue of that which escaped. That which remains from the hail, they shall eat every tree that grows for you out of the field.
1: Она покроет лице земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все деревья, растущие у вас в поле.
0: They're going to fill the houses and the houses of your servants and the houses of all the Egyptians, which neither your fathers nor your fathers' fathers have seen since the day that they were upon the earth unto this day. And he turned himself and went out from Pharaoh.
1: И наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня. Моисей обратился и вышел от фараона.
0: Pharaoh's servants said to him, "How long shall this man be a snare to us? Let the men go, that they may serve the Lord their God. Knowest thou not yet that Egypt is destroyed?"
1: Тогда рабы фараоновы сказали ему: "Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?"
0: So Moses comes in now, and he says, "Pharaoh, if you don't let the people go, there's an eighth plague that's coming, and it's going to be a plague of locusts."
1: Фараон, если не отпустишь людей, народ израильский, то следующая казнь грядет, и это будет саранча.
0: And then it says that Pharaoh's,
1: говорит, что фараон,
0: Pharaoh's servants came to him and said, Pharaoh, let him go.
1: Слуги фараона уже пришли к фараону и сказали, фараон, отпусти
0: этих людей. In already.
1: То есть, сдайся уже, хватит тебе. То есть,
0: everything that Moses says happens just like he says it.
1: Сказал, оно произошло так, как он это сказал.
0: Now he's talking about his God's going to bring locusts to destroy all the crops and all the trees.
1: Придет, принесет саранчу, которая уничтожит все всю зелень на нашей земле, все деревья.
0: And they're saying, Pharaoh, just let him go.
1: И они говорят, фараон, ну отпусти их уже.
0: What does Pharaoh say?
1: Что ж фараон говорит?
0: Verse 8.
1: Восьмой стих.
0: Moses and Aaron were brought again to Pharaoh, and he said to them, go, serve the Lord your God. But who are they that shall go?
1: И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему. Кто же и кто пойдет?
0: Moses said, we'll go with our young and with our old, with our sons, with our daughters, and with our flock, and with our herds.
1: И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу.
0: And he said to them, let the Lord be so with you as I will let you go and your little ones. Look to it, for evil is before you.
1: Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение.
0: Not so. Go now, you that are men, and serve the Lord that you, as you desire, that they, and they were driven out from Pharaoh's presence.
1: Нет, Фараон говорит, пойдите, одни мужчины, и совершите служение Господу, так как вы сего просили, и выгнали их от фараона.
0: So Pharaoh, he says, okay, fine.
1: Фараон говорит, хорошо.
0: Go ahead.
1: Идите.
0: Go, serve the Lord.
1: Идите, служите Богу.
0: Says, but who's going to go with you?
1: Кто пойдет с вами?
0: Who's going to be involved in this?
1: Кто будет вовлечен во все это поклонение Богу?
0: Моисей
1: говорит, ну,
0: everyone.
1: Все.
0: Us, our families, all the men, all the women, all the children.
1: Наши семьи, женщины, дети.
0: And Pharaoh says, no.
1: Не.
0: You can go.
1: Ты можешь идти.
0: But you can't take anybody else with you.
1: Но другого никого с собой не берет, только мужчины. Только
0: you and your men who want to worship the Lord, fine. You guys go do that.
1: Идите это сделайте.
0: But you're not taking anybody else with you. You leave your family behind. You leave the women behind. You leave the children behind.
1: Свои семьи вы оставляете. Детей оставляете и также свое наследие. Волов, козлов и
0: Pharaoh,
1: так далее.
0: We've seen him.
1: Фараон.
0: He's been trying to hold on.
1: Мы уже видели несколько раз, как он пытается удержать
0: израильтян
1: to keep
0: them
1: на земле. В Египте.
0: The first time Moses came to Pharaoh, he says, Pharaoh, the Lord says, let my people go.
1: То есть первый раз, когда Моисей пришел к фараону, сказал, фараон, отпусти людей.
0: We want to worship him.
1: Мы хотим поклониться ему.
0: Pharaoh says, who?
1: Фараон сказал, кому?
0: Never heard of him.
1: Не слышал о нем.
0: I'm not sure that kind of God exists here in Egypt.
1: То есть я даже не уверен, что у нас в Египте такой Бог есть.
0: And he tries to deny whether this God even exists.
1: Вообще отвергнуть существование.
0: But then Moses says,
1: Бога. Но
0: no,
1: потом Моисей говорит,
0: the Lord says, let my people go. We're going to go and we're going to worship the Lord.
1: И мы пойдем, поклонимся Богу.
0: So then Pharaoh says, okay, fine.
1: Говорит,
0: if you're going to worship
1: хорошо,
0: the Lord, that's
1: Богу,
0: fine, but stay in Egypt.
1: Хорошо, но остайтесь в Египте. В Египте поклонитесь Богу.
0: So I can't keep you from worshiping the Lord, and you're going to do that anyways.
1: Fine, do it, but stay here. То есть вы все равно будете поклоняться, но сделай это в Египте, как бы, ну, поклонитесь в Египте, и все.
0: Moses says, no,
1: говорит,
0: we're not going to stay here, we're going to leave. We're going to leave Egypt and go into the wilderness.
1: Мы идем из Египта в пустыню.
0: So Pharaoh says, okay, fine, you're going to worship the Lord,
1: хорошо,
0: and you're going to leave Egypt. Fine. But when you leave, don't go very far.
1: Когда вы уходите, то не ходите далеко очень.
0: Just stop right on the other side of the border there. You'll be in the wilderness, but you'll be close to Egypt still.
1: Очень недалеко от Египта.
0: And Moses says,
1: no.
0: We're going to worship the Lord. We're going to leave Egypt.
1: And
0: we're going to go all the way.
1: Полностью туда, куда Бог нам показал.
0: Pharaoh says, okay, fine. You're going to worship the Lord. You're
1: going to
0: leave Egypt. You're
1: going to
0: go all the way.
1: До конца, куда Бог вам сказал.
0: But don't take anybody else with you.
1: Не берите с собой никого.
0: You leave the family behind.
1: Идете, а семьи оставьте ваши.
0: Now we've seen what
1: видели,
0: compromise does, how Pharaoh's trying to compromise,
1: how the enemy that we deal with tries to get us to compromise. Он пытается заставить нас компрометировать.
0: We know in our hearts that we can't.
1: Что мы не
0: we
1: got to
0: obey the Lord. We got to obey what His word
1: says.
0: Compromise is not an option.
1: Слово, потому что компромисс это не выход.
0: Here's one more thing that you can add to the list of what happens when you compromise.
1: И вот вам еще одно, что вы можете добавить.
0: When someone compromises with the enemy.
1: Компромисса.
0: We've already seen
1: мы уже
0: that
1: видели,
0: death is a result of compromise.
1: Результат компромисса это смерть.
0: And that's not a physical death. It's not that you're going to have a heart attack and die or something like that. It just means your relationship with the Lord and your fellowship and communion with the Lord is going to be affected by compromise.
1: Компромисс повлияет на него.
0: Now, blindness also happens.
1: Слепота также происходит.
0: Bondage.
1: От компромисса.
0: A failure to glorify God.
1: Вот и то, что вы не сможете прославить
0: and
1: Бога
0: now, leaving others
1: через компромисс.
0: Behind.
1: Вот и теперь это то, что вы оставите других людей позади.
0: And this is just like the enemy.
1: То есть это точь-в-точь наш враг сегодня.
0: When he realizes
1: когда он осознает,
0: he's losing
1: что он
0: his grip
1: теряет
0: on our lives,
1: как бы влияние свое на наши жизни.
0: Where we've said, I'm
1: когда мы
0: gonna
1: сказали
0: worship
1: нет, я
0: God.
1: Буду поклоняться Богу.
0: And I'm going to leave Egypt. I'm going to leave the world behind.
1: Из этого мира я оставлю все в этом мире позади.
0: And I'm going to go all the way with the Lord. I'm not going to hold anything back.
1: Ничего не буду удерживать.
0: Whatever He wants from me, all I can say is, "Here I am, Lord, send me."
1: Сделаю все, что я могу сказать. Это Господь, вот я, пошли меня.
0: Then the enemy says, "Okay, fine."
1: И враг говорит, ну хорошо.
0: If you're determined to go all the way with the Lord, whatever it takes, okay, all right.
1: Хорошо, пускай.
0: Don't take anybody else with you. Don't tell anybody else about the Lord. Don't try and put that trip on somebody else and try and make them or get them to know your God or worship your God. If you want to go all the way, fine, you do that, but you leave everybody else out of it. We need to take everybody with us.
1: Нужно взять всех, кого
0: Moses says, there's
1: собой.
0: No way. If
1: Моисей
0: we go,
1: говорит, что
0: everybody goes.
1: Так не пойдет. Если мы идем, то идут
0: and
1: все.
0: That's the same attitude we need to have.
1: И то же
0: Man,
1: самое отношение
0: we're
1: у нас
0: going to heaven. We're
1: мы знаем,
0: going all
1: что
0: the
1: мы
0: way.
1: Идем на небеса. Мы
0: but
1: знаем,
0: there are a lot of people out there
1: путь,
0: that are stuck in Egypt.
1: Людей, которые застряли
0: and we
1: got to
0: say, I know I can't save everyone. I can't tell everybody about the Lord.
1: И вы должны для себя решить, что
0: we can't take everybody with us.
1: Вы должны для себя понять, что всех с собой мы не уведем.
0: But we can take as many people as we can.
1: Но нам нужно стараться забрать как можно больше людей с собой.
0: And we can tell as many people
1: и как можно большему числу людей рассказать.
0: And so now the enemy,
1: о том, куда мы идем. И теперь враг, он говорит,
0: share that with anybody else.
1: Не делись.
0: Man, the Lord has saved you. He's rescued you. He's blessed you. Fine. Don't try and tell other people about it.
1: Не рассказывай другим людям.
0: Don't tell your teachers in school.
1: Не рассказывай своим учителям в школе.
0: Don't tell your classmates. Don't tell your roommates.
1: В школе или в общаге.
0: You worship your God.
1: Поклоняйся своему Богу.
0: You let them worship their God.
1: Их оставь. Пускай они поклоняются ихнему Богу, и все будет хорошо. Они пойдут в ад, ты в рай, нормально. Тихо.
0: Don't tell anyone.
1: Не говори никому.
0: It's a tactic of the enemy.
1: Вот вам тактика врага.
0: It's what Pharaoh's trying to do here with Moses.
1: Это то, что Фараон пытается сделать здесь с Моисеем.
0: And the Israelites.
1: И израильтянами.
0: The other thing is that Pharaoh knew.
1: Второе это то, что Фараон.
0: And the enemy
1: он
0: knows.
1: Знал, и враг, он
0: how
1: знал,
0: important family is.
1: Насколько важно
0: okay.
1: иметь семью.
0: He knew that if he could get Moses
1: знал,
0: and the Israelites to leave their families in Egypt,
1: сделай так, что Моисей и все мужчины не оставят свои семьи.
0: No matter how far they went,
1: неважно как далеко они идут.
0: No matter how far they got away from Egypt,
1: от Египта, неважно как далеко.
0: No matter how long they spent worshiping the Lord,
1: неважно как долго они будут там поклоняться Богу.
0: They were coming back.
1: Они все равно вернутся.
0: They'd be back for their families.
1: Они вернутся за своими
0: because families
1: семьями,
0: are important.
1: Потому что семьи для них
0: and
1: важны.
0: And so with that, I can just encourage almost everyone here.
1: Я хотел бы, ободрить почти всех здесь.
0: Don't marry a non-believer.
1: выходите замуж или не женитесь okay. за неверующего человека.
0: I hope that
1: Почему?
0: Everybody gets to experience marriage someday in this room.
1: Все из нас когда-нибудь женятся или выйдут замуж.
0: But Paul says, don't be unequally yoked with a non-believer.
1: Будьте под одним подъемо с неверующими людьми. То есть не становитесь под одну ярмо с ними.
0: Look, if you've left Egypt,
1: если вы ушли из Египта,
0: if you've entered into a relationship with the Lord, if you've been delivered from sin,
1: избавлены из греха,
0: praise the Lord.
1: Слава Богу.
0: But don't marry someone who's still in Egypt. Don't marry someone who hasn't been delivered yet, who's still in the world, who doesn't believe in the Lord.
1: Не верит в Бога.
0: Because no matter how far you've gone,
1: как далеко вы
0: no matter how spiritual you are,
1: какие духовные вы,
0: at some point, you're going to

0: для таких людей, он говорит, что убедитесь, что ваши дети, они находятся в послушании.
1: Because if your kids are back in Egypt,
0: вот, они, у них все в порядке, они с Богом, потому что если ваши дети, они еще в Египте,
1: doing whatever
0: дети,
1: the world does, it's going to be a distraction to you. It's a distraction in worship, a distraction in ministry to the Lord.
0: Это будет отвлечение для вас, это будет отвлечение вашего поклонения с Богом и отвлечение вообще вас от Бога.
1: So families,
0: поэтому семьи,
1: future families,
0: будущие семьи,
1: take your family with you.
0: Забирайте с собой всех членов вашей семьи. Забирайте их с собой.
1: Don't leave your wives behind. Don't leave your kids behind. Make sure they're right there with you, worshiping the Lord and serving the Lord with you.
0: Сделайте все необходимое, чтобы они были с вами, чтобы они служили Богу вместе с вами.
1: Right, verse 12.
0: 12 стих.
1: The Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the land of Egypt for the locusts, that they may come up upon the land of Egypt and eat every herb of the land, even all that the hail had left."
0: Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть попадет саранча на землю египетскую, и поесть всю траву зеленую и все, что уцелело от града».
1: Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the Lord brought an east wind upon all the land that day and all that night, and when it was morning, the east wind brought the locusts.
0: И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу.
1: The locusts went up over all the land of Egypt and rested in all the coast of Egypt. Very grievous were they before them. There were no such locusts as they, neither after them shall be such.
0: И напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой.
1: For they covered the face of the whole earth, so that the land was darkened, and that they did eat every herb of the land and all the fruit of the trees, which as the hail had left, and there remained not any green thing in the trees or in the herbs of the field throughout all the land of Egypt.
0: Она покрыла лице всей земли, так что земли самой не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской.
1: So this is the eighth plague that
0: это восьмая
1: God sends
0: казнь,
1: on nation
0: которую
1: Egypt.
0: Бог посылает на народ египетский.
1: Locusts.
0: The
1: worst attack of locusts that the planet has ever seen.
0: Вот самое ужасное вообще нападение саранчи, вот которое видела вся планета.
1: Now, locusts are very common in northern Africa.
0: И саранча, она очень как бы, ну,
1: in fact, the major
0: полно, общем,
1: breeding ground for this type of locust, this type of desert locust is in northeastern Sudan.
0: Вот, и самое такое место, где копится, вот, суется саранча, это западо-восточный Судан.
1: On the coast of the Red Sea.
0: То есть на берегу Красного моря, западно-восточный Судан.
1: And so, I guess the way these bugs work is they hatch and they're about this big, this long or so.
0: This big?
1: Yes.
0: Something like that. В общем, и такая саранча, это типа как кузнечики, только так на порядок больше. Вот. В Крыму у нас такие вот летают, летают.
1: And then they're a green color.
0: Вот, они зеленые.
1: And they just hang out. Wherever they hatch, wherever they were born, they just stay there. They're green and just hanging out.
0: Вот, и где бы они ни родились, как бы они остаются в той области. Вот, в том месте, как бы, и там прыгают вокруг и поедают по чуть-чуть все вокруг.
1: But then when the time is right.
0: Но в правильное время.
1: They turn from a green to a brownish yellow.
0: Вот из зеленых они превращаются
1: and
0: в
1: they all get together,
0: коричнево-голубые, коричнево-желтые. Вот они собираются все
1: pretty
0: вместе
1: much
0: и они
1: the wind will take them.
0: Летят, куда бы ветер их не по.
1: And these things they can fly far.
0: И эти вот штучки зеленые,
1: they've been even known to fly across the Atlantic Ocean
0: into
1: the Caribbean islands.
0: Очень далеко, и есть такие факты, что они перелетали Атлантический океан на Карибские острова.
1: And they can cover anywhere from 5 to 8 square kilometers.
0: Вот, и они могут покрыть

0: 5 до 8 квадратных километров Земли.
1: And even within one square kilometer, you can have anywhere from 40 to 80 million of these bugs.
0: Вот, и в одном квадратном километре, вот, может быть от 40 до 80 миллионов этих тварей.
1: And so they take off.
0: Старинчи. Поэтому представьте, 8 квадратных километров, вот, миллиарды жуков садятся и все поедают. В Америке и в Африке
1: locusts.
0: Это проблема сегодня, это саранча.
1: The most recent major attacks of locusts was in 2004 in Western Africa.
0: Вот в Западной Африке, вот буквально недавно, в 2004 году, было нападение этой саранчи.
1: And these locusts consumed.
0: И эти саранчи, они поглотили
1: $2.5 billion worth of crops.
0: Вот, 2,8 миллиарда долларов в зелени, в злаках.
1: And caused a famine.
0: Столько они ущерба нанесли, и через это произошел очень разрушающие насекомые. Но тем не менее, вот эта атака в 2004 году, она как бы не попадает с той, которую Бог послал на Египет.
1: Completely wiping out all the crops in Egypt.
0: Полностью всю зелень в Египте эта саранча съела.
1: So now you know something about.
0: Теперь вы знаете, что такое
1: bugs.
0: Саранча, жуки.
1: They don't teach you that in school, probably.
0: В школе вас этому многому не научат.
1: Well, where are we? Verse 16.
0: 16 стих.
1: Pharaoh called for Moses and Aaron. In haste and said, I have sinned against the Lord your God and against you. Now therefore forgive, I pray you, my sin only this once and entreat the Lord your God that he may take away from me this death only.
0: Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, согрешил я перед Господом, Богом вашим и перед вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть.
1: And he went out from Pharaoh and entreated the Lord.
0: Моисей вышел от фараона и помолился Господу.
1: So after all this, all these bugs are attacking Egypt, Pharaoh says, "Bring Moses and Aaron back here." They come in, and Pharaoh says, "Please pray for me."
0: Так фараон посылает людей, приводит Моисея и Аарона, говорит им, помолитесь за меня, покаялся.
1: Pray for you.
0: Помолиться за тебя.
1: You want Moses to pray for you?
0: Ты хочешь, чтобы Моисей за тебя помолился?
1: You're his enemy.
0: Ты его враг, вообще-то.
1: Pray for me.
0: А он говорит, помолись за меня.
1: So what does Moses do?
0: Что же Моисей делает?
1: For his enemy.
0: За своего врага.
1: He goes out,
0: он идет,
1: and he prays.
0: И он молится.
1: He prays to the Lord.
0: Он молится Богу.
1: You know, and you can
0: и вы знаете, вы можете сделать себе пометки,
1: that we should pray for our
0: что нам
1: enemies too.
0: Также нужно молиться за своих врагов.
1: You say, I do pray for my enemies.
0: Вы скажете, да, я молюсь за своих врагов.
1: I say, Lord, send out and pray that the Lord would take away this issue, this problem from Pharaoh's life.
0: Он пошел, он помолился, чтобы Бог забрал эту проблему.
1: Regardless of whether or not Pharaoh would harden his heart, or would let the people go, it didn't matter. Moses said, okay, I'll pray for you.
0: Моисей сказал, хорошо, я помолюсь за вас.
1: And so let's pray for our enemies.
0: Поэтому молитесь за своих врагов.
1: Good things, blessings.
0: Благословляй их. То есть, ну, в хорошем смысле молитесь.
1: Verse
0: 19. 19 стих.
1: The Lord turned a mighty strong west wind, which took away the locusts and cast them into the Red Sea, and there remained not one locust in all the coast of Egypt. But the Lord hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go.
0: И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море, и не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых.
1: The Lord said to Moses, stretch out your hand towards heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.
0: И сказал Господь Моисею, «Просри руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской».
1: Осязаемая
0: тьма.
1: Moses stretched forth his hand towards heaven. There was a thick darkness in all the land of Egypt 3 days.
0: Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня.
1: They saw not one another, neither rose any from his place for 3 days, but all the children of Israel had light in their dwellings.
0: Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.
1: So the ninth plague that God sends
0: upon девятая казнь, которую Бог посылает на
1: Египет. And upon Pharaoh, darkness.
0: Фараона, это тьма.
1: But yet a darkness that's so dark that it can be felt, it says.
0: Она была такая темное, что ее можно было почувствовать.
1: You know, and it's almost as if the Lord is saying to Pharaoh, you want to live in darkness? Fine, here you go.
0: Это буквально Бог говорит фараону: фараон, ты хочешь во тьме жить, да? Пожалуйста, живи.
1: Here's a taste of what you want. In you, in your continual rejection, time after time after time, making a declaration that I love darkness rather than light. The Lord says, okay, here you go. But even in that, I see the mercy of God. Where God allows Pharaoh to experience darkness for 3 days, where you can't even see the hand in front of your face.
0: Почувствовать тьму, когда он даже не может увидеть руку свою.
1: Where it's so dark that you can feel it.
0: Так тяжело, так темно, точнее, что вы чувствуете эту тьму.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

Сказал также Иисус ученикам Своим: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Евангелие от Луки, 17 глава, 1-2 стихи. Иисус Христос осуждает людей, приучающих других ко греху. В русском переводе Библии говорится о соблазнах, что соответствует греческому слову «скандалон» и русскому «скандал». Это слово имеет два значения. Первоначально оно означало приманку на капкане, а позже стало обозначать любое препятствие, сбивающее человека с пути. Иисус Христос говорит: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих». Господь говорит о тех, кто соблазняет верующих в Него, не только детей, но и верующих в Него в детской простоте. Что же такое соблазн? Соблазн – это то, что прельщает, влечет к себе, греховное искушение. Соблазнить – вызвать сильное желание обладать чем-либо, делать что-либо, прельстить, вызвать греховные помыслы, желание ввести в грех. Соблазн подобен моровой язве, которая, начавшись в одном человеке, многих живущих близко заражает и умерщвляет. Так и развращающее учение. В одном еретике начинается, но бесчисленный народ поражает и губит. Одна порочная жизнь часто подает окружающим нехороший пример жить беззаконно и делать то, что видим или слышим вокруг. Как загорается от горящего дома соседний, так люди разжигаются и загораются пламенем беззакония примера нечестивых. Что значит соблазнять верующего во Христа? Это значит остановить человека, идущего по пути Иисуса Христа, сделать верующего неверующим. Соблазны недобрых родителей и злых людей являются причиной греховного состояния детей и разврата подрастающего поколения. У американского писателя Генри есть рассказ о маленькой девочке. У нее умерла мать. Отец, приходя домой и сняв пиджак, обычно садился с газетой к камину и, закурив трубку, клал ноги на каминную доску. Девочка подходила и просила поиграть с ней, потому что чувствовала себя очень одинокой. Отец же отвечал ей, что устал, просил оставить его в покое и пойти поиграть на улице. И она шла на улицу. В результате случилось неизбежное. Она выросла и стала уличной женщиной. Дальше этот писатель повествует, что когда она умерла и душа ее вознеслась на небо, апостол Петр сказал Иисусу Христу: «Господи, здесь пришла женщина дурного поведения. Пошлем ее, наверное, сразу в ад». «Нет», – ответил Иисус Христос, – «впусти ее». А потом его глаза стали строгими. «Но смотри, не впусти человека, отказавшегося играть со своей маленькой дочкой и пославшего ее на улицу. Пошли его в ад». Горе и служителю церкви, если он открывает путь ко всякому беззаконию своими соблазнами. Когда неверующие заметят в ком-либо из христиан хотя бы малую небрежность, они тотчас из-за беспечности одного выносят общий приговор всем. Будем же всячески стараться не соблазнить ближнего. Будь наша жизнь самой праведной, но служа соблазном для других, она теряет свою цену. Как же возможно, чтобы и праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда общение с порочными людьми навлекает на нее худую молву. Бог не относится сурово к грешнику,
но он строг по отношению к людям, которые способствуют тому, чтобы грешили другие, и чье поведение, будь оно неосознанное или умышленное, ставит камень преткновения на пути более слабого брата или сестры. «Горе миру от соблазнов», по слову Христову, «но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Подающие соблазн дважды грешат, ибо грешат сами и других вводят в грех. Сами погибают и других ведут к погибели. Лучше было бы, по словам Господа Иисуса, повесить соблазнителю мельничный жернов на шею и утопить в глубине морской. Почему лучше? И лучше чего? Лучше умереть физической смертью, чем духовной, которая означает разрыв с Богом. Наказание, которое определил Иисус Христос соблазняющим, очень строгое. Это вполне понятно, потому что своим поведением соблазняющий может погубить многие души. Да сохранит нас Господь от дел и поступков, которые могут послужить соблазном для людей.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на волнах семейного радио. У микрофона Арин Висолаускас. Мы продолжаем слушать проповеди Дэвида Вилкерсона. Тема 28. Хождение в духе.
2: Как христиане в нашей жизни мы часто слышим эту фразу «ходить в духе». Многие верующие говорят мне, что они ходят в духе, и однако же они не могут мне сказать, что это в точности значит. Теперь позвольте мне спросить вас, ходите ли вы и живете ли вы по духу? И что это значит для вас? Я сомневаюсь, что многие из нас имеют хотя малейшее понятие о том, что это значит хождение в духе. Это остается неясным понятием для многих христиан, включая служителей. Но апостол Павел объясняет, насколько важным является жить и ходить в духе. Апостол Павел сказал: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5:16. Он также сказал: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Галатам 5:25. Я считаю, что хождение в духе можно определить одним предложением. Ходить по духу – это просто позволить Духу Святому делать в нас то, что Господь послал его делать. Я верю, что вы не сможете позволить ему делать эту работу до тех пор, пока не поймете, для чего Бог послал Дух Святой. Иисус сказал об Отце: «И даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». От Иоанна, 14 глава, 16 по 17 стихи. Дух Святой был послан к нам от Отца, чтобы выполнить одну и только одну вечную цель. И пока мы не поймем его миссию и работу в нас, мы будем допускать одну из двух ошибок. Первое. Мы согласимся только с маленькой порцией его работы, такой, как несколько духовных даров, ошибочно думая, что это уже его полнота, и упуская главную цель его работы в нашей жизни. И второе. Мы погасим Духа Святого внутри нас и будем игнорировать его совершенно, понимая, что он очень таинственный, и что его присутствие есть что-то такое, что мы должны брать верою и никогда не понимать. Печальной правдой является то, что церковь часто виновна в этих двух серьезных ошибках. Мы удовлетворяемся тем, что его работа в нас заключается в том, чтобы дать нам один или два из его даров. И мы думаем: «Я, должно быть, хожу в духе, потому что его дары действуют во мне». И все-таки мы можем иметь действующие дары и не ходить в духе. Павел говорит, что мы можем пророчествовать, исцелять и говорить языками, но если мы не имеем любви, мы ничто. Мы не поступаем по духу. Многие христиане сегодня убеждены в том, что они ходят в духе только на основании того, что они молятся на языках. Они рассуждают: «Как же я могу молиться на иных языках и не ходить в духе?» Но молитва на иных языках не обозначает молитву в духе. Многие, кто желает молиться в духе, сразу же начинают молиться на иных языках, в то время как мысли их находятся совсем в другом месте. Библия говорит, что если вы молитесь на языках, ум ваш остается без плода. Когда мы говорим на языках, давайте также молиться и нашим умом. Молитва в духе может включать молитву на языках, но это есть нечто большее, чем просто молиться на языках. Как много верующих зачахли в своем духовном росте, потому что они сконцентрировались на одном или двух дарах духа, но не пошли дальше. Они почему-то были убеждены, что работа Духа Святого заключается в том, чтобы давать дары. Другие же христиане переживают вторую ошибку. Дух Святой угашен внутри их. Его изредка признают, иногда только с ним советуются, и он не способен делать в них то, что Отец послал его делать. Мы признаем работу Иисуса Христа на кресте. Мы верим, что Он пребывает в нас, и мы знаем Его присутствие. Но мы не признаем работу и служение Духа Святого в нас. Я спрашиваю вас, обращаетесь ли вы к Духу Святому так, как к Иисусу? Признаете ли вы Его ежедневно? Я сознаюсь, что это была проблема и в моей жизни. Я недавно переживал, когда Дух Святой проговорил ко мне наедине в молитве. Он сказал: «Давид, признай меня, не держи меня в каком-то темном уголке твоего ума и сердца. Признай, что сейчас тебе я являю себя. Время придет, когда вы будете серьезно озабочены тем, почему и для чего дан вам Дух Святой. Вы должны быть способны сказать: Дух Святой, Библия говорит, что ты был послан ко мне как подарок от моего небесного Отца. Слово говорит, что ты живешь во мне. Скажи же, для чего ты пришел? Какова твоя вечная цель? Что ты хочешь произвести во мне?» Вечная цель Духа Святого в нас — это привести нас домой, к Иисусу Христу, как Его вечную, беспорочную невесту. Дух Святой пришел, чтобы обитать в вас и во мне, чтобы запечатлеть, осветить и приготовить нас всех для брачного пира со Христом. Он был послан в наш мир приготовить невесту для брака со Христом. Образ этих отношений между верующими и Духом Святым находится в Ветхом Завете в 24 главе книги «Бытие». Авраам послал своего старшего слугу Елиезера найти невесту для сына Исаака. Имя Елиезер значит «великий божественный помощник». Это прообраз Духа Святого. И точно так, как Елиезер вернулся с Ревеккой, чтобы представить ее как невесту для Исаака, таким же образом Дух Святой доставит невесту для нашего Господа Иисуса Христа. Бог избрал Ревекку быть невестой для Исаака, и Господь же привел Елиезера прямо к ней. Вся миссия и цель слуги была заключена в одном — привести Ревекку к Исааку, то есть, чтобы она оставила все, что имела, полюбила Исаака и стала его женой. Родители Ревекки сказали Елиезеру: «От Господа пришло это дело. Вот Ревекка перед тобою. Возьми и пойди, пусть будет она женою сына господина твоего». Бытие 25, 50-51 стихи. И возлюбленные, так оно с вами и со мной. Бог избрал нас быть Его невестой. Наше спасение, наше избрание для Христа было сделано Господом. Он послал Духа Святого привести нас к Иисусу. Если мы доверяем Ему, Дух Святой приведет нас домой как вечную невесту Христа. Не подумайте даже на миг, что вы сначала избрали Христа. Вы были странником и пришельцем, и Господь избрал вас. Не вы меня избрали, а я вас избрал. От Иоанна 5:15-16. Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. От Иоанна 15:19. Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира. К Евреям 1:4. Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению. 2 Фессалоникийцам 2:13. Моисей сказал Израилю, что они являются особенным, избранным народом. Ибо ты народ святой, у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Второзаконие 7:6. О, как израильтяне любили это изречение! Им нравилось быть избранными, особенными в Божьих очах. Но они хотели наслаждаться привилегиями этого избранничества, не беря никаких обязательств, чтобы стать достойными своего Господа. Смотрите, Елиезер сказал Ревекке: «Ты избрана, теперь я благословлю тебя многими благословениями». И Ревека одела золотые браслеты и серьги, украшения, серебряные вещи и дорогие одежды, которые он преподнес ей. Тогда Елиезер сказал: «Пойдем со мной». Но представьте себе, что Ревека ответила: «Благодарю тебя за мое избрание и за все эти благословения, но я не могу идти сейчас, я еще наслаждаюсь моим теперешним положением». Я спрошу вас, не отвечаем ли мы таким образом? Мы берем все благословения, все золото и серебро, и мы принимаем избранничество. Но приходит время, когда мы должны подняться и пойти. Мы должны идти с нашим Елиезером, Духом Святым. Он говорит нам: «Я имею божественную цель. Я пришел с миссией от Бога, и я выполню ее». И как Елиезер вернулся домой с невестой для Исаака, так и Дух Святой не вернется к Господу с пустыми руками. Народ израильский никогда не поднялся и не следовал Господнему водительству к обетованной земле. Они никогда не следовали Господу со всеми издержками. Они продолжали оставаться в упрямом бунтарстве, вероотступничестве, духовном прелюбодеянии и идолопоклонничестве. Они были избраны, но не были очищены. Они были особенными, но никогда не отделили себя от Него. И когда пришло время идти в Ханаан, они были не готовы. Вместо этого они повернули в сторону, не научившись ничему в пустыне. Они были такими же отступниками, как и в начале. Что за трагедия? 40 лет без роста, только жизнь для себя. Это настоящая картина сегодняшнего христианства. Мы гордимся тем, что мы избраны и призваны Богом, но мы не хотим подчиниться Духу Святому, чтобы Он приготовил нас к святости невесты. Мы берем все Его благословения, Его золото и серебро, Его обеспечение нас всем необходимым. Но когда Дух Святой говорит: «Вставайте и пойдем, время приготовиться быть невестой Господина», тогда это уже другая история. Если вы скажете мне, что вы избраны Христом и любите Его, я должен вас спросить: имеете ли вы сердце, как у Ревекки? Является ли Иисус возлюбленным вашей души? Растет ли ваша любовь к Нему, и наполняет ли она все ваше сердце? Ревекку спросили: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». Бытие 24:58. Все, что Дух Святой делает в нас, связано с Его миссией. Дух Святой не работает в нас каким-то случайным, разобщенным образом. Он не существует только для того, чтобы помогать нам справляться с нашей жизнью. проводить нас через кризисы и помогать нам прожить ночи одиночества. Он находится здесь, чтобы не только поднимать нас, вливать в нас немножко силы перед тем, как поставить нас опять на наше ристалище. Нет, все, что Дух Святой не делает, связано с целью Его сошествия — привести нас домой, как приготовленную невесту. И Он действует только в соответствии с этой задачей. Да, Он является нашим путеводителем, нашим утешителем, нашим подкреплением во время нужды. Но Он употребляет каждое действие освобождения, каждое прикосновение, каждое проявление Его в нас для того, чтобы сделать нас соответствующей невестой. Также Он пришел в мир не только для того, чтобы дать дары миру. Нет, каждый Его дар имеет смысл и назначение. Если вы пророчествуете, то это пророчество имеет одну цель — прославить Христа и сделать Его Церковь влюбленной в Него. Каждый раз, когда кто-то получает исцеление, Дух Святой говорит: «Смотри, это твой Иисус. Не чудесен ли Он? Он исцеляет, и ты видишь только проявление того, кем Он является». Эти дары являются нашим Елизером, говорящим: «Любишь ли ты Его? Смотри, что Он сделал для тебя». Все, что Он не делает, указывает на Иисуса, ибо Дух не от Себя говорить будет. От Иоанна 16:13. «Но когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». От Иоанна 15:26. Дух Святой имеет только одно поручение. Все, чему Он учит, ведет к одной центральной истине. Она может светиться в нас, подобно великолепному драгоценному камню со множеством граней, но каждая грань этой истины должна приводить нас к единственной истине, которая состоит в следующем. Вы не свои, вы куплены дорогой ценой, вы избраны быть обрученными Христу, и Я, Дух Божий, был послан открыть вам истину, которая сделает вас свободными от всех других влечений. Моя истина разрушит всякую связь с грехом и всяким неверием, ибо вы не от мира. Вы направляетесь для славной встречи с вашим женихом и приготовляетесь для его брачного пира. Все уже готово, и сейчас я приготовляю вас. Я хочу приготовить вас беспорочной невестой с глубокой любовью к Нему в сердце. Это и есть работа Духа Святого — явить Иисуса Церкви, чтобы мы полюбили Его, и эта любовь будет хранить нас. Библия говорит, что если мы будем ходить в таком духе, то любовь будет хранить нас. Библия говорит, что если мы будем ходить в таком духе, то мы не будем исполнять вожделение плоти. Почему? Потому что Дух Святой влюбляет наше сердце в Христа. Дух Святой приходит явить Иисуса нам и показать нам красоту Его святости.

Сегодня Игорь Крапенков начал вас знакомить с проповедью Дэвида Уилкерсона «Хождение в духе». В следующей передаче вы услышите окончание этой темы.

Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Слово Божие без нашей жизни очень мало значит, а жизнь наша без Слова Божия не значит ничего. Поэтому давайте опять откроем Слово Господне и углубимся в размышления над Его прекрасными строками. И сегодня мы будем говорить о невинных страданиях и справедливости. Не правда ли интересная тема? Может быть, порою редко вспоминаемая. И тот стих, который мы прочитаем, возможно, многие из вас никогда и не читали. Но хотелось бы, чтобы сегодня он прозвучал свеже, приятно и полезно. В книге Иова записаны такие слова. В 5 главе, 6-7 стих. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Задам вам интересный вопрос. Как вы думаете, существует ли в мире человек, никогда не страдавший? Слышу ваш ответ, хотя вы далеко от меня, но все вы дружно отвечаете «нет». Ну и, конечно же, можно с уверенностью сказать, что нет. Но кто объяснит, что такое страдание, хотя ими переполнен мир? Хочет ли человек страдать? Ну, не думаю. Страдания приходят против желания и воли человека. В чем же выражается человеческая воля? Чем она стимулируется? Воля человека стимулируется законом справедливости, требующим удовлетворения. Отсутствие или же прекращение удовлетворения вызывает страдание. Пищей нашего «я», вот заметьте, является удовлетворение себя, не так ли? Страдать – это значит не находить себе удовлетворение. Как просто. Тем не менее, мы страдаем. И наряду с обыкновенными страданиями существуют невинные страдания. Обычно люди страдают за вину. Вина, грехи причиняют страдания в жизни человека. Но если кто страдает без вины, то это называется невинным страданием.

больше самих себя и хотим понести наказание за вину другого. Не правда ли невинные страдания? И самым лучшим примером таких страданий является страдание Господа Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи. В Его невинных страданиях открылась правдивая любовь Божия к нам. Все мы, люди, очень виновны перед лицом божественной справедливости, и потому не можем невинно страдать. Но Христос дает спасение нам, грешникам, омывает нас кровью Своей, очищает нас от вины, делает нас невинными. Лишь получив спасение Христово, мы получаем возможность невинно страдать. Пользуемся мы этой возможностью или нет, это зависит от нас. Бог же дает нам в этом полную свободу. Справедливость, как всегда, охраняет нас от невинных страданий. Под защитой справедливости мы не будем страдать за вину других, за их грехи. Только от страданий за наши грехи справедливость не имеет силы защитить нас. Верующие, возрожденные от Бога люди, живут не по духу справедливости, но по духу Христа, и готовы за имя Христа не только невинно страдать, но, если нужно, то и умереть. Они идут путем смирения, не ищут себе оправдания и защиты от людей и от человеческих законов. Они благодарны Христу, спасшему их, и они хотят во всем уподобиться Ему, стать похожими на Него. Они родились от Бога для того, чтобы вырасти в мужей Божьих. Агнец, закланный от создания мира, лежал в основании жизни, которая впоследствии открылась в творении всего. Жизнь является более сложным процессом, чем некоторые люди ее представляют. Многие стараются подменить основание жизни, и вместо невинных страданий они подсовывают логику мышления. В создании мира логика мышления могла еще иметь некоторое значение, но не в создании жизни. За жизнь нужно платить, и то наперед. И плата за жизнь довольно дорогая. Платить может тот, кто имеет чем. Приносимые жертвы в Старом Завете определяли цену временной жизни. Новый Завет же открывает нам, какая цена была уплачена за жизнь вечную. Христос, спасая грешника и снимая с него его вину, делает его невинным, то есть способным приносить себя в жертву Богу. Другими словами, Он делает человека способным невинно страдать. Но здесь в защиту человека против невинных страданий вступает закон справедливости, который возмущается невинными страданиями. Он склоняет даже верующего человека жить по духу справедливости, а не по духу невинных страданий. «Ведь невинно страдать – это несправедливо», – говорит он. «Поэтому будьте свободны от невинных страданий и живите во имя справедливости». Те слова принадлежат Люциферу, который соблазнил ангелов выйти из подчинения Богу. Пока ангелы повиновались во всем Богу, им чужда была справедливость. Они ее не знали, да и не могли знать, потому что не их дело было заниматься этим. Бог решал, что справедливо, а что нет. Но Люцифер соблазнил ангелов самим решать дела справедливости. И они сделались судьями, а не подчиненными высшему судье. В этом было их падение. Они взяли на себя приоритет Бога решать, что справедливо, а что нет. Единый судья, единая воля Божества, а ангелы — лишь покорные слуги Его. Так же и не нам, людям, решать то, что принадлежит Богу.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Я только часа 2 назад узнал, 3, что вот сестра Лия отошла в небесные обители, поэтому еще раз примите соболезнования, родные и близкие, от меня, моей семьи. Она у меня в памяти в таком светлом образе осталась. Я с ней впервые встретился лет 7-8 назад, когда я приходил в эту церковь. Церковь только построили, и мне очень нравились здесь служения, нравились разборы, которые проводил Петр Андреевич. Я приходил, садился там в углу, чтобы никто меня не видел. Но она подошла однажды и познакомилась. И потом она узнала, как зовут, откуда, все узнала. И потом каждый раз, когда я приходил, она все равно приходила, говорила какие-то добрые слова. И я очень был удивлен тем, что вот я тогда посмотрел, как эта сестра вообще ходит, там со всеми, всех она знала, все имена помнила. Это действительно потрясающее служение, и не все, наверное, могут даже это делать. А она вот могла сразу такой любовью встречать, благословлять, и осталась очень в добром таком воспоминании такое у меня о ней. Пусть Господь благословит вас и утешит своим присутствием. Еще мне поступила записка перед разбором, но я не могу сразу отвечать на... Кстати, вот раньше я был помоложе, и я сразу все отвечал. Сейчас я не знаю, не получается. Дорогой брат Леонид, объясните, пожалуйста, разницу между плотью и телом. Одно это или нет? Одно и то же или нет? Я предлагаю вам дать мне возможность до следующего разбора, ну, чуть-чуть приготовиться, посмотреть какие-то книжки умные. Так, в общем, я могу сказать, что эти два слова очень близки по значению и очень часто встречаются в Библии. Иногда они взаимозаменяемы, иногда они имеют противоположное значение. Иногда они относятся к материальному миру, иногда относятся к духовному миру, иногда они означают природного человека или греховные инстинкты, иногда означают что-то совсем другое. Очень они пересекаются, и очень часто нужно просто смотреть конкретно в контексте, что значит то или иное слово. Это тот случай, когда трудно ответить сразу одним предложением. Но точно говорю вам, что это не одно и то же. Иногда это похоже, иногда они имеют разные противоположные значения. Давайте я посмотрю, там какие-то словарики, и на следующий раз чуть больше об этом мы поговорим. А сейчас откройте, пожалуйста, вместе со мной главу 10 послания к евреям. Мы с вами продолжаем читать из этой книги и начнем сегодня с 19 стиха по 23 стихи. Глава 10, с 19 по 23 стихи. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Итак, мы с вами постепенно переходим, как я говорил в прошлый раз, таким конкретным практическим советом библейским, что ли, которые нам должны быть более понятны, чем вот терминология даже иудейского богослужения. Здесь 19 стиха продолжается мысль о том превосходстве, которое мы имеем во Христе. И здесь написано, что мы получили или имеем дерзновение теперь входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Действительно, мы после того, как произошло на Голгофе, после той фразы Иисус, когда сказал «совершилось», после этого началась другая эра, и эта завеса разодралась. И в путь теперь для каждого человека, для каждой души к престолу благодати, к присутствию Божьему открыт. Естественно, это далось нелегко, нам легко, но Господу пришлось пролить свою кровь для этого. И здесь подчеркивается, что мы теперь должны входить. У нас есть большая привилегия теперь. Вы знаете, если раньше люди уходили от лица Бога, убегали от Него, даже народ говорил Моисею, лучше ты говори с ним, а потом передавай нам слова, но только чтобы он нам не говорил. И Бог даже, Богу приходилось черту проводить. Он говорил, проведи черту, чтобы народ не приступал. И в сознании людей все-таки Бог внушал такой страх, и люди отходили где-то от Него, боялись Его. И мысль о том, что даже потом, когда первосвященник, уже закон говорил, как приступать к Богу, как исполнять вот служение, они понимали, что первосвященнику дано только это право и привилегия входить в присутствие Бога. Или же они знали, что это принадлежит особо приближенным пророкам, которым открывается воля Божия и так далее. И простой народ боялся мысли даже, что вот так напрямую мы можем подойти к Богу. И здесь написано, что теперь мы имеем дерзновение входить во святилище. Как это происходит? Как мы входим в присутствие самого Бога? Вроде фраза и понятная, а практически попробовать представить, мы же физически никуда не перемещаемся, правда? Мы на месте стоим, но мы говорим, что мы были сегодня в общении с Богом. Как это происходит? Обычно через те простые вещи, которые мы привыкли делать, говорить и думать. У нас нету даже других каких-то особых путей, как кроме... Во-первых, через чтение Его Слова мы входим в общение с Ним и в Его присутствие. Не зря написано «блажен читающий». Блажен читающий. Даже само это самое минимальное, которое мы можем сделать, это просто открыть Священное Писание и читать, да, просто читать. Оно уже вводит нас в присутствие Бога. А если мы вникаем, думаем, принимаем эти слова в свой адрес, размышляем над этим, и происходит моментальная связь с Богом в молитве, естественно, это одно из тех моментов, один из тех моментов, который вводит нас в это присутствие. В этот момент мы можем слышать Его голос, мы можем получать откровение от Него, когда мы читаем Слово Его. Второй момент, когда мы участвуем в хлебопреломлении. Не зря эта заповедь оставлена на века всем, потому что это очень особый момент. Вы знаете, какой бы плохой христианин не был, как бы далеко он ни отходил в своем хождении от Бога, но есть моменты, даже для него очень важные и очень принципиальные, когда он, допустим, хлебопреломление, даже какой бы он ни был, он понимает, что это момент очень священный момент. Он понимает, что в этот момент он должен действительно подумать серьезно о своих отношениях с Богом. Он должен вспомнить свою жизнь, какой бы он ни был, но когда он протягивает руку к хлебу, к вину, в этот момент, даже может быть это секунды, может быть несколько минут, но человек в этот момент все равно открытый перед Богом, и он осознает, или он говорит «прости», или он оценивает, как его жизнь была, или он в этот момент видит свое недостоинство. Но это такой момент встречи со святыней, оно открывает что-то в человеке. Поэтому Поэтому мы иногда говорим, как важно не пропускать эти дни. Но не только это. Молитвенное отношение, когда человек обращается к Богу, усиленная молитва, это тоже переводит человеческую душу из этого бытия, из этих земных рамок. Человек возносится, человек переходит в другое измерение. Когда происходит беседа моего духа с Духом Святым, вот это поклонение, о котором говорил передо мной брат, поклонение в духе и истине, когда ничего не мешает, нету никаких форм, никаких обрядов, когда мои отношения не зависят, кто сейчас смотрит на меня, кто как оценивает, я и Бог, вот это происходит общение с Ним, и я вхожу в присутствие Его посредством крови Иисуса Христа. Служение, общение друг с другом. Обычно, когда встречаются люди, любящие Бога, между ними что-то такое близкое, духовное, человек получает заряд энергии, получает духовный урок, получает назидание или обличение. Но это тоже возносит человека на какую-то духовную высоту. Не зря иногда люди говорят, что вот я побыл на таком общении, я просто встретился с Богом. Не говорят даже, что я с каким-то человеком, а говорят, я получил такой ответ или получил такую пищу, что меня это побудило вот для дальнейшего духовного роста. Естественно, есть только один способ или средство – это кровь Иисуса Христа. Что бы мы ни делали, читаем ли Библию, мы должны понимать, что только благодаря крови Иисуса Христа мы имеем право на те обетования, которые там есть. А молимся мы, ожидая ответа, тоже благодаря Его крови, который Он открыл через завесу, то есть плоть свою. Действительно, то, что Он умер во плоти, Он стал как мы, как люди. И поэтому, когда эта плоть разорвалась, когда Он умер, Его истерзанное тело, разорванная эта завеса, она открыла нам доступ в небесное святилище. И здесь еще есть такое слово «входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Новый путь – это путь веры. Старый путь – это путь закона дел. И эти два пути, они никогда не пересекаются. В одном случае это путь не только новый, но он еще и живой. Тот другой путь, он не только старый, но он теперь и мертвый. Потому что там мертвая буква. Там не дух и жизнь, а там буква, которая убивает. И одна из величайших страданий, или одно из страданий сердца апостола Павла было в том, что люди, выйдя часто на этот новый живой путь, потом каким-то образом желали вернуться на другой путь. Откуда они вышли? Путь смерти. И когда мы читаем послание Галатам, вы посмотрите, какие жесткие слова. Он говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Я думаю, страшнее слов трудно найти в Новом Завете. Вы остались без Христа, но они были со Христом, и вы отпали от благодати. Значит, эта благодать была с ними, и они были с этой благодатью. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Итак, здесь очень четко написано, это живой путь. Попытки прийти к Богу путем Ветхого Завета, исполнением каких-то церемоний, там, да, я то не ем, я это ем, я такой день исполняю, а я такой день исполняю. Вот эти моменты, они ставят человека в страшную зависимость. Если я сегодня не ем свинину, если я сегодня соблюдаю субботу, почему бы мне не соблюдать все остальные заповеди Божии? Все, что потому что и свинина, и суббота четко очерчены в Ветхом Завете. Почему бы мне тогда не останавливаться на одной миле или там 2000 шагов на субботнем пути? Это очень тонкий момент, и когда люди пытаются и за это держаться, и за путь новый и живой, если бы в том пути было что-то новое и живое, то не надо было бы другой путь открывать Богу и называть это живым путем, если была жизнь. А он говорит, что он открыл нам, значит, это все было закрыто. Он открыл нам через завет, то есть плоть свою, этот путь новый и путь живой. Теперь у человека есть понимание, что я умер со Христом. Я в нем нахожусь. Вот такие моменты израильтянин вряд ли мог говорить: «Я в Иегове, и Иегова во мне». А мы сегодня можем говорить: «Я в нем, и он во мне». Это та высота духовная, о которой человек даже не мог мечтать. Это было сокрыто. В это желали приникнуть ангелы. Потому что истина о спасении, она была заложена в Ветхом Завете, но была заложена в формах. Эти формы были открыты только через откровение Иисуса Христа. Поэтому Павел так обращается в послании Галатам и говорит: «Я не от человеков получил истину эту об Евангелии, а от Христа, от Бога. Это не человеческое». И он пытается их остановить. Он удивляется, он говорит: «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» И потом он говорит, что пусть будет анафема, кто проповедует это новое учение, хотя он говорит, это не новое, а есть только люди, желающие смутить вас. Интересно, я думаю об апостоле Павле, я всегда поражаюсь его работоспособности, его энергии и его целеустремленности. Вы знаете, этот человек настолько, хотя у меня сейчас не в планах говорить о нем, но все равно для меня этот человек как вершина Джамалунгма, недосягаемая, может быть, она сияет, несмотря на то, что 2000 лет прошло, несмотря на все, что о нем пишут и говорят, это та духовная глыба, та духовная гора, которая изменила вообще человечество, облик, все изменило. 14 его послания, они до сих пор ставят нас перед вопросом, или мы принимаем это и спасаемся, или мы отворачиваемся от этого, ищем какие-то другие пути. Но он шел, открывал церкви, а за ним по пятам шли другие люди и говорили тем, которые только уверовали, а которые отстали от этой языческой жизни, они говорили: «Вы знаете, может быть, и хорошо Павел проповедует, вы, может быть, и что-то поняли, но вам еще что-то нужно». И вот это что-то нужно, они до того довели ситуацию, что в 15 главе Деяния мы читаем, пришлось созвать первый Иерусалимский собор, когда апостолы действительно собрались и решали, что делать язычникам. Потому что это нечто новое, такой наплыв язычников. И до этого язычники принимали иудаизм. Некоторые язычники назывались «боящиеся Бога». Если вы читаете эту фразу, оно не означает просто «мы все боимся Бога». Но когда эта фраза звучала из уст проповедников иудеев, оно означало, это определенная категория людей, которые не приняли еще обрезание, но принимали остальное, то, что говорил иудейский Ветхий Завет, и они были уже близки к тому, чтобы сделать еще один шаг. Их называли боящиеся Бога. Но вот такой наплыв язычников не было. И сейчас они шли со всех городов, и Павел проповедует, открывая церкви, а тут кто-то говорит: «Нет, вам нужно еще что-то делать». И поэтому вот этот путь новый и живой постоянно встречал какие-то препятствия со стороны пути старого. И поэтому этот собор и был собран. Но сейчас мы чуть уклонились, вернемся обратно. Что он говорит дальше? «Который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим». Братья и сестры, существует только один великий священник. Только один. Все попытки всяких пап на протяжении всей истории христианства называть себя великим священником и разные там красивые слова, дополнять это название, они являются ничем иным, как самообманом. Потому что есть один только великий священник над Домом Божиим. Через него он и первосвященник, через него мы имеем только доступ к Богу. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Да приступаем». Вот здесь: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище». Здесь написано: «Да приступаем теперь». То есть мы понимаем, что человек должен входить. Это обязанность христианина. Входить, приступать. Он не должен стоять в отдалении. Он не должен быть пассивным. Вы знаете, я встречаюсь вот с молодежью иногда и до боли. Я вот вынужден вам говорить, это почти каждый четверг какие-то моменты. Но до боли мое сердце разрывается от того, что человек порой не понимает, что Господь сделал для него все. Разорванная плоть, дал ему обетование, Священное Писание, все оружие, Библию, дал церковь, дал святыни, все дал. И от него теперь остается одно, чтобы он сам своими ножками, своими глазками, ушками, ручками, языком, своим разумом, но он сам приступал, входил, а не ждал, когда пастор возьмет и его понесет в святое святых, не ждал, когда служитель его толкнет сзади, не ждал в обиде, что ему никто не подходит и не говорит, вот Библию читать. Сам. Теперь это слово говорит мне, вам, нет разницы, 30 лет в Боге, год в Боге, 2 дня в Боге. После этого написано, да приступаем теперь. С искренним сердцем, да приступаем. И вот это непонятное для меня. Я не знаю, что творится с народом. Я не знаю, что творится с новыми верующими, которых хватает на несколько месяцев. И они потом претензии предъявляют пасторам бесконечные. Вот такой список. Вы не так ко мне, вы не то ко мне, вы не так. И я задаю вопрос, а ты сам? Что ты сделал сам, чтобы войти в это присутствие? Как у тебя общение с Богом? И человек говорит, а я думал, мне должны были позвонить, позвать, со мной никто не ведет беседу, никто меня не учит. Я говорю, ну у нас есть в церкви разборы, молитвы, общение, служение. Он говорит, ну это мало, со мной кто-то должен работать чуть ли не каждый час. Послушайте, и я бы хотел бы так. Чтобы со мной кто-то работал каждый час. И вы бы не против, наверное. Но здесь написано, да приступаем с искренним сердцем. То есть, это ответственность теперь моя. Двери открыты. Входи. Но дальше идет перечень «как». Входить одно, а Господь говорит «как». Входить. Оказывается, есть определенные условия, чтобы войти туда. И здесь начинается эта перечень вот с чего. Да приступаем с искренним сердцем. Искренность – это один из аспектов честности, правдивости или отсутствия противоречий между тем, что мы думаем, что мы говорим. Один человек интересную фразу сказал – искренность состоит не в том, чтобы говорить все, что думаешь, а в том, чтобы думать именно то, что говоришь. Вы знаете, само по себе состояние искренности ни о чем не говорит. Можно быть искренним человеком и искренне заблуждаться, и искренне попасть в ад. Можно искренне что-то делать и не понимать, что это плохо. Само по себе и состояние искренности без привязки ничего не значит. Да, это хорошо, но ничего, не более того. Когда мы говорим, да приступаем с искренним сердцем, Господь в Библии говорит, в каких областях мы эту искренность должны проявлять. Действительно, христианин, а искренний человек может быть не христианином. Но христианин не может быть не искренним человеком. В чем эта искренность нужна? И Господь смотрит за состоянием, оказывается, вот сердца нашего. Мы не только в чистым сердцем приближаемся к Богу, не только в смирении, но оказывается еще искреннее сердце. Вы знаете, что дети очень искренние до какого-то возраста. Это очень интересное качество, и не все люди сохраняют это качество. Искренние люди обычно непоняты, обычно над ними даже насмехаются, их считают не очень умными, не очень дальновидными, потому что они чаще всего попадают в какие-то моменты неприятные, вот именно со своей искренностью. Они могут поделиться чем-то искренно, не ожидая что, или думая, что человек взаимностью ответит, а человек отвечает не так, и так далее. Кто-то искренне открыл какую-то боль или свое падение, или грех, а другой пошел и рассказал другому, и пошло и поехало. И человек постепенно, когда видит, что его искренность встречается с неискренностью, перестает или бывает очень осторожным. Но здесь я прочту несколько качеств, и мы помолимся, или несколько мест, где Господь ожидает от нас искренности. Во-первых, служение. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Иисус Навин 24:14. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Другими словами, что бы мы ни делали для Бога, что бы мы ни делали, начиная от простых вещей, заканчивая очень сложными, все это должно сопровождаться искренностью. И Господь оценивает это состояние, когда мы что-то делаем, это хорошо, но вот если Он видит, что я искренно и честно это делаю, это приятно для Бога, Он замечает это состояние. Дальше в жизни. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно». Второе царство 22:26. Или же «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности». Обратите на сочетание «богоугодная искренность». «Не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Итак, Господь ожидает даже в нашей жизни, чтобы мы были искренними людьми. Противовес искренности, наверное, больше подходит лукавое сердце, что-то вот в этом роде. Дальше, в словах Господь ожидает искренность. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии и неистовстве его, неискренна речь Его». Исаия 16:6. Вы знаете, многие политики говорят одно, а думают о другом. Настолько вот, допустим, я не верю никому из них, что бы они ни говорили. Потому что человек не может быть искренним, зная то, что происходит, и продолжать обманывать людей какими-то красивыми фразами. Это говорит о лукавстве человеческом. Дальше написано... В проповеди, в вере, дошел слух о сем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Деяния 11:22-23. Дело в том, что искренность или честность – это привычка называть вещи своими именами в своей жизни. И здесь Варнава говорит, чтобы вы держались Господа искренним сердцем. Это не говорит, чтобы вы жили совершенной жизнью, чтобы никто из вас никогда не ошибался. Нет, мы не можем жить так. Но если я ошибся, если я согрешил, если я упал, искренний человек приходит к Богу и говорит: «Господи, я совершил грех, я упал, я был неправ». И чем искреннее его речь, тем больше Господь принимает его. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». 2 Коринфянам 2:17. Искренняя проповедь. Вы знаете, я бы для себя бы лучше слушал бы с удовольствием простую, но искреннюю проповедь, нежели напыщенную, но не искреннюю проповедь. Потому что, когда человек проповедует искренне, это ощущается и принимается другим сердцем. И оно впитывается. Потому что ты ему веришь, ты принимаешь его боль, его переживания, его ход мыслей. Они легко ложатся тебе на душу, потому что ты ему уже веришь. Когда человек неискренно это делает, рано или поздно в этих словах обнаружится холод, в этих словах обнаружится красивая оболочка и нету внутреннего содержания. Там будет больше говорить язык, разум, но не сердце. И пусть бы Господь благословил бы всех нас. Это мое желание относительно себя и мое желание относительно всех вас, наверное, чтобы мы были искренни. Вот это чувство, вот это состояние, оно иногда очень больнючее, оно очень иногда тяжелое, потому что искренний человек очень особо переживает за все, и за себя, и за близких, и за других. Он искренне плачет. Он, если говорит, что я буду за тебя молиться, он искренне говорит, и он искренне идет молиться. Если он поет что-то, он искренне поет. Если он кому-то помогает искренне, он искренне это делает без какой-то второй, двойной там мысли или без ожидания чего-то другого. И в принципе, ведь это самое прекрасное, наверное, иметь искренние отношения друг с другом. Когда и глаза чистые, и сердце свободное, и слова честные, тогда намного легче жить, и тогда Господь делает чудное среди своих детей. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Отче, мы благодарим Тебя, что Ты говоришь нам сегодня через Слово Твое, лично мне. И я очень-очень нуждаюсь в том, чтобы иметь такой характер, чтобы иметь право входить путем новым и живым во святилище, которое Ты открыл для меня и для каждого из нас. Господи, Ты говоришь, чтобы я это делал с искренним сердцем. Умоляю, прошу, сохрани мою жизнь от лукавства. Сохрани, Господи, чтобы не было игры на публику, чтобы не было зависимости от людской оценки, чтобы никогда ни я, ни кто-то другой из нас не думал о том, как это видит человек, чтобы мы всегда думали, как Ты оцениваешь наши слова, поступки, жизнь, проповеди, служения. Господи, благослови нас иметь именно такое сердце. Я прошу это все во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Говорит радио «На пути».
0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
3: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
4: У микрофона Анна Отчик
3: и Андрей Шевелев.
5: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. И сегодня мы с Андрюшей хотели бы рассказать вам одну интересную историю. Думаю, что в похожей ситуации оказывался каждый из вас. Впрочем, послушайте сами. Билл ворвался в дом и плюхнулся бездыханный на стул. Он выглядел испуганным.

0: папа, вот что произошло. Это была случайность, ну как ты узнал об этом?
1: Я просто догадался. Но признайся, Билл, почему все-таки ты так напуган?
0: И совсем я не напуган, папа. Но знаешь ли, миссис Больджер такая старая придира. Она всегда поднимает такой шум из-за всего этого.
1: Так а что вы сделали после того, как окно разбилось?
0: Мы убежали.
1: Убежали?
0: Ну да.
1: Так сколько же вас было?
0: 17.
1: И ты хочешь мне сказать, что вы все убежали, испугавшись, что какая-то старая женщина может вас отругать?
0: Да, папа.
1: Так. Все, что я думаю по этому поводу, это то, что вы просто 17 трусишек.
2: Биллу это не понравилось, но в душе он знал, что обвинение было заслуженным. Он попытался было защищаться.
0: Ну, папа, миссис Больджер такая старая ворчунья.
1: Не имеет значения, какая она. Если вы разбили ее окно, вы должны были найти мужество пойти к ней и признаться, что это сделали вы, и предложить возместить ущерб. Ведь это стоило бы не больше, чем по несколько центов на каждого. Кстати, кто ударил по мячу, когда тот угодил в окно? Ну, давай, ведь там не было 17 мячей, и не 17 мальчиков одновременно разбили окно.
0: Это так, папа.
1: Так кто же ударил по мячу и угодил в окно?
0: Это я.
1: Я так и думал. Только я хотел, чтобы ты сам признался. И теперь не имеет значения, что сделают другие. Но ты должен сейчас же пойти к миссис Болледжер, извиниться перед ней и спросить, сколько стоит нанесенный ей ущерб.
0: Я не могу, папа, я не могу, она такая вредная.
1: Но ты должен. Это единственный правильный выход для тебя. Более того, мой сын не может быть таким трусом, чтобы не извиниться после того, что он сделал. Так что приведи себя в порядок, и мы пойдем.
0: Ты хочешь сказать, что собираешься пойти со мной?
1: Да, я собираюсь дойти с тобой до калитки миссис Болледжер, а затем ты сам пойдешь и поговоришь с ней.
0: О, нет.
2: Простонал Билл, вставая со стула и направляясь в ванную, чтобы вымыть руки и причесаться. Вскоре он спустился вниз, где папа ждал его. Они отправились вместе к миссис Болледжер. Этот поход был не из приятных, по крайней мере для Билла. Он не был бы, наверное, так напуган, если бы шел на экзамен или даже в тюрьму.
0: «Я действительно должен идти?»
2: – спросил он немного погодя.
1: «Думаю, что да. Другого выхода нет. И ты почувствуешь себя намного счастливее после того, как поступишь правильно».
2: Снова воцарилось молчание. Они шли вперед, и Билли мечтал только о том, чтобы им предстояло пройти еще много-много километров, так, чтобы папа устал и переменил свое решение. Наконец они завернули за угол и вышли к пустырю, где произошел инцидент. Дом миссис Болледжер был теперь весь как на виду. Хорошо было видно и разбитое окно.
1: «Вот мы и пришли»,
2: — сказал папа, как только они достигли маленькой белой калитки у входа во владение миссис Болледжер.
1: «Я подожду здесь, пока ты сходишь в дом и поговоришь с хозяйкой. Будет лучше, если ты сделаешь это сам. Я буду поблизости, если тебе понадобится моя помощь».
2: Биллу ничего не оставалось делать, как пойти дальше одному. Как только он ступил на тропинку, ему показалось, что глаза миссис Болледжер неотступно следят за ним, пока он преодолевает этот путь. И все это время он неотступно думал.
0: «Что она скажет, когда я признаю, что это я разбил окно?»
2: Билл позвонил в дверь. Звонок был долгий и громкий, как похоронный звон. Дверь открылась. На пороге стояла миссис Болледжер. К изумлению Билла она улыбалась. Этого он не ожидал.
3: «Здравствуй. Чем я могу тебе помочь?»
0: Это я ударил по мячу, который разбил ваше окно сегодня. И я очень извиняюсь».
2: Билл постоял некоторое время в нерешительности, потом отпрянул, будто ожидая взрыва. Но вместо этого он услышал ласковый голос.
3: «Я горжусь тобой, сынок. Мне очень часто разбивали стекла таким образом. Но ты первый мальчик,

0: который пришел ко мне и сознался во всем. Ты настоящий джентльмен. Ты, без сомнения, хорошо воспитан. Должно быть, у тебя замечательный отец».
1: «Да, а вон и мой папа. Так получилось, что он пришел со мной».
2: Тот папа вышел на тропинку и подошел к сыну.
0: «У вас прекрасный сын. Я думаю, в общем-то, он самый славный мальчик, какого я когда-либо встречала. Вы знаете, ни один мальчик никогда не приходил ко мне до этого и не сознавался в том, что разбил мое окно».
3: «Миссис Боллинджер, мы хотели бы заплатить за то, чтобы вам вставили новое стекло».
0: «О нет, я бы ни за что не позволила вам платить, в то время как другие даже не думают сделать это. Я думаю, у меня найдется стекло».
3: «Тогда мы с Биллом сами вставим его».
2: Пока папа и Билл вставляли стекло, миссис Боллинджер дружески беседовала с ними. Потом, попрощавшись с ней, они отправились домой.
3: «Я полагаю, ты не жалеешь о том, что мы пошли к ней?»
1: «Должен признаться, нет. И она была очень мила. Я бы ни за что не мог себе представить, что миссис Боллинджер может быть такой. Интересно, почему ребята сказали, что она вредная? Она ни капельки не вредная. Невозможно быть более доброй и тактичной».
3: «Иногда ребята говорят такие вещи, потому что они многого в жизни еще просто не понимают. Кстати, Билл, ты не чувствуешь себя лучше после того, как поступил правильно? Как храбрец».
1: «О, да, я бы мог допрыгнуть до Луны!»
2: Вот такая вот история, ребята. Она учит нас тому, что во всем нужно быть честным. И как бы это ни было стыдно, но признаваться в том, что вы совершили, и просить за это прощения, даже если человек не видел, что вы это сделали. «Признавайтесь друг перед другом в проступках», советует апостол Иаков в 5 главе 16 стихе. А апостол Павел писал о себе и своих друзьях, что они во всем желают вести себя честно. Думаю, что это хороший пример для подражания, так как апостол Павел во всем равнялся на Иисуса. До свидания и до скорой встречи в эфире!

0: вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 16 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Небеса мои обетованные». Каждый человек, который родился в этом мире, все мы знаем, что такое небо. А что такое небо? Для этого достаточно посмотреть наверх. Мы видим, как в небе летают птицы. Мы видим облака, другие погодные явления. Ночью мы видим звезды. Что еще есть на небе? Да много чего еще. Это все, что мы видим своими глазами. А сколько мы не видим? А сколько нам неизвестно? Что интересно? Что небо мало исследовано. Оно действительно исследовано мало. Потому что до сих пор люди не знают, пойдет ли дождь или не пойдет. Они видят скопление облаков. И вроде бы дождевых. И прогноз погоды покажет, что будет дождь. А на самом деле дождя никакого не будет. А дождевые облака пройдут там, где люди не ожидали. Много чего еще. А умеют ли люди говорить или предсказывать, например, смерчи? Если бы умели, наверное, бы вовремя все эвакуировались. Опять же, около того. То угадывают, то не угадывают. Но никогда никто не может 100% сказать, что будет именно так. В Библии мы видим полное описание данной темы. Небеса мои обетованные. Мы посмотрим, как устроено небо. Небо — это одно слово. Однако небо, согласно Библии, состоит из нескольких уровней. Как устроены небеса? Что видим мы, чего мы не видим? К чему мы стремимся и почему они названы в этой теме обетованными? Итак, в самом начале Библии, Бытие 1 глава, мы видим 6 по 8 стих. Это день второй. День второй, когда Бог создавал этот мир. Там сказано: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь и отделил воду, которая по твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и был утро, день второй». Мы читаем: «Да будет твердь посреди воды». Твердь. Из 8 стиха мы знаем, что это небо. «Да будет небо посреди воды». О какой воде идет речь? Одна вода внизу, а другая вода наверху, а посреди этого небо. Так сказано в Библии. Итак, это создание неба. Небо как такового, которое мы видим. Псалом 18, стих 2. Небеса проповедуют славу Божью и о делах рук его, вещает твердь. Опять может показаться на первый взгляд, что небеса проповедуют славу Божью, а о делах рук вещает земля. Но нет же, мы знаем, что твердь – это тоже небеса. В данном случае, если мы посмотрим современные переводы, то сказано, что небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает небесный свод. Небесный свод. Посмотрите, уже здесь, в Псалме 18, стихе 2, говорится, во-первых, о небесах как таковых, и отдельно говорится о небесном своде. А небесный свод – это еще более широкое понятие. Здесь ставят вопрос. Небо, небесный свод. А сколько вообще уровней неба есть? Ведь мы точно знаем, что мы видим, например, облака. Это одно небо. А ночью мы видим звезды, а звезды удалены очень далеко. Это же не то же самое небо. Потому что наше небо находится под атмосферой. А то небо находится над атмосферой. Итак, разделение неба. У неба есть уровни. Писание ясно об этом говорит. Итак, первый уровень неба. Это самое близкое к нам. Небо, где мы видим, птицы летают. Птицы летают в основном не очень высоко. Далее, кто повыше немного летает? Легкомоторные самолеты. Вот эти маленькие самолеты, которые когда-то назывались кукурузники, и эти типы все самолетов, они летают тоже относительно невысоко. А кто летает уже повыше, но тоже в этом небе? Кто летает на высоте 10 тысяч метров, то есть 10 километров? Современные авиалайнеры. Самолет летит уже, в отличие от легкомоторного самолета, крупный самолет летит высоко. Но что мы видим? Мы видим в небе след, который он оставляет. Мы видим какие-то его очертания. То есть мы можем увидеть. Кто летает еще выше? Военные самолеты. Да, они летают еще выше, чем гражданские. Их тоже можно увидеть, но уже это будет очень маленький объект в небе. Нашему глазу непросто это все разглядеть. Вот первый уровень неба. Что мы можем увидеть? Вот посмотрите над собой днем. Вот это первый уровень неба. Облака, легкомоторные самолеты, авиалайнеры, повыше военные самолеты. То есть первый уровень неба – это все, что идет до атмосферы. А атмосфера располагается на высоте 8-10 километров в полярных широтах, 10-12 километров в умеренных широтах и 16-18 километров в тропических широтах. Зимой ниже, чем летом. Очень интересная тема атмосферы Земли, потому что она тоже делится на несколько типов. Но мы говорим так образно, чтобы вы представляли. То есть, что вы видите? Это все находится под атмосферой Земли. Это наше небо, которое мы можем видеть. Так, это первый уровень. Каков уровень второй? Это уже то, что мы не увидим днем, а увидим только ночью. Потому что только ночью мы можем увидеть те планеты, те звезды, которые находятся на небосводе, которые так далеки от нас. Бытие, 15 глава, стих 5. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь их посчитать. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». Бог так сказал об этом Аврааму. Сколько звезд в небе? Ты можешь их сосчитать? Вот вы можете сами проверить. Выйти вечером, когда уже темно, вдали от городских огней, если вы живете в городе. Если вы живете вне города, это будет делать легче. Посмотрите на небо. Сколько там звезд? Кто может их сосчитать? Их огромное множество. Эти звезды. Но эти звезды находятся очень далеко от нас. От нашей планеты Земля. А что находится относительно недалеко? И какую планету мы можем наблюдать очень близко? Конечно же, Луну. Расстояние между Землей и Луной составляет 384 400 километров. Огромное, немыслимое по нашим земным представлениям расстояние между Землей и Луной. Однако Луна одна из самых ближайших планет для Земли. Луна представляет из себя естественный спутник Земли. И эта Луна играет огромную роль в жизни нашей планеты. Гравитационное поле Луны влияет на моря и океаны, обеспечивая приливы и отливы. Если не будет Луны, тогда объединятся теплые и холодные течения и изменится температура воды в океане, что вызовет гибель подводных обитателей. То есть огромную роль играет Луна. Но мы говорим о втором уровне неба. О, вот этом звездном небе, где вы также можете увидеть с помощью телескопа другие планеты, а когда-то они видны даже невооруженным взглядом. Это второй уровень неба. Там, где звезды, там, где планеты. Но Библия еще говорит нам о третьем уровне неба. 2 Коринфянам, 12 глава. И мы читаем с 2 по 4 стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Видите, здесь прямо говорится, был восхищен до третьего неба. То есть, если мы видим наш ближайший уровень, первое небо, второй уровень, звездное небо ночью, Луну, то что находится еще выше? Вы когда-то задумывались? Ночное небо, посмотрите, а что находится за ним? А за ним находится третье небо. Вот апостол Павел об этом говорит. Третье небо. Третье небо, которое по-другому названо раем. Если первый и второй уровень неба – это физические уровни, то третье небо – это духовное. Это там, где пребывает Бог. Радостная весть от Марка, 11 глава, стих 25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Отец Небесный. Почему Бог – это Отец Небесный? Потому что место его пребывания – это духовная сфера, это третье небо, которое непостижимо для нас сегодня, но будет постижимо в вечности. Для нас, для кого? Для всех уверовавших в Иисуса Христа. То, что увидел апостол Павел на третьем небе, увидит каждый из нас, поверив в Иисуса. Почему Бог находится на третьем небе? Почему Бог Всевышний? Потому что Бог выше всех. Таким образом, Он показал, Бог, что Он находится над всем. Ведь все остальное находится под Ним. Всевышний стоит над всем. Все остальное стоит ниже Него. И даже в строении небес первое, второе небо находится под третьим небом, под этой духовной сферой, которая станет доступным каждому из нас, поверив в Иисуса. Возвращаясь к нашей теме «Небеса мои обетованные». О каком обетовании мы говорим? Мы говорим о том обетовании, которое записано Филиппийцам, 3 глава, стих 20. «Наша же Родина на небесах, оттуда мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа». наше обетование в Боге, наша надежда в Боге. Мы с неба ожидаем Иисуса. Там наша Родина. Третье небо, духовная сфера, куда войдут все спасенные Богом люди, получив новое прославленное тело. Наши обетованные небеса. Мы ждем оттуда нашего Господа и Спасителя. И мы верим, что мы всегда будем в вечности находиться в Божьем присутствии, испытывая с Богом абсолютное блаженство, недоступное на земле. Итак, в этой передаче мы обсудили, как создавалось небо и небосвод. Мы разделили небо, согласно Писанию, на первый уровень неба, до атмосферы, то, что мы видим ближайшее к нам, второй уровень, там, где звезды, луна, другие планеты, и третий уровень неба, 2 Коринфян, 12 глава, стих 2, третье небо, рай, где находится духовная сфера. Почему Бог назван Отцом Небесным? Почему Он Всевышний? Мы обсудили это и поняли, почему небеса — это то обетование, которое мы имеем в Боге, ту надежду, что мы все спасенные им, имеем обетование от Господа в Его Слове, что и мы будем там вместе с Ним всю вечность. Более подробно узнать о том, где мы будем в вечности, вы можете, прослушав наши передачи по теме «Новое небо и новая земля». А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерри и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Есть ли церковь для вас? Как-то раз в разговоре со мной одна женщина сказала: «Мой отец никогда не ходил в церковь, но, несмотря на это, когда мы, дети, делали что-то нехорошее, он наказывал нас. Он не позволял нам ругаться и наказывал нас за плохие поступки». Потом она подумала и добавила: «Знаете, мне кажется, что в те годы церковь пользовалась гораздо большим влиянием в жизни общества, чем сейчас». Эти слова показались мне знаменательными, потому что действительно несколько десятилетий тому назад в нашем обществе еще сильно чувствовалось влияние иудейско-христианских традиций. Да-да, общество относилось к добру и злу с той же позиции, с какой относилась к добру и злу церковь. Сегодня положение изменилось. Хотя отец той женщины не посещал церкви, но он в своей жизни придерживался стандартов христианской морали. Но поколение, переставшее посещать церковь, все еще старалось жить по-христиански, как отец этой женщины. Однако поколение, последовавшее за ним, уже не помнило, чему учила. И в результате люди нового поколения оказались слишком восприимчивыми ко всевозможным новым идеям в области морали и поведения. Понятие о добре и зле, которое в своей основе было единым для всех людей, сегодня не воспринимается как абсолютный стандарт. Сегодня каждый делает то, что кажется правильным только ему. И мы все страдаем от этого. Развал семей стал обычным делом. Дети вырастают и скитаются по разным домам, пока достигают совершеннолетия. Женщины эксплуатируются, как никогда прежде. Наше общество переполнено жертвами новой свободной морали, свободной в кавычках. Я не хочу сказать, как многие пожилые люди, что все было лучше в добрые старые времена. Но нет сомнений в том, что жизнь была лучше от того, что люди в большинстве были согласны в вопросе, что такое хорошо, а что такое плохо. Теперь, когда мир утерял былые абсолюты, общество быстро катится ко всеобщему хаосу. Ну, возможно, вы хотели бы выбраться из этой неразберихи, хотели бы найти путь туда, где истина еще пользуется уважением, где люди еще стремятся к добру, и, возможно, вы хотели бы найти в таком случае для себя такую церковь, где о добре говорят и где добро практикуется. Но как ее найти? А вот я постараюсь помочь вам в этом поиске. Настоящая хорошая церковь способна оказать неоценимую помощь человеку, стремящемуся найти правильный путь в жизни. Церковь также может оказать огромную помощь в деле воспитания детей, но значение церкви этим не ограничивается. Она важна для нас еще и потому, что она дает нам возможность иметь тесный контакт с Господом Иисусом Христом. Я очень надеюсь, что эта беседа поможет вам найти путь к общению с истинными верующими, путь к истинной Церкви Христовой, потому что для человека важнее всего в жизни иметь живую, спасительную связь с Христом. Близость Христа настолько важна для Его Церкви, что Церковь постоянно просит Бога о Его присутствии. Без Христа церковь становится не церковью, а поделкой. Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. Сегодня появилось немало организаций, называющих себя церковью, но которые считать этим святым именем было бы просто богохульством. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки, где очень много прекрасных религиозных организаций, где очень много верующих, стране, наверное, самой верующей в мире, где все эти организации религиозные находятся под защитой закона и пользуются многочисленными преимуществами, это зло, к сожалению, стало особенно очевидным, потому что массы людей вводятся в заблуждение ловкими и беспринципными шарлатанами, спекулирующими на человеческом интересе к духовным вопросам. Вот почему временами иногда совсем нелегко найти истинную христианскую церковь. Картина омрачается еще и тем, что временами старые традиционные церкви начинают сворачивать на неверный путь и становятся все меньше и меньше церковью как таковой. Церковь, которая была веками известна как Церковь Христа, начинает понемногу все больше и больше удаляться от него. Это не значит, что в ее стенах оскорбляется имя Христа или говорится о нем что-то нехорошее. Однако в такой церкви вы можете услышать, что нельзя доверять всему тому, что написано о Христе в Библии. Эти организации, называющие себя церковью, в своем вольнодумии заявляют, что они не верят, что Христов жив сегодня. Эти организации, называющие себя церковью, в своем вольнодумстве заявляют, что они не верят, что Христос жив сегодня. Они считают наивностью веру в воскресение Христа, и они вообще не верят в то, что Он собирается прийти судить живых и мертвых. Эти религиозные отступники скажут нам, что невозможно провести четкой разделительной черты между добром и злом. Если вы присоединитесь к такой церкви, которая не уверена во всем том, что Библия говорит о Христе, вы получите больше вреда, чем пользы. Церковь, неуверенную во Христе, нельзя вообще даже называть церковью, потому что Библия ясно заявляет, что Христос и церковь едины. Они настолько тесно связаны друг с другом, что их можно назвать единым телом. Церковь – это тело Христа, а Христос – глава церкви. В послании к Ефесянам церковь описывается в следующих словах. Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтоб представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Итак, вы видите неразрывную связь между Христом и Его церковью. Вот почему для нас так важно быть членами церкви. Если мы принадлежим церкви, мы не только знаем разницу между добром и злом, что весьма важно в наши дни знать, но что еще важнее, мы знаем Господа Иисуса. А знание Иисуса, говорит Библия, дает человеку жизнь вечную. И это вы должны искать для себя такую церковь, которая способна дать вам спасительное знание Христа, которая способна привести вас ближе к Нему. Писание называет Христа главою церкви. Это значит, что Христос контролирует все важнейшие события церковной жизни. Церковь без Христа подобна телу без головы. Как мертво тело без головы, так мертва и церковь без Христа. Ну, что же вам следует искать, если вы искренне желаете найти хорошую церковь для себя и для своей семьи? Первый признак истинной церкви – это проповедь чистого Слова Божьего. Может быть, эти слова звучат для вас слишком догматично, но я хочу быть с вами откровенными. Вы можете найти приятную церковь, где много милых, дружелюбных людей, где звучит прекрасная музыка и все выглядит благопристойно. Но если в ней не проповедуется Слово Божье, если она не приводит вас постоянно к покаянию силою проповедуемого Слова, такая церковь не поможет вам в понимании Библии. Такую церковь вообще нельзя церковью называть. Мне тяжело говорить это, но я вынужден это сделать. Если в церкви, которую вы посещаете, не проповедуется Слово Божье, эта церковь не может быть истинной церковью Христа. Когда вы слушаете проповедника, постарайтесь увидеть, знает ли он все содержание Библии, покоряется ли он библейской благой вести, считает ли он своей главной целью передачу этой благой вести тем, кто его слушает. Возможно, что вам нужно будет несколько недель, чтобы разобраться во всем этом. Чтобы облегчить вам эту задачу в оценке проповедника, я хочу дать вам несколько советов, признаков, указателей, за которыми вы должны следить. Во-первых, обратите внимание на то, понимает ли проповедник, что для нас сегодня важна вся Библия от начала до конца. Некоторые проповедники концентрируют все внимание на определенных частях Библии и опускают все остальное. Они могут говорить, что те части Библии неприменимы к нам сегодня. Помните, нам с вами необходимо услышать учение Библии абсолютно полностью. Церковь должна помочь нам увидеть великую истину, содержащуюся на всех страницах Библии. Поэтому очень важно обратить внимание на то, использует ли данная церковь всю Библию от начала до конца. Во-вторых, постарайтесь понять, верит ли проповедник, что Библия является богодухновенным словом. Сегодня существуют такие церкви, которые считают Библию очень важной религиозной книгой. Но они ставят ее на один уровень с другими важными религиозными книгами. Более того, они верят, что некоторые повествования в Библии представляют из себя чистый миф, что такое на самом деле никогда не происходило. Например, есть такие горе-проповедники, которые учат, что Бог на самом деле не сотворил небо и земли. Они также не верят в непорочное зачатие и во второе пришествие Христа. Проверьте все эти моменты, чтобы определить, верит ли данный проповедник в богодухновенность Библии. В-третьих, обратите внимание, относится ли проповедник со всей серьезностью к библейским пророчествам. Истинный проповедник – это человек, призванный самим Господом Богом, смело, искренне и ясно нести его слово людям. Проповедь – это не беседа, не интеллектуальная дискуссия. Проповедник должен быть сродни пророку. Он должен уметь зажигать своих слушателей священным огнем, страстью служить Господу и следовать за Ним. Проповедник не должен в первую очередь заботиться о том, чтобы угодить своим слушателям. Он должен прежде всего стараться верно служить своему святому Богу. Его не должно волновать то, что думают о нем его слушатели. Все его мысли должны быть обращены к Иисусу Христу, его Господу, и только к Нему. Слово, которое несет своим слушателям проповедник, не должно быть его собственным словом. Но это должно быть то слово, с большой буквы «слово», которая желает передать своему ожидающему народу в это определенное время сам Господь. Вы должны почувствовать, что данный проповедник действительно звучит как Божий рупор. Только тогда служение проповедника принесет вам пользу. Второе, на что следует обратить внимание, когда вы будете искать церковь, это употребление таинств в деятельности данной церкви. Я говорю о водном крещении, преломлении хлеба и святом причастии. Эти таинства очень важны, потому что наряду с проповедью Слова Божьего они были особо разработаны самим Господом для того, чтобы сделать реальностью связь Христа с Его Церковью. Эта связь Христа с Церковью не является отвлеченной идеей, это реальность, и она становится ощутимой реальностью, когда мы покоряемся служению Его Слова и участвуем в его таинствах. Мы должны рассматривать таинства так, как они описываются в Новом Завете. Мы, например, читаем там, что посредством крещения верующие объединяются с Христом настолько тесно, что его смерть, похороны и воскресение становятся их смертью, похоронами и воскресением. Вот что говорится об этом в 6 главе послания к римлянам. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Таким образом, вы видите, крещение крайне важно. Павел в 11 главе послания к Коринфянам говорит о значении преломления хлеба или святого причастия. Его слова и сегодня помогают нам понять сущность этого библейского таинства. Послушайте, что говорит об этом он. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: –

он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. На основании Библии я должен сказать, что тот, кто участвует в вечере Господней, учрежденной самим Иисусом в ночь перед распятием, соединяется с Господом. А что это значит? Это значит, что нам нужна не только проповедь Слова Божьего, но и это святое причастение. Церковные таинства не оказывают действия сами по себе, они обретают силу только совместно с проповедью Слова Божьего. Проповедь же такого слова будет неполной без этих святых таинств. Вот почему те, кто верит в Евангелие Христа, должны покаяться, креститься и принимать участие в таинстве преломления хлеба. И последнее они должны совершать в вере, иначе, как сказал Павел, их постигнет болезнь, а в некоторых случаях даже смерть. Поэтому, когда вы ищете для себя церковь, вы должны обращать внимание на то, принимаются ли там церковные таинства всерьез, потому что, к сожалению, существуют такие церкви, где эти таинства рассматривают только как символы, украшающие церковную службу. Эти таинства, учрежденные для нас нашим Господом, имеют огромное значение, они соединяют нас с Ним. Итак, признаками истинной Церкви Христовой является проповедь Слова Божьего и серьезное отношение к церковным таинствам. Более того, в истинной Христовой Церкви люди проявляют искренний интерес к благополучию друг друга, как духовному, так и материальному. Они молятся друг за друга, если кто-то из них попадает в беду. В такой церкви проявляется особая забота о престарелых, бедных и больных членах. В таких церквях люди, приходящие на собрания, улыбаются друг другу, сердца их открыты друг для друга. В таких собраниях царит атмосфера радости от сознания великого спасения. Божий народ – это люди, выражающие благодарность Богу за его спасение. Надеюсь, что я немного помог вам в вопросе выбора правильной церкви. Обратите внимание, что я не упомянул какой-либо определенной деноминации. Названия деноминаций часто способны скорее сбить человека с толку, нежели помочь ему сделать правильный выбор. Вы можете найти прекрасные церкви во многих деноминациях, точно так же, как и во многих из них попадаются плохие церкви. И я молю Бога, чтобы вы сумели найти такую церковь, где пастор окажет вам реальную помощь в ваших духовных нуждах. И сейчас мы можем сказать, что когда вы слушаете эту радиобеседу, с вами говорит Христос. Это Он привел вас в нужный момент к радиоприемнику и помог настроиться на нужную волну. Это Он возбудил ваше желание вырваться из того круга, где вы находитесь, где безнадежность всегда одерживает победу. Он хочет, чтобы вы услышали о Его великой жертве, принесенной за ваши грехи на Голгофском кресте. Он хочет сотворить в вас сердце, исполненное верой. Он хочет стать близким для вас, настолько близким, что ничто на свете не сумеет разделить вас с Его великой любовью. Прошу вас, не делайте ошибки, не отвергайте Его любви. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свою церковь. Мы признаем, что Ты ее глава, что Ты направляешь и контролируешь ее в каждом вопросе. И мы знаем, что на свете есть еще миллионы людей, находящиеся за пределами
твоей церкви, но именно эти люди больше всего нуждаются в ее служении. Господи, да будет твоя воля, чтобы эта беседа подтолкнула людей на поиски истинной христианской церкви. Да не успокоятся они до тех пор, пока не найдут

ее. Дай им возможность, Господи, в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, которые несет в себе служение Твоей Церкви. И еще да будет Твоя воля, Господи, чтобы всякая организация, именующая себя Церковью, измеряла себя по тем стандартам, о которых мы говорили сегодня, о которых Ты полностью ясно сказал в Библии. Да будет так во имя Твое. Аминь.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Татьяна.
1: Шалом, Дима. Вот уже на протяжении нескольких передач мы слушали удивительные истории о жизни и самоотверженном служении ранее неизвестных евреев-христианах. Дима, насколько мне известно, у тебя в копилочке есть еще одна интересная история об одном из таких людей.
0: Совершенно верно. Сегодня мы приподнимем еще одну завесу жизни и служения Петра Смолера. Осенью 1917 года в Петрограде состоялась конференция, которую провела миссия Милдуэй. Было принято решение расширять работу миссии на Украине и начать служение евреям в Екатеринославле, современный город Днепропетровск. Возглавить это служение предложили Петру Смолеру, который до этого вел миссию в Киеве. Несмотря на то, что Киев был окружен войсками Украинской Центральной Рады и большевистской Красной Гвардии, на улицах было опасно ходить даже днем, так как вооруженные патрули стреляли без предупреждения по любому человеку, который оказался им подозрительным. Тем не менее, 12 ноября вечером в помещении миссии на улице Рейтарская, 5, Петр Смолер и группа евреев-христиан провели молитвенное служение, на котором Петр объявил присутствующим о своем решении ехать в Екатеринослав. Через 3 дня после прибытия в Екатеринославль Петр нашел группу верующих, состоящих из 3 евреев-христиан. А 2 января 2018 года была проведена первая домашняя группа по изучению Библии, на которой присутствовало более 10 человек. Кроме 3 еврейских христианских братьев, пришли ищущие души из народа Израиля. Среди них был еврей Цинчук, который служил клерком в адвокатской конторе. Он стал верующим позже, и теперь он мой дорогой коллега. Он привел с собой жену и старую мать. Кроме того, был молодой человек по имени Левовский, который был великим талмудистом и гибраистом. Потом еврей Губерман, который также являлся авторитетом в Талмуде и Библии. И со временем он тоже стал христианином. Это был великолепный вечер. Кроме домашней группы изучения Библии, Смолер и его жена Фаина занимались оказанием гуманитарной и социальной помощи. Было куплено множество продуктов питания для оказания помощи нуждающимся евреям. В то же время мы раздавали много пудов картофеля, хлеба для бедных. Мы смогли купить по низкой цене 300 пар чулок и ткани, с которой сшили 105 платьев для детей. И все эти вещи давались тем, кто больше всего страдал. В феврале 2018 года в Екатеринославле на улице Петровская, 15, открылась столовая для неимущих. 5 дней в неделю 180 человек получали там бесплатную еду. Для многих из них это была единственная возможность поесть и не умереть от голода. В феврале 2018 года было проведено первое служение общины, которую впоследствии назовут «Дом собраний еврейских христиан». К середине февраля наш конференц-зал был готов, и в субботу, 16 февраля 2018 года, мы провели первую большую встречу для евреев в Екатеринославле. 200 больших плакатов были расклеены на улицах, приглашая евреев присутствовать на собрании. Встреча должна была начаться в 4 часа, но до этого часа зал был настолько переполнен, что мы были вынуждены открыть двери в соседнюю комнату. Люди стояли в коридоре, а некоторые просто ушли, так как не было места для них. Я проповедовал из Иеремии 6:16 в связи с Иоанном 14:6, и моя проповедь продолжалась час. Но молча все слушали. Во время молитвы тоже было тихо. Но после молитвы они стали очень шумными. Некоторые из присутствующих начали оскорблять меня, угрожать мне. Однако большинство купили Новый Завет и другую литературу. И, поблагодарив меня за то, что они услышали, пообещали прийти вновь. Господь дал нам спокойствие, и нарушители перестали приходить, а остальные регулярно приходили почти каждую субботу и проявляли большой интерес к проповеди Евангелия. Кроме служения евреям, Смолер проповедовал в немецкой церкви, меннонитов, так как там не было служителя, и верующие немцы просили его помочь в проповеди Слова Божьего. А 2 июня 2018 года в еврейской христианской общине Екатеринослава состоялось первое водное крещение. В начале мая 2018 года Григорий Цинчук сказал мне, что он твердо верит, что Господь Иисус – истинный Мессия, Сын Божий, Его личный Спаситель. Он сказал, что нашел мир в крови Агнца и теперь желает креститься во имя Господа Иисуса. Примерно в то же время другой молодой человек, Леон Барри, студент медицины, попросил крещения. Этот молодой человек учился в Одессе и узнал Слово Божье там. Он посещал собрание на Кузнечной улице, это община Леона Розенберга, и там стал верующим. Шла гражданская война. Петр Смоллер не имел связи с центральной миссией в Лондоне, и деньги на содержание миссии подходили к концу, да и сами деньги обесценились. Продукты питания были в прямом смысле этого слова на вес золота. И в конце апреля брат Смоллер был вынужден закрыть столовую для неимущих. Но в такие трудные минуты Бог открывает свою милость из самых неожиданных источников. Немецкие христиане, которым в свою очередь Петр служил, собрали 8000 рублей для дела Божьего в миссии. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его», — говорит Экклесиаст. Это послужило ободрением для Петра и его супруги, и они увидели в этом проявлении бескорыстной любви знак Божьего благословения. В следующей передаче мы услышим продолжение удивительного служения Петра Смоллера еврейскому народу.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

приняли и утвердились. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». 1 Коринфянам 15:1. Принять и утвердиться не одно и то же. Можно принять чье-то мнение, согласиться с ним, но самому так не мыслить. Евангелие надо принять, но также в нем надо утверждаться. Принять значит получить во владение, стать обладателем того, что раньше не имел. Принять подарок, принять учение, принять наследство. Утвердиться – это значит стать и стоять в чем-то, твердо держаться, быть укорененным, убежденным. Тот, кто утвержден, тот непоколебим, уверен, тверд, неподвижен. Для первоапостольской церкви было важно то, чтобы люди не только знали истину, но чтобы они утвердились в ней. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Деяния 15:32. Апостол Павел благовествовал там, где люди еще не слышали о Христе. Но он также утверждал тех, кто уже принял благую весть. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Деяния 18:23. Души, принявшие благую весть, но не утвержденные в истине, являются легкой добычей для тех, кто извращает Писание. Они прельщают неутвержденные души. 2 Петра 2:14. Более того, неутвержденные души в силу своего духовного состояния сами могут стать теми, кто искажает Писание. Апостол Петр предупреждает об этом. Невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают. 2 Петра 3:16. Зная эту истину, будем не только благовествовать, призывая души к покаянию, но также будем утверждать души тех, кто приняли Евангелие. Не удовлетворяйтесь тем, что люди приняли благую весть, но утверждайте души учеников. В церкви должны быть проповеди призывные, но также должны быть и проповеди поучительные, утверждающие сердца народа Божия. Родители, не останавливайтесь в воспитании детей, когда вы видите, что они приняли то, чему вы их учите, но наставляйте их дальше, утверждайте их, чтобы они твердо стояли в истине. Возлюбленные Господом, будьте теми, кто не только принял Евангелие, но и утвердился в нем.